0: Маришка! Иришка, где вы там? В квартире такая тишина, что даже страшно. Ничего ли не случилось?
1: Нет, мамочка, у нас все в порядке. Мы просто заняты важными государственными делами.
0: И что же это за дела такие?
2: Смотри, мы шьем куклам платья.
0: А ну-ка покажите, очень интересно. Да.
1: Что ж тут смешного? По-моему, все даже очень прилично.
0: А какой вы выкройкой пользовались, девочки?
2: А что такое выкройка?
0: Что такое выкройка? Ну, тогда все ясно. Почему все детали вашего платья похожи на рукава?
1: Мама, не смейся, вот увидишь, у нас все получится супер.
0: Девочки, для того, чтобы пошить вещь, вначале ее нужно выкроить, потом наметать, примерить, а после, если она сидит хорошо, сострочить на машинке. Все нужно делать аккуратно, и только тогда можно рассчитывать на хороший результат.
2: Ой, мама, это так долго.
0: Ну, а как вы хотели? А иначе ничего у вас не выйдет.
1: Выйдет, вот увидишь.
0: Как же может получиться платье, если все ваши детали – это 8 рукавов?
2: Мама, ты не понимаешь, это будет супермодель.
0: Ну вы и упрямые. Ладно, если вы считаете, что знаете лучше, шейте. Посмотрим, что у вас получится.
1: Не волнуйся, мамочка, все будет в порядке. Мы ведь швеи высшего разряда.
0: Ну-ну.
2: Ой, Ириша, что-то у меня не получается, а у тебя?
1: Честно говоря, и у меня на платье это мало похоже.
2: Что будем делать?
1: Не знаю. Слушай, а давай к Гоше сходим в библиотеку. Давно мы у него не были. Заодно и подумаем, что же нам с нашими супермоделями делать.
2: Ну, пойдем.
1: Ну вот перешли. Гошенька, мы к тебе в гости, выходи.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Ой, девочки, здравствуйте, очень рад вас видеть. Как вы поживаете?
2: Вообще-то нормально.
1: Да, если не считать маленьких трудностей.
4: Каких таких трудностей?
2: Да так, мелочь.
4: И все же.
1: Мы тут попытались нашим куклам платье пошить.
4: Ну так это же прекрасно.
1: Да, если не считать, что то, что у нас вышло, на платье мало похоже.
4: А на что же оно похоже?
2: На что угодно, только не на платье.
4: Что же вы к маме не подошли и не спросили, как лучше сделать?
1: Ну,
2: понимаешь.
4: Что такое?
1: Мама говорила, что мы делаем неправильно.
4: А вы?
1: Ну, а мы сказали, что лучше все знаем.
4: Короче говоря, вы заупрямились?
2: Ну, наверное.
4: Это неудивительно, что у вас ничего не получилось, потому что упрямство никогда ни к чему хорошему не приводит.
1: Мы это уже поняли.
4: А чтобы вы поняли это еще лучше, послушайте, я вам расскажу историю об одном царе, который очень пострадал из-за своего упрямства. Эта история записана в моей любимой книге Библии. Вы помните, в прошлый раз я вам рассказывала о Моисее?
2: Да, это был маленький мальчик.
1: Его мама положила в корзиночку, а дочь фараона взяла к себе.
4: Да, все правильно. Но прежде чем Моисей попал в дом фараона, его кормила родная мать. Возможно, тогда она рассказала своему сыночку об истинном Боге, который сотворил небо и землю.
2: А потом его забрала дочь фараона?
4: Да, Моисей вырос в красивом, богатом дворце. Он ел лучшую еду, его учили лучшие учителя.
1: А Моисей любил учиться?
4: Да, он вырос красивым, умным юношей. Но одно было плохо в этом дворце.
2: Что, Гоша?
4: Египтяне поклонялись идолам. Они не знали живого Бога и делали зло.
1: Я помню, Гоша, ты говорил в прошлый раз, что они били еврейский народ, мучили людей.
4: Да, и это продолжалось еще долго. Но люди молились, и Бог готовил свое спасение.
1: А интересно, Моисей тоже обижал евреев?
4: Нет, девочки. Когда Моисей вырос, ему стало очень больно видеть, как страдает его народ. Он помнил, что ему рассказывала его мать, и Моисей стал защищать евреев. Однажды он увидел, как египтянин плетью избивает еврея. Моисей подбежал к ним. Он хотел помочь несчастному. Пытаясь освободить бедного человека, он оттолкнул солдата, но тот ударился о камень и умер.
2: Ой-ой-ой, если узнает фараон, что будет?
4: Да, Моисей знал, что фараон ему не простит этого, но он бежал в другую страну и стал там жить.
5: Thank you.
1: бедный Моисей. Он хотел помочь, и вот что получилось.
4: Да, Моисею пришлось много пережить. Он женился и стал пастухом. Но вот однажды с ним произошла удивительная история. Далеко в пустыне Моисей пас овец. И вот он видит куст, терновый куст.
2: Я вижу сотни кустов каждый день. И что в них удивительного?
4: Да, но куст горел, горел и не сгорал.
1: Нет, это был не куст. Это памятник кому-нибудь. И обычно там горит вечный огонь. Мы с мамой видели такое.
2: Ириша, какой же памятник в пустыне?
4: Нет, девочки, это был настоящий терновый куст. И вот в пламени среди огня к нему явился ангел. И вдруг сам Господь заговорил из пламени. Моисей закрыл свое лицо руками. Он не мог смотреть на славу Божью.
1: И что же ему сказал Господь?
4: Бог сказал, что услышал плач своего народа и хочет, чтобы Моисей пошел к фараону. Он должен был сказать, чтобы хочет вывести свой народ из Египта. Господь поручил Моисею вывести евреев в новую землю, где течет молоко и мед.
2: Да, но Моисея могут убить. Во дворце, наверное, его давно ищут.
4: Вначале Моисей тоже испугался и сказал, кто я, что пойду к фараону.
1: Вот видишь, Гоша, Моисей тоже заупрямился.
4: Моисей так сказал, потому что считал себя недостойным такой роли. Но Господь пообещал помогать Моисею. И тогда он вместе со своим братом Аароном пошел во дворец.
2: Нет, фараон точно не отпустит людей.
4: Фараон действительно оказался очень упрям. Когда Моисей и Аарон пришли во дворец, они сказали, «Так говорит Господь Бог, отпусти народ мой из Египта». Но фараон сказал, «Кто такой ваш Бог, чтобы мне его слушаться?» И тогда Моисей взял жезл, бросил его, и он превратился в змею.
1: Ой, он что ли фокусник?
4: Нет, Моисей не был фокусником, но это Господь помогал творить такие чудеса.
2: И что, фараон поверил?
4: Нет, фараон позвал своих волшебников, и те смогли повторить такое же чудо. Смеясь, фараон прогнал Моисея и Аарона из дворца.
1: Ну так я и знала, он их не отпустит. Пустят.
2: А пусть он покажет им еще какое-нибудь чудо.
4: Чудо было, и не одно. Долгие дни Моисей и Аарон приходили во дворец и говорили, «Бог сказал отпустить еврейский народ». Но фараон упрямился и только еще больше ожесточался, заставляя работать евреев все больше и больше.
1: Ну а что были за чудеса?
4: Вначале Бог сказал Моисею ударить по воде жезлом, когда фараон пойдет к реке умываться. Моисей так и сделал.
2: И что стало с водой?
4: Представляете, вода превратилась в кровь. Египтяне не могли пить, им негде было даже умыться. Но фараон и тогда не послушался Бога и не отпустил евреев. Через 7 дней Бог снова повелел идти во дворец. «Если ты не отпустишь народ мой, то Бог поразит всю твою землю жабами», — сказал Моисей. Так и случилось. Жабы, огромные жабы были всюду. В домах, в кувшинах, в постели, в печах. Люди кричали, плакали, но ничего не могли сделать.
1: Фу, какая гадость. Но теперь он их точно отпустит.
4: Фараон был очень упрям. Он не отпустил народ и тогда, когда Господь наслал на египтян и на их скот мошек. Затем всю землю поразили огромные песи и мухи. Затем Бог поразил весь скот египтян. В один день вымерли все ослы, овцы, кони и верблюды. Причем весь скот евреев остался жив.
2: И что? Он так и не отпустил евреев?
4: Из-за упрямства фараона страдали все люди. Страдал и он сам. Бог поразил всех египтян ужасными гнойными ранами. Но и тогда фараон не послушал. Когда все поля поразил ужасный град, он побил и людей, и скот. И тогда фараон не послушал Бога. Все, что уцелело от града, было уничтожено саранчой. Огромные полчища саранчи пожирали все деревья и траву. Египтянам нечего стало кушать. Но вот что это? Даже солнце целых 3 дня не светило на египетскую землю. И землю покрыл мрак.

0: Вот это да! Но ведь из-за его упрямства страдали все люди. Какой он вредный!
1: Я вам говорил, что никогда упрямство не ведет ни к чему хорошему.
2: Гошенька, ну и чем все это закончилось?
1: А вот чем это закончилось, я вам расскажу как-то в другой раз. А сейчас, кажется, вам пора домой.
0: Ой, а что ж нам делать с нашими платьями? Я так увлеклась, что совсем о них забыла.
1: Я думаю, вам в первую очередь придется попросить прощения у мамы за ваше упрямство. А еще у меня есть такие журналы, где напечатаны выкройки. Возьмите их домой и попросите, чтобы мама вам помогла пошить нарядные красивые платьица для ваших кукол.
2: Спасибо, Гошенька, выручил.
0: Ну ладно, побежали домой. Пока, Гошенька.
1: До свидания, девочки. Приходите еще.
2: Мамочка, мы уже пришли, привет!
3: Привет-привет! Где вы так долго были?
0: Мы были в библиотеке, смотри, что мы принесли.
3: Ну, давайте посмотрим, что тут у вас. Выкройки для кукольных платьев? А зачем они вам? Ведь вы и так все знаете, все умеете.
2: Мамочка, ты прости нас. Мы теперь поняли, что упрямство – это плохо.
0: Да, мы больше постараемся так не делать. Помоги нам, пожалуйста, пошить новые платья для наших дочек.
3: Ладно, прощу вас, а то так и будут ваши дочки без модных платьев ходить.

0: Дорогие ребята, упрямство – сестра непослушания, а значит, это грех. Грех всегда приводит к беде, поэтому старайтесь всегда быть послушными.
1: А наша программа окончена.

любовь осветила, жизнь нашу светом своим. Камень в груди заменила, сердцем Иисусом живым. Спящая совесть проснулась, встала на стражу добра, радостью боль обернулась, мира настала пора. Тьма убежала от света, мудростью разум согрет, и совершил сердце это слово Господне во свет. Слово во плоть воплотилось, истина в нем благодать, слава Господня открылась, чтобы спасение дать. И миллионы спасенные радостно к свету идут, к Господу соединенные, Господу славу поют.

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга», глава 3. Альберт с помощью розы поднялся и, гремя цепями, подошел к камину. Его дочь плакала и молилась, прося помощи у Бога. Она от горя и жалости к отцу потирала его руки, забыв о себе. Ее волнистые длинные волосы распустились вокруг головы, прикрывая красивое юное лицо. Роза всего этого не замечала, только неотрывно смотрела на своего несчастного отца. По всему замку слышался грохот, треск и крики ворвавшихся чужих людей, которые выносили награбленное. В комнате, где находился Альберт с дочерью, было тихо и спокойно. Только плач и редкие слова Розы нарушали тишину. «Как можно такое сотворить? Связать руки железными цепями? Руки, которые сделали так много добрых дел. Даже раненую руку заковали. О, Боже, заступись за него!» Эти слова Роза произнесла громко, с чувством глубокой веры в своего Спасителя Иисуса Христа. Закончив последнюю фразу, она, ослабленная, упала на пол и, стоя на коленях, рыдала. Ее плечи мелко дрожали, а опущенная голова почти касалась пола. Альберт, как будто только пришел в себя, он посмотрел на страдающую дочь и сказал: «Успокойся и крепись, моя милая Роза. Помни, что это наше испытание от Бога, потому мы должны все принять как должное. Поверь, Бог не делает ошибок. Он и это зло допускает для нашего будущего блага. Нам с тобой, моя милая дочь, надо только полагаться на Него, на нашего Небесного Отца. Я очень виноват перед Богом. Я раньше, в своей молодости, больше рассчитывал на защиту со стороны кайзера. В настоящее время он сам в опасности и едва способен защититься от своих врагов. Теперь я вынужден признать, что не собственная сила, оружие и не каменные стены способны нас защитить, а только всемогущая рука Бога может это сделать. Он — наша крепость». Альберт умолк на короткое время, посмотрел на охранника, потом на Розу, как будто ждал ее согласия с ним, но, видя ее беспомощность и несчастье, с жалостью сказал: «Да, моя любимая дочь, я понимаю, что тебе очень трудно, но нам, вероятно, придется разлучиться». Роза не могла говорить, только рыдала, прикрыв лицо руками. Правая рука Альберта сильно болела, к тому же на ней еще висела тяжелая цепь. И он протянул к Розе левую руку, положил ее на плечо дочери, чтобы та почувствовала его присутствие и поддержку. Она подняла голову, всем телом повернулась к отцу и, стоя на коленях, посмотрела ему в глаза и громко сказала: «Ах, отец, не говори таких слов! Я не могу с тобой расстаться! Неужели ты думаешь, что они вырвут меня из твоих рук? Нет, это невозможно! Я пойду с тобой и умру вместе с тобой!» Роза обняла отцовские ноги, почувствовала холодное железо кандалов и поднялась, чтобы прижаться к нему, и, как в детстве, с чувством любви и счастья поцеловать. Отец тоже плакал, поглаживая дочь, хотел как-то утешить ее, но вместе с этим желанием понимал необходимость дать свои отцовские наставления, поэтому сказал: «Роза, Кунерих никогда не допустит, чтобы мы были вместе. Он нас обязательно разлучит. Поэтому, еще раз повторяю, мы вынуждены расстаться. Но ты послушай, что я тебе посоветую. Поскольку ты еще несовершеннолетняя, на тебя мало кто обратит внимание. Поэтому старайся выбраться из крепости, чтобы не стать рабыней у этого жестокого Кунериха. Я думаю, среди моих слуг найдется кто-нибудь сочувствующий тебе и поможет отсюда выбраться. Как ты уже слышала, наш замок теперь будет принадлежать этому злому человеку. Как ни печально, Роза, но ты теперь превратилась из знатной рыцарской дочери в очень бедную девочку, даже беднее простой служанки. Но несмотря на это, что ты от всех драгоценностей твоей матери ничего не получишь, ты не падай духом. Запомни, что нажитые земные богатства всего лишь вещи временные, и поэтому не надо печалиться, теряя их. Ты сегодня сама видишь, как быстро мы их теряем. А если бы нам посчастливилось даже сохранить это земное богатство до конца нашей жизни, то в конечном итоге наша неизбежная смерть отняла бы у нас все. Но к нашему счастью, моя милая дочь, существуют более ценные и важные богатства, которые никто не способен у человека отнять. Это святость, целомудрие, кротость и усердие. Эти ценные качества были присущи твоей матери, и это всегда было наше большое общее богатство. Если ты, моя добрая дочь, сумеешь сохранить в себе эти же качества, остаться такой, какой была твоя мать, то ты будешь достаточно богатой. А теперь слушай внимательно дальше. Как только выберешься из крепости и сумеешь убежать, то старайся не попадаться людям на глаза, по крайней мере, не здесь, где тебя все знают. Затем, не теряя лишнего времени, разузнай и найди в лесу нашего доброго знакомого, угольщика Бурхарда. Я уверен, он и его супруга обязательно примут тебя и помогут всем необходимым. Там ты сможешь спокойно жить и дожидаться лучшего времени. И если тебе придется очень долго или даже всю жизнь прожить у них в бедности, то ты должна знать, что и в хижине можно жить счастливо, и даже можно умереть с верой в Бога. Возможно, оно даже лучше, чем в богатом замке. Еще я тебе советую не стыдиться простой крестьянской работы. Натруженные мозоли иногда больше украшают руку, чем золотые кольца. Ну да ты и сама все это знаешь. Слава Богу, твоя мать научила тебя всему, и этому я очень рад. Но, моя любимая Роза, ты должна не забывать свой труд совершать молитвой. Я знаю, что мать тебя и этому научила. Ты с каждым днем становишься взрослее, а я, возможно, не смогу всегда защитить тебя, уберечь от неприличности и разврата. Но ты старайся остаться честной, добропорядочной девушкой. Помни, что это моя к тебе просьба. Помни, что Бог тебя всегда и всюду видит, все твои дела как хорошие, так и плохие. Обо мне не расстраивайся. Я знаю, что Бог не оставит меня в беде. Придет на помощь в нужный момент. Только Он, Отец Небесный, способен защитить нас. Он будет со мною и в тюрьме. Но если так будет суждено и намечено Богом, что ты сегодня в последний раз видишь своего отца, если я должен умереть в тюрьме мучительной смертью, то оставь мне надежду, что всегда будешь достойной дочерью своих родителей. Это моя к тебе большая просьба, Роза. Помни, что если мой смертный час настанет в полном одиночестве,
1: Если никто не услышит, не увидит моих мучений, то я, умирая, буду знать, что оставляю добрую, глубоко верующую в Бога дочь. Тогда я смогу спокойно умереть и буду уверен, что мы с тобой встретимся на небесах».
0: Альберт сильно волновался. Его руки тряслись, а на глазах выступили слезы. Он не помнил таких грустных минут в своей жизни, никогда не испытывал такой душевной боли, как теперь. Наступило печальное молчание. Альберт пытался поднять левую руку, чтобы вытереть слезы, но железная цепь мешала, и тогда Роза достала свой платочек и приложила его к глазам отца. Она сама непрерывно плакала, видела и понимала свое положение, поэтому не находила каких-либо нужных слов для утешения любимого отца. Страдающий отец притянул к себе дочь, гремя тяжелой цепью, и опять продолжил говорить.
1: «Роза, если ты узнаешь, что смерть меня навсегда освободила от этих цепей, то знай, что мои последние слова были те же, которые произнесла перед смертью твоя мать. Там, в раю, мы встретимся и всегда будем вместе».
0: Плечи отца дрожали от рыдания, когда Розины слезы падали на его голову. Преодолевая боль, стараясь обрести свободу движения, Альберт снял со своей шеи цепочку с круглой памятной медалью и, держа ее в руке, сказал:
1: «Смотри, Роза, это та золотая цепочка с медалью из чистого золота, которую я когда-то получил от самого кайзера. Сегодня, когда эти бандиты ворвались к нам, я успел медаль припрятать под своей одеждой. Ох, как меняется жизнь! Как непостоянно наше земное счастье! Тогда кайзер меня наградил почетной золотой цепочкой, а сегодня я вынужден носить железные цепи, полученные от моих врагов. Бери мою золотую медаль с цепочкой, Роза, и храни ее, как память обо мне. Никогда и никому не отдавай, даже в самой большой нужде. Помни, что она тебе будет очень дорога, когда меня уже не станет. Возможно, ты сможешь в трудное время этой медалью доказать, что ты наследница знаменитого рода, рыцарская дочь из Таненбурга. Смотри, что написано на этой медали. Кто, кроме Бога, нас может спасти? Да, Роза, только Он, наш милосердный Бог, чей глаз нас всюду видит и всегда охраняет, и может спасти. Если мы в это будем верить, жить по Его заветам и постараемся не грешить, тогда нам нечего страшиться. В настоящее время нас постигло большое горе. Мы переживаем и страдаем, такова воля Божия. Но что это по сравнению со страданиями нашего Спасителя? Поверь мне, Роза, если мы сможем перебороть это трудное время, если будем терпеливо нести возложенное на нас бремя, то в будущем будем жить вечно на небесах. Теперь же встань на колени, моя дочь. Я хочу тебя благословить.
0: Роза послушно исполнила просьбу отца, скрестила для молитвы пальцы рук, склонила покорно голову и молча ждала. Только слезы не слушались, они непрерывно скатывались по щекам. Отец положил свои скованные руки на голову Розы и с глубокой верой выразительно произнес:
1: «Бог наш всемогущий, благослови мою дочь, и пусть пребудет с нею милость Твоя».
0: После этого Альберт обнял дочь и со слезами обратился к ней:
1: «Роза, я тебя никогда не забуду и буду за тебя молиться. Но, милая ты моя, обещай мне, что и ты не забудешь отцовских советов и наказов.
0: «О, мой добрый отец!» — начала Роза. «Все я старательно исполню с большой охотой, только не обещаю одного. Я не могу расстаться с тобою. Прошу тебя, отец, не требуй этого от меня. Возможно, мои просьбы и слезы все же подействуют на этого жестокого Конериха, и он разрешит мне следовать за вами, чтобы там, в тюрьме, ухаживать за тобой».
1: Внезапно послышался сильный шум, как будто стучали во все окна одновременно, и Альберт догадался, что это их незваные гости спускались по лестнице со второго этажа. До слуха Альберта и Розы доносились крики и отдельные слова, из которых несчастные определили, что бандиты собираются к отбытию. Хозяйничающий здесь Конерих распорядился, чтобы в захваченной им крепости остались некоторые его люди с оружием для обороны и соблюдения нового порядка. Вот он и сам с ехидной улыбкой на лице появился в комнате, где сидели в ожидании своей участи Альберт с дочерью. Роза, которая и без этого тряслась от страха, охватила обеими руками отца, прижалась к нему и просила, чтобы ей разрешили следовать за ним. Но ее грубо схватили и силой оторвали от отца. Вооруженные рыцари толкнули Альберта в спину. Он чуть не упал и, едва передвигая ноги, пошел к входу, сопровождаемый стражей. Его вывели во двор, где уже собрались вся банда, готовая к отправке. Во дворе было светло от множества факелов. Недалеко от ворот собрались всадники, и каждый имел при себе еще одну лошадь, в числе которых был и лучший верховой конь Альберта. Не только лошадей, но и всю красиво разукрашенную сбрую захватили с собой люди Конериха. Пленного Альберта посадили на старую, скрипучую телегу. Рядом со всадниками стояли готовые к отправке две высоконагруженные конные телеги, принадлежащие Альберту. Весь этот груз был вынесен грабителями из замка и переходил теперь в собственность Конериха. Все это видел Альберт, и сердце его болело от горя и жалости. Особенно больно для него было то, что лучших его племенных лошадей запрягли в повозки, на которых увозили его добро. Еще до выезда за ворота Альберт всем телом почувствовал пронизывающий сквозь одежду холод. Конерих еще шнырял по комнатам замка. Я еще искал драгоценности и прочие вещи, принадлежащие рыцарю Альберту и его семье. Но вот и он появился во дворе. Быстро сев на коня, Конерих махнул рукой, давая знак, что пора выезжать. Громко стуча копытами, рванули с места кони всадников, ступая на перекидной мост за воротами крепости. Как только пересекли мост, всадники окружили телегу, на которой сидел закованный в цепи пленник. И сам Конерих не сводил с него глаз. Роза, оставшаяся во дворе одна, осмотрелась и тоже выбежала на дорогу вслед за бандитами с намерением догнать транспорт. Дорога очень скоро вела в гору, и Роза, напрягая все силы, догнала колонну всадников с телегой, на которой сидел ее отец. Увидев его унылого, с поникшей головой, Роза громко крикнула: «Папочка, родной мой, я хочу с тобой!»
0: Но на ее крик и жалобные стоны никто не отозвался. Мужчины громко перекликались, скрипели тяжело нагруженные повозки и храпели лошади. Роза проталкивалась между всадниками, не обращая внимания на опасность. Она только смотрела на телегу с отцом и старалась настичь ее. Сердце ее стучало так часто, что, казалось, готово было выскочить из груди. Она не могла говорить, только протягивала вперед руки и рыдала. Роза видела, как рядом с телегой, на которой сидел ее отец, ехал на своем коне Кунерих, и она, теряя последние силы, буквально втиснулась между телегой и лошадью этого злого рыцаря. Кунерих как будто не видел рядом с собой девушку или делал вид, что не замечает ее. И тогда Роза с мольбой громко произнесла, глядя на Кунериха:
2: «Пожалуйста, будьте милосердны, разрешите мне сесть рядом с отцом, возьмите меня с собой».
0: На этот раз ее заметили и услышали, но Кунерих на эту просьбу не ответил, только махнул своим мечом и, глядя вперед, дал коню шпоры. Роза отстала. Она не могла бежать больше. Кричать у нее уже не было сил. Только руки все еще остались протянутыми вперед, в направлении удаляющихся врагов и самого дорогого для нее человека, единственного, кто ее любил. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: Ой, мамочка с работы пришла.
1: Побежали встречать.
0: Мамочка, привет, как дела?
2: Привет-привет, у меня все прекрасно, а у вас?
1: У нас тоже.
2: А скажите-ка, мои хорошие, чем вы сегодня целый день занимались?
0: Да так, всяким разным.
2: А это разное всякое не подразумевает убрать в квартире, например?
1: А что здесь не в порядке?
2: А разве ваши вещи в порядке? По-моему, они разбросаны по всей комнате.
1: Понимаешь, мамочка, это ужасная привычка разбрасывать вещи.
2: Придется вашу привычку ломать.
0: Нет, мамулька, она не ломается.
1: Мамочка, мы потом уберем. Ты лучше иди и посмотри, что у нас есть.
2: Ну, пойдемте, пойдемте.
0: Скорее идем.
2: Ой, а кто это у вас в банке живет?
0: Это золотая рыбка.
2: Золотая рыбка? Очень красивая.
1: Мамочка, она не только красивая, но и желание может исполнять за шоколадку.
0: Ты и правда в это веришь?
1: Честно говоря, не очень. Просто сладенького хочется.
2: Подождите, я так поняла, что вы решили еще и аквариум завести? Котенка вам мало?
1: Мамочка, ты правильно догадалась. Но мы хотим завести не только аквариум, но и белочку, обезьянку, зайчика и лошадку.
2: Да-да-да, еще, может, и слоника заведем. Или корову на балконе, чтобы не нужно было за молоком в магазин ходить.
1: Мама, мы серьезно.
2: Я тоже серьезно, только скажите, где мы будем весь ваш зверинец держать?
0: Ну, в клетках, зверюшкам будет плохо.
1: Но ведь в зоопарке они живут, и я хочу таких же.
2: В зоопарке живут звери, которых зачастую люди спасли, когда им грозила опасность. Но этим животным создаются условия, приближенные к природным. Только знаете что?
0: Что?
2: Даже в этих условиях они не чувствуют себя, как на свободе.
0: Мамочка, а что такое свобода?
2: Свобода? Ну, это когда нет каких-то ограничений. Когда животные попадают в клетку, говорят, что они теряют свободу, то есть зависят от чего-то или от кого-то. Но и люди могут зависеть от некоторых вещей.
0: Это когда их клетку сажают?
2: Не обязательно. Люди могут зависеть от плохих привычек, ну, например, разбрасывать вещи, говорить плохие слова, курить или даже много есть.
1: Если бы моя рыбка и вправду исполняла все желания, я бы у нее попросила, чтобы она меня избавила от моих плохих привычек.
2: Я думаю, есть и другой способ.
0: И какой же?
2: Знаете, давайте я приготовлю обед, а вы сходите в магазин за хлебом, а потом мы продолжим разговор, ладно?
1: Хорошо, ну мы пошли. Мариш, а давай забежим в библиотеку, Гоша. Ты помнишь, он обещал закончить историю о фараоне? Мне интересно, он все же отпустит еврейский народ из Египта? Или так и будет упрямиться?
0: Пойдем, только ненадолго.
3: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
0: Гошенька, выходи, это мы, Мариша и Ириша.
4: Ой, кого я вижу? Девочки пришли.
1: Гошенька, мы ненадолго, это нас мама за хлебом послала. А мы решили забежать к тебе, чтобы узнать, чем же твоя история закончилась. Ну это, с фараоном и Моисеем, помнишь?
4: Хорошо. Расскажу вам. Я говорил, что фараон долго не отпускал еврейский народ, хоть Бог и делал через Моисея чудеса. Помните? Давайте достанем Библию и посмотрим, что же было дальше. Фараон не только не отпускал евреев, но он стал еще больше издеваться над людьми. Он заставлял их делать то, что они, ну, никак не могли сделать. Солдаты били людей плетками. Многие из евреев просто умирали.
1: Ну что же делать? Как же можно доказать фараону, что еврейский народ должен уйти?
4: Моисею не нужно было ничего доказывать. Бог сам заботился о своем народе. Господь явился к Моисею и сказал: «Пойди к фараону и скажи, Если он не отпустит мой народ, то сегодня ночью в Египте умрут все мальчики, которые родились первыми у их родителей.
1: Но ведь это ужасно. Наверное, после этих слов фараон сразу отпустил евреев.
4: О, девочки, сердце фараона так окаменело, что он прогнал Моисея из дворца и не отпустил Божий народ.
1: Да, но ведь в Египте жили евреи, а у них тоже должны были умереть все первенцы.
4: Нет, Бог охранял их. Но сделал он это особым образом.
0: А он поставил охранников?
4: Нет, но он сказал, чтобы после заката солнца все евреи зашли в свои дома. Но перед этим люди взяли кровь животных и обмазали ею косяки своих дверей. Так ангел Божий должен был определить, в этом доме живут евреи. И вот наступила эта страшная, но в то же время долгожданная ночь. Ангел смерти прошел по улицам города, а в домах то тут, то там был слышен плач и крик. И не было в Египте семьи, в которой кто-нибудь бы не умер.
1: А интересно, у фараона тоже умер первенец?
4: У фараона умер старший сын. Я думаю, он понял, что допустил большую ошибку.
1: Может, он и понял, да очень поздно.
0: Но ведь Бог ему говорил. Он ведь предупреждал.
4: Да, очень жаль, что свобода Божьего народа досталась такой ценой.
1: Свобода? Ты сказал, свобода?
4: Ну да, ведь евреи были в рабстве. Они зависели от египтян. И в тот день Господь их освободил. Для Моисея и всех этих людей это был большой праздник. Они пели, плясали. До сих пор евреи празднуют этот день, выход из Египта. Праздник, когда Бог освободил их из рабства. Взяв все свои семьи, все свое имущество, люди стали выходить из этого ненавистного города.
0: Наконец-то фараон сдался.
4: Знаешь, Мариш, фараон был слишком жесток. Недалеко ушли евреи, как он опомнился.
1: Но это невероятно. Неужели ему мало бед? Ведь с Богом шутить нельзя.
4: Представьте себе, он, наверное, не усвоил этот урок. Фараон вместе со своими солдатами погнался за евреями. Когда люди увидели, что за ними погоня, было слишком поздно. Впереди было глубокое Черное море, сзади войско фараона.
0: Нет, ну я так не играю. И что ли, вернули назад в Египет?
4: Вы так и не поняли? Бог может сделать любое чудо. Конечно, сразу евреи испугались и даже уже пожалели, что поверили Моисею и вышли из Египта. Но вот что это? Море. Грозные бушующие волны стеной стали перед народом Божьим. И море разделилось, проделав перед людьми прямую дорогу.
1: Вот это да! Вот это чудо!
4: Люди были в восторге, и они пошли. А воины фараона, думая, что они смогут догнать евреев, бросились за ними. Но как бы не так. Как только евреи по суше перешли море, воды сомкнулись, и все войско фараона оказалось под водой.
1: Ну, наконец-то, теперь они в полной безопасности.
4: Да, Бог чудесным образом дал свободу целому народу.
1: Вот слушай, Гоша, евреи были рабами в Египте, и Бог дал им свободу. А вот мама говорит, что нам нужна свобода от плохих привычек. Что же нам делать?
4: А что делали евреи, когда им нужна была свобода?
0: Вообще-то они молились.
4: Ну так, молитесь и вы.
0: И что, это поможет?
4: Неужели вы думаете, что если Бог освободил свой народ из рук фараона, то он не сможет освободить и вас? Он хочет, чтобы его дети были свободны от всего плохого и ненужного.
1: Спасибо, Гошенька, я поняла, что нужно делать. А теперь бежим, нам нужно домой. Да еще и за хлебом нужно бежать.
5: Что-то вы совсем забыли обо мне, музыкальной шкатулочке. Я знаю еще один секрет, как можно освободиться от плохих привычек.
0: Ой, прости, шкатулочка. Но мы хотим знать, скажи нам.
5: Чтобы освободиться от плохих привычек, нужно не только молиться, но и читать Библию. А эта книга вам обязательно расскажет, какие плохие привычки поселились у наших птичек. У меня даже песенка есть об этой дивной книге.
1: А ты нам ее споешь?
5: С большим удовольствием.

0: Хорошая песенка. Спасибо, шкатулочка.
1: До свидания всем-всем.
2: До свидания, девочки.
0: Мама, мы уже пришли.
3: Что-то вы долго. Кстати, к обеду опаздывать тоже плохая привычка.
1: Ой, мамочка, мы теперь очень хотим освободиться от плохих привычек.
0: Да, и мы уже знаем как.
3: И откуда же вы все знаете?
1: Один хороший друг рассказал.
3: И что же он вам рассказал?
1: Он сказал, что о том, какие у нас есть плохие привычки, нам расскажет Библия.
0: А поможет нам Бог, если мы будем молиться.
3: Действительно хороший у вас друг, умный. И он правильно сказал. Человеку трудно избавиться от плохих привычек, потому что они держат человека в плену. Но если вы молитесь Богу об этом, Он дает вам свободу. Ведь не зря в Библии написано, где Дух Господень, там свобода.
1: Я запомню этот стих, где Дух Господень, там свобода.
3: Дорогие ребята, а есть ли у вас привычки, с которыми вам нелегко справиться?
0: Напишите нам! Мы тоже будем молиться о вас.
1: А наша программа окончена.

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Глава 4. Роза, которая до этого никогда не выходила за территорию крепости без сопровождения кого-либо из взрослых, теперь оказалась одна на безлюдной дороге. Была ночь. Сильный ветер с дождем продувал и мочил ее одежду. Она не знала, что предпринять, поскольку потеряла ориентацию и поэтому медленно шла по лесу. Искала какое-либо сухое местечко, где можно было бы укрыться, пока настанет день. Роза уже дрожала от холода и сырости, но продолжала идти в неизвестном направлении. Оглядываясь по сторонам, она вдруг заметила недалеко от себя густой кустарник, укрытый большими деревьями, под которыми, как ей казалось, можно было присесть для отдыха. Крупные листья служили ей крышей над головой и защищали от дождя. Положение Розы было чрезвычайное, но она больше думала об отце, чем о себе. Холод, ночная темнота и страх за будущее тревожили заблудившуюся девушку, но помочь ей никто не мог. Когда, наконец, начало светать, Роза выкарабкалась из своего укрытия и осмотрелась. Она поворачивалась то в одну сторону, то в другую и прикидывала в уме, в каком направлении идти. Вдруг она к большой радости увидела за невысокими деревьями вершину башни отцовской крепости. Но радость была недолгой, потому что сознание ей сразу же напомнило, что эта крепость теперь для нее чужая. Розе очень хотелось еще раз посетить родной замок, увидеть кого-либо из знакомых и спросить, где живет добрый друг их семьи, угольщик Бурхард, но остановилась в нерешительности. «Неужели мне теперь навсегда запрещено приступить порог дома, в котором я родилась и прожила свое детство?» — подумала она. «Неужели навсегда закрылись для меня ворота, и я уже никогда не пройдусь по очень знакомому мне подъемному мосту?» Тяжелые думы не покидали Розу. Медленно она шла вперед в неизвестность. Когда еще раз хорошо осмотрелась, она узнала некоторые знакомые места, что позволило ей лучше сориентироваться и наметить правильное направление для дальнейшего пути. Роза старалась вспомнить сказанные отцом слова, как найти в лесу усадьбу старого угольщика. Она постояла, подумала и пошла в направлении густого леса, который начинался за скалистой, крутой горой. Преодолев овраги и крутые подъемы, она оказалась в темном диком лесу. К счастью, она вышла на узкую лесную тропинку, по которой, как ей казалось, совсем недавно прошли люди, обрадовалась и ускорила шаг. Очень скоро тропинка стала извиваться вокруг скал и больших деревьев, и Роза замечала, что опять начинался подъем. Когда, наконец, оказалась на вершине, то увидела, что лес изменился. Листья на деревьях почему-то казались черными, трава на лужайках тоже была тусклой. Остановившись, Роза изумленно смотрела на открывшийся перед ней ландшафт и увидела вдали, где лес был пореже, небольшой дом, почему-то тоже темного цвета. «Да, это он! Это, несомненно, жилище старого угольщика!» Радостно воскликнула Роза и пошла прямиком в этом направлении. Как она определила, до этого дома должно быть примерно 2 мили. Но, очутившись в густом лесу, петляя вокруг скал и густых зарослей, она скоро опять потеряла ориентацию, но помнила, что должна оставаться в лощине, не пересекать тянувшиеся по обеим сторонам горы. Роза поняла, что ошиблась, избрав путь прямиком. Уже очень скоро она вошла в такую чащу разных колючих кустарников, что приходилось их обходить, а местами даже проламывать себе дорогу руками. Вдруг, петляя между кустарником, который почему-то становился реже и низкорослее, Роза почувствовала под ногами вязкий грунт болота, что было еще опаснее густого леса. Поэтому она постаралась как можно скорее пробраться дальше. Пройдя всего несколько шагов, она вздрогнула от резкого треска и в этот же момент увидела перед собой большого лося. Животное, вероятно, тоже испугалось и, вскочив, очень быстро удалилось вглубь леса. До этой неожиданной встречи с лосем Роза почему-то не думала об опасности, но теперь стала со страхом всматриваться в каждый куст, встречающийся на ее пути. Очень скоро она убедилась, что ее осторожность была не напрасной. Близко от нее что-то шевелилось в болотистой массе. Роза опять остановилась и старалась не двигаться. «Что это?» — подумала она, дрожа от страха, и увидела перед собой дикого кабана. Возможно, и он учуял близость опасности, потому что сразу повернулся в сторону Розы и оскалил свои страшные клыки. Перепуганная девочка побежала без оглядки, перепрыгивая через кустики, кочки и лежащие на земле стволы полусугнивших деревьев. Сердце часто и звонко стучало, но она смотрела только вперед, чтобы не наскочить на мощные стволы деревьев, и бежала. Роза не знала, сколько прошло времени и где остался дикий кабан, но, по ее мнению, можно было остановиться для отдыха. Прежде чем присесть, она еще раз внимательно осмотрелась, прислушалась, и только после того, как убедилась, что она в безопасности, опустилась на землю, прислонившись к стволу большой ели. Только теперь, после пережитого страха, она вспомнила о цели своего нелегкого путешествия, о том, что ей надо не только опасаться лесных зверей, но и найти в этом лесу жилище угольщика. «В каком направлении теперь идти?» — спрашивала себя Роза. «Возможно, я еще дальше удалилась от его дома. Хотя бы какую-нибудь тропинку найти, чтобы следовать по ней. Но где она?» Девочка подняла голову, увидела солнце между ветвями высоких деревьев и решила, что, наверное, уже скоро вечер. «Ой, как страшно здесь, в лесу! Неужели мне придется здесь ночевать?» Подумала она и горько заплакала. Когда немного отдохнула и прошел страх от встречи с диким животным, Роза вдруг почувствовала настоящий голод. Она вспомнила, как в последний раз ужинала с отцом у себя дома. И от этих мыслей у нее даже голова закружилась. Утомленная, страдающая от холода и голода, Роза понимала, что не должна долго сидеть на месте, иначе могла и заснуть от усталости, не найти дороги, пока настанет ночь. Она, собрав последние силы, встала и пошла дальше, просто наугад, не зная направления. Путь ей, как и раньше, преграждали кусты, пни и буреломы. Но она обходила их и переступала через эти препятствия и стремилась вперед, чтобы как можно скорее выбраться из страшного леса. Медленно, шаг за шагом, взбиралась она на возвышенность с надеждой, что с ее вершины увидит наконец-то дом угольщика. Первое, что она заметила с высоты, было темное облачное небо и красный горизонт заходящего солнца. Розе стало опять очень страшно. Она, как и прежде, видела темный лес, дальние горы, но никаких признаков проживания людей. Дальше она не могла идти. Ее охватила полная растерянность. Она потеряла всякую надежду и утратила физические силы. Сердце ныло и страдало. Все слезы уже были выплаканы. И тогда, уже не обращая внимания на окружающий мир, Роза упала на колени и жалобно произнесла: «Великий Бог, ты сам говоришь, позови меня в беде, и я спасу тебя». Пока Роза молилась, на короткое время показалось солнце, и она увидела в его лучах темную полоску дыма над дальним лесом. «О Боже!» — громко воскликнула она. «Ты услышал мою молитву! Честь и слава тебе за мое спасение!» Поднявшись на ноги, Роза еще раз внимательно всмотрелась в пространство и, убедившись, что это дым не от какого-либо костра, а исходит из печи угольщика Бурхарда, решительно направилась туда. Теперь ей стало ясно, что это от постоянного дыма накопилась сажа на листьях деревьев, отчего весь лес казался темным. Когда Роза подошла поближе, то увидела не только дым, но и огромное пламя. Свет от этого большого огня уже освещал окрестность, поскольку солнце ушло за горизонт. Роза отчетливо увидела сидящего за столом человека. Еще через короткое время она рассмотрела и то, что на столе лежал хлеб и даже кусок сливочного масла. Опять Роза почувствовала сильный голод и сглотнула слюну. Рядом у стола лежал большой топор и еще какой-то инструмент. Человек, сидевший за столом, смотрел в одном направлении. Видимо, был занят своими глубокими мыслями. И в то же время громко и протяжно пел, что удивило Розу. Она подходила все ближе. Теперь ее сердце уже стучало не от страха, а от радости, потому что узнала этого поющего мужчину. Как к нему подойти? Подумала про себя Роза и, изменив направление, приближалась к нему с другой стороны, чтобы он ее скорее увидел. Пение прекратилось. Вероятно, он заметил женскую фигуру. Но, как определила Роза, не узнал ее. Мужчина поднялся, медленно вышел из-за стола и удивленно смотрел на приближающуюся девушку. Он не мог понять, откуда и зачем в этом закопченном лесу вдруг появилась эта особа. Роза подходила все ближе, уже улыбалась ему и была готова заговорить первой. Но в этот момент он громко спросил, протянув вперед руки:
1: «Неужели это вы, прекрасное дитя?» «Да, конечно, теперь я вас узнаю!»
0: Старый угольщик посмотрел на свои грубые, запачканные сажей руки и, вытирая их об одежду, шагнул навстречу Розе.
1: «Милая вы моя, что заставило вас явиться в этот лес? Притом в такое время, когда ночь на пороге. Но ничего, ничего, не пугайтесь моего страшного вида. Идите сюда и присядьте, отдохните с дороги. Вы обязательно должны еще сегодня возвратиться домой, иначе ваш отец всю ночь не сомкнет глаз. Уж это я точно знаю».
0: «Ой, мой отец!» Начала Роза и не смогла больше что-либо сказать. Потом вытерла слезы, посмотрела на этого доброго человека и спросила: «Разве вы не слышали о нашей страшной беде?» Бурхард опустил руки, стоял словно вкопанный перед Розой и спросил, глядя ей в глаза:
1: «Что? О какой беде вы говорите, милая девушка? Неужели ваш добрый отец заболел?»
0: Если бы лицо Бурхарда не было так сильно покрыто черной пылью, то стало бы видно, как оно побледнело.
1: «Рассказывай же скорее, милая Роза, что там случилось?»
0: «Ох, Боже мой! Прошлой ночью рыцарь Кунерих арестовал моего отца. Его связали, заковали в цепи и увезли в крепость Фихтенбург».
1: «Он?»
0: — воскликнул старый угольщик и протянул правую руку к лежащему рядом топору.
1: «Чтоб его!»
0: — начал Бурхард и бросил в сторону топор со словами.
1: «Я не хочу произносить плохие слова, но если ваш отец в руках этого негодяя, то это очень плохо. Рассказывайте же, Роза, как такое могло случиться? Честное слово, я не могу этого представить, ведь я только вчера был у вашего отца, беседовал с ним, все было мирно и спокойно. Как этот Кунерих сумел в одну ночь захватить крепость?»
0: Роза села рядом с Бурхардом на пенек и начала подробно рассказывать. Старый угольщик слушал и посматривал на несчастную девушку. Потом вдруг спохватился, что Роза уже целые сутки не ела и не пила, и он, хлопнув себя по колену, дал знать, что что-то вспомнил. Роза умолкла, а Бурхард придвинул к ней приготовленный ужин. Голодная девочка с радостью и большим аппетитом ела вкусный бутерброд, запивая чистой родниковой водой. Кругом уже стало темно, но столик, за которым сидели собеседники, ярко освещался пламенем большой угольной печи. Роза ела и удивлялась, почему этот хлеб такой вкусный. Ей казалось, что еще никогда не ела такого лакомства.
1: «Да-да», —
0: подтверждал Бурхард, улыбаясь.
1: «Голод — хорошая приправа к блюдам. Только богатые люди не пользуются ею, а мы, бедные, получаем это бесплатно. Так Бог все распределяет».
0: Когда Роза поела, поблагодарила Бога и доброго Бурхарда за вкусный ужин, она продолжила свой грустный рассказ. Бурхард слушал очень внимательно, время от времени покачивал головой и выражал свои возмущения громкими возгласами. Он очень сожалел о своем добром друге и хозяине. Даже слезы выступили от грустного рассказа. Когда же Роза сказала, что отец, прощаясь с нею, просил обратиться за помощью к нему, Бурхард не мог дольше воздержаться и заплакал.
1: «Нет-нет, любезная Роза!»
0: — начал он.
1: «Такого справедливого и доброго господина Бог не оставит в беде. Он непременно поможет вашему отцу выбраться из этого волчьего логова. Надо только полностью положиться на нашего небесного отца, и он поможет. И еще, моя милая девушка, уверяю вас, что если потребуется для вашего с отцом спасения мне прыгнуть в огонь, то я прыгну. Ну да ладно, вам теперь прежде всего нужен покой. До моего дома слишком далеко, чтобы еще сегодня вас туда отвезти. Поэтому переночуете здесь у меня, в небольшой, но вполне приспособленной хижине. Там как раз достаточно места для одного человека. Смотрите, там под тремя буками она и находится».
0: Хижина действительно была очень мала. Грубо обтесанные деревянные колья были косо вбиты в землю, образуя крутую крышу. Покрытием служили слой земли с заросшей травой.
1: «От четырехстенного дома я уже почти отвык»,
0: — сказал, улыбаясь, угольщик и добавил.
1: «Эта хижина не имеет стен, а только крышу, но будьте спокойны, она непромокаема. Постель там из лучшего сухого мха, а коврик на полу как и занавеска, сплетены мною из лыка и стеблей травы. Уверяю вас, если человек устал и имеет чистую совесть, то он здесь может выспаться не хуже, чем на мягкой перине в просторном дворце».
0: Бурхард отвел Розу в хижину, а сам вернулся к печи, где происходил процесс производства древесного угля. Недалеко от пылающего огня он сел на пенек под густыми елями и до полуночи думал, каким образом спасти своего друга Альберта. Больше всего тяготило и мучило Бурхарда, что его бывший хозяин, этот милосердный рыцарь Альберт, страдал из-за него. Старый угольщик много раз продумал эту историю, чесал себе за ушами, что было его привычкой, когда искал нужное решение. Он передвигал свою черную от сажи шапку то на затылок, то на лоб, и, наконец, снял ее с головы, чтобы, как положено, попросить помощи у Бога. Он молился. Потом еще долго сидел на своем обычном месте. Походил, чтобы развеять грусть, но спать не хотелось. Роза спокойно спала и не слышала, как за полночь начался очень сильный ветер. Деревья гнулись и скрипели, раздавался треск ломающихся сучьев, которые падали на землю и хижину. Потом пошел и проливной дождь, и такой сильный, что пламя в печи почти потухло. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: Царство Божие похоже на купца, что много лет ищет жемчуг, лишь хорош и объехал целый свет. И жемчужин на лучших он привез и большой свой дом. Но однажды вышел случай, удивительный с купцом, драгоценную заметил. Он жемчужину друзьям, нет такой на целом свете, а цена купить нельзя. Все померкло рядом с ней, что-то копилось столько лет. Нет такой на целом свете. Ровнее, чистее, светлее нет. За огромную цену можно ее завладеть. А с ней купец и перестанешь и пить, и есть. В дом просторный он вернулся, где жемчужины лежат. Осмотрелся, огляделся, ничему уже не рад.
1: Вдруг очнулся и решил он все добро свое продать, чтоб жемчужиной красивой, самой ценной обладать. Все сокровища, одежду, жемчуг весь кладет в сундук, и проходит он поспешно между удивленных слуг. Ничего не удержало, ни сомнений, ни смех, так мечту свершал он, был купец счастливей всех. На прилавок пред торговцем он богатство положил, и жемчужину, как солнце, прямо в руки получил. На сияние перламутра с восхищением смотрел он, и ни разу с той минуты о покупке не жалел.
2: То, на что мы тратим средства, очень дорого для нас. В сердце есть такое место, а от чужих сокрыто глаз. Где таится драгоценно, для нее мы день за днем платим цену, силы, время отдаем. Это то, что очень важно, это то, чем дорожим. То сокровище покажет направление всей души. Если встретил ты Иисуса, ту жемчужину купил, то от мелочного груза жизнь свою освободил. Ты и близко не поставил ту жемчужину ни с чем. Все продал и все оставил, и расстался здесь совсем. Странный ты и не похож, и для мира стал чужой, потому что Царство Божье, потому что милость Божья, потому что Слово Божье, жемчуг для твоей души. Аминь.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Ириш, куда это ты собираешься?
3: Да так, прогуляться.
2: С такой сумкой?
3: Да, с такой сумкой.
2: Да ты же взяла все свои вещи.
3: Ну и что? А я собираюсь в длительную прогулку.
2: И куда же, если это не секрет?
3: Хорошо, я тебе скажу, если ты пообещаешь никому не говорить об этом.
2: Хорошо, только о чем об этом?
3: Нет, ты точно не проболтаешься?
2: Обещаю.
3: Ну, смотри мне, если скажешь маме, я тебя, в общем, заберу обратно Барби, которую я тебе подарила, ясно?
2: Ну, хорошо, я не скажу никому.
3: Я собираюсь к бабушке Люве.
2: Куда? Но это ведь очень далеко.
3: Ну и что? Я уже довольно-таки взрослая девочка. Еще немножко, и мне будет 14.
2: И как скоро это будет?
3: Хорошо, это будет через 6 лет. Но я насобирала деньги. Сейчас поеду на вокзал, куплю билет, и завтра утром уже буду у бабушки.
2: А как же мама? Она тебе разрешила?
3: Мариш, не будь такой занудой. Я маме записку написала.
2: Но она ведь будет волноваться.
3: И ты мне еще будешь учить. В школе учат, дома учат. Когда это уже кончится?
2: Ладно, делай как знаешь.
3: Так-то лучше. Я еще хочу по дороге на вокзал зайти в библиотеку, с Гошей попрощаться. Ты со мной пойдешь?
2: Нет, я с тобой не пойду.
3: Ну и не надо. Вот я написала маме с папой записку. Передай, когда они вернутся.
2: Ладно. Только думаю, что они не очень обрадуются.
3: Не ну и Мариш, но я пошла. Пока. Ну вот и библиотека. Пришла. Где же Гоша? Гоша, привет! Ты где там?
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
1: О, какие люди! Иришка, привет! А что это у тебя за сумка? Ты что, в поход собралась?
3: Ну, можно сказать так.
1: Ты что, правда, что ли?
3: Да, я уезжаю погостить к бабушке Любе в деревню.
1: С родителями, наверное?
3: Нет, представь себе, одна.
1: Как это? Ты что, Ириш, и тебя родители отпустили?
3: Да ты не волнуйся, я им записку оставила. Так, мол, и так. Скоро приеду, не переживайте сильно.
1: Стоп. Ты хочешь сказать, что ты хочешь уехать не только без старших, но и без разрешения?
3: Так, Гоша, и ты мне собираешься нотации читать? Мне надоело слушать эти нравоучения. Мама учит, в школе учит. Маришка и та учит. А тут еще и ты.
1: Ириша, но ты не можешь уехать одна из дома.
3: И скажи мне, Гошенька, почему это я не могу?
1: Ну, потому что так нельзя, это плохо.
3: И кто же сказал, что так нельзя? Кто сказал, что плохо, это плохо, а хорошо, это хорошо? А может, как раз все наоборот? Плохо, это хорошо, а хорошо, это плохо, а?
1: Так, стоп, ты меня вообще запутала. Ты считаешь, что такое хорошо и что такое плохо придумали люди?
3: Гоша, они не просто это придумали, но они очень сильно ошиблись.
1: Думаешь?

0: Знаешь, конечно, но почему дети всегда должны слушать родителей, а не родители детей? Я считаю это несправедливо.
1: А ты решила стать борцом за справедливость?
0: Да, я теперь буду защитником всех детей и изобрету свои правила.
1: Да, Риш, ну ты даешь. И все бы было ничего. Правила можно было бы даже изменить, если бы их придумали люди.
0: Ну а кто же еще, Гоша? Это родители придумали правила, чтобы мучить своих детей, например.
1: А хочешь, Иришка, я тебе расскажу, кто на самом деле придумал эти правила? Кто решил, что такое добро, что зло?
0: Но если это будет недолго, можешь рассказать, а то я из-за тебя еще на поезд опоздаю.
1: Давай-ка, Иришечка, откроем Библию. Ты помнишь, мы говорили о том, что Бог вывел еврейский народ из Египта?
0: Помню, конечно. Там было столько чудес, ни в сказке не сказать, ни пером описать.
1: Да, так вот, пообещал Бог привести свой народ в такую землю, где течет молоко и мед.
0: Гоша, неужели есть такая земля? Так может мне не к бабушке, а туда сразу поехать? А ну рассказывай, где там?
1: Ой, Иришка, боюсь тебе туда не доехать. Израильский народ тоже не скоро туда попал.
0: А чем они туда ехали?
1: А в то время, Иришка, нечем было доехать. Да там и дороги-то не было. Люди шли пешком по знойной пустыне, путь был долгим и нелегким.
0: А как они узнали, куда им нужно идти, если там даже не было дороги?
1: Иришка, удивительным образом Бог показывал им дорогу. Когда наступала ночь, люди видели огромный огненный столб, и там был Господь. Днем вместо него появлялось прекрасное облако, которое двигалось перед народом, указывая людям дорогу.
0: Ух ты! И долго они так шли?
1: Очень, очень долго. Иногда облако останавливалось на одном месте надолго, и тогда люди строили себе шатры и жили какое-то время там. Но как только либо облако, либо огненный столб начинал передвигаться, люди тут же собирались и шли за Богом в свою землю.
0: Гоша, но ведь в пустыне нет, наверное, магазинов. Что же они кушали все это время?
1: О, а это особенная история. Конечно, Ириш, все они хотели есть. И даже несколько раз начинали жаловаться и ругать Моисея, что он вывел их из Египта. Но если Бог куда-то ведет, он никогда не оставляет и посылает все необходимое. Бог давал им еду с неба. Представь, Ириш, каждое утро с неба падала манна. Это небесный хлеб, который был по вкусу похож на лепешки с медом. А вечером начинался сильный ветер и приносил с собой много перепелов. Так люди могли есть мясо. Даже воду Господь давал им из скалы.
0: Вот это здорово! Бог, наверное, любил этих людей.
1: Бог любит всех людей, Ириш, и тебя тоже. И вот именно поэтому в один прекрасный день, когда весь народ подошел к горе Синай, Господь остановился. И был голос Божий к Моисею. Он сказал, чтобы Моисей спросил, будут ли люди исполнять те заповеди, которые он хочет дать. Народ сказал, все исполним. Тогда Господь сказал, чтобы через несколько дней только Моисей взошел на гору, а остальные ждали внизу и даже не подходили к горе, чтобы не умереть.
0: Ой, а почему Бог такой строгий?
1: Иришка, Бог святой, и человек не может его даже видеть из-за своих грехов. Через 3 дня люди услышали голос, от которого пришли в трепет. Когда они вышли из шатров, увидели страшное зрелище. Гора сотрясалась. На вершине виднелось пламя и густое облако. Дым, который исходил из пламени, закрывал все небо. Гремел гром, сверкала молния, и вдруг прогремел голос, который сказал Моисею подняться на эту гору.
0: О, ужас! И он пошел? Не боялся? Я бы ни за что не пошла.
1: Да, Моисей пошел, и Господь целых 40 дней говорил с Моисеем. Вот там, на горе Синай, Бог дал людям 10 заповедей. Когда Моисей спустился с горы, в его руках были каменные таблички, на которых своей рукой сам Господь написал то, что люди должны исполнять.
0: А что это за 10 заповедей? Гоша, что там было написано?
1: А там было написано, чтобы мы любили Бога, своих ближних, слушались и уважали родителей, не убивали, не завидовали, говорили правду, не брали чужого.
0: А, так это сам Бог написал? Значит, это не люди придумали?
1: Да, дал эти законы Богу.

0: Бог. Но если мы это будем выполнять, то нам будет хорошо. Бог – наш небесный Папа, и Он нас очень любит. Он хочет оградить нас от всяких неприятностей. И если мы будем делать так, как Он говорит, мы избавим себя от всяких проблем.
1: Ну, например?
0: Например, Иришка, Бог сказал, чтобы мы слушались родителей, так?
1: Ну, так.
0: А если ты сейчас без спроса уедешь из дома, это будет послушанием?
1: Ну, наверное, не совсем.
0: Если ты уедешь из дома в поезде, в лучшем случае тебя остановят милиционеры и вернут домой, где тебе, конечно, попадет.
1: Наверное. Наверное, так. А в худшем?
0: А в худшем, Иришка, тебя могут обидеть плохие люди, или ты можешь заблудиться. Родители даны Богом, чтобы они защищали тебя, пока ты маленькая. А если ты не слушаешься, они не могут тебя защитить, и с тобой может произойти беда, понимаешь?
1: Кажется, понимаю. Значит, не люди придумали, что такое хорошо, что такое плохо?
0: Значит, не люди.
1: И значит, я поступаю плохо?
0: Получается, очень плохо.
1: И значит, я должна быстро вернуться домой, пока Маришка маме с папой не отдала записку?
0: Это будет лучший вариант.
1: Гоша, ну тогда я помчалась. Что же я тут сижу?
0: Мчись, мчись, приходи еще. Маришке передавай привет.
2: Иришечка, а ты что, не уехала?
1: Не уехала, не уехала. Мама с папой еще не вернулись?
2: Нет еще.
1: Значит, моя прощальная записка еще у тебя.
2: У меня? А ты что ли на поезд опоздала?
1: Нет, Мариш, я больше никогда не буду уходить из дома.
2: Наверное, ты Гошину историю слушала.
1: Ой, Мариша, оказывается, это не люди придумали, что такое хорошо, что такое плохо. Что дети должны слушать родителей, а не наоборот.
2: И кто же это придумал?
1: Давай я вещи по местам разложу, пока родителей нет, а потом все тебе расскажу, хорошо?
2: Хочешь, давай я тебе помогу.
1: Помоги, конечно. Заодно и в шкафу порядок наведем.

Дорогие ребята, а вы знаете 10 заповедей, которые записаны в Библии? Если нет, попросите, чтобы взрослые прочитали их вам. Выучите их и запомните на всю жизнь. Господь хочет, чтобы вы были счастливы. И если вы будете исполнять то,

Интересен мне вопрос. Был ли маленьким Христос? Как учился он ходить? Что он начал говорить? И любил ли он гулять? И во что любил играть? Был ли он отцу послушен? Музыку какую слушал? Думаю, он добрым был. И в собрание ходил. Дружелюбным быть старался. И, конечно, он не дрался. Младшим братьям помогал. Иногда он уставал, но капризным, злобным не был. Он всегда смотрел на небо, он всегда молился Богу. Только в нем искал подмогу. Если б мог тогда я жить, так хотел бы с ним дружить. Как желаю ею Божьим на Иисуса быть похожим.

0: слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Глава 5. Ветер к утру постепенно утих. Густые темные тучи тоже рассеялись, и верхушки высоких елей в лучах восходящего солнца казались позолоченными. Угольщик, который почти не сомкнул глаз, медленно ходил вокруг хижины и прислушивался, не проснулась ли его гостья. Иногда ему казалось, что она пробудилась, но потом опять убеждался, что это не так, и радовался этому. Бурхард прекрасно знал цену спокойного, глубокого сна, и поэтому от чистого сердца желал несчастной девушке нежного ей покоя. Спокойный сон освобождает человека от тяжкого груза и придает новые силы для следующего дня, заключил про себя Бурхард и задумался. Пройдя еще несколько шагов, он молитвенно произнес полушепотом: «Отец наш небесный, благослови эту сироту, и пусть она пребудет во сне еще какое-то время. Я думаю, что так будет и во время вечного сна, когда мы будем лежать под толстым ковром земли, травы и мха. Только тот сон, вероятно, намного приятнее и будет длиться вечно, если мы честно и достойно завершим свои дела на этой земле».
1: Солнце поднималось все выше. Звонко пели птицы в лесу, извещая миру, что и они рады новому дню. Вскоре появилась Агнесса, дочь Бурхарда. Она несла в руке корзину с продуктами для отца, притом сразу на целый день. Завтрак, обед и ужин. Агнесса хорошо знала отца и видела по его лицу, какое у него настроение. И теперь, подойдя ближе, сразу поняла, что чем-то он озабочен.
2: «Что случилось, папа?» —
1: спросила Агнесса и вопросительно посмотрела ему в глаза, ожидая ответа. Отец поднес палец к губам, давая знать, что надо молчать. Бурхард отвел дочь в сторону, подальше от хижины, и рассказал ей всю историю с Розой. Агнесса расплакалась, так ей жаль стало несчастную Розу. В это время Роза проснулась. Через маленькое отверстие в хижину проникли яркие лучи солнца, которые и разбудили ее. В первое мгновение Роза не поняла, где находится, но, осмотревшись, все вспомнила и от горя снова заплакала. Со слезами на глазах она и вышла из хижины. Увидев ее, старый угольщик и его дочь встали и направились к ней.
3: «Ой, к чему это, любезная красавица?» —
1: произнес шутливо Бурхард.
3: «Нельзя же такое прекрасное утро приветствовать слезами. Посмотрите на небо, какое оно синее и безоблачное после бури и дождя, как сверкают на солнце чистые капельки росы, как светло и тепло греет солнце.

0: Уверяю вас, что буря и гроза, постигшие вас и вашего отца, тоже утихнут. Так всегда бывает. После ненастья приходит солнце, после горя — радость. Надо только положиться на Бога, от которого зависит все. Дождь, солнце, страдание и радость.
1: Роза с Агнессой поздоровались, как подружки детства. Они очень долго не виделись, поэтому каждая удивилась, как подросла другая. Агнесса раскрыла корзину, достала кувшин с молоком и миску, куда налила молоко и поставила ее на маленький столик. Потом достала булку свежеиспеченного хлеба и коробочку с маслом. Сделав это, она пригласила свою подругу к столу. Роза взяла хлеб, разломила его на маленькие дольки и, раскрошив, всыпала в молоко. Ела она деревянной ложкой. После сытного завтрака Роза поблагодарила Бога и добрых хозяев за вкусную еду. Когда Бурхард заметил, что Роза кончила с утренней трапезой, он, довольный, посмотрел на девочек и сказал:
2: «А теперь, милая Роза, идите с моей дочерью к нашему дому и будьте там до тех пор, пока Господь Бог не поможет. Я пока подумаю и, возможно, тоже смогу с Божьей помощью что-то сделать в вашу пользу. Идите, только держитесь вместе. Как только справлюсь со своим углем, приду и я. Только вы, молодая дама, будьте веселее и не плачьте больше. Запомните, грусть и печаль никому не помогут, и слезы тоже не улучшат положение. Слышите, как птички поют? Они радуются тому, что Бог о них заботится, а значит, и мы не должны унывать. Я убежден, что Он, Господь наш, о вас с отцом заботится особо, поэтому радуйтесь и утешайтесь. А ты, Агнесса, внимательно наблюдай за дорогой и не отлучайся от Розы. Помоги ей переходить скалы. Матери привет передай. А теперь идите с Богом».
1: Агнесса с Розой взялись за руки и, как в детстве, довольные и радостные, углубились в лес. В начале пути они были вынуждены пробираться сквозь дремучий лес без дороги. Потом, когда вышли на едва заметную тропинку, начинался довольно крутой подъем. Иногда с одной стороны возвышалась крутая каменистая гора, а с другой пролегала глубокая пропасть. Тогда мощные столетние ели внизу казались маленькими деревцами. Роза еще никогда не видела таких круч, и теперь, следуя за Агнессой, со страхом смотрела то в пропасть, то ввысь поднебесную. По ее телу перебегали мурашки, когда видела высоко над собой огромные выступы каменистых скал.
3: «Ой, Агнесса!» — сказала она. «Куда ты меня ведешь? У меня такое ощущение, что мы забредем куда-то в тупик или в такую тайгу, из которой уже никогда больше не выберемся».
1: Роза только успела произнести эти слова, как увидела перед собой долину, казавшуюся большим городом, засеянным цветами. Там внизу светило солнце, что придавало этой местности еще большую прелесть.
3: «Ой, как хорошо! Кажется, мы из дикой страны переходим в места изобилия и радости!»
1: Розе стало легко на душе. Появилась надежда, что Бог примерно таким путем поведет ее к счастливому исходу, как ей говорил отец, хотя и очень трудным и опасным путем. В долине, которая все яснее и обширнее представала перед их взором, стоял дом угольщика с очень пологой, но широким выступом крышей. Побуревшие темные стены придавали ему грустный, непривлекательный вид. За домом виднелись темно-зеленые ели. Молодые плодовые насаждения окружали всю усадьбу, что свидетельствовало,
3: о большом трудолюбии хозяев. Остроконечное высокогорье и высокие деревья придавали этой поляне особо красивый вид, и благодаря затишку со всех сторон весна сюда приходила раньше, чем в другие места. Теперь, спускаясь с возвышенности и приближаясь к усадьбе, Роза увидела несколько пасущихся на лугу коров. Чуть выше, на другой стороне, тоже недалеко от дома, лазили по скалам козы. Эти мирные животные напомнили Розе, как она совсем недавно убегала от дикого кабана. И она теперь подумала про себя, как скоро и резко может порою меняться ситуация. Все ближе девушки подходили к дому, где Агнесса жила со своими родителями, и Роза замечала все больше интересных деталей, как, например, пчелиные колоды в дальнем углу сада или бегающих во дворе кур. Вот девушки и достигли своей цели. Они с радостью и душевным облегчением переступили порог дома, где им уже ничего не угрожало. Роза устало опустилась на деревянную скамейку, осмотрелась и заметила, что через окно, а их в комнате было два, видны долина и скалы со всей своей живописной природой. Время приближалось к полудню. Хозяйка дома была на кухне занята обычными делами. Но когда услышала разговор дочери с кем-то, вышла и увидела Розу. Глаза ее широко раскрылись. Она сразу же подошла к Розе, улыбнулась и очень дружелюбно поздоровалась. Вначале супруга Вурхарда подумала, что гостья пришла их навестить. Но когда узнала все подробности, то стала серьезной, и в глазах появились слезы.
4: «Вы любезная сударыня!» — произнесла она. «Оказываете нам своим визитом большую честь. Дело в том, что этот дом когда-то построен на средства вашего отца и по его указанию. Теперь выходит, будто он уже тогда знал, что в нем будет жить его любимая дочь. Чудно иногда получается, но людям заранее неизвестно. Только Бог это знает. Да-да, моя милая, этот дом принадлежит вам, и поэтому чувствуйте себя в нем совсем как дома, независимо от того, сколько это будет длиться. Великий Бог на небесах заступится за вас и обязательно вернет вашему отцу его замок. Мы постараемся помочь вам, чем только сможем, делами, утешениями и молитвами». Роза, тронутая добродушием, сочувствием хозяйки, ответила:
3: «О, Господи, как приятно слышать добрые слова и встретить людей, желающих помочь в беде! Как я вам благодарна! Я понимаю, что вы готовы мне отплатить той же добротою, которую вам когда-то оказал мой отец, и я этому очень рада».
1: Супруга Бурхарда внимательно выслушала гостью, но не ответила, видимо, желая сменить тему разговора. Она, приложив правую руку к груди, произнесла, глядя Розе в глаза: «Ой, меня посетила такая важная особа, такая уважаемая, милая сударыня, а я стою и не знаю, что накрыть на стол. Я очень извиняюсь, милая дама, но кроме крутой овсяной каши у меня сейчас ничего нет. Притом уже и пора обедать». Не дожидаясь и не желая слушать ответные слова, хозяйка обратилась к своей дочери и сказала: «Агнесса, займи нашу гостью чем-нибудь, побеседуй с нею, а я тем временем постараюсь на кухню что-то приготовить». Напрасно Роза старалась отговорить ее. Заботливая хозяйка ушла на кухню и буквально через полчаса вернулась с горящей пищей. Она поставила готовое блюдо на стол,

0: и опять стала извиняться. «Пива и вина у нас тоже нет, и мне очень неприятно и стыдно ставить на стол такую простую еду. Честное слово, я сегодня в первый раз чувствую неловкость из-за нашей бедности».
1: «Ой, что вы говорите, милая тетя Гертруда? Вы не знаете, как вы богаты. Вы все так хорошо выглядите, здоровы, с румяными лицами. А ваша простая пища наверняка полезна и для меня. Я вижу и чувствую, что у вас есть еще что-то более ценное, чем пища. Это ваша тихая и спокойная жизнь. Поверьте мне, я не в состоянии вам объяснить, как хорошо и вольно я себя здесь чувствую, как ужасно шумно и беспокойно в нашей крепости по сравнению с этой вашей жизнью. Там, в крепости, всегда множество разных проблем, ссор между людьми, даже опасные угрозы со стороны воинствующих вражеских банд. А как мы переживали и страдали при последнем нападении на нас. Нет, здесь, в этом лесу, намного лучше и безопаснее, и вы можете поблагодарить Бога, что не связаны со всей суетой, которая царит в крепости. Я согласилась бы здесь провести всю свою жизнь, только бы мой отец освободился и был бы вместе со мной».
0: Угольщик Бурхард как будто исчез. Уже несколько дней его никто не видел и не слышал о нем. Он только сказал своей дочери, когда та в последний раз ему принесла еду, что поедет в город продать уголь, и попросил, чтобы ему не приносили больше продуктов. Еще он сказал, что долго не задержится и скоро будет дома. Домашние уже ждали и все беспокоились о нем, когда однажды вечером он явился с большой, тяжелой косулей на плечах. Бурхард, запыхавшись, опустил на пол свою добычу, поставил в угол лук со стрелами и, сделав шаг вперед, весело улыбаясь, поздоровался с каждым в отдельности. Все были очень рады его возвращению.
2: «Ну как твои дела? Уголь продал?» — спросила его супруга.
3: «Ах, что там уголь?» — произнес Бурхард. «Его продажа не главное. Важнее и обиднее то, что мои большие надежды превратились в уголь»,
0: — сказал уже более серьезно угольщик и добавил.
3: «К счастью, не все безрезультатно. Я все же успел разузнать кое-какие важные детали. Вообще-то, я не хотел вам об этом говорить. Да уж ладно. Так вот, слушайте. Дело в том, что я встретился с некоторыми рыцарями, верными в нашему доброму господину, которые тоже ненавидят Кунериха. Я просил их штурмовать крепость и таким образом освободить томившегося там Альберта. Это один вариант, был у меня и другой план. Преследовать негодяя Кунериха во время охоты, схватить его и бросить в самый глубокий подвал и томить там до тех пор, пока не согласится освободить пленного и вернуть все награбленное нашему хозяину. Но мои планы не поддержали друзья, они другого мнения и, возможно, правы. Они говорят, что банда Кунериха в настоящее время очень сильна и опасна. Поэтому предлагают дождаться конца войны. И когда вернутся рыцари Альберта, тогда можно будет попытаться что-либо сделать».
0: Бурхард сделал паузу, посмотрел на Розу и продолжил.
3: «Но, к счастью, милая сударыня, вами пока никто не интересуется. Хоть это и хорошо, но, честно говоря, меня это удивило и даже обидно стало. По-моему, для вас лучше всего остаться здесь и никому не говорить об этом. Но это мое мнение, а вы, конечно, имеете право поступить по-своему».
1: «Об этом нечего рассуждать», — ответила Роза. «Я 100 раз согласна остаться здесь, если только мне разрешите».
3: «Разрешите, говорите вы?»
1: — воскликнул угольщик.
3: «Неужели вы думаете, что мы забыли, как ваш отец нас спас от этого негодяя Кунериха? Как он меня с женою и ребенком взял к себе в крепость? Ведь все, что мы имеем, дом, двор и остальное от него. Мы были бы самыми неблагодарными людьми на свете, если бы все это забыли. Нет-нет, мы ничего не забыли. И поэтому очень просим, оставайтесь, пожалуйста, у нас. Я постараюсь, насколько это возможно, заменить вам отца. И Гертруда с Агнессой будут рады. Мы позаботимся о том, чтобы у нас вам было не скучно. Поверьте, милая, для нас большая честь сделать для вас что-то полезное».
1: Бурхард посмотрел на всех присутствующих, будто ожидал услышать мнение других. Потом, повернувшись, поднял с пола косулю, взвалил себе на плечо и сказал, прежде чем покинуть комнату:
3: «Вы все в последние дни питались очень постно, но сегодняшний ужин должен быть более сытным. Мы поджарим свежую печень в честь нашей встречи. Притом я это лакомство приготовлю сам, как иногда приходилось это делать вместе с вашим отцом».
1: Бурхард вышел со своей добычей, чтобы разделать тушу и готовить обещанный ужин. Утром следующего дня Бурхард начал переставлять мебель. Он хотел, чтобы Роза почувствовала себя свободно в их доме.
3: «Так»,
1: — произнес он, когда закончил работу,
3: — «теперь хоть есть у вас крыша над головой. А что касается пищи, то с этим тоже не должно быть проблем. Вся дичь, живущая в этом лесу, принадлежит по праву вашему отцу. Поэтому я постараюсь приносить с охоты зайцев, косуль, уток и куропаток, и с избытком все».
1: Гостеприимный хозяин с удовольствием показал Розе не только дом, но и участки, засеянные зерновыми культурами, поля и огороды. Когда они все вместе подошли к колодам с пчелами, Бурхард остановил сопровождающих и сам направился к колодам. Через некоторое время он вернулся с кусочком сотового меда, который протянул Розе и сказал:
3: «Берите, попробуйте этот целительный дар природы».
1: Роза взяла его в руки и с интересом рассматривала этот чудесный сот с удивительно красивыми ячейками, наполненными янтарным медом. Все здесь было необычным для Розы, и она была очень довольна, что эти люди, живущие в одиночестве, так добры к ней. Старый угольщик никогда не приходил домой с пустыми руками. То он приносил корзину с ягодами, то с рыбой, а однажды вернулся с работы с 2 дикими голубями. Бурхард видел, как этому радовались Агнесса с Розой. И тогда он смастерил для голубей маленькую клетку, которую назвал «птичьим домиком». В этот домик он и поселил красивых птиц. Девочки кормили их крошками и очень любили голубей. Еще через недолгое время хозяин дома привел маленького олененка. Доверчивое животное бежало за ним, как собака.
3: «Это мирное животное тоже сирота, и я дарю его тебе, Роза. Ухаживай за этим детем»,
1: — сказал Бурхард, наблюдая за Розой. Через пару дней, когда Бурхард имел свободное время, он сплел для олененка красивую уздечку с красивым длинным поводком. И тогда Роза с Агнессой водили по лужайке животное и очень скоро приручили его.
0: Старый угольщик развлекал свою гостью не только интересными делами. Когда долгими вечерами семья сидела вместе с Розой за столом, он рассказывал о том времени, когда Роза с Агнессой еще были маленькими. Это были воспоминания о жизни смелых рыцарей. Но при этом не забывал упомянуть и о доброй Матильде, ее милосердии, необыкновенной религиозности. Роза с большим интересом слушала и в то же время и тосковала по своим родителям. Сочувствующая несчастной девушке супруга Бурхарда постоянно старалась помочь Розе, чем только могла. Когда узнала, что та имеет только одно единственное платье и нет запасного белья, она достала из сундука отрез самотканного полотна и раскроила для Розы новую рубашку. Также она дала ей и вязаные шерстяные чулки, и при этом очень извинялась, что не имеет более удобных и красивых для нее молодой барышни. Трудолюбивая Гертруда зимой очень много пряла и всегда имела в запасе шерсть, но теперь старалась прясть особенно тонкую нить, чтобы соткать для Розы новое красивое платье. Все эти старания доброй женщины видела Роза и поэтому ценила вдвойне полученные подарки. Агнесса, которую Роза помнила еще с раннего детства, тоже была счастлива, что имела возможность играть и весело проводить время со своей подругой. Они не только развлекались, но и трудились вместе на небольшом огородном участке возле дома, где выращивали разные овощи. Счастливые девочки всегда находили для себя занятия. То они любовались водной гладью чистого озера, то бегали по лугу и собирали цветы, то бродили по лесу в поисках ягод и грибов. Но несмотря на увлеченные занятия и доброе, любящее отношение к ней хозяев, Роза ежедневно думала о своем несчастье. Где бы она ни находилась, играла или работала, она вспоминала отца. Иногда она незаметно пропадала, и тогда ее искали по всей территории. Озабоченные и встревожившиеся за Розу хозяева дома тогда обыскивали всю окрестность, громко ее звали, но она не отзывалась. Неужели что случилось? Думали с тревогой Бурхард с Гертрудой и продолжали поиск. Потом, углубляясь дальше в лес, находили свою квартирантку в гуще лесных зарослей. Роза как будто и не слышала, что ее звали и искали. Она стояла на коленях и усердно со слезами молилась. Когда старый Бурхард впервые застал Розу во время молитвы там, в лесной чаще, когда услышал слова и увидел ее заплаканное лицо, он даже дыхание притаил, чтобы не испугать ее и не прерывать ее искреннего общения с Богом. Там, в лесу, видя перед собой страдающую Розу, Бурхард еще раз убедился, всем сердцем и душою почувствовал, как важно для него и Розы освободить Альберта. В один прекрасный день, воскресенье, когда все вместе сидели за обеденным столом, Бурхард завел разговор о грибах, их разновидностях и людях, которые их собирают.
4: «Я знаю одного угольщика», — начал Бурхард. «Он живет в соседнем лесу, вблизи Фихтенбурга. Так вот, дети того человека часто носили грибы в крепость Фихтенбург. Со временем крепостные служащие привыкли к этим детям, беседовали с ними, и случалось так, что одну девочку приняла к себе на службу женщина,
3: как говорят, со свирепым характером, которая там охранницей главных ворот работает. Но прошло недолгое время, и злая охранница прогнала ее. И после этого отец девочки так разозлился, что строго запретил всем членам семьи носить в крепость грибы. Даже как он выразился, «Если грибы вырастут на моей голове, а те будут очень просить».
0: Агнесса засмеялась, а Роза задумчиво в упор посмотрела на Бурхарда. Потом поинтересовалась. «А когда это было?»
3: «Насколько мне известно, не очень давно. Но почему тебя это интересует?»
0: — спросил Бурхард. Роза отвела взгляд в сторону окна, смотрела в одну точку, будто видела там вдали что-то очень важное для себя. Бурхард молча наблюдал за нею. Вдруг Роза резко вскочила, повернулась лицом к хозяину дома и восторженно произнесла: «Да, так я и сделаю. Я переоденусь в бедную одежду, возьму корзину с грибами и пойду к крепости, где находится мой отец. Там меня непременно встретит охранница, и я попрошусь на службу. Я очень постараюсь понравиться ей, даже если она очень вредная. Я сделаю все возможное, чтобы меня приняли на какую-нибудь работу. Тогда у меня появится возможность увидеть отца и помочь ему». «О, Боже!» — произнесла Роза, направив взор к небу. «Помоги и благослови этот план!» Бурхард покачал головой и стал возражать.
3: «Нет, сударыня, я сомневаюсь в успехе такого плана».
0: Но Роза не отступала. Она еще раз повторила все подробности, все детали для осуществления своей идеи. И тогда старый угольщик улыбнулся, по-отцовски доверчиво посмотрел ей в глаза и сказал:
3: «Хорошо, попробуй, только учти, что там, в крепости, тоже не все глупые».
0: С помощью супруги Бурхарда Роза переоделась и предстала для обозрения перед хозяином дома, готовая идти в чужую крепость. Гертруда с Агнессой весело смеялись, видя знатную сударыню в таком наряде.
3: «А знаете, Роза, эта одежда вам идет», — сказала тетя Гертруда. «Только бледное лицо и ваши нежные руки не подходят. Если на вас кто-то обратит внимание, то сразу заметит, что вы не крестьянская девушка, а барышня из знатной семьи».
0: Бурхард имел в своей домашней аптеке самим составленную мазь, предназначенную для лечения ран. Она и пригодилась Розе, чтобы придать коже темный цвет. Не только лицо, но и руки намазала она этим кремом.
1: «Вот теперь вы настоящая дочь угольщика, и никто вас не узнает!» — воскликнула Агнесса.
0: Роза хотела сразу, в тот же день, отправиться в крепость. Она боялась, что вдруг какая-нибудь другая девчонка поступит туда на службу, и тогда ее не примут.
3: «Рискните, это благородное дело. Но подождите до завтрашнего дня. Вы еще не готовы, сударыня»,
0: — посоветовал Бурхард и, взяв корзину, вышел из дому, чтобы собрать в лесу грибов для Розы. Бурхард вернулся через несколько часов и был доволен. В корзине лежали не только грибы лучших сортов, но и зрелые плоды разных фруктов. Старый угольщик сел рядом с Розой и начал давать советы.
3: «Наша Агнесса проводит вас до конца леса. Там, на невысоком холме, стоят три каменных креста, и от них уже видна крепость Вихтенбург. Так вот, на том месте, где стоят кресты, останется Агнеса до вашего возвращения».
0: Рано утром следующего дня Роза была готова для похода. Она взяла корзину с грибами, Агнеса другую с разными продуктами. И они, взявшись за руки, покинули усадьбу. Бурхард с супругой смотрели им вслед и пожелали счастливого пути.
3: «Бедное дитя!»
0: — произнес печально Бурхард.
3: «Ее благое дело должно быть удачным, иначе обещания, обозначенные в четвертом завете, утратят свою силу».
0: Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Таненбурга».

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет. А это значит и вам, мама и папа, если вы нас сегодня слушаете.
2: Это значит привет всем членам ваших семей. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Немного позже мы дадим вам наш адрес.
2: Так что приготовьте карандаш и бумагу, чтобы они были у вас под рукой. Ну а сейчас начинаем нашу передачу. Дядюшка Дэн, в прошлый раз ты рассказывал нам о двух мальчиках, Иакове и Исаве, которых ты назвал непохожими близнецами. У меня такое ощущение, что рассказ о них остался неоконченным, что должно быть продолжение.
3: Твое ощущение правильное, тетушка Кэрол. Мы посвятили им еще три передачи. Сегодняшнюю часть можно найти в книге «Бытия» в 28 и 29 главе. Я назову ее «Близнец-обманщик попадает в просак».

0: Иаков, сын мой, поторопись, пока Исав тебя не настиг. Он убьет тебя.
1: Я не хочу уходить от тебя, мама.
0: Ты должен уйти, сын мой. Отец велел тебе идти на мою родину в Месопотамию и там найти себе жену. Так что иди, сын, иди. Прошу тебя.
1: До свидания, мама. До свидания, мама.
0: О, Боже, что если я никогда больше его не увижу?
1: Почти стемнело. Пора устраиваться на ночлег. О, здесь как раз подходящее местечко. Вода есть, трава мягкая, и деревья, значит, есть и тень, и хворост для костра. Нет, лучше, наверное, костер не разжигать. Если Сав все еще гонится за мной, он может увидеть огонь. Я могу поесть орехов или найти каких-нибудь плодов. Пора, наверное, пора устраиваться на ночь, пока еще хоть что-то видно. Вот листья, трава, вполне достаточно. Здесь я и лягу. А вот камень. Он послужит мне подушкой. Камень вместо подушки. Дожил. И от чего еще мне теперь ждать? Ведь я стал изгоем. И все из-за своих грехов. Я лишился, полностью лишился права на благословение Божие. Могу ли я молиться? А? Нет, Господь не услышит молитвы такого грешника, как я. И все же я помолюсь. Я исповедуюсь. И, быть может, Бог меня простит. О, Господи, Отец!

0: Боже отца моего и деда моего Авраама, услышь меня. Я признаю свои грехи и молю о прощении. Я признаю, что я грешник, Господи, но молю Тебя, не отвергай меня, не лишай меня любви Твоей и сострадания. Прости меня, о Боже милостивый, и если простишь, подай мне какой-нибудь знак. Прости меня! О Боже мой, Боже, прости меня!
1: Нет, нет, Господь не простит меня. Он не сможет. Я слишком большой грешник.
2: Утомленный долгой дорогой, наш путешественник Иаков заснул. Но, несмотря на его грехи и ошибки и слабую веру, Господь не оставил его своей милостью. В сострадании своем он предстал перед Иаковом как тот, кто был ему больше всего нужен, как спаситель. Заснул Иаков, и приснилась ему лестница, блестящая и сверкающая. И стоит та лестница на земле, а верх ее упирается в небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. А наверху той лестницы стоит Господь. И вот услышал Иаков голос с неба.
3: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе.
2: Иаков пробудился от сна своего и убоялся.
0: Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал. Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные.
2: И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил памятником, и положил Иаков обет, сказав,
0: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».
2: И встал Яков и пошел в землю сынов Востока. И увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него.
4: Эти люди кажутся дружелюбными. Доброе утро, братья.
5: Доброе утро.
6: Здравствуйте.
7: Доброе утро.
8: Доброе утро. А ты, видно, не здешний? Откуда ты?
4: С запада. А вы? Вы откуда?
8: А мы из Харана. Из города Харана.
4: А, из Харана? Тогда, может быть, вы знаете человека по имени Лаван? Сына Нахора.
8: Ну, а как же, конечно. Кто же не знает Лавана? Хороший человек, умный, проницательный.
4: А он здоров?
8: Конечно. А что?
4: Да так, просто спросил.
8: Но если у тебя еще есть вопросы, ты спроси лучше Рахиль. Она дочь Лавана, и она приводит сюда отцовских овец на водопой.
4: Да?
8: Да. О! А вон и она. Идет сюда.
4: Да она красавица.
8: Да, да уж, это точно.
4: А, А вы не снимете камень с колодца, чтобы овцы могли напиться?
8: А как же, снимем. А да только когда овцы подойдут.
4: А что, каждый может откатить камень?
8: А это если силы хватит. Но потом его надо вкатить обратно.
4: У меня хватит силы.
8: Хочешь, помогу?
4: Нет-нет, я справлюсь. Спасибо тебе.
8: Хочешь перед ней покрасоваться?

0: Скажи, чужестранец, почему ты поишь моих овец?
1: Меня зовут Иаков.
0: Ну, хорошо, Иаков. Но ты мне так и не сказал, почему ты поишь моих овец.
1: А ты Рахиль?
0: Да.
1: Дочь Лавана и внучка Нахора?
0: Да, но...
1: А это овцы твоего отца Лавана.
0: А какое это имеет отношение? Ты меня поцеловал? Как ты посмел?
1: Я твой двоюродный брат, Рахиль. И я...
0: Двоюродный брат?
1: Да.
0: Да, это самое удобное оправдание. Только правда ли это?
1: Я сын Ревекки, сестры твоего отца.
0: А, знаю, она вышла замуж за человека из Ханаана. Кажется, его звали Исаак, да?
1: Да, да, он мой отец. Они познакомились, твоя тетка Ревекка и мой отец, как раз здесь. Вернее, слуга моего отца, его звали Елиезер, пришел сюда, может быть, даже к этому колодцу, встретил тут Ревекку и забрал ее в Ханаан, и она стала женой Исаака.
0: Да, да, я слышала эту историю много раз.
1: А как ты думаешь, может быть, я хотел сказать... Что, может быть, это неспроста, что мы с тобой встретились у того же самого колодца, а?
0: Я... Побегу-ка я домой и скажу отцу, что ты пришел. А ты посмотри пока за моими овцами.
2: Сын? Сын моей сестры Ревекки здесь, в Харане?
0: Да, папа, я оставила его у колодца.
2: Я сейчас же пойду к нему и приглашу его к нам. Ну-ка, ну-ка покажись, вылитый портрет Ревекки. Ну, как она там?
1: Когда я уходил, была здорова, дядя Лаван.
2: Так ты ее сын, Иаков. Скажите на милость.
1: У меня есть еще брат-близнец. Его зовут Исав.
2: Иаков и Исав. Звучит хорошо. Ну что же, я держу тебя здесь и заговариваю тебе зубы. Пойдем в дом. Оставайся у меня сколько захочешь. Будь моим гостем.
1: Спасибо. Дядя Лаван.
2: Мы пойдем вперед, Рахиль, а ты приведи овец.
0: Хорошо, папа.
1: Может быть, мне остаться с ней? Помочь ей?
2: Вижу, ты парень не промах. Ну что, красивая у меня дочка?
1: Очень.
2: О, ты еще не видел мою старшую Лию? Рахиль, конечно, хороша, спору нет, но Лия... От нее у любого мужчины голова пойдет кругом.
3: И прожил Иаков в доме Лавана целый месяц.
2: Скажи мне, Иаков, как теперь тебе нравятся наши земли и наши обычаи?
1: Мне очень хорошо здесь, дядя Лаван.
2: Ну и отлично. И я рад, что ты здесь. И дочки, и слуги говорят мне, что ты прекрасный работник.
1: Я стараюсь помочь, чем могу.
2: Мы близкие родственники, Иаков. И я не допущу, чтобы ты дальше работал бесплатно. Я заплачу тебе, сколько ты захочешь. Ты только мне скажи.
1: Хорошо, я скажу. У вас, дядя, две дочери... Лия и Рахиль.
2: Угу.
1: Я готов работать на вас 7 лет, если вы отдадите за меня вашу младшую дочь, Рахиль.
2: Ну что ж, Иаков, лучше пусть она за тебя выходит замуж, чем за кого-то чужого. Оставайся у меня на 7 лет.
1: Я тебя очень люблю, Рахиль.
0: Но тебе придется отработать за меня 7 долгих лет. Стою ли я этого?
1: Ты стоишь каждой секунды, каждой минуты и дня, каждой мысли, поступка и слова за эти 7 лет.
0: Ты же понимаешь, что отец пользуется твоей добротой. 7 лет отработки. Это очень дорогой выкуп.
1: Да я бы 7 раз по 7 лет за тебя отработал, Рахиль.
4: Вот какой вывод я сделала из всех этих историй, дядюшка Дэн. У людей всегда, во все времена, были одни и те же чувства, желания и слабости.
5: Вот почему Священное Писание столь же важно сегодня, как и 100 лет назад. Наш Господь, который нас создал, прекрасно знает наши проблемы и слабости. Поэтому учение Спасителя нашего Иисуса Христа и сейчас доступно нам в Библии. Оно указывает путь к спасению, а нам остается только прочитать о нем.
4: Мы знаем, что у многих из вас своей Библии нет. Вот мы и подумали, что, может быть, вам помогут наши уроки Библии.
5: Они написаны так, что вам не обязательно иметь свою Библию. Если же она у вас есть, то вы найдете в уроках ссылки на Библию и сможете прочитать важные тексты.
6: Вы можете послать ваш запрос сегодня.
5: Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз – radiorassказ@yahoo.com. А сейчас продолжим наш рассказ, который называется «Близнец-обманщик попадает в просак».
2: Лия.
0: Да, папа.
2: Тебе нравится Иаков?
0: Конечно, хороший парень.
2: А ты хотела бы стать его женой вместо Рахили?
0: О чем ты говоришь, папа?
2: Понятно. В твоих глазах все написано. Ревность к Рахили и любовь к Иакову.
0: Ну, папа!
2: Но ведь я угадал.
0: Иаков и Рахиль обручены. Через несколько дней закончится 7-летний срок, и они поженятся.
2: Ты не ответила на мой вопрос. Ты хотела бы стать его женой?
0: Но я... Да, я влюблена в него, но это невозможно. Он любит Рахиль.
2: Ничего в этом невозможного нет. Я могу сделать так, что он женится на тебе.
0: А как?
2: Невесты надевают фату и остаются в ней во время свадьбы. И потом, так вот, под фатой будешь ты.
0: Ты думаешь, Иаков такой глупый, что не узнает мой голос?
2: А ты не разговаривай, только слушай и веселись. Иаков ничего не заметит.
0: А как же Рахиль? Где же будет она во время свадьбы? Ты что, думаешь, она будет тихо сидеть и позволит тебе обмануть Иакова?
2: Да, она послушная дочь. Она сделает, как я ей скажу.
0: А как же насчет самого Иакова? Он же разозлится. Он прогонит меня, и я буду опозорена.
2: Он тебя не прогонит. Я придумал, что надо сделать.
0: Все это нелепо.
2: Ничего подобного. Иаков знает обычаи нашей страны. Сначала замуж выдают старшую дочь, а потом младшую. Ну, а ты старшая.
0: Скажи, отец, почему ты хочешь поставить меня на место Рахили? Почему ты хочешь поставить...

0: И тогда он будет работать на меня еще 7 лет.
1: Так ты готов принести в жертву счастье Рахили? Да и мое тоже? За 7 лет бесплатного труда? Просто для того, чтобы у тебя стало больше овец и коров?
0: Стада – это богатство, а богатство – это власть. Друзья, друзья, позвольте мне сказать. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать свадьбу моей дочери с ее суженым Иаковом. Я не теряю дочь, а приобретаю сына. Позвольте предложить тост за молодых. Выпьем за то, чтобы они жили богато и долго, и чтобы у них было много детей.
2: А на следующее утро...
3: Кто ты? И где же Рахиль? Ведь я на ней женился.
1: Нет, Иаков, я твоя жена.
3: Но я не люблю тебя. Я люблю Рахиль.
1: А я люблю тебя. Знай это.
3: Что все это значит? В чем дело?
1: Была брачная церемония и свадьба. Мы с тобой стали мужем и женой, Иаков.
3: Но это же обман. Кто это сделал? Ты? Твой отец? Да, твой отец. Очень похоже на него. Сейчас я с ним поговорю.
1: Но я люблю тебя, Иаков. И ты дал мне обет.
3: Так значит, твой отец со мной это проделал? Ну, ему придется за это ответить.
0: Чего ты из-за этого так расстраиваешься, сын мой?
3: Чего я расстраиваюсь? Да ведь я 7 лет работал на тебя за Рахиль. А получил Лию?
0: Ай, Лия хорошая девушка и будет идеальной женой.
3: Но не для меня.
0: Извини, Иаков, но я не мог поступить иначе. Ты знаешь, что у нас на Востоке принято сначала выдавать замуж старшую дочь, и только потом может выходить замуж младшая.
3: Тогда зачем? Зачем ты обещал отдать за меня Рахиль?
0: Это было 7 лет тому назад. Я был уверен, что за 7 лет Лия наверняка выйдет замуж, но она не вышла.
3: Но я не хочу, чтобы Лия была моей женой. Так, я объявлю брак недействительным.
0: Не делай этого, Иаков. Это невозможно. Ты опозоришь Лию. Это ляжет позором на меня, на всю нашу семью. О, прошу тебя, Иаков, не прогоняй ее, пожалуйста.
3: О, но я не знаю, что делать.
0: Останься до конца недели с Лией. А потом я отдам тебе в жены Рахиль. Еще за 7 лет службы.
3: Но зачем мне 2 жены?
0: Ну, все так делают. Таков общепринятый обычай в нашей земле.
3: Да, но с 2 женами в доме не будет мира и спокойствия. И потом, я уже ждал руки Рахили 7 лет. Еще 7 лет? Это слишком долгий срок.
0: Тебе не придется ждать 7 лет, чтобы жениться на ней. Я прошу тебя подождать всего неделю. Останься на неделю с Лией, и тогда можешь жениться на Рахили. А 7 лет за нее... Можешь отработать потом.
3: Я подумаю и дам тебе знать.

0: Ты плакала, Рахиль?
1: Наверное, я просто глупая женщина.
0: Ты моя красавица. Ты самая прекрасная женщина на свете, и я люблю тебя.
1: Ах, Иаков, я тоже тебя люблю, но, видно, не быть нам вместе.
0: Кто это сказал?
1: У тебя уже есть жена, Лия.
0: Но я могу объявить этот брак недействительным.
1: Но ты женился на ней, Иаков, и ты несешь определенные обязательства, хотя тебя женили обманом. Наверное, не судьба нам быть вместе.
0: Ну что ты? Вот что мне предложил твой отец. Если я проживу с Лией до конца недели, чтобы я не мог расторгнуть брак, то он разрешит мне жениться на тебе.
1: Правда?
0: Еще за 7 лет службы.
1: Ой, ждать еще 7 лет?
0: Нет, я могу на тебе жениться в конце этой недели.
1: А как ты это сделаешь?
0: Ты будешь ревновать к Лии. Вы будете спорить и ссориться.
1: Ай, мне все равно, Иаков.
0: У тебя и минуты не будет спокойной, если ты станешь моей женой вместе с Лией.
1: Ну и пусть. Зато ты будешь моим.
2: Иаков, сын мой, я отдаю тебе самое дорогое, что у меня есть. Мою младшую и последнюю дочь. Бери ее, заботься о ней, люби ее и лелей, и да благословит вас Бог. Друзья мои, друзья, позвольте мне сказать. Мы собрались здесь отпраздновать свадьбу моей дочери Рахили с ее суженым Иаковом. Я не теряю дочь, я приобретаю сына. Предлагаю тост за молодых. Долгие вам лета, будьте здоровы и богаты, и да пошлет вам Бог много детей.
3: Да чего же этот Лаван хитрый и беспринципный, да? Да он просто негодяй.
4: Возможно, но вспомни, ведь и сам Яков обманул отца. И все-таки по натуре Яков был глубоко порядочным и к тому же трудолюбивым человеком. И любая работа у него спорилась.
3: Для Лавана Иаков был просто золотой жилой. Ведь Иаков все время, в любую погоду был при стаде. А если какое-то животное отбивалось от стада, то Иаков должен был его искать, пока не найдет. На него можно было положиться, верно?
4: Как сказано в книге пророка Иезекииля в Ветхом Завете, глава 34, стихи 28 и 31, и узнают, что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Овцы паствы Божьи будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их.
3: Прекрасная мысль. Но на этом можно было и закончить, дядюшка Дэн.
4: Согласен. Но сегодня мы говорим всем до свидания.
5: Это был час твоего рассказа.
6: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
6: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

0: подруга дорогая, я извиняюсь, вас прошу. Известно ли вам обители рая в том вечном радостном краю, где муки, скорби и рыдания совсем исчезнут навсегда, где есть любви одно желание воспеть хвалебный гимн Творца?
1: Да, я не раз и не слыхала. Священник в церкви говорил, что и за гробом жизнь иная, и этим он народ манил. Но мне ли во время жизни юной мечтать о том, что будет, где умрем? Могила нас покроет, что будет людям, то и мне.
0: Могила скроет только тело, из праха взято ведь оно, и в прах пойдешь, чтоб там лежало до воскресенья своего. В тот день последний и великий восстанут мертвые на суд, свои грехи тогда припомнят и наказание понесут.
1: Греха я вовсе не имею, я не украла ничего, своим трудом я жить сумею, и я свободна от него.
0: Христос во плоти человека прожил лишь только без греха, и мы, живя в строптивом веке, грешить способны завсегда.
1: Ведь только здесь же с человеку земля полна блаженств для нас, а мы словем рабы от веку, еще грехом пугает нас. Какой там грех, и кто там знает, и кто там был, ты мне скажи. Нас простяков всегда смущает, чтоб только были мы рабы. Я в жизнь загробную не верю, категорически скажу, что человек подобен зверю, меня оставить попрошу. Одно дыхание, нет различия у человека и скота. Ничуть не разнятся все ткани, уж проследили доктора.
0: Ведь естество зверей и птичек с крови и плоти состоит. В них нет божественной частицы, они не могут вечно жить. А человек – душа живая, жизнь будет вечна, не умрет. Коль оборвется жизнь земная, душе настанет переход. Видала ли ты, что в техконторе зверь дикий делом управлял? О нет, лишь человек повсюду правителем над всеми стал. Окончил ли когда был школу, подумай только хорошо. Зачем он кушает солому, а ты берешь себе зерно? Давно вопросом задаются, не с обезьяны ли человек? Твердить теории найдутся немало наш 21 век. Один профессор знаменитый задумал в клетке побывать. Там, где царили обезьяны, затеял все от них узнать. Он в клетке точно, как мартышка, пищит, ворчит, мову ведет. А день за днем проходит быстро, мечта на лад его не идет. Выходит жалкий, изумленный профессор с клеточки своей, людьми ужасно оскорбленный, что цели не достиг своей. Так вот, подруга дорогая, не верь ты мрачным голосам, ведь есть за гробом жизнь иная. Христос, молитвы прибегай, на плоть и кровь не полагайся, и на превратные мечты, а лишь на Бога доверяйся, и в этом счастье сыщешь ты.
1: Во всем теперь я соглашаюсь, готова Господу служить. Лишь только в том я сомневаюсь, что не сумею в правде жить. Кругом ведь ложь, везде коварство, повсюду зло и грех кипит. Народ создал себе сам рабство, греху и сатане служить. Среди греховных бурь волнений, ведь я не в силах устоять. И кто поможет мне в борениях его заветы исполнять?
0: В дни вихря, бурь моя подруга, одна в челне не поплывешь. Но призови на помощь друга, и в нем опору ты найдешь. Тогда лишь сможешь ты причалить к той вековечной пристани, где, позабыв невзгоды жизни, ты будешь в царстве истины.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: У микрофона Анна Отчик
0: и Андрей Шевелев.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Привет, Андрюша! Ох, как я спешила сегодня встретиться с тобой! Так хочется рассказать о том, что сегодня было на собрании в церкви.
0: Здравствуйте! И что же такого особенного могло произойти? У меня на собрании обычно очень скучно.
1: Скучно? Да ты что? Вот это да! Мне скучно никогда не бывает. К нам сегодня приехал в гости оркестр народных инструментов из Бреста. Это город в Беларуси. А ты знаешь, что я очень люблю музыку и особенно такие оркестры. Приехала в основном молодежь и подростки. Они вели собрания, много участвовали, играли, пели.
0: Ну, конечно, на таком бы и мне не было скучно. Это не то, что одни проповеди и стихи бабушек.
1: Подожди, ты не дослушал. Проповеди тоже были, и очень полезные. Одну из них говорил их руководитель оркестра. Кстати, затянулась она на 45 минут, но для меня прошла на одном дыхании. Он говорил о том, что все нужно делать, стараясь, а не как попало. И для Бога все нужно делать идеально. Одним словом, нельзя прийти на собрание и рассказывать недоученный стих или играть фальшиво на скрипке.
0: Да, это верно. Меня мама тоже заставляет всегда хорошо готовиться к участию на собрании. Но как часто мне туда не хочется идти. Ведь такие интересные моменты, как у вас сегодня, редко бывают. Поэтому мне и скучно там сидеть.
1: Но предположим, что на собрании действительно очень скучно. А где же, по-твоему, весело? И что бы ты хотел делать в то время, когда родители идут на богослужение?
0: Эх, где весело, спрашиваете? Весело у меня на дворе, на детской площадке, например. Или на перемене в школе, или на футбольном поле. Да даже просто дома, и то веселее. Просто не могу сидеть долго на одном месте. Мне нужно бегать, прыгать, играть с кем-то, разговаривать или хотя бы смотреть интересный мультик. Вот если бы можно было во время собрания с кем-то поразговаривать или пробежаться на улицу, вот было бы здорово. А потом бы еще вместо проповеди рассказ бы нам рассказали и показали к нему иллюстрации, как на детских. Тогда бы было намного легче там высидеть. Но мама садит меня рядом с собой и не разрешает выходить с кем-то разговаривать. А проповеди рассказами тоже не заменяют.
1: Да, тебя послушать, так там действительно все плохо. Хорошо хоть, что ты сидишь на лавке, а не на окне.
0: А то что было бы?
1: Да вдруг тоже уснешь, и приключится беда. Ведь не один ты скучаешь на собрании. 2000 лет назад тоже был один мальчик, которому было скучно. И закончилось это знаешь чем?
0: Нет. Это история из Библии? Расскажите.
1: Да, она записана в Библии, в книге Деяния, 20 главе. В одном из городов, в котором была церковь, в Троаде, апостол Павел беседовал с собравшимися людьми. Другими словами, проповедовал и учил, как пресвитер у нас на собрании. Павел знал, что не скоро сможет снова прийти в этот город, поэтому хотел как можно больше рассказать ученикам. Беседа затянулась за полночь. Конечно, раньше родители тоже приводили с собой детей. В этот раз комната была переполнена, и часть детей и подростков сидели на окнах, хоть это и был третий этаж. И вот, когда уже была глубокая ночь, вдруг все услышали громкий вскрик, и кто-то упал на землю из окна. Люди в ужасе побежали вниз. Это был юноша Евтих, которому тоже было уже не очень интересно слушать длинную проповедь, и он стал засыпать. А когда сон полностью покорил его, то Евтих покачнулся и выпал из окна. Люди бежали вниз в глубине души, надеясь, что, может, он просто ударился или сломал руку, но хотя бы жив. Но они знали, что упасть с такой высоты и остаться живым – это будет чудо. Вместе с остальными выбежал и апостол Павел. Люди поднимают юношу и видят, что случилось то, чего они боялись больше всего. Он умер. Тогда Павел ложится на юношу и обнимает его. Затем Павел говорит: «Не волнуйтесь, он жив». Юноша на самом деле жив. Произошло чудо. Павел с Божьей помощью вернул его к жизни. Все необычайно радуются. После этого люди поднимаются наверх и ужинают. Павел беседует с ними до самого рассвета. Но можно с уверенностью сказать, что Евтиху теперь было уже не до сна. Вот что случается с теми, кому скучно на собрании. Но ты не бойся, я не хочу запугать тебя такой страшной историей, тем более, что закончилась она хорошо.
0: Да уж, действительно хорошо, что у меня место на лавке. Хотя я никогда не засыпал, я наоборот кручусь, верчусь. Но от этого тоже можно упасть.
1: Да, можно. Но знаешь, что еще есть в этой истории? Такая же ситуация может произойти и не только в нашей обычной жизни, но и в духовной, если мы невнимательны на собрании. Иисус своим ученикам сказал однажды такую фразу: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Под вором имеется в виду дьявол. То есть он выискивает тех, кто спит или балуется на собрании, тех, кто невнимателен и кому скучно, и начинает еще больше мешать им слушать проповеди. Потом посылает им всякие плохие мысли. Как выбежать на улицу с собрания? Как увести за собой младшего братишку? Как остаться дома и не пойти на собрание? И так все дальше и дальше уводит невнимательного, скучающего и заснувшего человека от Бога, чтобы украсть его у небесного Отца, украсть у этого человека наследство и вечную жизнь, убить его и погубить в озере огненном. Вот это уже действительно страшно. Не находишь?
0: Ого, так оказывается, все эти мысли о скуке мне подсовывает мой враг дьявол?
1: Как видишь.
0: И что же мне теперь делать?
1: Во-первых, как и в обычной жизни, когда у тебя проблема, ты обращаешься к маме или папе. Так и тут нужно попросить помощи твоего небесного Отца. Помолись ему и попроси, чтобы он помог тебе меньше отвлекаться на собрании, находить что-то интересное и полезное для себя, чтобы дал тебе желание ходить на собрание и защитил от твоего врага, врага твоей души. Конечно, Господь при твоем желании сразу же тебе поможет. Но и ты должен стараться. Нужно стараться в каждом стихе, в каждой песне, в каждой проповеди, даже если она очень длинная и непонятная для тебя, постараться выделить главную мысль и то, чему конкретно тебя она учит, что ты можешь применять на практике из нее. И ты увидишь, что пока ты занят этим делом, то, во-первых, уже меньше отвлекаешься, а во-вторых, уже не так скучно.
0: Ух ты, нужно попробовать.
1: Конечно, попробуй. А еще старайся на каждое, хотя бы воскресное богослужение подготовить и свое участие. Учи стихи, небольшие отрывки из Библии, ведь это и память развивает. И это будет стимулировать тебя к тому, чтобы ходить на собрание. Уже не сможешь не пойти, ведь нужно же рассказать интересное стихотворение всем.
0: Тоже интересный вариант.
1: Ну а в-третьих, чтобы желание ходить на собрание было еще больше, подружись со всеми ребятами, своими ровесниками, да и не только. И, возможно, кто-то из них вообще станет твоим лучшим другом. И тогда тебе очень будет хотеться снова встретиться с ребятами, и будет и как-то странно, если все друзья придут, а ты нет. Так ты будешь стараться не пропускать ни одного собрания.
0: Ого, спасибо вам за столько советов. У меня и сейчас есть друг в церкви. Но чтобы подружиться со всеми, это нужно постараться. Но я думаю, это того стоит.
1: Конечно, ведь мудрый Соломон сказал в книге Притч, 18 главе, 25 стихе: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». Значит, дружба важна. И Бог поможет приобрести тебе хороших и верных друзей именно в церкви, чтобы тебе больше никогда не было скучно. Ведь с друзьями можно потом и обсудить те мысли, которые ты взял для себя во время собрания.
0: Спасибо. Надеюсь, Бог поможет теперь мне с радостью ходить на собрание.
1: Конечно, поможет. Ребята, всегда старайтесь искать для себя что-то полезное в каждой проповеди. Старайтесь прислушиваться к тому, что говорится, даже если на первый взгляд это проповедь для взрослых. Все равно Бог укажет вам и то предложение, которое предназначено для вас. Главное – хотеть его услышать. «Ведь ищущий находит», – говорил Иисус в своей проповеди, которая записана в Евангелии от Матфея, 7 главе, 8 стихом. Божьих вам благословений!

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Где же эта Иришка? Жду ее, жду полчаса. Ну вот, наконец-то, где ты была?
3: А, заговорилась с Леной.
2: Ты ведь знаешь, что я тебя жду.
3: Мариша, я опоздала совсем чуть-чуть.
2: Ничего себе, чуть-чуть. Я уже тут примерзла.
3: Ну, прости меня, прости.
2: Тем более, мы маме обещали. Во сколько вернуться?
3: Ну, в три.
2: А сейчас уже 3:30, пойдем быстрее домой.
3: Ой, подумаешь, на 5 минут позже, на 5 раньше, какая разница?
4: Ну, наконец-то, обед уже совсем остыл, вы почему опаздываете?
2: Мама Ириша попросила подождать ее во дворе, а сама куда-то пропала. Я ее ждала, ждала.
4: Ириша, я ведь просила вернуться вовремя, что такое?
3: Ой, мама, это что, преступление? Ну, опоздала я чуть-чуть, ну и что?
4: Ириша, а что, если бы ты опоздала на поезд? Как думаешь, что было бы тогда?
3: Ну, на поезд я бы не опоздала. Это совсем другое дело.
4: Почему другое? Если ты привыкла опаздывать, ты будешь опаздывать всюду.
3: Мам, но обед же никуда не уехал.
4: Обед не уехал. Но ты заставила ждать Маришу, меня. Это нехорошо.
3: Ну, простите меня, простите, подумаешь.
4: Да, девочки, вам звонили из библиотеки, вы должны сегодня принести книги, которые брали 2 месяца назад. Кстати, задерживать книги тоже нехорошо.
3: Ой, ну их же никто не ждет.
4: Ну почему же? Может, как раз вчера кому-то нужна была книга, которая уже месяц без дела лежит у тебя на полке. А ее в библиотеке не оказалось. Да и вообще, если тебе сказано вернуть книги в течение месяца, это нужно сделать. Знаете, есть такая поговорка: точность – благородство королей.
3: Мамочка, когда я буду королевой, стану обязательно точной.
4: Ну ладно, девочки, быстро ешьте и сходите, отнесите книги, а то к закрытию библиотеки точно не успеете.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
1: Ну, здравствуйте, здравствуйте, я вас ждал.
3: Привет, Гошенька, мы книги принесли.
1: Наконец-то, а то я уже решил, что вы их присвоить вздумали.
3: Нет, ну что ты, мы не такие.
1: Если вы не такие, значит, и возвращать литературу нужно вовремя.
3: Гоша, и ты туда же?
1: Куда туда же?
3: А нам тут только что мама пыталась доказать, что точность – благородство королей. Теперь ты.
1: Точность – это благородство не только королей.
3: Гош, но я все равно не понимаю, почему это так важно. Ну а если у меня не получилось вовремя прийти или еще что-то сделать, тогда, когда я обещала?
1: Знаешь, Ириша, точность – это то качество, которое очень ценится в жизни. Если ты всегда делаешь то, что обещаешь, если ты делаешь все вовремя и правильно, это ценят люди. И тебя будут всегда уважать и доверять тебе. Но это важно не только поэтому.
3: Почему же еще?
1: Потому что сам Бог очень ценит это качество в нас. Вы представьте, если бы Бог был неточен, тогда в один день солнышко встало бы в 5 утра, а в другой в 2 часа дня. Что было бы, а?
3: Но это Бог, это другое дело.
1: В Библии Бог сказал, как мы должны поступать. Он хочет, Ириша, чтобы мы, например, в точности исполняли Его заповеди. Вот если бы израильский народ не точно выполнил то, о чем просил их Бог, они, может, и не вошли бы в обещанную землю.
2: И что же они точно сделали?
1: Обошли вокруг стены.
2: Ой, не могу, какая же это заповедь?
1: А вот давайте возьмем Библию и прочтем эту удивительную историю.
5: И
1: Еврейский народ приближался к земле, которую обещал им дать Бог. 40 лет люди шли по пустыне. Они очень устали. И вот перед ними стал прекрасный город, который Бог хотел дать своему народу.
2: А что, в городе никто не жил?
1: Нет, в городе, который назывался Иерихон, жили люди. Но эти люди поклонялись идолам, они были злые и непокорные.
2: Но как же Божий народ войдет туда? Их не пустят. А вдруг их убьют?
1: Израильский народ подошел к Иерихону. Он был окружен высокой-высокой стеной. На этой стене стояли солдаты и видели, что множество народа подходит к городу. Жители Иерихона испугались, что их могут убить, и быстро заперли ворота.
2: Ну вот, теперь они точно туда не попадут.
1: Мариша, но если Бог привел туда свой народ, значит, у него был свой план.
2: И какой же план был у Бога?
1: На первый взгляд, план был очень-очень странным. Людям не нужно было сражаться.
2: Ну да, как же без сражения можно победить?
1: Бог сам решил сражаться за свой народ.
2: Как, Гоша, рассказывай скорей!
1: В то время предводителем у израильтян был Иисус Навин. И вот однажды он увидел перед собой человека. Он был похож на воина, а в руке держал меч. Иисус Навин спросил: «Кто ты? Кому пришел помогать?»
2: «Это, наверное, шпион. Он пришел разведать, сколько людей у евреев».
1: «Нет, этот человек ответил: я из воинства Господня».
3: «О, так это был не человек?»
1: «Да, это был ангел Божий. Он сказал, чтобы Иисус снял свою обувь, ведь он стоял на святой земле». И еще ангел сказал, как нужно вести войну.
3: И как же нужно было вести войну?
1: Его слова показались очень странными вначале, но Иисус созвал людей и передал Божье повеление. Бог сказал двинуться людям в путь. Священникам он велел поднять ковчег. Другим священникам нужно было взять юбилейные трубы и идти перед ковчегом. Воины шли перед священниками. Женщины и дети должны были идти за священниками.
3: Прямо парад какой-то, демонстрация, как на 9 мая. И куда же они пошли?
1: А ты знаешь, это была и вправду демонстрация. Демонстрация Божьей силы. Но пошла вся эта процессия, как ни странно, вокруг городских стен.
3: Зачем это?
1: Так сказал Бог. Люди послушались и пошли. Но при этом они должны были соблюдать полнейшую тишину.
3: Но обошли они город, и что дальше?
1: На следующий день эта процедура повторилась.
3: Они пошли еще раз?
1: Да, они пошли еще раз.
3: Ничего не понимаю. И сколько они так ходили?
1: А ходили они так 6 дней.
3: Сколько? Вот так ходили и молчали?
1: Вот так ходили и молчали.
3: Наверное, жители Иерихона подумали, что эти люди сошли с ума.
1: Вероятнее всего, так и было. Я думаю, они смеялись над Божьим народом и ничего не могли понять.
3: И чем это все кончилось?
1: На 7-й день израильтяне, как всегда, обошли стены города. Но Иисус Навин приказал не возвращаться в свои шатры. Еще 7 раз эти люди должны были обойти город. На это потребовался целый день. А когда обход был завершен, священники достали свои трубы и громко затрубили.
3: Наверное, жители этого города уже окончательно решили, что с этими людьми что-то не в порядке.
1: Но эти размышления были недолгими, потому что после трубного звука все люди должны были громко-громко закричать. «Воскликните», — сказал Иисус Навин, — «потому что предал Бог Иерихон в ваши руки».
2: А вот и не предал. Разве они воевали?
1: Сам Бог воевал за свой народ. А люди так и сделали. Как только они услышали трубный зов, они громко воскликнули. И представьте, девочки, стены Иерихона пали.
2: Как пали? Сами пали, просто так взяли и пали?
1: Их разрушил Господь, а израильский народ вошел в город и овладел им. Это была самая замечательная победа.
2: Вот это история! Класс!
1: Да, Бог совершает удивительные вещи для своих детей. Но это только при условии, что его дети будут слушаться и в точности исполнять все, что необходимо.
2: А интересно, если бы люди обошли город не 7 раз, а 6, стены бы разрушились?
1: Я думаю, дело ведь не в том, сколько раз обходили люди город, а в том, что они точно исполнили то, что сказал им Бог. Дело Бога – охранять нас и заботиться о нас. Но наша прямая обязанность – слушать Его и точно исполнять то, что Он говорит.
2: А как мы можем точно знать, чего Он хочет? Ведь к нам ангелы не приходят.
1: У нас есть лучшее, чем ангел. У нас есть Библия. Это письмо Бога к нам, людям. И в этой книге мы можем прочесть все-все, что Бог хочет нам сказать.
2: Вот скажи, там написано, что мы не должны опаздывать.
1: Там написано, что мы должны быть верными во всем. Люди должны быть уверены, что мы их не подведем. И поэтому нам нужно стараться быть пунктуальными.
2: Ну ясно, нужно идти домой, а то к ужину опоздаем.
1: Да, вы можете идти, но вначале послушайте песенку о моей любимой книге.
5: Здравствуйте, друзья! Я знаю, что вы хотите послушать песенку о Библии. Я спою вам необычную песню.

0: Замечательная песенка. Спасибо за рассказ и за эту песню. А я постараюсь никогда больше не опаздывать. Обещаю.
1: Дорогие ребята, а вы часто опаздываете в школу или домой к назначенному времени? Бог хочет, чтобы вы стали пунктуальными, чтобы вы читали Слово Божье и в точности исполняли его. Бог любит вас и хочет, чтобы вы были счастливы.
2: А наша программа окончена.

Слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга», глава 6. Роза с Агнесой благополучно преодолели лесной массив, который отгораживал их от остального цивилизованного мира. Когда Роза увидела вдали крепость Вихтенбург, ее высокие башни, то почувствовала неожиданный страх, и сердце застучало чаще. «Ой, Боже мой!» — произнесла Роза. «Возможно, глубоко в подвале, под одной из этих башен, лежит на сырой земле мой отец. Как он себя чувствует? Здоров ли? Не замучили ли его злодеи крепости? А может быть, его уже давно нет в живых? О, как я хочу его видеть! Спаситель небесный, веди ты меня правильным путем и благослови дела мои!» Роза простилась со своей подругой Агнесой и пошла дальше одна по направлению к вражеской крепости. Преодолев горные перевалы, крутые спуски и подъемы, встретившиеся на ее пути, она, наконец, оказалась у самих ворот крепости. Опять она почувствовала дрожь во всем теле, страх и жалость к своему отцу. «Крепись!» — приказала она сама себе и шла дальше. Роза удивилась, что ворота широко распахнуты, даже охраны не видно было. Но зато она увидела через открытые ворота самого рыцаря Кунериха верхом на коне. Он был одет в зеленую одежду, украшенную золотой вышивкой. На голове был шлем с пучком черных перьев. Вначале Роза обратила внимание только на Кунериха, виновника всех их бед. Потом заметила и то, что вокруг него находилось еще много всадников, вооруженных луками и стрелами, вероятно, готовых выезжать на охоту. Роза чуть не потеряла сознание от мысли, что эти люди являлись врагами ее отца. Все они ей казались страшными и жестокими, и поэтому она не могла себе представить, как и чем сможет помочь отцу. У самих ворот стояла каменная скамья, и Роза опустилась на нее совершенно обессиленная. В этот момент заиграли горны, и всадники почти одновременно двинулись к воротам. Какое страшное зрелище это было для Розы! Ее сердце и душа страдали и плакали, и она была обязана внешне остаться равнодушной, совершенно спокойной и даже изобразить приветливую улыбку. Роза встала в знак уважения к этим грозным рыцарям и заметила, что Кунерих коротким взглядом посмотрел на нее. Роза опять

0: опустилась на скамью. «Что делать дальше? О чем спросить?» — подумала она, в то время как ноги и руки дрожали от страха. «Надо подождать и успокоиться. Пусть лучше кто-либо из них спросит, зачем я пришла». Прошло недолгое время, и Роза увидела во дворе детей. Они весело прыгали и смеялись, потом заметили у ворот сидящую на скамье девушку и медленно приблизились к ней. Роза поздоровалась с детьми и спросила, как их зовут. Вначале они молча, с любопытством, смотрели на чужую для них девчонку. Потом, убедившись, что та приветлива к ним, назвали свои имена. Как только состоялось первое знакомство, малыши стали посмелее, а мальчик, подойдя совсем близко к Розе, заглянул в ее корзину. Роза только улыбалась и наблюдала. Девочка, которую звали Берта, протянула свою ручку к букетику цветов, прикрепленного к Розиной шляпке. Роза, недолго думая, сняла шляпу и отдала девочке цветы. Опять надела головной убор, улыбалась и достала из корзины две спелые груши, которые тоже протянула детям. Этого было достаточно для начала их знакомства. Через минуту уже все трое громко вели веселый разговор, будто давно были знакомы. Особенно радовалась Роза, но на самом деле за ними внимательно наблюдал начальник охраны, отец этих детей. Ему нравилась чужая девчонка, больше всего то, что она умело и увлеченно общалась с детьми. Он, стараясь остаться незамеченным, покинул помещение и тихо приблизился к воротам. Когда разборчиво услышал речь, веселый детский разговор, охранник остановился и с удивлением слушал, как культурно и дружелюбно эта чужая девушка беседовала с детьми. «И голос у нее очень приятный», — подумал он. «Похоже, она культурно воспитана. Только почему так просто одета?» Охранник стал рассуждать. «Я еще никогда не встречал среди крестьян такую воспитанную девушку». Он быстро подошел к воротам и, улыбнувшись Розе, пригласил ее в дом. Когда они оказались в комнате, охранник перевел взгляд на корзину и спросил:
1: «Что это ты несешь с собою?»
0: Роза раскрыла корзину, показывая свежие грибы. Ее собеседник, вероятно, догадался, что девушка принесла грибы для продажи, и поэтому спросил:
1: «Сколько стоит этот товар?»
0: Роза посмотрела ему в глаза и смело ответила: «Сколько не жалко, столько и дадите. Я думаю, вы не обидите бедную девочку».
1: «Это хороший ответ», —
0: согласился он, переведя взгляд на корзину с грибами.
1: «Подожди здесь»,
0: — продолжал охранник, указывая Розе на стул.
1: «Я сам отнесу грибы на кухню и там поторгуюсь вместо тебя. У нас давно не было грибов, поэтому я тебе обещаю хорошую плату».
0: Охранник взял корзину и исчез. Через короткое время в комнате появилась полная, немолодая женщина с посудиной в руках. Как Роза после узнала, это была супруга охранника с неприятным, грозным лицом. Увидев Розу, она резко остановилась и строго спросила:
1: «Как ты сюда проникла, незваное создание? Кто ты такая? И что ты здесь потеряла?»
0: Роза не успела ответить, как последовали следующие вопросы.
1: «Не пойму, как ты осмелилась зайти в комнату без спросу? Сейчас же покинь это помещение, иначе я натравлю на тебя дворных собак!»
0: Роза очень испугалась, покраснела и не знала, куда себя девать. К ее счастью, в комнату вошли дети — и сразу же подбежали к матери с подаренными розой цветами. Они радостно прыгали около матери и, перебивая друг друга, хвалили добрую гостью. Женщина умолкла, слушала, о чем рассказывали дети, и смотрела то на них, то на пришедшую к ним девчонку. Роза с облегчением перевела дыхание, хотя еще не знала, как поступить дальше. Но в этот момент в комнату вошел глава семьи с пустой корзиной и деньгами в руках. Он, наверное, слышал громкие слова своей жены и теперь, подойдя к ней, сказал спокойным голосом:
2: «Ну-ну, не кипятись, моя дорогая. Эта девочка — молодчина. Я думаю, она, возможно, согласится быть твоей служанкой и няней для наших детей. Но если ты так встречаешь, то, наверное, никогда не найдешь подходящей для тебя. Между прочим, она вошла не самовольно, как ты думаешь, а я ее завел сюда».
0: «Ну, тогда другое дело», — отозвалась охранница уже более спокойно. «Тогда пусть останется. Но ты, девушка», — обратилась хозяйка к Розе, — «не должна на меня чересчур обижаться. Это моя работа такая, и мне за это деньги платят, чтобы чужие люди не проникли в нашу крепость».
3: «Вы правы», — согласилась Роза. «Вы же не знали, что меня сюда завели. И то, что я осталась одна в вашей комнате, тоже не моя вина. Но, несмотря на это, я все же прошу у вас прощения, что вас побеспокоило».
0: Эти слова понравились охраннице. Она любила, чтобы ее поступки и слова оправдывались. Хозяйка, довольная собою, а еще больше ответом Розы, положила свою руку на плечо Розы и сказала вполне дружелюбно:
1: «За то, что ты поделилась фруктами с моими детьми, ты должна у нас пообедать. Присаживайся к столу и ешь вместе с нами».
0: Розе неудобно было отказаться. К тому же и дети просили, чтобы она сидела рядом с ними за столом. И она смущенно согласилась. Но сама поесть она почти не могла. Дети постоянно задавали вопросы, что-то просили, так что Роза больше ухаживала за ними, чем сама ела. Мать внимательно следила за каждым движением Розы, вероятно, для этого и попросила ее остаться. По лицу хозяйки было видно, что она довольна. Потом, после обеда, когда Роза взяла пустую корзину и хотела уходить, дети в один голос закричали:
4: «Останься! Останься с нами!»
1: «Да, я бы тоже не возражала, если бы ты осталась», — сказала мать, глядя на Розу. «Или ты не хочешь быть няней в нашем доме?»
3: «Ой, ну что вы!» — ответила Роза восторженно. «Я бы очень постаралась служить честно и добросовестно».
1: «Ну вот и хорошо», — сказала хозяйка. «Тогда иди пока домой, посоветуйся с родителями. И если они тоже согласны, тогда в следующую субботу придешь ко мне и начнешь работать».
0: Охранница, которая вначале кричала и возмущалась, теперь стала совершенно другой. Она дала Розе булку белого хлеба и вдобавок кусок копченого мяса. Сама все положила в корзину и сказала:
1: «Это подарок от меня твоим родителям. Счастливого тебе пути!»
0: Роза низко поклонилась, поблагодарила за подарки и пошла домой в направлении леса. Агнеса сидела и дожидалась ее недалеко от трех каменных крестов под орешником. Как только она увидела Розу, вскочила и побежала ей навстречу. Агнеса тоже была рада, что снова увидела свою подружку,
3: за которую переживала и от души желала ей удачи. «Слава Богу, моя любимая сударыня, что вы вернулись! Вы наверняка проголодались и устали. Идемте под дерево, где стоит корзина с продуктами. Там отдохнете и поедите бутерброд с молоком, а заодно расскажете мне свои новости». Роза, пока молчала, следовала за Агнесой и радовалась, что эта бедная девушка так чистосердечно старалась для нее. Когда подошли к месту, где под деревом стояла корзина, и Роза заметила, что все содержимое осталось нетронутым, она сказала: «Ах, ты моя добрая Агнесса! Но почему ты ничего не ела все это время? Ведь я уже пообедала, но, несмотря на это, я посижу с тобой рядом, пока ты поешь. Только ты не обижайся, Агнесса, если я скажу, что нам надо спешить. Я имею в виду, что скоро вечер, а ночью ходить по лесу я боюсь. Поэтому, возможно, будет правильнее, если мы пойдем, и я тебе дорогой все расскажу. При этом можно и покушать на ходу». «Правильно, я с этим согласна», ответила Агнесса, и они, взяв корзины, скорым шагом пошли к лесу. Девушки спешили, старались не задерживаться, даже когда видели рядом у самой тропинки спелые ягоды. Солнце, которое изредка проглядывало сквозь деревья, все ниже клонилось к горизонту. Роза вспомнила свои недавние приключения, как одна искала дорогу к угольщику Бурхарду, и радовалась, что теперь рядом была Агнесса. В одном месте, где видимость была очень ограничена, а девушки оказались невнимательны в лесу, они вдруг обе вздрогнули от испуга. Буквально в нескольких шагах от себя они увидели родителей Агнессы. Роза с Агнессой даже вскрикнули от радости, когда их узнали. Оказалось, что беспокоящиеся родители вышли им навстречу, чтобы с наступлением ночи девчата не оказались одни в диком лесу. Дальнейший путь уже не казался долгим. Теперь они шли вчетвером, радовались, смеялись и обсуждали планы будущего. В лесу становилось все темнее, уже и тропинки не видно стало, и путники шли наугад и на ощупь, по ориентирам, которые давно знали. Когда, наконец, вышли из леса, сразу стало светлее. Светила яркая луна, и все увидели вдали дом, к которому держали путь и который являлся временным пристанищем для Розы. Роза почувствовала усталость. Ей хотелось только одного — скорее покончить с делами и лечь спать. Очень скоро в доме старого угольщика наступила полная тишина. От долгого, напряженного дня устала не только Роза, но и остальные обитатели дома. «Слава Богу!» произнесла Роза, когда оказалась в своей комнате. «Теперь можно идти на покой». Она была довольна результатами своего путешествия, радовалась тому, что ее приняли на службу в крепость, где находился ее отец. «Ах ты, мой добрый, несчастный отец!» сказала Роза и опустилась на колени для молитвы. «Господи, будь милосерден к нам, заступись за моего отца. Ты знаешь, что он невиновен, и только ты способен его освободить. Помоги и мне преодолеть все трудности и опасности». День отъезда Розы был для всех очень печальным. но особенно для нее самой. Она так привыкла к Агнессе и ее добрым, гостеприимным родителям, к общению с ними, что трудно себе представляла жизнь без них. Но у Розы не было другого выхода. Она должна была оставить этот дом и поселиться в чужой, враждебной ей крепости, о которой всегда думала со страхом. Роза знала, что ее служба будет нелегкой, но с Божьей помощью она хотела сделать все от нее зависящее и возможное, чтобы облегчить судьбу отца. Бурхард и его милосердная Гертруда проводили Розу сквозь густой лес и, пожелав ей удачи и Божьего благословения, попрощались с нею со слезами на глазах. Только Агнесса продолжила путь со своей подругой до самых ворот крепости. Охранница их встретила очень приветливо.
5: «Это хорошо, что ты сдержала слово», —
3: сказала она Розе.
5: «Присаживайтесь, я хочу вас обеих еще раз разглядеть».
3: Роза уже немножечко знала эту женщину, ее характер и слабости, поэтому поспешила раскрыть корзину, притом так, чтобы охранница смогла увидеть содержимое. «Это маленький подарок от наших людей за ваше внимание к нам», сказала Роза, глядя в глаза своей будущей хозяйки. Охранница как будто расцвела от услышанного. Ее лицо моментально изменилось и не казалось таким уж злым.
5: «Я вижу, что вы и ваши родственники умеют жить»,
3: сказала она и добавила.
5: «Уверяю, вам здесь будет неплохо».
3: Роза начала угощать детей, которые, увидев ее, сразу подбежали, радуясь ее прибытию. Казалось, все было хорошо и все довольны. Но Роза все же почувствовала грусть и тоску в своем сердце. После обеда Агнесса простилась с Розой, и при этом обе не могли удержаться от слез. Охранница это видела и сочувственно произнесла:
5: «Ну-ну, не проливайте зря слез!»
3: Хозяйка, вероятно, приняла Агнессу за сестру Розы и поэтому ни о чем не спрашивала, только обратилась к Агнессе.
5: «Ведь ты, милая, можешь нас навещать, а если заодно грибы принесешь, то это будет вообще очень хорошо!»
3: Агнесса не нашла слов для ответа, только улыбнулась ради приличия, еще раз посмотрела на Розу и тихо сказала на прощание: «Я буду вас навещать». Роза сразу приуныла. Она осознала, что высокие каменные стены чужой крепости отделили ее от знакомых, добрых людей, и ей казалось, что она осталась совершенно одна на целом свете. После ухода Агнессы охранница села в большое плетеное кресло, стоящее у печки, хмуро посмотрев на Розу, сказала, указывая пальцем на пол:
5: «Ты, Роза, подойди ко мне, вот сюда, и внимательно меня выслушай. Есть интересная и нужная информация для тебя, так что слушай и запоминай. Мне известно, что люди плохого мнения обо мне. Говорят, что со мною невозможно мирно жить, что я слишком вспыльчива и придирчива, что в течение 5 лет приняла и освободила 20 служанок. Такой слух распространили по всему королевству. Но, к сожалению, никто не говорит о моральных недостатках и упрямстве этих ленивых девчонок».
3: Роза не могла понять, что хотела от нее эта женщина, к чему этот странный разговор, но делала вид, что внимательно слушает. А хозяйка продолжала.
5: «Поэтому я считаю, что должна тебе сказать обо всем, что касается меня и тебя».
3: И она начала перечислять недостатки всех побывавших у нее служанок.
5: «Первое, Биргит, вообще-то я не хочу всех называть по имени, чтобы не испортить им дальнейшую карьеру. Хочу только, чтобы ты узнала их грубые ошибки. Следовательно, сделала из этого выводы для себя».
3: Роза чуточку улыбнулась, но заметила, что хозяйке это не понравилось, и с серьезным лицом продолжала слушать.
5: «Так вот, эта Биргит, которая меня злила своим взглядом, больше всех остальных нервировала меня. Она была горда и высокомерна, всегда хотела быть умнее всех и не признавала своих ошибок. Однажды она так пережарила яичницу, будто этому научилась у какого-то угольщика. И плюс к этому она еще пыталась доказать, что эта яичница не черна, а румяна, как золото, и ничего на свете не может быть вкуснее этого блюда. Представляешь, Роза, что она натворила? Я, конечно, не выдержала и указала ей на дверь. Потом я приняла другую, но она была ворчливой и недовольной. Она целые дни напролет смотрела хмуро и кисло, притом постоянно жаловалась на что-нибудь и просила повысить жалование. В конце концов, мои нервы не выдержали, и я сказала: «Послушай, узрела, ищи себе другое место, где будет меньше работы и больше зарплаты». Ну а потом я приняла третью, и тоже неудачно. Она была не служанка, а сама лень. Я думала, что не дождусь, пока она закончит какую-нибудь работу. Пока она мыла один котел, на нем мог мох вырасти. Эта ленивая девица не хотела даже наклониться. Если в комнате подметала, то оставляла веник у порога, хоть сама об него 10 раз спотыкалась. В таких случаях я сама его поднимала и ставила на место. По утрам я была вынуждена ее будить и просить: «Катя, ну встань же, наконец!» Я думаю, что если бы я ее тогда не будила, то она бы и сегодня еще спала. Я ей тогда посоветовала уйти и сказала: «Катя, если тебе будет лень уходить, то садись в навозную тачку, я тебя сама увезу». Вот такие у меня были служанки, Роза. Я потом подумала, немного подождала и приняла четвертую. А она была такая обжора, такая ненасытная, что охотилась за сметаной хуже голодной кошки. Представляешь? Вот произошел такой случай. В один прекрасный день я была вынуждена оставить ее дома одну. Я по делам пошла в другое село, а когда в пути оглянулась, то увидела, что из трубы нашего дома валит черный дым. Я, запыхавшись, побежала обратно. И что ты думаешь, увидела? Не догадаешься, Роза. Я застала свою красавицу-служанку на кухне у плиты за целой горой яблочных оладий. Можешь себе представить, с какой скоростью она бежала со двора? Конечно, я ее подгоняла. Пятая служанка была страшной неряхой. Только по воскресным и праздничным дням она умывалась и переодевалась. В остальные дни ее можно было выставить на огород вместо чучела. И то, наверное, хищные птицы испугались бы ее страшного вида. Ей тоже пришлось покинуть нашу крепость. Ох, а наша шестая служанка была ужасно забывчива и расточительна. Она ежедневно забывала свои обязанности. Мне приходилось ходить за нею и все время напоминать, что следует делать. И она, кроме своей рассеянности, была еще и хитра. С нею у меня был такой случай. Она разбила на кухне стакан, и я, услышав звон, пошла к ней, чтобы узнать, что там разбилось. Но она, хитрая лисица, успела спрятать осколки. Но я-то тоже не глупая. Стала искать осколки молча, но очень тщательно. Скоро обнаружила, что она высыпала стекло в помойное ведро, из которого я и вынудила его, но при этом порезала себе палец.
6: Этого было достаточно для крупного скандала.
7: «Ах так?» — сказала я ей. «Значит, ты это сделала специально для того, чтобы наша свинья подавилась этими стеклами?»
6: «Ну уж нет, моя дорогая. Прежде чем это случится, уйдешь ты из нашего дома».
7: Вот такие ягодки закатывались к нам, и мне приходилось пробовать их вкус.
6: «Я знаю, Роза, что тебе уже надоело слушать, но поверь, я очень кратко все рассказала, когда смогла бы о каждой говорить по 3 часа. Но, надеюсь, ты теперь имеешь представление о моих бывших служанках. Однако прошу тебя, не повторяй ошибок тех девчонок. Если ты, Роза, все поняла, если будешь делать все, как я тебе советую, то мы очень скоро поймем друг друга и даже сдружимся».
3: Роза понимала, что эта женщина все преувеличивала, что она сама виновата в том, что служанки так скоро от нее уходили. Было бы неплохо выслушать тех девушек, которых, как говорит хозяйка, она прогнала. Но Роза не желала вступать в такой разговор, тем более, что уже успела определить характер охранницы. Поэтому только сказала, чтобы не обидеть свою будущую хозяйку: «Если одна из ваших служанок сотворила 10-ю часть из того, что вы перечислили, то этого уже достаточно для ее освобождения от службы». Охранница, видимо, осталась довольна ответом, и Роза добавила: «Я постараюсь не повторить эти ошибки». Так началась для Розы новая жизнь. Если ее раньше называли сударыней, то теперь для всех она стала самой покорной и простой горничной. Она очень старалась во всех делах угодить своим хозяевам и Господу Богу. Роза старалась не только ради своей личной выгоды, не потому, чтобы заслужить нужный ей авторитет у хозяев замка и крепости в целом. Нет, она верила и чувствовала, что обязана быть послушной и примерной христианкой, такой, какой учила ее мать. Каждый раз, когда она чувствовала обиду или несправедливость к себе, она вспоминала о своем Спасителе Иисусе Христе, который тоже очень страдал, притом не за себя, а за всех согрешивших людей и за нее тоже. И тогда Роза черпала из своего сердца новые силы, надежду и убеждения, которые всегда помогали честно продолжать службу. Роза не дожидалась указаний охранницы, всегда исполняла работу досрочно и качественно. Ненужную посуду она ставила на свое место всегда чисто вымытой, притом очень осторожно, чтобы не разбить тарелку или стакан. Независимо от того, видел ее кто-то или нет, она всегда оставалась честной, никогда не пробовала какого-либо лакомства на кухне, потому что знала: Бог видит все ее поступки. Роза хорошо помнила ошибки бывших служанок, никогда не забывала и своего обещания служить честно, поэтому не вмешивалась в разговоры и дела других, особенно в разговоры своих господ. Она не подслушивала, не наблюдала за ними и вообще вела тихий и спокойный образ жизни. Но, несмотря на все старания Розы все в точности исполнить и не провиниться, хозяйка со своим трудным характером все же искала повод для скандала. Иногда случалось, что охранница, не зная действительности, совершенно незаслуженно обвиняла Розу. Это было особенно больно и обидно для нее, но тогда она демонстрировала свое большое, верное искусство хранить все в себе и молчать. Это молчание Розы, ее пристальный взгляд в глаза хозяйки иногда очень сильно действовали на сознание несправедливой охранницы, что та порою даже краснела, стыдясь своей лжи. Это было самое неприятное для хозяйки, когда ее подчиненная не спорила, не оправдывалась, но открыто, правдивым взглядом смотрела ей в глаза. После таких случаев охранница становилась умереннее в своем поведении, чаще воздерживалась, не начинала лишних споров. Со временем даже ее супруг стал замечать, что жена реже жаловалась и в течение целого дня не ругалась с ним. Роза не показывала своего горя и трудностей службы. Все таила в себе, в своем сердце, но обиды и тяжелый, часто незнакомый и непривычный труд сильно ее тяготили. По утрам она вставала с рассветом, ходила к колодцу за водой, разжигала огонь в печи, мыла полы в комнатах и подметала на кухне. Бывали случаи, когда Роза не вполне умело исполняла ту или другую работу. Не потому, что не желала, а действительно не умела. И тогда хозяйка издевательски над ней смеялась, называла неспособной глупышкой. Но и такие обиды переносила Роза молчаливо, хотя и очень при этом страдала. Что касалось питания, то оно было неплохим, только иногда готовилось такие блюда, которые Роза не знала, и поэтому не всегда ела с аппетитом. Постель тоже была непривычно жесткой, но и с этим она смирилась. Угнетенная суровой жизнью Роза, за которую никто не заступался, не помогал в трудную минуту, стала настоящей рабыней в чужой крепости. Она трудилась с раннего утра и до позднего вечера, а вместо похвалы и награды слышала недовольство и ругань. Такова была ее горькая участь. Единственное утешение и облегчение обретала она, когда, уставшая от работы в своей комнатке, всю свою боль и нужду высказывала Богу. При этом Роза смотрела в открытое окно, устремляла свой взор к небу, где светились яркие звездочки, и с мольбою, грустью и надеждой произносила: «О Боже, я согласна все трудности, оскорбления и обиды перенести. Я не хочу жаловаться и роптать на свою судьбу. Если только смогу своими делами облегчить страдания моего отца, помоги мне, Господи, в этой борьбе». Дорогие друзья, завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Мама, ну мама, проснись же.
3: Что такое? Что случилось, Маришка? Это ты? Почему ты не спишь?
2: Мама, мне страшно. Можно я включу в нашей комнате свет?
3: Солнышко, если ты включишь свет, ты разбудишь Иришку. Уже ведь глубокая ночь.
2: Мама, ну я боюсь засыпать без света. Можно я с вами посплю?
3: У каждого есть свое место, Мариша. Ну, чего ты боишься? Расскажи.
2: Мне Ириша перед сном страшилку рассказала. Вот мне и снятся ужасы.
3: Знаешь, почему тебе ужасы снятся?
2: Ну почему?
3: Когда я вчера вечером зашла в вашу комнату и предложила помолиться перед сном, ты притворилась, что спишь. Ведь так?
2: Честно?
3: Честно.
2: Вообще-то так.
3: Ну вот, а вместо молитвы ты слушала страшилки. Вот они теперь тебе и снятся.
2: Мамочка, ну можно я посплю с папой и с тобой?
3: Давай мы пойдем в твою комнату и попросим, чтобы Бог благословил твой сон и чтобы тебе приснились добрые, хорошие сны. Хорошо?
2: Ну ладно, давай попробуем.
3: Прежде чем ты ляжешь в кровать, давай помолимся. Дорогой Иисус, я прошу тебя, благослови сон Мариши. Пусть твои ангелы охраняют ее. Дай мир и покой в ее маленькое сердечко.
2: Да, Боже, и прости, что я не помолилась вечером и что притворилась спящей. Аминь.
3: Аминь. Ну а теперь, Маришечка, закрывай глазки и постарайся уснуть.
2: Я постараюсь, мамочка. Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, моя хорошая.
4: Спокойной ночи.

0: Девочки, подъем, пора вставать.
1: С добрым утром, мамочка, ты как спала?
0: Хорошо, а ты?
1: Я тоже. Маришка, вставай, вот Соня.
0: Она вчера долго не могла уснуть, вот теперь ее и не поднять.
1: У нее была бессонница?
0: Да. А кто ее вчера убаюкивал страшилкой?
1: Она сама просила рассказать что-нибудь захватывающее. Мариш, вставай, нам еще много сегодня учить.
2: Я не пойду в библиотеку, я спать хочу.
0: Вставай, Мариша, и пойдем пить чай.
1: Так что, Мариша, ты трусишься, испугалась моих рассказов про страшных-страшных чудовищ?
2: Ничего не испугалась, не приставай.
1: А что же ты к мамочке бегала? Трусишка, трусишка.
2: Отстань, пойдем лучше завтракать.
1: Мамочка, мы уже поели, спасибо, нам нужно в библиотеку, скоро вернемся.
0: Хорошо, девочки, недолго.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
1: Гошенька, мы к тебе за книгой, выходи.
4: Здравствуйте, девочки, что-то вы рано сегодня.
1: Да, нам на завтра много учить, нужна книжка.
4: А что Мариша такая молчаливая? По-моему, она еще не проснулась.
1: А у нее сегодня была бессонница.
4: Ой, это очень плохо, ты не заболела ли?
1: Заболела, у нее трусливость первой тяжести.
2: Идешь, не издевайся.
4: Это что за трусливость такая?
1: Она, представляешь, побежала к мамочке ночью, испугалась.
2: Да, если честно, я боюсь темноты.
4: А что в темноте такого страшного?
1: Я говорю ведь, она трусишка.
4: Ириша, не нужно смеяться над слабостями других. Она боится темноты, ты боишься чего-то другого.
2: Да, и Дышка боится мышей, я знаю.
4: Ну вот видишь, каждый человек может бояться.
1: А интересно, Гоша, а вот герои из Библии тоже иногда боялись?
4: Знаешь, Ириша, Библия – самая правдивая книга, и она честно говорит о своих героях. И хоть в ней рассказывается о божьих людях, но и о людях ведь.
1: Но разве бояться – это хорошо?
4: Библия говорит, что в страхе есть мучение, но Бог может нам помочь стать смелыми.
2: Ну как стать смелым? Как перестать бояться?
4: Вот послушайте историю о Гедеоне.
1: А кто это такой?
4: Давайте откроем Библию, книгу Судей. Было время, когда главным у израильского народа был Иисус Навин. Но когда тот умер, евреи стали грешить и поклоняться идолам. За это позволил Бог поразить мадианитянам свой народ.
1: Неужели их всех убили?
4: Нет, но люди боялись своих врагов. Они прятались, потому что их могли уничтожить. 7 лет люди страдали, но вот решили обратиться к Богу. И ангел Божий пришел к человеку по имени Гедеон, чтобы спасти свой народ.
2: Наверное, Гедеон один ничего не боялся.
4: В то время, когда ангел пришел к нему, он прятался, потому что очень боялся врагов. Ангел Господень сказал ему: «Господь с тобой, муж сильный, иди силою твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека».
1: А как он может спасти целый народ, если сам всего боится?
4: Вы слышите? Бог сказал, что будет с ним. Ангел сказал, что Гедеон должен пойти и разрушить жертвенник идолам, где поклонялся Божий народ.
2: И что, Гедеон сразу стал таким смелым и пошел?
4: Гедеон просил знак у Бога, и Бог показал, что он действительно с ним. Гедеон взял с собой 10 человек. Они пошли и ночью разрушили жертвенник Ваалу. Наутро люди встали, увидели, что жертвенник разрушен, и очень рассердились. Они решили убить Гедеона и его друзей.
1: Ну вот не зря он боялся. Все-таки страх иногда полезен.
4: Люди пришли к отцу Гедеона и стали кричать, что его сына нужно убить. Но отец сказал: Если Ваал бог, пусть он сам вступится за себя. Его ведь жертвенник разбили.
2: Смешно! Как деревяшка может за себя заступиться?
4: Это точно. Поэтому Гедеону не грозила опасность. И тогда он стал собирать народ. Многие люди хотели защитить свои земли и семьи. Но Господь сказал Гедеону: «Народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал: «Моя рука спасла меня». Итак, скажи народу: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится домой». И возвратилось народа 22 тысячи.
5: 22 тысячи испугались? Вот это да!
2: Видишь, Ириша, даже взрослые боятся, а ты говоришь: трусишка, трусишка.
4: Да, девочки, многие испугались, но не все. Осталось Гедеонам 10 тысяч. Но вновь сказал Господь Гедеону: все еще много народа? Веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу: пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе: не должен идти с тобой, тот пусть и не идет.
5: И сколько же человек осталось?
4: Осталось, девочки, всего 300 человек.
2: Ого, но 300 человек — это очень много.
4: Но в сравнении с врагами их было очень мало, потому что мадианитян было как саранчи на поле.
5: И как же они их победили?
4: Бог вновь сражался за свой народ. Гедеон со своими людьми ночью окружили войско врагов. И тут они затрубили в трубы, разбили кувшины, в которых были светильники, и закричали громко: «Меч Господа и Гедеона!» И тут случилось чудо. Войско мадианитян в страхе бросилось в бегство.
2: Ой, так они что же, испугались?
4: Сам Бог навел страх на этих людей. Но Бог может сделать и смелыми, как сделал это с Гедеоном.
2: Ну как не бояться, если страшно?
4: Нужно молиться, ведь Бог с нами каждый миг, где бы мы ни были. Зачем же вам бояться?
2: Да, мне и мама так говорила. Я боялась, потому что не помолилась перед сном.
4: Да, если ваши сердечки всегда будут обращаться к Богу, вы не будете никогда бояться.
5: Гошенька, а можно, прежде чем мы пойдем домой, на музыкальная шкатулочка споет песенку?
6: Здравствуйте, девочки! Я с радостью спою вам песню о том, что Бог все держит в своей руке, и даже вас.

0: Ой, спасибо за песенку.
1: А тебе, Гоша, за рассказ. Мы пойдем домой. До свидания.
0: Пока. Мамочка, мы уже дома.
2: Привет. Ну, как дела?
0: Мамочка, я теперь поняла, как можно не бояться.
2: И как же это можно не бояться, если страшно?
0: Мама, Бог ведь с нами всюду. А если страх придет, я буду молиться.
2: Правильно, Мариша. Бог никогда не оставляет нас. А поэтому мы не одиноки. С нами самый сильный, самый добрый, самый заботливый Отец Небесный.
1: Правильно, мамочка. И я постараюсь быть смелой всегда.
2: Дорогие ребята, а вам часто бывает страшно? Если вы чего-то боитесь, попросите у Бога в молитве, чтобы Он дал вам смелость, как дал ее однажды Гедеону.

Хочу читать. Я читать хочу уметь, чтобы Иисуса славить петь. Написать хочу я сам, Иисус, ты нужен нам.

Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Глава 7. Розе довелось испытать многие суровые часы за время своей службы, а возможности посетить отца не случалось. И все же она не теряла надежды, а ждала подходящего момента для осуществления своего плана. Из ежедневных наблюдений Роза узнала, что сам охранник центральных ворот, у которых она служила, и разносил заключенным еду. Роза постоянно интересовалась и наблюдала за тюремным порядком, но при этом очень осторожничала, чтобы не допустить ошибки. Скоро Роза разузнала, что отец еще жив. Это известие очень обрадовало ее, но в то же время она еще сильнее почувствовала сострадание к нему. На эту боль она обещала Богу не жаловаться. Поскольку Роза жила и служила в доме охранников, она все ближе входила в контакт с этими людьми, вступала с ними в разговор на интересующую ее тему. Однажды она набралась смелости и попросила своего хозяина

0: хозяина, то есть самого охранника, показать ей заключенных. Но тот покачал головой и сказал:
1: «Не надо быть такой любопытной».
0: И на этом их разговор прекратился. Каждый раз, когда Роза видела глиняную посуду с очень жидким супом, кусочек черного хлеба и кружку с водой, предназначенных для отца, она не могла воздержаться от слез. «Что значат мои страдания по сравнению с его?» — думала она. «Я не должна и не хочу больше обращать внимание на обиды и оскорбления». Как-то вечером, когда посуда с ужином для заключенных стояла на подносе, охранник сказал:
1: «Роза, иди со мной. Мне завтра предстоит покинуть крепость. Я должен явиться в общество рыцарей по важным делам. Поэтому хочу тебя познакомить с тюрьмой, вернее, с ее заключенными, для того, чтобы ты смогла их принести еду. Моя супруга тоже целый день будет занята, притом еще и очень мало интересуется этими несчастными».
0: Охранник взял деревянный поднос, связку больших замочных ключей и, оглянувшись на Розу, сказал:
1: «Пошли!»
0: Они шли по длинному, почти темному коридору. Роза ступала на цыпочках, смотрела по сторонам, а сердце так часто стучало, будто готово было выскочить из груди. «Неужели я сейчас, через несколько минут, увижу своего отца?» — подумала Роза, и ей стало страшно от мысли, что не сможет утаить свои чувства. Ей казалось, что уже видит его, обросшего, худого, в кандалах, и притом все еще забинтованной правой рукой. Но пока впереди маячили только фигуры охранников, гремевшего железными ключами, и ей казалось, что это звенели не ключи, а цепи на ногах и руках отца. На глазах Розы выступили слезы, руки дрожали, и она едва держалась на ногах. «Господи, помоги мне!» — шептала она за спиной охранника. «Дай мне силы и мужество остаться спокойной и неузнаваемой». Роза прекрасно понимала, что могло произойти в случае ее разоблачения, поэтому молилась и боролась, чтобы успокоиться и скрыть свои чувства от охранника. Но как ни старалась, она все же не могла удержать слез. Коридор казался бесконечно длинным, вероятно, еще от того, что в сознании Розы мелькали одна за другой самые страшные мысли. Неожиданно охранник остановился. Роза быстро вытерла слезы, осмотрелась и разглядела в стене квадратное углубление, подобие окна. Но это было не окно, а металлический люк. Она услышала звон ключей, щелчок, и охранник открыл люк. Роза подошла ближе, а ее сердце застучало еще чаще. Она заглянула в этот проем и, чуть не вскрикнув, увидела мужчину с длинными волосами, бородой и очень грустным лицом. В его глазах отражалась боль, тоска, страдание и полная безысходность. Этот вид несчастного так сильно подействовал на Розу, что она едва не лишилась сознания.
1: «Этот», — произнес охранник, обращаясь к Розе, «был когда-то храбрым рыцарем, но картежные игры и пьянство превратили его в бандита и убийцу. Я бы не хотел быть на его месте».
0: Охранник передал ему еду, а Роза облегченно вздохнула. Ей стало чуточку легче на душе от того, что этот заключенный не ее отец. Еще несколько шагов, и они прошли по коридору, и охранник снова открыл другое окошко. Роза заглянула вовнутрь и увидела очень бледное лицо женщины, одетой в лохмотья. Волосы заключенной висели вокруг ее головы, прикрывая часть лица. Опять Роза испытывала боль и жалость к несчастной, вспоминала свою мать, добрую, сочувствующую чужому горю, и заплакала. «Какой ужас!» — подумала она. «Неужели возможно, чтобы женщина становилась преступницей?» Заключенная зашевелилась, и Роза заметила цепи на ее ногах.
2: «Эта женщина!»
0: — начал объяснять охранник.
2: «Когда-то была очень красивой, похожей на ангела, но, к сожалению, не осталась таковой. Она тайно следовала распутными путями и теперь мучается здесь, подозреваемая в детоубийстве. Если это подтвердится, то она будет обезглавлена».
0: Охранник посмотрел на Розу, удивился ее бледному лицу, потом добавил:
2: «Мне ее иногда жаль, когда вижу ее отчаяние».
0: Он молча посмотрел на заключенную, потом на Розу и предупреждающе сказал:
2: «Помни, Роза, никогда не отворяй этой двери и не заходи в камеру. Поверь мне, эта женщина может быть опасной и причинить тебе физическую боль. Не доверяй ей».
0: Роза молчала. Она не могла говорить, настолько была тронута увиденным, так растревожена, что была готова отказаться от поручения разносить еду. Охранник, чувствуя волнение Розы, повернулся к ней и, глядя ей в глаза, спросил:
2: «Ты же сама просила посетить тюрьму, а теперь, как мне кажется, тебе страшно».
0: «Ничего, это пройдет», — ответила она, стараясь отвести в сторону глаза.
2: «Конечно, моя милая, ты очень скоро привыкнешь к этим визитам, поймешь, что эти несчастные сами избрали свою судьбу».
0: Опять захлопнулся тяжелый люк, и они пошли к окошку следующей камеры.
2: «Только в эту камеру ты можешь свободно, без опасения заходить», —
0: сказал охранник и открыл дверь.
2: «Этот человек спокойный и добрый, кроткий и очень религиозный. Его имя Альберт, рыцарь из крепости Таненбург».
0: Эти слова услышала Роза прежде, чем успела заглянуть в камеру. Она почувствовала жар и прилив крови, когда перестала соображать. Роза боялась потерять сознание. Хорошо, что охранник не обращал на нее внимания. Она прикрыла ладонью рот, чтобы не вырвались слова сострадания, которые могли выдать ее волнение. Роза видела через открытую дверь своего любимого отца, смотрела, но не узнавала. Так он изменился. Заключенный был очень бледен, с бородой и длинными волосами. Одежда очень изношена и не стирана. Он сидел на вырубленной из камня скамье, которой был прикован длинной цепью так, чтобы имел возможность передвигаться по камере вокруг стола, тоже высеченного из цельного камня. В момент, когда охранник вошел в камеру, заключенный сидел за столом в глубокой задумчивости. Левая его рука лежала на столе, а правой он устало опирался о скамью. Роза осталась стоять у порога, когда охранник прошел вовнутрь этого полутемного помещения, к столу, за которым сидел несчастный рыцарь Альберт. Его дочь, плачущая от горя, не могла двинуться с места. Она прислонилась плечом к каменной стене и смотрела на заключенного, который приходился ей любимым отцом. В углу камеры стояла очень тряхлая, почерневшая от времени и сырости деревянная кровать, на которой лежала солома и груботканное шерстяное одеяло. Вся камера выглядела мрачно и угрюмо. Она имела форму склепа с овальным сводом и вся из камня. Только одно узенькое завешенное окошко обеспечивало помещению слабым дневным светом. Но поскольку стены и потолок были очень темными, то этот проникающий в подземелье свет почти поглощался темными стенами. Весь этот вид так сильно растревожил Розу, так больно отразился на ней, что она почти не могла контролировать свои мысли и действия. Ей хотелось крикнуть: «Милый мой отец!» Но все же, несмотря на свою слабость, она знала, что не должна этого делать. А если бы и имела на это право, то и тогда бы, вероятно, не выдавила бы из себя слова, потому что горло сдавило комом. Громкий голос охранника прервал ее печальные мысли.
2: «Рыцарь!»
0: — произнес он, и в этот момент загремела металлическая цепь. Все это происходило несколько секунд, а Розе казалось, что она давно в этой камере. Заключенный поднялся, чтобы приветствовать охранника, протянул к нему руку, и охранник сказал вместо приветствия:
2: «Завтра вам принесет еду моя служанка. Я уезжаю на недолгое время».
0: Роза боролась с собой, чтобы сохранить самообладание и не провалить своих планов. Заключенный молча, но очень пристально смотрел на девушку. Казалось, он вот-вот поднимет руку и подойдет к Розе, чтобы обнять ее. Но, к счастью, этого не случилось. Он ее не узнал. Но испытание стойкости и мужества для Розы этим не кончилось. Узник сделал шаг вперед и, не сводя взгляда с девушки, хриплым голосом промолвил:
2: «Боже мой!»
0: Из его глаз покатились слезы.
2: «Моя дочь Роза тоже такого возраста!»
0: Заключенный перевел взгляд на охранника и спросил:
2: «Неужели вы, мой добрый охранник, не сможете мне сказать что-нибудь о моей дочери? Неужели нет никаких известий? Ведь я уже столько раз просил, чтобы мне хоть кто-то что-то сказал о моей Розе».
3: «Бог на небесах знает, где она», —
0: ответил охранник и, глядя ему в глаза, добавил:
3: «Людям пока неизвестно, куда она пошла и где находится».
2: «Ах, какое несчастье!»
0: — отозвался огорченно Альберт.
2: «Честное слово, не могу себе представить, чтобы ни один из моих старых друзей не позаботился о моей бедной дочери, не принял ее к себе».
0: Так он высказался охраннику, но на самом деле в глубине души надеялся, что его дочь, вероятно, у доброго старого угольщика Бурхарда, куда он сам ей посоветовал идти. Это были его тайные мысли, а вслух он сказал следующее:
2: «Я все же хочу надеяться, что она нашла пристанище у надежных людей».
0: Узник опустил глаза, не обращая больше внимания на девушку-служанку, которая должна будет завтра принести ему обед, чуть повернулся в сторону окна, будто ожидал помощи от того единственного источника света, и сказал:
2: Позволь мне узнать, мой милосердный Бог, прежде чем умру в этой тюрьме, где моя любимая Роза. И если такова твоя воля, то дай мне возможность еще раз увидеть ее.
0: Альберт умолк, и Роза заметила, как скатились по его щекам слезы. Он опять, обращаясь к своим посетителям, продолжил.
2: «Вы, мой добрый охранник, не можете себе представить, какая она умница, какая честная моя добрая дочь. Она намного добрее меня, она меня любила, ничего не скрывала и верила мне. Кроме радости, я ничего не испытывал от нее».
0: Роза с охранником молчали. Каждый думал о своем, а взволнованный заключенный уже обращался к служанке.
2: «Если твои родители еще живы, милая сударыня, то люби их самой нежной любовью. Поверь, они наверняка и тебя очень любят».
0: Эти слова не только тронули, но невыносимо больно ранили сердце Розы. Она больше не могла притворяться и скрывать свои чувства. Сердце просто не выдержало этого испытания, и она громко заплакала. В ней боролись две силы, перебивая друг друга. Сердце говорило: «Обними своего отца, не терзай его души своими молчанием». Разум советовал обратное: «Не выдавай себя, иначе ты не сможешь ему помочь». И Роза кусала себе губы, дрожала, как в лихорадке, и огромной силой воли и разума твердила себе: «Молчи». Альберт что-то заподозрил, чувствовал сердцем, что девушка боролась с собою, но почему не мог догадаться.
2: «Почему ты плачешь, милая?» — спросил он, глядя на Розу. «Неужели из твоих родственников тоже кто-то находится в тюрьме? Или ты похоронила своих родителей, что так опечалена?»
0: Охранник был удивлен не меньше своего заключенного. Он молча смотрел то на Розу, то на Альберта и не мог понять, почему вдруг так резко изменилось настроение служанки. Двое стоящих перед нею мужчин ждали, и Роза понимала, что должна что-то сказать. Она вытерла слезы и, подумав, ответила: «Моя мать давно умерла, а отец, хоть и живой, но не живет со мной вместе».
2: «Как печально!» —
0: сказал заключенный и, стараясь говорить ласковее, сочувственно добавил:
2: «Бог непременно заступится за тебя. Он тоже видит твое мягкое сердце, любимое дитя. Так что положись на него, он твой спаситель».
0: Охранник не вмешивался, позволил заключенному высказать свое мнение, потому что знал его добродушный характер. Потом все же добавил к сказанному:
2: «Он прав, моя девочка, только ты, по-моему, слишком милосердна. Если ты из-за каждой мелочи будешь плакать, то я не смогу доверить тебе предложенное поручение».
0: После этих слов охранник посмотрел на Альберта, поставил на стол поднос и, уже собравшись покинуть камеру, сказал, глядя заключенному в глаза:
2: «Вообще, эта девочка очень воспитанный ребенок. Она очень исполнительна и к тому же еще и религиозна. Но это не все. Она талантливая воспитательница моих детей, и это очень похвально для нее. Честное слово, если моя маленькая Берта когда-нибудь станет такой, то я буду всю жизнь благодарить Бога».
0: Альберт молчал, но в душе своей удивился, почему в его камере вдруг происходит такой разговор. Он внимательно посмотрел служанке в глаза, стараясь улыбаться, что плохо удалось. А Роза страдала и мучилась, потому что этот грязный, в лохмотьях человек был ее отцом. Когда Роза опустила глаза, заключенный сказал:
2: «Благослови тебя, Господь, милая девочка. Если ты позволишь, то пожму тебе руку. Я советую тебе, останься и впредь такой достойной и верной людям и Богу».
0: Роза, волнуясь, протянула руку и в тот же момент почувствовала теплоту отцовской ладони. «Спасибо, храни вас Бог», — ответила она. Когда охранник наконец вышел из камеры, Роза облегченно вздохнула. Силы покидали ее. Оказавшись опять в коридоре, она едва передвигала ноги, так устала от свидания с отцом. Дорогие друзья, завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: Царство Божие похоже на купца, что много лет ищет жемчуг, лишь хорош и объехал целый свет. И жемчужин на лучших он привез и большой свой дом. Но однажды вышел случай, удивительный с купцом, драгоценную заметил. Он жемчужину друзьям, нет такой на целом свете, а цена купить нельзя. Все померкло рядом с ней, что-то копилось столько лет. Нет такой на целом свете. Ровнее, чистее, светлее нет. За огромничную цену можно ее завладеть. А сник купец, и перестанешь и пить, и есть. В дом просторный он вернулся, где жемчужины лежат. Осмотрелся, огляделся, ничему уже не рад.
1: Вдруг очнулся и решил он все добро свое продать, чтоб жемчужиной красивой, самой ценной обладать. Все сокровища, одежду, жемчуг весь кладет в сундук, и проходит он поспешно между удивленных слуг. Ничего не удержало, ни сомнений, ни смех, так мечту свершал он, был купец счастливей всех. На прилавок пред торговцем он богатство положил, и жемчужину, как солнце, прямо в руки получил. На сияние перламутра с восхищением смотрел он, и ни разу с той минуты о покупке не жалел.
2: То, на что мы тратим средства, очень дорого для нас. В сердце есть такое место, а чужих сокрыто глаз. Где таится драгоценно, для нее мы день за днем платим цену, силы, время отдаем. Это то, что очень важно, это то, чем дорожим. То сокровище покажет направление всей души. Если встретил ты Иисуса, ту жемчужину купил, то от мелочного груза жизнь свою освободил. Ты и близко не поставил ту жемчужину ни с чем. Все продал и все оставил, и расстался здесь совсем. Странный ты и не похож, и для мира стал чужой, потому что Царство Божье, потому что милость Божья, потому что Слово Божье, жемчуг для твоей души. Аминь.

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Мариша, ты помнишь, что у мамы скоро день рождения?
1: Помню, конечно.
0: А ты уже подарок приготовила?
1: Приготовила.
0: А что ты ей подаришь?
1: Я скажу.
0: Почему? Ну скажи, мне так интересно.
1: Ириша, не скажу. Ты проболтаешься.
0: Я проболтаюсь? Никогда в жизни. Ну скажи, пожалуйста.
1: Ириша, это моя тайна.
0: Ну разве могут быть тайны от друзей? Если ты мне не говоришь, значит, ты не настоящая подруга.
1: Ириша, не обижайся, просто это не только моя тайна.
0: А чья же еще?
1: Хорошо, я тебе скажу. Мы с папой приготовили общий подарок.
0: Ой, как интересно. Ну что, скажи.
1: Точно не скажешь маме?
0: Нет, обещаю.
1: Хорошо, папа сплел из соломки вазочку, а я должна буду ее разрисовать красками.
0: Ух ты, здорово.
1: Только не говори маме, это тайна.
0: Ага, хорошо.
1: Мамочка, привет!
2: Здравствуйте, мои милые, как у вас дела?
0: У нас все хорошо, а у тебя? Чем ты занимаешься?
2: Я составляю меню.
1: Какое меню?
2: А я думаю, что бы мне приготовить вкусненького к своему дню рождения.
0: Ура, давай мы тебе поможем. Мороженого главное не забыть, пирожных, всяких тортов.
2: Я обязательно учту ваши пожелания.
0: А что тебе подарить?
2: Звездочку с неба.
0: Нет, а если серьезно?
2: Будьте послушными, это будет самым большим подарком.
0: Ну вот, видишь, Мариша, ты зря старалась. Можно было бы вазочку не разукрашивать.
2: Какую вазочку?
0: А, Мариша с папой тут тебе подарок приготовили. Вазочку из соломки.
1: Ириша, ну я же тебя просила. Как тебе не стыдно? Ты же обещала.
0: Ой, прости, Мариша, я нечаянно проболталась.
1: Разве тебе можно доверить тайну? Я ничего тебе больше не скажу.
0: Но я же попросила прощения.
1: Но ты выдала мою тайну, все. Я не дружу больше с тобой.
0: Ну вот, обиделась, ушла.
2: Да, неприятная ситуация.
0: Мам, но я ведь ничего такого не сделала.
2: Я так понимаю, что ты выдала чужую тайну?
0: Ну да, она просила меня не говорить.
2: Знаешь, теперь Мариша вряд ли сможет тебе что-то доверить.
0: Я попытаюсь с ней поговорить. Может, она мне простит?
2: Я думаю, это будет нелегко, но попытаться нужно.
0: Мамочка, мне нужно сходить в библиотеку, сдать книги.
2: Да, иди, но не задерживайся.
0: Ну, пока. Ну, вот и библиотека. Может, Гоша рассказать свою проблему? Может, он посоветует, как помириться с Маришей?
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Что ты это решила мне рассказать? Привет, Ириша.
0: Здравствуй, Гоша. Вот скажи, ты книжный червячок, много книг сгрыз, все знаешь. Что делать, если ты выдал чужую тайну?
4: А хозяин тайны, конечно, рассердился и на тебя обиделся?
0: Ну да.
4: Я так понимаю, что хозяином тайны была Мариша?
0: Ага, и еще папа.
4: Да, это совсем плохо.
0: Но Гоша, ведь мама и так бы узнала, что они приготовили ей на день рождения.
4: Дело не в этом. Дело в том, что Мариша доверила тебе свою тайну, а ты взяла и все разболтала.
0: Ну я не специально. Что, это такой большой грех?
4: В Библии есть история, в которой рассказывается о человеке по имени Самсон. Так вот, ему стоило жизни то, что он не смог сохранить свою тайну.
0: Стоило жизни? Расскажи эту историю, Гоша.
4: Хорошо, давай откроем Библию. Было время, когда Божий народ вновь забыл о своем Боге. За это они попали в беду. Филистимляне, люди злые и сильные, взяли израильтян в плен. И вот в это время Бог поставил над своим народом судью по имени Самсон.
0: Это у него была какая-то тайна?
4: Да, Ириша. Самсон был наделен силой, которую не имел никто из людей.
0: Но это не тайна. Он, наверное, просто занимался спортом.
4: Нет. Тайна его силы была... Впрочем, никто об этом не знал, кроме самого Самсона и, возможно, его родителей. Сила его была так велика, что однажды он как козленка растерзал льва, который встретился ему на дороге. А в другой раз убил 1000 врагов ослиной челюстью. Он мог разорвать любые прочные оковы и веревки.
0: Вот это сила! Но в чем же была его тайна?
4: Видишь, какая ты любопытная? Наверное, тебе была так же интересна и Маришкина тайна.
0: Может быть, может быть. Но эту тайну ведь можно узнать?
4: В свое время узнаешь. Врагам Самсона тоже было любопытно, в чем же заключается его сила. Он доставлял им некоторые трудности. Бог ведь не зря наделил Самсона такой силой. Он должен был спасти свой народ от врагов. Однажды они решили убить Самсона. Они закрыли городские ворота и стали его там поджидать. Но Самсон решил уйти из города ночью. Он подошел к воротам и обнаружил, что они закрыты. Просто схватил эти огромные двери вместе со всеми замками, взвалил их себе на плечи и отнес на гору.
0: Ой, как мне интересно. Но в чем же была его тайна?
4: Всем было это интересно, но он не должен был говорить, и никому это было неизвестно. Ведь если бы они узнали, они могли бы его убить. И тогда враги Самсона попросили женщину, которую любил Самсон, по имени Далида, выведать его тайну.
0: И что, он ей сказал?
4: Вот скажи, Мариша сразу же сказала тебе о своей тайне?
0: Нет, я ее уговаривала.
4: Ну вот, это же делала Далида. Каждый день она просила Самсона, чтобы тот рассказал ей, в чем же его секрет. Он не хотел говорить, но она не отставала, просила, плакала, умоляла. «Если ты мне не скажешь, значит, ты меня не любишь», — говорила Далида.
0: Ух, какая вредная предательница!
4: Да, но Самсон этого не знал. Он очень любил эту женщину и потому сказал: «Если остричь волосы на голове моей, то отступит от меня сила моя, и я стану таким же, как все люди».
0: Волосы? Так тайна его силы была в волосах?
4: Да, еще до рождения родителям Самсона Бог сказал, чтобы они не стригли волос на голове своего мальчика, потому что Бог избрал его для служения себе.
0: И что, Далида его предала?
4: Да, только она об этом услышала, она позвала филистимлян. Когда он уснул, враги остригли Самсона, сила его стала уходить. Он ослабел, и филистимляне схватили Самсона. Они сковали его двумя медными цепями, выкололи глаза и заставили работать.
0: Ужас! Вот это да! Но зачем он сказал этой Далиде?
4: Он доверил этой женщине свою тайну, а она его предала. Тебе это знакомо?
0: Да, немножко.
4: Но со временем волосы Самсона стали отрастать. Сила возвращалась к нему. Как-то раз филистимляне собрались, чтобы принести жертву своему богу-идолу. Они радовались и говорили, что их идол предал Самсона и Божий народ в их руки. Когда они развеселились, то сказали: «Позовите Самсона, пусть он нас повеселит». Самсона привели и поставили между двумя столбами, на которых был утвержден весь дом. Тогда Самсон позвал к своему богу и попросил силы, чтобы отомстить врагам бога. Он уперся в столбы и сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами».
0: И что, он погиб?
4: Да, он погиб, но вместе с ним погибли все враги, которые находились в этом доме.
0: Да, у Самсона была серьезная тайна.
4: Любая тайна серьезна. И если человек ее доверяет тебе, значит, он доверяет тебе самому.
0: Все, теперь меня Мариша никогда не простит. Да и Бог меня не простит. Ведь я поступила неправильно.
4: Нет, Бог очень добрый. И если люди просят прощения от души, он прощает. Вот хочешь послушать об этом песенку?

0: Да, песенка хорошая, но я хотела бы попросить у Бога прощения за то, что разболтала чужую тайну.
1: Хорошо, давай помолимся.
0: Господь дорогой, ты прости мне, пожалуйста, что я такая болтуха и рассказала маме о Маришкиной тайне. И еще помоги, чтобы она мне простила. Аминь.
1: Аминь. Ну что, Ириша, тебе, наверное, пора бежать домой? Иди мирись с Маришкой и в следующий раз приходите вместе.
0: Хорошо, Гоша, я постараюсь. За рассказ спасибо. Пока. Мамочка, я уже дома, а где Мариша?
2: В своей комнате, плачет.
0: Я пойду к ней и попрошу прощения.
2: Конечно, иди.
0: Мариша, прости меня, пожалуйста, я была не права. Я теперь знаю, что рассказывать чужие секреты – это очень плохо.
3: Мне очень обидно, Ириша, ведь я думала, что ты настоящий друг, а ты...
0: Нет, я настоящий друг, я просто не подумала, что сделала. Но я хочу, чтобы ты мне доверяла, я больше никогда так не буду.
3: Ну ладно, прощаю. А ты мне расскажешь, что тебе Гоша рассказывал?
0: Обязательно расскажу. Ну что, мир?
3: Мир.

Дорогие ребята, было ли когда-то в вашей жизни так, что вы доверили секрет своему другу, а через день об этом уже знали все вокруг? А может, вы сами любите поделиться чужими тайнами? Будьте такими девочками и такими мальчиками, которым можно было бы дать.

0: девочка жила с мамой, без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой, на коленях плакала вдова. Были горькие ее слова.
1: «Помоги мне, любящий Христос, осуши мои глаза от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечери с нами за столом, обогрей нас в стужу и в дожди, никуда от нас не уходи».
0: И Христос хранил детей и мать, не давал им в скорби унывать. Голод, холод обходил жилье, в молитве искренне ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин. О витринах кукол в кружевах, с алой лентой в темных волосах. Девочка не сводит с кукол глаз.
1: Подержать ее в руках хотя бы раз.
0: Но цена на куклу высока, можно лишь смотреть издалека. Запирают магазина дверь. Молившись, все легли в постель. Мама пожелала
1: добрых снов. Завтра праздник, завтра Рождество.
0: И сказала девочка Христу:
1: «Как хочу я куклу к Рождеству, в сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах. Подари ее мне завтра днем».
0: Утром на пороге почтальон развернула девочка пакет.
1: «Кукла в нем! От Господа ответ!»
0: И, прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом.
1: «Мой Господь, я так тебя люблю и от всей души благодарю. В сумерках ли ночи, в свете дня, никогда не оставляй меня. Стану повторять я всем вокруг. Ты мой самый верный друг. Буду говорить у всех дверей. Нет надежней друга у детей».
0: А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той нежно прикоснулся Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, в бедный домик куклу отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.

слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Глава 8. Роза в этот вечер сильно переживала. Грустный

0: И мысли об отце не покидали ее. Все время она видела перед глазами его бледное лицо, тяжелые железные цепи на руках и ногах и темные стены тюремной камеры. Страдания и горестное положение отца терзали ее душу, и только надежда на лучшее будущее придавала Розе новые силы для жизни. Как только она оказалась одна в своей комнате, она опустилась на колени для молитвы. Роза глубоко верила, что великий, всемогущий Бог, который желает всем людям добра, поможет и ее отцу выбраться из тюрьмы, в которой он невинно страдает. Очень поздно легла она спать, но и тогда еще долго лежала и видела перед глазами всю ту же картину, полутемную камеру, каменный стол и отца в цепях. Всего на короткое время заснула Роза, как ее разбудила хозяйка. Через 2 часа, как она объяснила, что ее супруг собрался покинуть крепость, и Роза должна ему сварить суп, чтобы тот смог поесть перед отъездом. Служанка в короткий срок сварила суп, и хозяин очень ее хвалил во время еды. Даже обещал привезти подарок, если она все свои обязанности исполнит добросовестно. Наевшись и попрощавшись с супругой, охранник, обладающий заодно и мастерством настоящего рыцаря, сел на коня и ускакал. За ним опять поднялся подъемный мост. Закрылись и заперлись главные крепостные ворота, а ключ от замка, как всегда, отнес один из слуг непосредственно хозяину крепости, рыцарю Кунериху. У самых ворот еще во времена строительства крепости было сооружено небольшое помещение специально для дежурного охранника. Туда и отнесла охранница ключи от тюрьмы и других помещений, находящихся в распоряжении охраны. Теперь, как случалось не раз, она повесила всю связку ключей на гвоздь, недалеко от дверей. Сама же пошла в дом и легла спать, поскольку еще была ночь. Роза оказалась одна в комнате охранников. Кругом было тихо и темно. Могла и она еще прилечь и поспать до наступления рассвета, но почему-то не хотелось. Невольно вспомнила свое одиночество, отца в тюрьме, и вдруг при тусклом свете перенесенного фонаря увидела на гвозде связку ключей. Молниеносно возникла мысль, что в этой связке есть и ключ от отцовской камеры. Розе стало жарко и страшно. «Можно ли совершить такой поступок?» — подумала она, вспомнив обещание не нарушать Божьих законов. «А может быть, это не грех? Ведь я хочу действовать для защиты справедливости». Опять Роза растерялась, не знала, что делать, но соблазн был так велик. Так страстно ей хотелось помочь страдающему отцу, что она со страхом и бьющимся от волнения сердцем протянула руку к связке ключей. «Ой, как страшно!» — подумала она, и рука сама по себе остановилась. Роза оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, смелее подумала о своем намерении. Казалось, какой-то голос говорил ей: «Не бойся, чего ты теряешься?» И она сняла с гвоздя ключи. В тот раз, когда Роза следовала за охранником по тюрьме, она запомнила ключ от камеры отца, и поэтому теперь сразу нашла его в связке. Быстрым движением она его сняла, взяла в правую руку тюремный фонарь и прошла в темный коридор. Каждый шаг и каждое движение проделывала Роза с большим усилием и почти против собственной воли. Лишь большая любовь к отцу придавала ей силы для осуществления задуманного плана. Коридор казался Розе бесконечным, но вот, наконец, показалась первая дверь. Она начала считать. Первая, вторая, вот и последняя, нужная, за которой ее отец. Роза оглянулась, чтобы еще раз убедиться, что она одна в этом жутком коридоре. И, увидев, что кругом никого нет и все спокойно, вложила ключ в замочную скважину. Что подумает отец, если услышит щелчок дверного замка в ночное время? Вдруг пришло в голову Розе, когда осторожно повернула ключ. Тихо и со страхом открывая дверь, она увидела перед собой темное пространство, и жуткое ощущение охватило ее еще сильнее. Она почему-то вдруг представила себе, что камера пуста, что вчерашний визит в действительности не состоялся, а был всего лишь сон, в котором она видела отца, и от этой мысли ей стало еще страшнее. Все это происходило в короткое мгновение, но Розе казалось, что она давно в этой темной тюрьме. Она повыше подняла фонарь и в этот момент увидела сидящего за столом отца. Тот очень удивился, когда узнал вчерашнюю девушку-служанку.
1: «Это ты, милая детка?» — спросил он встревоженно. «Зачем ты пришла в такое позднее время? Или сейчас уже утро? Но тогда должно быть очень рано. Я слышал, как недавно сторож пробил 2 часа ночи».
0: «Простите», — тихо прошептала Роза, «что я вас тревожу в такое время. Я вижу, что вы тоже не спали. Я пришла для того, чтобы поговорить с вами наедине, без свидетелей».
1: «Ой, милая вы моя!»
0: Тоже уже тихо отозвался заключенный.
1: «Это опасно, и вы можете иметь очень большие неприятности. И вообще, честная девушка не должна в ночное время покидать свою спальню. Для нее лучше остаться в комнате и дверь запереть надежнее моей тюремной камеры».
0: «Не беспокойтесь», — ответила Роза. «В крепости все спокойно спят, и я пришла сюда не без помощи Бога. Я прежде помолилась и все хорошо продумала. Сам Господь ведет и охраняет меня. А теперь слушайте меня внимательно. У нас мало времени, и поэтому я скажу всего несколько слов. Но это очень важно. Поверьте мне, я очень переживаю по поводу вашей разлуки с дочерью. Мне вас очень жаль, и поэтому хочу вам сообщить приятную новость. У меня есть известие о вашей дочери».
1: «Вы что-то знаете о моей Розе?» —
0: оживленно спросил заключенный и приблизился к Розе, гремя цепью.
1: «О боже, если это правда, то ваш визит мне дорог, как приход ангела с небес. Рассказывайте же скорее, милая сударыня, что с моей Розой? Вы ее видели, вы сами с ней говорили».
0: Роза просто не успевала отвечать, один вопрос следовал за другим.
1: «Ну скажите же, она здорова, как она себя чувствует?»
0: Наконец, Роза получила возможность говорить, и она с радостью в глазах произнесла: «Я могу вам передать самые достоверные сведения о вашей дочери. Вот, смотрите, узнаете ли эту золотую цепочку с медалью?»
1: «Бог ты мой!» —
0: громко воскликнул заключенный, протягивая руку к медали.
1: «Это же памятная медаль, которую я вручил Розе в во время прощания с нею. Но как эта вещь попала в ваши руки? Ведь я тогда просил ее не отдавать и не продавать этот дорогой подарок. Я не могу себе представить, как могло случиться, что она ее отдала. Наверное, вы с Розой очень хорошо знакомы. Ах да, я понимаю. Она дала вам эту цепочку с медалью для того, чтобы я скорее доверился вам и поверил вашим сообщениям.
0: Роза подошла еще ближе к заключенному. Ее лицо изменилось, и, как казалось узнику, сияло радостью, когда еще совсем недавно было очень грустным. Роза очень смело и уверенно посмотрела своему собеседнику в глаза и уже более громко сказала: «Ваша дочь не нарушила своего обещания, мой дорогой отец. Смотрите же на меня внимательнее. Я Роза».
1: «Ты?»
0: — воскликнул Альберт, и Роза заметила, как он вздрогнул и побледнел.
1: «Прошу, не обманывай меня», —
0: произнес Альберт, перейдя на «ты».
1: «Иначе ты жестоко поранишь мое сердце. Моя Роза была действительно красива, как цветок, о чем говорит и ее имя, а ты не такая, ты не похожа на нее».
0: В камере было довольно темно, иначе Альберт узнал бы свою дочь, поскольку она перед приходом к нему смыла темную краску с лица и уже не выглядела такой, какой ее видел отец днем. Роза поставила фонарь на пол, вынула маленькую свечку из корпуса, и в камере сразу стало светлее. И когда Роза опять выпрямилась, держа свечку в руке, Альберт отчетливо и ясно увидел знакомые черты дочери. Он видел нежное, с румяными щеками лицо, распущенные, волнистые волосы, которые лежали на плечах, а несколько локонов частично прикрывали белоснежный лоб. Роза молчала, а он смотрел на девичье лицо, на большие голубые ее глаза, из которых крупными каплями катились слезы необыкновенной радости, и вдруг громко воскликнул:
1: «Роза, доченька моя! Возможно ли, чтобы ты оказалась здесь? Да-да, это ты! Я узнаю тебя, милая моя! Разреши мне тебя обнять!»
0: Альберт с усилием приподнял руки, на которых висели тяжелые цепи, и, обняв Розу, прижал ее к своей груди. Наступила тишина. Два несчастных человека почувствовали неописуемую радость. Свое огромное счастье они обрели не где-нибудь в богатом дворце или на цветущей лесной поляне, а в темной, сырой и душной тюремной камере. Эти двое не могли больше произносить слово любви, радости и благодарности, потому что лишились дара речи. Только слезы дочери и отца, тихое рыдание и звон железных цепей свидетельствовали о том, что в этой камере они нашли свое утраченное счастье. Когда они немного успокоились, и душевные чувства любви и радости позволили им посмотреть друг другу в глаза, Альберт, не отпуская дочери, спросил:
1: «Моя дорогая Роза, не томи меня так долго. Объясни же, наконец, как ты сюда попала? Раскрой мне свою тайну. Это должно быть ужасно. Насколько я понимаю, ты стала служанкой в этой крепости».
0: И тогда Роза рассказала отцу все: как принял ее старый угольщик Бурхард, как она решилась с помощью этих добрых людей поступить на службу в крепость, как переживала за него и всеми средствами старалась попасть к нему в тюрьму. А теперь, — заключила Роза свой рассказ, — я могу с уверенностью сказать, что великий Бог услышал мои молитвы и исполнил мое желание быть рядом с тобою, мой самый-самый добрый отец. Теперь у меня есть возможность готовить для тебя вкусный обед, стирать одежду и вообще всегда общаться с тобою. О, как я счастлива! Я теперь самый счастливый человек на свете, поэтому постараюсь жить так, чтобы мое пребывание на этой земле всегда служило делам, угодным Богу. Отец Розы обратил свой взор к небу и сказал:
1: «Ты, Роза, возможно, не самая счастливая, но наверняка самая хорошая дочь. Теперь я счастлив. Сколько раз мое сердце терзалось по той причине, что пришлось мне золотую цепь сменить на железную. Это было суровым испытанием для меня. Но сегодня я благодарен Богу за свою судьбу. Я теперь убежден, что без этой грустной истории не узнал бы доброго сердца моей дочери. Я помню, как счастлив был, когда кайзер повесил мне на шею золотую цепь. Но сегодня, когда на мне эти железные, которые до крови натерли ноги, я еще счастливее. Этот момент нашей встречи я бы не променял на все земные сокровища». «Да», —
0: продолжал Альберт и, опустив глаза, посмотрел на золотую цепочку, которая во время объятия упала и все еще лежала на полу.
1: «Что значит золото? Ничего по сравнению с добродетельностью и блаженством, которыми награждает нас Бог. И все же я должен поднять и хранить эту цепочку с медалью, но не потому, что они из чистого золота, а потому и для того, что на этой медали написаны мудрые, очень полезные людям слова. Да, моя любимая дочь, именно сейчас сбываются эти правдивые слова. Божий глаз охраняет нас. И это действительно так. Бог всегда и всюду с нами. Злой рыцарь решился идти против нас, но он забыл о том, что является всего лишь орудием в руках высшей силы. Через страдания ведет нас великий Бог к самой большой радости. Мы чувствуем это сегодня. Кунерих испытывает огромное удовольствие при виде моих страданий. Он ликует и радуется тому, что имеет власть надо мной. Я часто слышу, как звучит наверху в его замке музыка, раздаются радостные возгласы и крики пирующих. Но я бы не хотел поменяться местами с теми душевно бедными людьми. Я здесь, в камере, счастливее рыцаря Кунериха, который в достатке живет в богатом замке, пьет вино из золотых бокалов и ест вкусные блюда из серебряных тарелок. О, Роза, хорошо, что ты в своем молодом возрасте видишь разницу между злом и добром, что навещаешь своего отца в тюрьме. Будь и впредь такой, пребывай всегда с Богом и исполняй его заветы. Помни, если останешься верной ему, то обретешь большое сокровище на небесах, и это самое большое счастье.
0: Роза обещала отцу все исполнить и на прощание подала ему руку. Она вдруг вспомнила, что прошло много времени и надо возвращаться в крепость. Выйдя из камеры, Роза услышала звуки горна. Это ночной дежурный трубил наступление утра. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

Вопрос. Был ли маленьким Христос? Как учился он ходить? Что он начал говорить? И любил ли он гулять? И во что любил играть? Был ли он отцу послушен? Музыку какую слушал? Думаю, он добрым был. И в собрание ходил. Дружелюбным быть старался. И, конечно, он не дрался. Младшим братьям помогал. Иногда он уставал. Но капризным, злобным не был. Он всегда смотрел на небо. Он всегда молился Богу. Только в нем искал помогу. Если б мог тогда я жить, так хотел бы с ним дружить. Как желаю ею Божьим на Иисуса быть похожим.

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: О, девчонки, привет! Ну как погуляли? Не замерзли? Что-то вы быстро вернулись.
1: Погуляли, погуляли.
0: А что вы такие грустные? Что-нибудь случилось?
2: Мы больше не пойдем гулять никогда.
0: Ну прям так и никогда.
1: Мам, вот скажи, помнишь, ты говорила, что могла бы нас записать на какой-то кружок?
0: Да, я думаю об этом. Но вы ведь сами пока не определились, чем бы хотели заняться.
2: Уже определились.
0: Да? Это хорошо, ну и чем же?
1: А ты угадай, какой это кружок самый полезный в наше время?
0: Хорошо, попробую.
1: Ну попробуй.
0: Думаю, Мариша могла бы заняться художественной гимнастикой. Ну, а Ириша любит петь. Может, ты хотела бы заняться музыкой или вокалом, например?
1: Скажем так, чуть-чуть не угадала.
0: Ну, тогда, может, вы хотели бы рисовать? Нет? Опять не то? А, ты говорила, что это полезный кружок. Значит, это будет кружок «Умелые руки», точно?
2: Нет, это будет кружок «Умелые ноги».
0: «Умелые ноги»? А бывает такой кружок?
1: В общем, мама, мы решили записаться в секцию карате.
0: Что-что? А это вам еще зачем?
1: Мама, без навыков самообороны в наше время пропадешь. Ну как ты не понимаешь?
0: Ни от кого же вы решили обороняться?
2: Мама, у нас во дворе живут такие мальчишки, ты даже не представляешь.
1: Да, они такие противные и все время лезут драться.
0: Ой, как нехорошо. Разве можно драться с девочками?
2: Ну вот, и мы так говорим.
1: А если бы мы знали приемы карате, мы бы ха-ха и готово. Они бы больше никогда не лезли. Теперь ты понимаешь?
2: Ладно, мама, мы пришли сказать, что сейчас бегаем в библиотеку.
1: Да, и возьмем там книгу по карате, пока ты не запишешь нас в секцию, ладно?
0: Да, ну вы в библиотеку идите, конечно. А по поводу секции и самообороны мы потом поговорим, ладно?
2: Да, мамочка, но мы побежали. Пока!
1: Пока!
0: Пока-пока!
2: Библиотека.
1: Сейчас, как найдем книжку, мы им покажем, где раки зимуют.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: И где это раки зимуют? Что это за угрозы?
2: О, Гоша, привет!
1: Гоша, нам срочно нужна книжка, где описаны приемы карате. У тебя есть такая?
4: Вам по карате? А это еще зачем? Вы же девочки, а девочки не дерутся.
2: Ага, точно. Значит, мальчикам можно, а нам нельзя.
4: Вообще-то никому нельзя. А вот что, кто-то обидел?
1: Гоша, понимаешь, мы с девочками играли в тройки и лишние, а мальчишки стали нас прогонять, как будто футбольное поле их собственное.
4: Но вы ведь мальчикам, наверное, мешали. А они ведь там играли в футбол.
2: Неважно, это не их поле, и мы не хотели уходить.
4: А они что?
1: Они нас стали выталкивать, это безобразие. Нам, конечно, пришлось уйти, но если бы мы умели драться, мы бы ха-ха и выгнали бы с поля.
4: Да, девочки, ну вы даете. Во-первых, на футбольном поле принято играть в футбол. И потом, неужели вы думаете, что в кулаках сила?
2: Если бы мы были сильными, мы бы прогнали мальчишек.
4: Нет, девочки, физическая сила – это не главное. Есть в моей любимой книге Библии один рассказ о мальчике, который кое-что знал о силе.
1: А ты нам этот рассказ расскажешь?
4: Хорошо, давайте только откроем Библию. Когда-то давно в Израиле жила семья. В ней было много сыновей. Одного из них звали Давид. Это был молодой, красивый юноша. Он пас овец своего отца. Мальчик был очень сильным. Однажды Давид спас овечку прямо из пасти льва.
2: Вот это сила! Но такому нигде не научиться.
4: Это точно, потому что эта способность была дана Давиду для особой цели. Господь видел не только силу Давида, но и его сердце. Каждый день, когда он пас овец в поле, Давид восхищался природой и пел чудные песни, псалмы, которые и сейчас записаны в Библии. Он очень любил Бога и постоянно молился ему.

0: Наверное, Бог дал Давиду такую силу.
1: Да, Бог готовил Давида, чтобы тот стал царем. Но это будет позже. А пока на израильский народ напали враги, филистимляне. Это был злой народ, который поклонялся идолам и ненавидел Божий народ. Евреи встали на защиту. Но была одна проблема. Среди филистимлян был человек по имени Голиаф. Этого воина боялись все, и никто не мог его победить.
2: И что же в нем было такого страшного?
1: О, Голиаф был великаном. Он был одет в медную броню, шлем, а в руке держал огромное копье и щит. Голиаф смеялся над народом Божьим и над самим Богом. Он говорил, что если кто-то из израильтян победит его, то филистимляне будут навсегда их рабами.
0: И что же, никто не мог его победить?
1: Представьте себе, все его боялись. Но вот услышал обо всем этом пастушок Давид. Его возмутило то, что этот человек смеялся над Богом. Он подошел к царю израильскому и сказал: «Я могу сразиться с Голиафом».
2: Но ведь Давид еще такой молодой, и он же не воин.
1: Да, именно. Так ему сказал и царь Саул. Но Давид рассказал царю о том, как он побеждал медведей и львов, и Саул разрешил Давиду сражаться.
0: Бедный Давид, ведь его могут убить, а у Давида тоже был щит и меч.
1: Вы знаете, вначале Давида одели во все военное снаряжение, кольчугу, дали оружие. Но Давид себя чувствовал очень непривычно в такой одежде. И он решил оставить тяжелую ношу. Вместо этого он взял в руку камень.
2: Камень? На такого огромного дядю с камнем? Но это же смешно.
1: Когда Голиаф увидел идущего к нему Давида, он тоже начал смеяться. «Я что, собака, что ты идешь на меня с палкой?» Но Давид ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства Израилев, который ты поносил». Затем Давид опустил руку в свою, в пастушью сумку, достал оттуда камень, бросил его из пращи и поразил Голиафа так, что камень попал к Голиафу прямо в лоб, и тот упал замертво.
0: Голиаф умер? Невероятно! А что же стало с его войском?
1: Когда филистимляне увидели, что Голиаф умер, то в панике стали разбегаться, и Божий народ победил.
2: Вот это да! Такого огромного одним камешком здорово! Мне бы так!
1: Давид сражался за свой народ, для славы Божьей. А тебе это зачем? Давид победил Голиафа не потому, что был таким сильным физически. Его сила была в Боге. И вообще, я думаю, что драться совсем нехорошо.
0: А что же нам делать, когда нас обижают? Тоже камнями бросаться, как Давид?
1: Давид не дрался. Он спас целый народ от гибели. Сам Бог сражался за Давида. А Давиду он дал особую силу. Силу любви к Богу и к своему народу.
2: А нам что же делать?
1: Господь дает и нам иную силу. Силу любви. И если люди видят, что ты их от души искренне любишь, у тебя не будет возникать конфликтов ни с кем.
2: Нет, всех любить я не могу.
1: Возможно, ты и не можешь, но такую любовь тебе может дать Бог. Именно в любви самая большая сила.
0: Нет, ну ты скажи, если мальчишки будут нас прогонять с поля, как нам поступать?
1: Уступить мальчикам футбольное поле для игры в футбол.
2: И это все?
1: И это все.
0: Действительно, тогда и драться ни с кем не придется.
2: Все так просто?
1: Вы знаете, не всегда все так просто. Ведь иногда люди нам делают зло. И ты будешь сильным, если на это зло ответишь добром.
0: Да, если тебе делают плохо, трудно любить.
1: В этом случае совет один – молиться. Молиться о том, чтобы Бог дал вам силу любви.
2: Тогда, получается, нам не нужно учиться карате.
1: Девочки, Бог может вас защитить в любой ситуации. А если вы думаете, что сможете защититься приемами карате, а к Богу не будете обращаться, вы потерпите поражение. Потому что Бог хочет, чтобы мы, как Его дети, обращались к Нему в любой нужде. Надеяться только на силу человеческую – это грех.
0: Чем же тогда нам заняться?
1: А займитесь спортом или музыкой. Это полезно и хорошо для вас.
0: Гошенька, нам пора домой. Но прежде можно нам послушать песенку?
1: А давайте спросим у нашей музыкальной шкатулочки. Музыкальная шкатулочка, ты не могла ли нам чего-нибудь спеть?
3: Здравствуй, Гоша! Здравствуйте, Иришка и Маришка! Если вы хотите послушать песенку, я к вашим услугам. Слушайте, пожалуйста!

0: Мамочка, мы уже дома. Привет.
1: Привет, девочки. Ну, показывайте, какую вы книгу принесли.
2: Никакую, мамочка.
1: А зачем же вы тогда в библиотеку ходили?
0: Да так, пообщались кое с кем, подумали.
1: Ну и что же вы придумали?
2: Мы придумали, что карате не будем заниматься.
1: А как же ваша самозащита?
0: Мамочка, мы теперь знаем, что настоящая сила в Боге, а его сила в любви.
1: Правильно, девочки. У нас самый сильный Отец Небесный. Он защищает нас и дает эту силу любви, с которой всегда можно победить.
0: А еще с мальчишками во дворе мы обязательно помиримся и уступим им футбольное поле.
1: Вы у меня просто молодцы. Дорогие ребята, запомните, кулаками нельзя разрешить ни одной проблемы. Нельзя завоевать уважение других или дружбу. Сила любви – это та сила, которая делает большие чудеса. А эта сила есть только в Боге.

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Глава 9. Роза, как и прежде одетая и опять с покрашенным лицом, только успела с хозяйкой и детьми присесть к столу для завтрака, как в комнату неожиданно вошел сам Кунерих. Он был очень взволнован, и поэтому в голове Розы моментально возникла мысль, что она разоблачена. «Как это могло случиться?» — подумала она с тревогой и страхом. «Где я ошиблась, что это так скоро обнаружилось?» Кунерих громко, властным голосом объявил:
1: «С этого момента вы не должны больше заботиться о главных воротах крепости».
0: Роза и охранница еще не поняли, кому конкретно относилось слово «вы», но грозного хозяина никто не прерывал.
1: «Я назначу на это ответственное место 4 моих воинов. Вы же обе сейчас же удаляйтесь на кухню. Там ваше место, особенно сегодня, поскольку к нам прибудет много гостей».
0: «Слава Богу!» — подумала Роза и облегченно вздохнула. Кунерих, конечно, заметил страх в глазах Розы, но, вероятно, подумал, что служанка испугалась его строгого голоса. Когда Роза и охранница моментально встали из-за стола, готовые покинуть помещение, он косо посмотрел на Розу и улыбнулся. Это было в первый раз со дня прибытия Розы в крепость. Чувство радости, отличного превосходства являлось для него самым большим удовольствием. Когда люди его боялись, он был по-настоящему счастлив и доволен. Роза с охранницей приступили к работе. В еще предобеденное время того же дня прибыл соседний рыцарь по имени Теобальд со своей свитой. Через короткое время прискакал другой рыцарь Зиберт, тоже со своими воинами, которых тогда называли военными защитниками. Эти известные рыцари являлись хорошими друзьями Кунериха и входили в число членов рыцарского общества Швабии. Один за другим прибывали верховые и пешие гости в крепость Фихтенбург. Не только большой замок, в котором жил сам Кунерих, был занят прибывшими, но и другие дома, находящиеся на территории крепости, заселялись приезжими. Как только наступил вечер и на небе появились первые звездочки, во дворе разожгли большой костер, и начался пир. Гости танцевали и пели, готовили пищу, ели вкусные блюда и пили вино. Роза уже знала, что это значило. Еще из своего детства она помнила такие шумные пиры рыцарей, которые устраивались всегда перед военными операциями. Поздно вечером, когда во всей крепости гуляли и шумели, сидела Роза с детьми за столом и ужинала. В это время вбежала в комнату охранница, бледная как стена, и воскликнула:
2: «О, дети, молитесь! Началась война! И ваш отец, милые вы мои, тоже вынужден покинуть нас! Я слышала, что рано утром все выезжают, и мы останемся одни в пустой крепости».
0: В назначенное время звонко затрубили трубачи, извещающие воинам, что пора отправиться в путь. Охранник крепости

0: «Молись и ты за меня, благочестивая Роза», — сказал он, — «чтобы я смог вернуться к своей семье».
1: Когда все собрались, войско почти одновременно тронулось в путь. Незнакомые Розе всадники в пышном снаряжении, звеня сверкающими мечами, миновали мост за воротами и ускакали. Законными рыцарями следовали пешие, тоже с оружием в руках. Кунерих последним покинул крепость и только за воротами передал ключи своему старому слуге со словами:
2: «Ты мой преданный слуга! Держи при себе эти ключи и никому не отдавай. Я их тебе поручаю с условием, что ты никого не впустишь и не выпустишь через эти ворота, кроме моих нескольких воинов, которых я оставляю здесь для охраны. Помни, что ты мне ответишь своей седой головой».
1: Дав коню шпоры, Кунерих поспешил за своими людьми. После того, как все гости с хозяином покинули крепость, у Розы с охранницей было много работы. Особенно на кухне им пришлось мыть много посуды. С наступлением вечера охранница сказала Розе:
3: «Слушай, Роза, завтра с утра я пойду с детьми в соседнее поселение, где живет моя старая мать. Хочу ее навестить, а заодно отдохнуть от всякого шума. У меня уже голова кружится от всего, что пришлось здесь пережить. Мне надо успокоиться. И поэтому думаю, что визит к матери и пребывание на свежем воздухе будет и детям на пользу. Возможно, мы вернемся поздно, потому что для детей дорога все же дальняя. Тебе, Роза, я тоже разрешаю отдохнуть. Ах да, еще! Центральные ворота тебя не касаются, только не забудь разнести еду заключенным и приготовить ужин для нас».
1: Утром следующего дня, когда солнце только взошло, охранница с детьми вышла из дому. Счастливее всех была Роза. Она и не думала об отдыхе. В течение последних дней она видела отца редко и всего на короткое время. Теперь же появилась возможность целый день провести с ним. Роза уже давно думала о том, каким образом улучшить условия его жизни. Прежде всего, она желала снабдить его новым чистым бельем. Из подаренного ей супругой Бурхарда полотна она сшила, как могла, несколько рубашек для отца. Правда, делать это ей пришлось рано утром или поздно вечером, чтобы никто не заметил. Она сама связала пару шерстяных носков для него, что тоже было очень сложно для Розы. И вот, наконец, день, когда можно было осуществить свою мечту и помочь отцу, настал. Роза принесла ему новые рубашки и носки. Затем побежала обратно на кухню, в большом котле подогрела воду и занесла в камеру одновременно с корытом, в котором обычно стирали и купали детей. Альберт не сразу понял, для чего дочь принесла его, но, увидев ведро с водой, догадался. Роза подошла к отцу, опустилась на колени и, достав из кармана ключ, разомкнула железные цепи. У Альберта выступили слезы на глазах. Когда все было приготовлено для купания, дочь сказала: «Сними свои лохмотья, отец, и искупайся. Потом надень эту новую рубашку, а я пока оставлю тебя одного». Роза ушла, а отец с большим удовольствием впервые за все время нахождения в тюрьме по-настоящему помылся. Через час, когда Роза вернулась к нему, он сказал:
2: «Я чувствую себя как новорожденный».
1: «Это хорошо», — ответила дочь и заметила, как отец

0: Отец изменился и похорошел. Но это не все, мой милый отец. Ты должен еще подышать свежим воздухом, произнесла, улыбаясь, Роза и объяснила ему негромким голосом, что из общего коридора можно попасть в маленький садик, предназначенный для охранника. И именно туда она пожелала вывести отца.
1: «Роза, это невозможно!» — ответил Альберт. «Нас могут увидеть, и тогда посадят и тебя в эту страшную тюрьму».
0: «Не волнуйся, отец, я все продумала. Нас сегодня никто не заметит, по крайней мере, до вечера». Альберт не стал спорить. Он сделал шаг вперед и сразу почувствовал легкость и свободу. Ему хотелось крикнуть во весь голос: «Я свободен!», но вовремя вспомнил свое и дочерино положение. Они тихо и осторожно вышли из камеры. Роза вела отца за руку и чувствовала мелкую дрожь. Яркое солнце чуть не ослепило Альберта. Он сильно прищурил глаза, старался не смотреть на синее небо, чтобы глаза постепенно привыкли к яркому дневному свету. Было прекрасное, на редкость теплое утро, и Альберт не мог нарадоваться своей временной свободе и чудесному ощущению. Ему казалось, что он вышел не просто на волю, где можно подышать свежим воздухом, а попал в другой мир или даже в рай.
1: «Бог ты мой!» — произнес он. «Если я и после смерти почувствую себя так прекрасно, то не страшно и умереть».
0: Настало время кормить заключенных. И Роза принесла отцу полную чашку мясного супу. Вначале не нашла, куда ее поставить. Потом осмотрелась и увидела в одном уголке под старым орешником маленький деревянный столик, и рядом, как будто бы специально для ее отца, стоял довольно крепкий пенек вместо стула. «Здесь ты можешь сидеть и целый день наслаждаться, слушать пение птиц, смотреть на природу и дышать свежим воздухом», — сказала Роза и продолжала. «Я бы с радостью посидела рядом с тобой, но не могу упустить это драгоценное время, должна привести в порядок твою камеру». Альберт не успел спросить, что именно она намеревалась делать, как Роза исчезла. Солнечные лучи были так приятны Альберту, и вообще в его жизни произошел такой крутой поворот, что он еще не мог все осознать. Он прикрыл глаза, а по щекам катились слезы. «Почему я стал таким слабонервным?» — подумал он. «Неужели это сырая, полутемная камера разрушила мой стойкий, рыцарский характер?» Когда мысленно проследил свой жизненный путь, особенно последнее время, он старался избавиться от всего плохого и тихо прошептал, глядя на узенькую дверь, за которой исчезла Роза. «Любовь есть тепло, нужное человеку, и она способна согреть его сильнее солнца. Если бы не было этого тепла, то весь мир оказался бы тюрьмой». Очень скоро прошел этот день. Альберту он оказался особенно коротким, потому что чувствовал большое блаженство без цепей, помытым, на свежем воздухе. А Розе, потому что целый день была очень занята. Ей хотелось хоть короткое время посидеть и поговорить с любимым отцом. Но когда видела всю предстоящую работу, опять торопливо продолжала трудиться. Всего несколько раз она выходила к нему в садик, сидела пару минут, поглаживая отца по шершавым рукам, и опять уходила. Когда солнце ушло за высокую каменную стену и стало заметно, что наступает вечер, Роза опять подошла к отцу и негромко сказала: «Отец, родной ты мой, я вынуждена опять завести тебя в тюрьму». Альберт тихо поднялся и последовал за дочерью. Оказавшись в камере, он остановился в центре, напротив стола, и удивленно посмотрел по сторонам. Вначале даже подумал, что Роза завела в другую камеру. Так все изменилось. Стены, которые раньше имели темно-серый, с пятнами и полосами грязный вид, теперь стали светлыми. Они почти высохли за день благодаря теплой погоде. Потолок тоже стал чистым, без пыли, плесени и паутины. Каменный пол, который раньше не отличался от обычного наружного грунта, теперь был помыт и посыпан тонким слоем желтого песка. Но это было не все. Альберт заметил и то, что окно стало светлым. Весь мелкий мусор со внешней стороны, который в течение многих лет накопился в яме полуподземного окна, был выметен, а стекла чисто помыто. Альберт смотрел то на стены, то на Розу, а потом, когда все облюбовал и про себя оценил всю проделанную работу, спросил: «Роза, я вижу, что тебе не под силу проделать всю эту работу одной, поэтому мне интересно, кто тебе помог в этой вражеской крепости?»
2: «Ты прав», — ответила дочь, улыбаясь. «Вообще-то я не хотела об этом говорить по той причине, что это касается другой личности. Но тебе, мой добрый отец, я все же признаюсь. В этой крепости живет старик, бывший воин, который в молодости работал на строительстве и до настоящего времени не разучился исполнять работу. Так вот, совсем недавно этот старый мастер серьезно болел, и тогда мне удалось с разрешения охранника приносить ему горячий обед. Помню, как он тогда радовался и хвалил меня за то, что я сочувствовала ему, больному человеку. Вчера я вдруг вспомнила о нем, что он, возможно, согласится мне помочь, и я его об этом попросила. Вначале я еще сомневалась, думала, что могут возникнуть неприятности, но очень скоро убедилась в его порядочности. «Я это сделаю с удовольствием», — отозвался он на мою просьбу. «Если даже сам Кунерих об этом узнает, я все же помогу тебе с ремонтом тюремной камеры. В конце концов, эта тюрьма — его собственность, и я могу в свое оправдание сказать, что делаю это из-за уважения к нему». Такие слова мне вчера сказал этот добрый мастер. А еще раньше, когда я ему приносила еду, и у меня было время выслушивать его рассказы, он упомянул как-то твое имя. И он, не зная меня и того, что ты мой отец, рассказал такой случай. Однажды, во время ожесточенного боя с врагом, подразделение, в котором он служил, чуть не потерпело поражение. И случилось это по вине рыцаря Кунериха. Но благодаря тебе все же сумели отбить врага и победить в сражении. Он же тогда был тяжело ранен и остался лежать на поле боя. Но ты, как он говорит, тогда вынес его из опасной зоны и этим спас ему жизнь». Альберт внимательно слушал. задал несколько вопросов и поинтересовался более точными подробностями, которых дочь не знала. Когда Роза умолкла, он сказал задумчиво:
1: «Я многое забыл и, к сожалению, не могу вспомнить этого доброго воина, но его благодарность и внимание ко мне очень трогает мое сердце. Этот случай, моя милая Роза, яркий пример тому, как однажды сотворенное доброе дело через многие годы может принести пользу».
2: На этом закончился их разговор. Роза вдруг заметила, что в камере стало постепенно темнеть, потому что солнце ушло за крепостные стены.
1: «Подожди, Роза!»
2: — попросил Альберт, когда дочь собралась уходить.
1: «Ты забыла про железные цепи, ведь я могу избежать!»
2: Альберт видел, как страшно тяготили дочь эти цепи, возможно, не меньше, чем его самого, но знал и то, что они должны быть надеты на него, иначе и Розу могут в них заковать. А этого не выдержало бы его сердце.
0: «Ты прав», — отозвалась Роза, чуть улыбнувшись, но когда сомкнула замок и повернула ключ, не выдержала и заплакала. Отец, возможно, не заметил ее слез, потому что дочь старалась скрыть свое лицо, а он, все еще занятый тяжелыми мыслями, опять спросил:
1: «Роза, но что ты скажешь охраннику, как оправдаешься, когда он увидит твою работу? Ведь он наверняка все заметит при первом же визите ко мне».
0: «Не беспокойся, отец, я найду, что сказать, и Бог мне при этом поможет», — ответила Роза и вышла из камеры. Очень скоро опять вернулась с пакетом в руках.
2: «Я заменю твое старое одеяло», — сказала она и, убрав грязные лохмотья, накрыла его постель новой чистой простынью. Отец только всему удивлялся, что делала для него Роза. Он не знал, что она принесла ему свою собственную подушку, которую незаметно подсунула под одеяло. Потом Альберт сказал:
1: «Я теперь буду жить, как король, в достатке и сытости. Я не помню, когда ел такие вкусные блюда, какими ты меня угощаешь».
2: Роза почувствовала себя еще счастливее от того, что имела возможность помочь отцу, и ответила, сияя от радости:
0: «Дарить приятнее, чем брать».
2: Эти слова когда-то слышала Роза от своей матери и теперь полностью соглашалась с их мудрым смыслом. Заметив радость в глазах отца, его счастливое лицо, она продолжила:
0: «О, как много счастья и радости могли бы дарить богатые дети своим родителям! Они, наверное, не знают, как это приятно и дорого для родителей».
2: На этом и кончилось время свидания, и Роза поспешила в дом охранника. Ей надо было еще сварить ужин для хозяйки и ее детей. Альберт лег на постель, почувствовал под простыней свежую солому и сразу же обнаружил подушку. Спать ему не хотелось. Он долго лежал с открытыми глазами и думал о своей нелегкой судьбе. Через несколько дней вернулся охранник и решил проконтролировать тюрьму. Он был немало удивлен. Тихо, не проронив ни единого слова, смотрел охранник на посветлевшие стены, на потолок и медленно покачивал головой. Что он думал в этот момент, никому не известно. Но через короткое время молчания Этот удивленный человек негромко сказал:
1: «Но рыцарь Кунерих не должен этого видеть, иначе и я могу попасть в камеру за решетчатыми окнами, которая будет выглядеть не так приятно, как это».
2: Альберт вздохнул облегченно. Его сердце томилось в страхе за дочь, и больше всего он боялся ее разоблачения. Но, вероятно, сам Спаситель Иисус своей божественной силой влиял на охранника. Альберт не ожидал такого поворота дела. Он мысленно благодарил Господа Бога и при этом опять услышал голос своего охранника.
3: «Вообще-то я уважаю чистоту. Даже трудно поверить, что малое количество песка и извести плюс усердие умелых рук способны так изменить помещение».
2: Когда охранник закрыл за собой дверь камеры, он строго посмотрел на Розу и сказал:
3: «Послушай, Роза, я не хочу упрекать тебя за сочувствие к этому заключенному. Могу себе представить, что ты оказываешь ему и другие услуги. Допускаю и это, но учти и запомни, не пытайся устроить ему побег. Поверь мне, это ему никогда не удастся. Против такого самоволия есть в воротах надежные замки, прочные запоры, притом еще и подъемный мост за воротами крепости. Только его попытка покинуть тюрьму лишила бы меня должности и возможности зарабатывать мой хлеб. Мне бы тогда пришлось навсегда покинуть не только крепость, но и Швабию. Ах, что там говорить! Мой хозяин Кунерих в минуты гнева и ярости может меня даже заколоть насмерть. Поэтому прошу тебя, Роза, не играй с моей судьбой».
2: Прежде чем покинуть замок, охранник еще раз строго предупредил Розу, чтобы она не вздумала вмешиваться в опасные дела. За то время, когда Альберт проводил в тюрьме почти счастливые дни, когда Роза его утешала своей любовью и заботой, в крепости Фихтенбург многое изменилось. Раньше крепость и замок являлись центром радости и счастья рыцаря Кунериха. Но теперь неожиданно сквозь высокие каменные стены, через крепость запертые ворота, проникло сюда незваное горе. Известие с места военных действий, виновником которых был никто иной, как рыцарь Кунерих, поступали очень печальные. Грустную новость привез от хозяина крепости его самый верный друг. Он сообщил, что Кунерих тяжело ранен, ограблен и едва успел избежать вражеского плена. Теперь же, как сообщил прибывший воин, Кунерих находится в одной далекой крепости его дальнего родственника и не может двигаться из-за ранения. Такого известия никто не ожидал. Если прежде в крепость прибывали повозки с трофеями и награбленным добром, то теперь этот бывший герой сам нуждался в помощи из собственного замка. Даже супруга не имела возможности его навестить по той причине, что не было при ней верных воинов, готовых сопровождать и защищать ее в пути. Она прекрасно понимала, что не любовь и уважение окрестных жителей сопровождали бы ее в пути, а вражда и ненависть стали бы ее спутниками. Люди, живущие по соседству, и даже самые отдаленные от их крепости, по-настоящему возненавидели Кунериха из-за лживого и подлого характера, за его несправедливость по отношению к другим. Особенно в последнее время участились случаи, когда местные жители задерживали доставку продуктов в эту крепость, и госпоже Кунерихе с детьми приходилось питаться самой обыденной пищей, какую употребляли простые люди. Кроме всего этого, на хозяев крепости обрушились еще одно большое несчастье. Заболели дети, да так тяжело, что было мало надежды на выздоровление. Но и этим еще не ограничились их беды. Вскоре заболела и сама мать. Все эти новости до мельчайших подробностей узнала Роза от своей болтливой хозяйки, супруги охранника. Самой Розе очень редко приходилось бывать на верхнем этаже замка, где жила семья Кунериха. Она очень неохотно заходила в эти комнаты и всегда ощущала отвращение ко всему, что видела там. Каждый раз, когда Роза встречала Кунериха, она чувствовала боль и обиду за своего отца, которого он мучил в тюрьме, у которого отобрал все состояние и даже не интересовался судьбою его дочери. Но не только это тревожило Розу. Она хоть и не очень любила супругу и детей этого злодея, но в то же время переживала за них, потому что видела, как они страдали. Роза знала, что должна любить своих врагов, но как ужасно трудно это давалось ей, когда ежедневно видела зло и несправедливость. В эти трудные для семьи Кунериха дни видела Роза, как горе и нужда заставили господ покориться судьбе, умерить свою гордость и познать жизнь бедных людей. Эта госпожа и супруга знаменитого рыцаря прежде жила богато, в роскоши. Ее дети всегда были одеты в дорогую и модную одежду. Они играли только с ровесниками их круга. Теперь же все изменилось. В замке стало тихо, как в монастыре. К ним не приходили знакомые, и они сами не покидали их крепость. Все это Роза замечала и при каждом посещении отца рассказывала ему обо всем, что творилось в замке. Однажды она сказала: «Отец, я думаю, что они заслужили себе такую участь. Этот гордый, себялюбивый рыцарь Кунерих, который натворил столько зла и несправедливости, должен теперь убедиться в верности мудрой пословицы: каким аршином сам отмеряешь, таким отмерят и тебе в конечном итоге». Но отец не согласился с мнением дочери. Он чуть подумал и сказал:
4: «О нет, моя любимая дочь, ты ошибаешься. И личные твои чувства к семье Кунериха неправильные. Ты права в том, что этот рыцарь несправедлив ко мне. Он ненавидит меня без основания и творит много зла. Но разве ты забыла о страданиях нашего Спасителя? Ты же знаешь, что мы обязаны любить и тех, которые нас ненавидят. А что это значит? Не должны ли мы в таком случае делать добро тем, кто причиняет нам зло? Я прошу тебя, Роза, не используй свою любовь ко мне как средство ненависти к нашим врагам. Ах, Боже мой!» — продолжал Альберт. «Тебе одному известно, как бы я поступил в жестоком бою, когда кругом сверкают вражеские мечи, и я бы вдруг увидел этого рыцаря в опасности. Конечно, я постарался бы спасти ему жизнь, даже если бы это причинило мне несчастье. Представь себе, Роза, что ты счастлива и живешь в полном достатке, и в это время постучалась бы в дверь супруга Кунериха, прося о помощи. Ты бы захлопнула перед нею дверь? перед матерью, у которой дети голодают, плачут и просят хлеба. Скажи, ты бы оставила их в беде?»
2: «Нет», — моментально ответила Роза, и на ее глазах выступили слезы. «Этого я бы не смогла. Я бы охотно поделилась с ними всем, что имела».
4: «Если ты такого мнения, то это хорошо»,
2: — отозвался отец и продолжил.
4: «Я советую тебе таким путем победить зло, преследующее нас, победить врагов, в чьих руках мы сейчас находимся, тронуть их сердца, чтобы совесть их заговорила, и они сами бы согласились возвратить нам наше добро. Помни, Роза, Бог есть любовь. Он любит всех людей, а, следовательно, и мы должны всех любить. Эта истинная, святая любовь к Богу и людям способна повести нас в небесный мир».
2: Роза внимательно слушала, а потом сказала: «Ты прав, отец, и я теперь понимаю, как далек этот путь к небу для меня. Но я хочу стараться и с Божьей помощью стать лучше и следовать дальше, навстречу Спасителю. Я постараюсь еще больше любить Бога, всех людей, даже Кунериха с его семьей. Я понимаю, отец, что ошибалась в своих мыслях, и поэтому очень постараюсь вдвойне быть послушнее тебе и Богу. И если мои страдания способны принести пользу, придать мне силы для обретения более глубокой веры, то я хочу страдать до конца своей жизни на этой земле». Роза сдержала свое слово. Она ежедневно просила Бога в своих молитвах, чтобы дети Кунериха выздоровели, чтобы они опять смогли радоваться и играть во дворе крепости и наслаждаться счастливым детством. Роза очень старалась быть приветливой и дружелюбной, играть с детьми и рассказывать им из Библии. Прошло короткое время, и она от всего сердца полюбила этих троих детей. «Теперь мне самой стало легче на душе», — призналась себе Роза, когда освободилась от недобрых мыслей. Отец был прав, когда говорил, что лучше быть мирным и дружелюбным, чем злым и враждебным. Эту мудрость Роза хорошо усвоила и была рада, что смогла заглушить в себе нежелательное чувство, мешающее быть верной христианкой. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза и Станислав».

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Иришь, пойдем погуляем?
1: Ой, Маришечка, я бы с радостью, но у меня еще много работы.
0: А что ты делаешь?
1: Смотри, видишь, я делаю карточки.
0: Какие-то значки нарисованы.
1: Это не значки, это английские буквы. Я их написала, а теперь мне нужно их аккуратно вырезать.
0: Что-то ты долго водишься.
1: Я стараюсь, хочу получить 5.
0: А хочешь, я тебе помогу?
1: Правда? Ты можешь мне помочь?
0: Могу. Мы быстро вырежем и пойдем гулять. А ты смотри на небо. Скоро пойдет дождь, и мама нас не отпустит.
1: Ну хорошо. Вот тебе карточки. Вот ножницы. Только старайся, ладно?
0: А как же еще? Это мы быстро.
1: Ну как, Мариша, получается?
0: Еще бы, я уже заканчиваю.
1: Заканчиваешь? Так быстро? А ну покажи.
0: Вот, смотри.
2: Ой, ужас, что ты наделала?
0: Я, между прочим, тебе помогала.
2: Мариша, но ведь кошмар, смотри, все криво, косо. Как я такие карточки принесу на урок?
0: Подумаешь, зато быстро.
2: Мариша, как тебе не стыдно, ты все испортила.
0: Так, это уже слишком. Я ей помогаю, стараюсь, и никакой благодарности. Какая наглость!
3: Эй, что за шум, а драки нет?
2: Сейчас будет и драка. Мариша испортила мои карточки с буквами.
0: Нет, это не слыхан. Я тебе помогала. Ты еще до завтра бы сидела, если бы не я.
2: Это точно. Теперь я вообще не успею до завтрашнего урока. И получу 2.
0: Чем тебе не нравятся мои карточки?
3: А ну покажи, мне тоже любопытно. Да.
0: Ну что, что тут такого страшного?
3: Страшного, конечно, ничего, но ничего и хорошего. Мариш, ты считаешь, что все получилось хорошо?
0: Ну вообще-то да.
3: А то, что ты вырезала криво, это ничего?
2: Это ведь не ей нужно, можно делать как угодно.
3: Не плачь, Риш, тут слезами не поможешь. Я вам предлагаю выйти ненадолго на улицу, подышать свежим воздухом, а потом придете, и мы подумаем вместе, как исправить положение.
0: Ладно, пойдем подышим. Ириша, ну не дуйся, я правда хотела тебе помочь.
2: Помогла, спасибо. И что мне теперь делать?
0: Ой, какой дождь! Так и не погуляли. А давай забежим в библиотеку.
2: Побежали, там можно спрятаться от дождя.
0: Ну вот, тут сухо. Зайдем к Гоше.
2: Ну, пойдем.
4: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: О, девочки, здравствуйте-здравствуйте. Что это вы в такой дождь гуляете?
2: Когда мы выходили, дождя еще не было.
5: Ириша, а ну-ка посмотри на меня. У тебя на щеках капельки от дождя? Или ты плачешь?
2: Уже не плачу.
5: Что произошло? Вас снова кто-то обидел?
2: У этого кого-то совести нет.
0: Иришка, не начинай, а то обижусь. Я хотела как лучше.
5: Ну давайте, рассказывайте, что у вас еще?
0: Ириша сидела со своим домашним заданием 30 минут. Я решила ей помочь.
2: Помогла, спасибо.
5: Ириша, ну разве на помощь так отвечают?
0: Вот-вот, и я так говорю.
2: Гоша, она испортила мне всю работу.
5: Испортила? Но она, наверное, нечаянно.
2: Как же? Она вырезала мои карточки, что теперь не понять, какие на них буквы, русские или английские, и буквы ли там вообще.
5: Мариша, как же так получилось?
0: Ой, подумаешь, что с ними долго возиться?
5: Кажется, я начинаю понимать. Вот скажи, Мариш, а если бы это было твое домашнее задание, ты его так же выполнила бы?
0: Не знаю, я так все делаю. Чем быстрее, тем лучше.
5: А если бы тебя попросил сделать Бог, ты старалась бы?
0: Нет, Гоша, за странные вещи говоришь. Зачем Богу карточки с английскими буквами?
5: А знаете, девочки, в Библии написано, чтобы все, что мы делали как для Бога.
2: Все-все-все?
5: Да, все-все-все. Вы слышали рассказ о девушке по имени Руфь?
2: Нет, а ты нам этот рассказ расскажешь?
5: Слушайте, давайте откроем Библию. Когда-то, очень давно, на израильскую землю пришел голод. Люди очень страдали, им нечего было есть. И потому они решили уйти в другую землю. Среди них был человек по имени Елимелех со своей женой Наиминью и двумя сыновьями.
2: Да, голод – это очень плохо. Я, конечно, никогда не голодала, но говорят, что это очень тяжело.
5: Да, девочки. Чтобы не умереть, эта семья вынуждена была оставить свой дом и пойти туда, где жили люди, которые не знали истинного Бога, который сотворил небо и землю.
0: А долго они там прожили?
5: Долго, около 10 лет. Но за это время много радости и горя пережила эта семья. Во-первых, сыновья женились и взяли в жены девушек по имени Орфа и Руфь. Эти девушки были язычницы. Они не верили в Бога своих мужей. Но вот умер глава семьи, Елимелех, а позже и два сына.
2: Ой, какая беда! И что же, все три женщины остались без мужей?
5: Да, это большая беда. А Наиминь потеряла и мужа, и сыновей. Узнала Наиминь, что в ее родной земле кончился голод, и решила идти на родину.
0: А как же девушки? Что им теперь делать?
5: Раньше существовал такой закон. Если умирал муж, жена была свободна и могла вернуться к своим родителям, а позже выйти замуж еще раз.
2: И что, бедная старая Наиминь пошла одна в такую даль?
5: Наиминь хотела пойти одна. Она уговаривала своих невесток пойти по домам. Но девушки очень полюбили свою свекровь и не хотели уходить от нее.
0: Значит, они пошли все вместе.
5: Одна девушка, Орфа, поплакала, погоревала, но все же, попрощавшись с Наиминью, вернулась к своим родителям.
2: Ну а Руфь? Что же Руфь?
5: Руфь сказала: «Не принуждай меня идти от тебя. Куда ты пойдешь, туда пойду и я. Буду жить там, где ты будешь жить. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом».
0: Так Руфь поверила в Бога?
5: Да, Руфь поверила в Бога, истинного Творца неба и земли, а потому не могла оставить маму своего мужа в одиночестве и пошла с ней.
2: Да, Руфь добрая и смелая.
5: И не только. Она еще была и очень старательной, и трудолюбивой. Наиминь была стара и не могла добывать себе хлеб. Поэтому Руфь каждый день ходила в поле и собирала колосья хлеба, чтобы накормить свою бедную свекровь.
2: А что, она не могла просто пойти и купить хлеб? Ведь целый день собирать колосья – это очень сложно.
5: Она очень уставала, но они были бедными и не могли не только купить хлеб, но у них не было своего кусочка земли, где они могли бы сеять и собирать урожай. Изо дня в день Руфь приходила на это поле и подбирала колосья после жнецов.
0: А чье было поле, на котором Руфь работала?
5: Этого человека звали Воос. Он заметил прекрасную, кроткую и трудолюбивую девушку. Он полюбил Руфь от всего сердца и женился на ней.
2: Ура! Молодец, Руфь!
5: Бог благословил Руфь за ее доброту и трудолюбие. Ведь она пришла в эту землю, поверила в Бога и трудилась для бедной старой женщины. С Руфи вы все можете брать пример.
0: Интересно, у Руфи родились потом детки?
5: Да, Руфь родила сына, Авида. Наиминь стала ему нянькой. Так Бог утешил всю эту семью. Бог благословляет людей, которые добросовестны и трудолюбивы.
0: И все равно я не поняла. Руфь ведь работала не для Бога, а для свекрови. А ты говоришь, что нужно работать для Бога.
5: В Библии написано: «Все, что делаете, делайте как для Господа». Понимаете? Все.
2: Я тоже не совсем понимаю, как можно для Бога, например, чистить картошку.
5: Вот скажите, есть ли такое место, где нет Бога?
0: Ну нет, Бог везде.
5: Если Бог всюду, то Он видит, как вы выполняете любую работу. Ну и еще, это видят люди. Верующий человек хочет быть похожим на Бога. А Бог сам не ленив и ненавидит лень. Поэтому все, что мы должны делать старательно и добросовестно.
0: Да, и души на карточке я уж точно вырезала не для Бога.
5: Я рад, Мариша, что ты это поняла.
2: Спасибо, Гошенька, за твой рассказ. Я тоже буду теперь стараться еще больше.
5: Ну вот, девочки, дождь уже заканчивается. Вам нужно бежать домой.
0: Ириша, я помогу тебе сделать новые карточки. Только теперь я буду стараться.
5: Ну вот и хорошо. Я благодарен Богу, что Он помогает вам в ваших спорах и проблемах. А хотите послушать песенку?
6: Я услышала, что вы хотите послушать песню, и я с удовольствием спою вам.

0: Спасибо, очень хорошая песенка.
1: Нам нужно идти, но мы еще вернемся.
2: До свидания, девочки. Приходите.
3: Девочки, на улице лил такой дождь, где вы были?
1: Мы забежали в библиотеку, там и переждали дождик.
3: Ну, что будем делать с домашним заданием по английскому?
0: Мама, я помогу Рише сделать новые карточки.
3: Если я не ошибаюсь, ты уже один раз помогла.
1: Нет, мама, Мариша теперь знает.
0: Да, я знаю, что я должна делать все как для Бога.
3: И даже домашнее задание?
1: Да, потому что его проверяет не только учительница. Сам Бог видит, как я его сделаю.
0: Да, и если мы не стараемся, мы не можем этим прославить Бога.
1: Ладно, мамочка, мы побежали переделывать новые карточки.
3: Понадобится моя помощь, зовите.
4: Дорогие ребята, а вы стараетесь, выполняя домашнее задание или подметая пол? Или делаете это лишь бы быстрее? Бог хочет, чтобы все, что мы делали для Его славы. Во всем в нашей жизни должен прославляться Господь, и тогда Он благословит каждое наше дело –

уходит, но не умирает. Тысячи тысяч мгновений слились. Вечную книгу ее собирает время незримо. В ней вся наша жизнь.

0: руки. Новые вновь мы наполнить спешим. Наши слова, сколько мы произносим за день недобрых, пустых, праздных слов. Сколько неправды творим и поносим ближних и дальних, друзей и врагов. Всю нашу жизнь до последнего мига, все наши дни до последнего дня снова напомнит нам вечная книга, как неподкупный и строгий судья. Бог не судья нам, своими делами каждый по совести будет судим. Нас не погонят, мы бросимся сами в бездну с ужасным прошлым своим.
1: Вспомним, как служение не посещали, как к Слову Божьим были глухи. Вспомним, как верить Христу обещали, то, как к Нему не пускали грехи. Как часто лгали, пороки скрывая, жили неправильно, совесть губя. Думали, всех обманули, но не знали, что обманули мы только себя. Если б вернуть что-то было возможно, если б вернуться и снова начать, только прошедшее скажет, нам поздно, не возвратится время больше назад.
2: Каждому дано короткое время бросить свой жребий, принять вечный зов, с Богом жить вечное в небе, а без Него никак, ад и скрежет зубов. Чашки наши грехи, без сомнения, смыть может только Голгофская кровь, только Христос может дать нам прощение. И нас спасет только Божья любовь. Аминь.

Вы слушаете продолжение книги «Роза из Станенбурга», глава 10. После долгого ненастья, дождя и холодного ветра, наконец, опять потеплело. С утра светило яркое солнце, которое не только грело, но и дарило людям хорошее настроение. Светлые и приятные лучи солнца проникали

0: и во все уголки крепостного дворца. Только высокие каменные стены создавали тени, но это не мешало обычной жизни обитателей крепости. Почти все мужчины и женщины вышли на поля для сбора урожая. В замке, как и во всей крепости, осталось мало взрослых. Было тихо и скучно, и тогда молодая няня по имени Текла, которая присматривала за тремя маленькими детьми Кунериха, спустилась с ними со второго этажа замка, чтобы поиграть во дворе. Общий двор был довольно просторным. В самом его центре находился колодец, огороженный невысокой каменной стеной с шестью каменными столбами, держащими на себе многогранную крышу. Колонны и карниз сводчатой крыши были украшены красивой узорчатой резьбой, что свидетельствовало о великолепии старинной архитектуры. Колодец был очень глубокий. Чтобы с помощью колеса спустить ведро и понять его с водой, уходило почти четверть часа. Гости крепости всегда интересовались этим колодцем и, осмотрев, признавали в нем ценную достопримечательность. Чтобы лучше объяснить гостям необычную глубину своего колодца, хозяева бросали в него маленькие камушки. И, услышав через время плеск воды, присутствующие удивлялись длительности падения камушек. Иногда ставили в ведро зажженную свечку и, медленно опуская его, наблюдали сверху, как выглядел этот колодец внутри, на большой глубине. Вокруг колодца росла сочная зеленая трава, по которой охотно бегали, играя дети. На краю газона, чуть в стороне, почти у высокой каменной стены росла рябина, привлекая детей и взрослых красными ягодами. В тот день все трое детей Кунериха играли у самого колодца. Потом, когда увидели ярко-красные ягоды на ветках рябины, девочки Ида и Эмма побежали к дереву, а мальчик Эдуард остался у колодца и бросал в него камушки. Он старался найти самые крупные и, бросив в колодец, внимательно прислушивался. Когда слышал плеск, он хлопал в ладоши и радовался. Девочки с няней рвали ягоды и уже забыли о мальчике. Когда Эдуарду надоело искать камушки, он, оставив свое занятие, отошел от колодца, но вдруг увидел, как мимо него, совсем рядом, пролетела птичка и села на краешек ведра, стоявшего на краю колодца. И, как обычно бывало, в ведре на донышке была вода, которая и привлекла маленькую птичку. Эдуард внимательно наблюдал за птичкой, и когда заметил, что она прыгнула на донышко, вероятно, чтобы искупаться или напиться, радостно воскликнул, чтобы его услышали играющие сестренки. «Я сейчас поймаю птичку!» И он, цепляясь за выступы каменной кладки, карабкался вверх до стоящего на краю стенки ведра. На мальчика еще никто не обратил внимания, а он, уже достигший верхней кромки колодца, сильно напрягаясь, протянул правую ручку к ведру, но не смог дотянуться. Тогда, упираясь ножками и левой рукой, поднял еще чуточку выше. В этот момент произошло самое страшное. Мальчик потерял равновесие и упал в колодец. Девочки услышали крик и побежали к колодцу. Няни Теклы в это время не было рядом. Она воспользовалась подходящим для нее моментом и лакомилась на кухне вкусными пирогами. Когда и она услышала крик испугавшихся девочек, то выбежала во двор к колодцу, заглянула в него но в первый момент ничего не увидела, но зато услышала голос Эдуарда. Он кричал и плакал от страха и ушибов, прося помощи. Наконец-то глаза Теклы привыкли к темноте глубокого колодца, и она увидела висевшего в пространстве мальчика. Поскольку колодец был выложен остроконечными камнями самых разных форм и размеров, то в некоторых местах торчали всякие угловатые выступы. За один из таких выступов и зацепилась одежда ребенка. Он повис, как кукла, покачивая ногами. Няня не знала, что делать. Мать Эдуарда еще лежала больная в постели, а все остальные взрослые работали на поле. Растерявшаяся девчонка рыдала и тряслась от страха. Она смотрела то в колодец, то на небо и молитвенно просила помощи у Бога. В этот момент прибежала Роза. Она осталась дома, потому что дочка охранницы тоже болела. Когда Роза увидела страшную ситуацию, она громко и властно сказала: «Скорее, Текла! Помоги мне встать в ведро и опусти меня в колодец. Когда я крикну «стоп», остановишь колесо. Но прислушивайся внимательно к моей команде и будь осторожна, крепись и не растеряйся. С Божьей помощью мы сможем спасти мальчика». Роза, подняв голову, посмотрела на синее небо и с убежденной верой в помощь всемогущего Бога встала в ведро. Дрожь пронизывала ее тело, когда видела под собою темную бездну. Всего лишь тоненькая веревка удерживала ее тело, в то время как Текла из последних сил старалась равномерно вращать деревянное колесо. Медленно опускаясь и покачиваясь с одной стороны в другую, замечала Роза, что в колодце становилось все темнее и прохладнее. Чем глубже она опускалась, тем страшнее становилось. Она слышала напряженное дыхание Теклы и чувствовала частые, короткие рывки веревки. «О Боже!» — произнесла про себя Роза. «Дай ей силы и оберегай меня! Я знаю, что совершаю это по твоей воле». Мальчик, который с каждой минутой яснее осознавал свое страшное положение, кричал и призывал на помощь маму. «Стоп!» Донесся до Теклы едва слышный голос Розы, и она остановила ведро. Очень осторожно протянула Роза одну руку к висевшему в воздухе ребенку. Хотела его снять с каменного выступа, но ведро вместе с нею постоянно крутилось, и Роза не могла отпустить веревку.
1: «Милый мой Эдуард, не плачь, сейчас я тебя сниму, только ты, пожалуйста, не отталкивайся от стены», — просила Роза и сама дрожала от страха и напряжения. Слезы катились из ее глаз. Она уже и сама не знала, как снять и удержать одной рукой мальчика, а отпустить веревку тоже не могла. Снова и снова пыталась она обвить веревку вокруг себя или хотя бы вокруг одной руки, так, чтобы кисть была свободна, но и это ей не удавалось. От беспомощности ей стало еще страшнее. Дыхание заметно участилось, как будто бы не хватало кислорода, и пот заливал глаза.
0: «Неужели я не смогу спасти мальчика?» — подумала с отчаянием Роза, видя его близко перед собой. Мальчик тоже смотрел на нее, плакал и протягивал ручонки в надежде, что эта добрая няня вернет его к маме.
1: Веревка дрожала и покачивалась вместе с розой, и девушка уже не знала, что предпринять. Сверху кричала Текла: «Роза, скорее! Мне тяжело тебя удержать!» После нескольких попыток Роза не смогла снять с каменного крючка Эдуарда. Она чувствовала, что силы убавляются. Ей уже трудно было самой удержаться в ведре. Всего несколько минут она висела над бездной, но ей казалось, что уже очень долго пробыла в этой смертельной опасности. «О, Боже!» — громко произнесла Роза и посмотрела ввысь, где видела маленькое светлое пятнышко. «Помоги мне вынести из колодца ребенка! Без твоей помощи я не смогу этого сделать!» Еще раз попыталась Роза принять в ведре правильную стойку, чтобы веревка плотнее касалась тела, и, выбрав момент, протянула обе руки к висевшему перед нею мальчику. Ведро под ногами качнулось, она чуть не потеряла равновесие, но успела прижать к себе ребенка и в этот момент почувствовала, как отцепился от уголка камня его пиджачок. Теперь мальчик полностью зависел от нее, и малейшая ошибка, неправильное движение Розы могло обернуться для него смертью. Роза со всей силой прижала мальчика к себе, потому что спасательная веревка находилась между ней и ребенком. Это был самый решающий и волнующий момент. И Роза, рыдая, но с необычной радостью, громко произнесла: «Господи, я благодарна тебе!» Мальчик обвил ручонками шею своей спасительницы и перестал плакать. «Подними, подними скорее!» — крикнула Роза и только после этого облегченно вздохнула. Текла почувствовала прибавление веса и с трудом повернула колесо. Теперь и она боялась, что не справится, не хватит сил для подъема тяжелого груза. Через несколько десятков оборотов колеса она сильно вспотела и задыхалась от перенапряжения. С короткими остановками все выше и выше поднимала Текла Розу с ребенком. Больная мать Эдуарда услыхала крик и громкие возгласы во дворе, встала с кровати и, едва переставляя ноги, подошла к окну, чтобы узнать, что там происходило.
2: «Эдуард упал в колодец!»
1: — донесся до нее голос старшей дочери. Мать чуть не упала от испуга. Она обеими руками ухватилась за оконный косяк. Бледная, как покойница, колени ее дрожали, и она не могла двинуться с места. Сердце больной так часто и сильно стучало, будто могло выскочить из груди. Она посмотрела в сторону колодца, увидела няню и, отворив окно, громко спросила:
3: «Что там случилось, Текла?»
1: Девушка перестала вращать колесо, посмотрела в сторону замка и, заметив хозяйку, ответила:
0: «Эдуард упал в колодец, но зацепился одеждой за камень и повис. Теперь служанка охранницы пытается его спасти».
1: Маленькая искорка надежды успокоила материнское сердце, и она начала усердно молиться. Ее голос дрожал и прерывался, но слова исходили из глубины сердца. «Великий Бог, Спаситель наш, не допусти гибели моего единственного сына!» Глаза матери не отрывались от колодца, а Текла, медленно, прилагая последние силы, рывками вращала колесо. Наконец-то показалась голова Розы. затем плечи, и в следующий момент увидела мать и своего любимого сыночка. Когда ведро с Розой и ребенком было достаточно поднято, и Роза оказалась на уровне верхней кромки колодезной стены, Текла остановила и прикрепила колесо. Взяв в руки специальный крючок, она пыталась притянуть им к себе веревку, чтобы взять на руки мальчика. Но для этого не хватило силы. Груз в ведре был настолько тяжел, что Текла не могла одновременно притянуть веревку и взять на руки ребенка. Какие это были страшные минуты для матери, которая стояла у раскрытого окна и все видела. Текла и Роза пытались всей силой достичь цели и, наконец, избавиться от нависшей над ними опасности. Но Роза с мальчиком на руках продолжала висеть над ужасно глубоким колодцем, медленно вращалась в круговую на старой, ненадежной веревке, которая могла в любую секунду оборваться. Супруге Кунериха уже казалось, что все трое вот-вот свалятся обратно в бездну. Ужасно медленно шли эти жуткие для всех минуты, а опасность все еще не миновала. Роза убедилась, что они таким образом не смогут высадиться из веревки, и попросила Теклу отпустить веревку от крючка, чтобы, освободив руку, та получила возможность протянуть обе руки и принять Эдуарда. Обе девушки уже очень устали. Руки и ноги у них дрожали, но времени для отдыха не было. Каждая секунда могла стать роковой. Еще раз, сильно склонившись, протянула Текла свои дрожащие руки к ребенку в то время, когда Роза пыталась его передать, но расстояние было слишком большим от центра колодца до стены, где стояла Текла. Мать мальчика не могла дольше смотреть на эту борьбу за жизнь ее сына. Перед глазами потемнело, потом она опять увидела колодец и во всю силу своих легких крикнула: «Ой, девочки, не так, не так!» Девушки слышали ее крик, но не разобрали слов. Вдруг Розе пришла в голову мысль, и она сказала: «Текла, бери в руки крючок и раскачай нас за веревку». Та еще не поняла, что именно намеревалась достичь Роза, но послушно исполнила указание. «Теперь будь очень внимательна, Текла», предупредила Роза и объяснила: «В момент, когда ведро с нами будет рядом с тобою, я быстро передам тебе мальчика. Только ты не растеряйся и действуй уверенно. Когда скажу сейчас, тогда и прими ребенка». Через минуту маленький Эдуард оказался на руках своей няни, которая его сразу усадила на землю. Теперь для Розы уже не было проблемы вылезти из ведра. Она переступила через стенку и тоже оказалась в безопасности. Яркое солнце и синее небо придали Розе новые силы и радости. Она опустилась на колени и сказала: «Милосердный Бог, я благодарна тебе». Это были первые слова, произнесенные ею после того, как выбралась из колодца. Роза обращалась к своему верному спасителю, которому верила, и только благодаря этой чудотворной, сильной вере она нашла в себе силы для спасения ребенка Кунериха. «Я думаю, что и отец будет рад и доволен», была ее вторая мысль, и она поднялась и пошла к нему. Отец, выслушав дочь, действительно очень обрадовался.
4: «Ты моя Роза», —
1: произнес он,
4: — «победила и переборола сама себя. Ты проявила любовь к рогам своим, и в этом твоя самая большая победа. Ты поступила благороднее смелого рыцаря, который, сражаясь, побеждает врага. Ты не убила, а спасла человеческую жизнь. Только ты не гордись, моя добрая роза. Помни, что Бог дал тебе эту силу и возможность послужить Ему. Ему принадлежит и слава.
0: А в то время няня Текла взяла за руку спасенного мальчика и отвела его к матери. Мать настолько была встревожена, что забыла даже про свою болезнь. Она буквально бросилась навстречу сыну, обняла его обеими руками и обливала от радости слезами. Потом отпустила его и внимательно всего осмотрела, чтобы узнать, не ранен ли он. Мальчик был цел и невредим, только очень бледен, вероятно, от только что пережитого страха. «Милый мой, дорогой сынок, как я рада, что ты опять рядом со мной!» — произнесла со слезами мать и опустилась на колени для молитвы. «Ты, Господь Бог, вернул мне его, и я постараюсь его воспитать по твоим законам». Супруга Кунериха встала, села на край кровати и, посадив сына на колени, сказала: «Ах ты мой непослушный! Знаешь ли, что ты натворил? Какой ужас навел на свою мать! Ведь столько раз тебя предупреждали: не подходи к колодцу, не приближайся к лошадям, не залезай на деревья. Видишь, что получается, когда ты не слушаешься. Ты был на пороге смерти. Я прошу тебя, будь впредь послушнее, ведь ты только чудом остался жив. Ангел, посланный с неба, спас тебя, и этим ангелом оказалась бедная девочка-служанка». Госпожа осмотрелась по сторонам и спросила: «Где она, эта милая добродетельница? Иди, Текла, позови ее, поспеши и скажи, что я хочу ее видеть и поблагодарить. Этот поступок не должен остаться без вознаграждения». Текла вскочила и побежала искать розу. Когда она ее нашла в доме охранницы, то увидела, что та сидела у кровати больной девочки и вязала.
5: «Иди скорее, Роза, сударыня тебя зовет. Я думаю, что она тебе вручит ценный подарок».
0: Но Роза, которая больше желала помочь своему отцу, чем принять подарки, не очень спешила. Еще несколько минут посидела она около больной, подумала и все же решила идти к супруге Кунериха, чтобы та не обиделась. Немного волнуясь, с румянцем на щеках вошла Роза в просторную комнату госпожи. Та, увидев служанку охранницы, моментально поднялась и пошла ей навстречу, возможно, забыв о своем превосходстве.
5: «Ох, дочка моя!»
0: — начала она, обняв Розу. «Я у тебя в большом долгу. Какой благородный поступок ты совершила! Я так рада, так счастлива! Если бы не ты, то мой сынок не спал бы теперь в этой кроватке, а лежал бы на дне колодца. Ты, моя милая девочка, спасла его от смерти, вернула мне живого ребенка, и с этого дня ты мне дорога, как родная дочь. Можешь меня считать своей матерью. Я прошу тебя, останься у нас навсегда». Пока она говорила, обе няни молча слушали. Госпожа сделала короткую паузу, посмотрела на Теклу и сказала уже другим голосом:
5: «Тебя, Текла, я не могу оставить у нас на службе. Ты плохо исполняла обязанности няни,
1: хотя прекрасно знала, что не должна оставлять детей без присмотра. «Не обижайся на мои слова, но я должна тебе сказать, что вместо защитницы детей ты стала почти убийцей. Я тебе еще сегодня выплачу жалование, а завтра утром ты должна покинуть наш замок».
0: Текла моментально заплакала. Она упала на колени и просила прощения и помилования.
5: «Милостивая сударыня!»
0: — произнесла Текла, обливаясь слезами.
5: «Я сирота, мне некуда идти, простите меня, пожалуйста, и не изгоняйте из вашего дома. Я вам обещаю, что я исправлюсь».
0: Хозяйка строго на нее посмотрела и ответила: «Этого ты мне уже множество раз обещала, но не сдержала слова. Пойми, я не могу на тебя положиться. Мне тоже тяжело тебя уволить и жаль тебя. Но пойми, своих детей мне тоже жаль, понимаешь? Иди и постарайся в своей дальнейшей службе у других людей быть послушнее».
1: Роза, которая слышала этот разговор, не могла удержаться и сказала:
5: «Позвольте мне, милостивая сударыня, сказать несколько слов. Только прошу, не обижайтесь за это. Я тоже считаю, что Текла провинилась, и вы правы. Да, она допустила большую ошибку, из-за которой вы, сударыня, сильно пострадали. Ваше материнское сердце могло и не выдержать при еще большем печальном исходе. Но, как видите, Бог сохранил вашего ребенка. Я думаю, Текла понимает случившееся и никогда больше не повторит своей ошибки. Притом ваша няня сама активно помогала спасать мальчика. Ведь она этим уже показала, что хочет исправиться. Без ее помощи, усердия и силы я бы не смогла поднять вашего сына. Неужели это ее искреннее желание и чистосердечное раскаяние не должно быть признано? Неужели вы, милая сударыня, хотите прогнать девушку, которая так старалась спасти вашего сына? Прогнать без жалости и сочувствия к ней, к сироте, у которой нет родителей?»
0: Роза умолкла, но не отводила взгляда от супруги Конериха. Она ждала, чтобы у этой богатой, знатной женщины появилось чувство жалости к бедной и очень несчастной Текле, которая стояла рядом с поникшей головой и горько плакала.
5: «Какое это счастье, что Бог сохранил вам сына! Он сделал это из любви к вам, почтенная сударыня, и дает вам возможность стать благодарной ему и этой бедной девушке, которая очень кается и ожидает вашей милости. Неужели вы не простите ее?»
0: Хозяйка молчала. Она была тронута словами Розы, но в то же время не могла так скоро отменить собственное распоряжение. Роза продолжала:
5: «Разве вы не видели, как эта девушка старалась спасти вашего ребенка? Как она плакала от радости вместе с вами, и как сейчас плачет от горя и обиды, полученных в награду за ее старание? Что касается меня, уважаемая госпожа, то я не приму вашего предложения. Я бы не освободилась от стыда и мучения совести, если бы отобрала место у бедной, несчастной девушки. И на вашем месте я бы побоялась греха совершить такую несправедливость».
0: Женщина посмотрела на эту простую служанку широко раскрытыми глазами и сказала: «Что я слышу от тебя?
1: Даже не знаю, как тебе ответить. То ли похвалить тебя за храбрость, смелый характер или за совершенный поступок. Просто невозможно не прислушаться к твоей просьбе. Хорошо, я послушаюсь тебя. Пусть Текла останется, но и ты в этом случае не должна нас покинуть. Я просто не отпущу тебя, моя чудесная девушка, сказала хозяйка и продолжила. Честное слово, я плохо тебя понимаю, Роза. Мне очень хочется сделать для тебя что-нибудь полезное, чем бы смогла тебя отблагодарить. Ну, попроси же у меня что-нибудь, и я клянусь тебе нашим семейным браком, что исполню твою просьбу, если это только возможно.
0: Ну, в таком случае, — ответила Роза, — я охотно воспользуюсь вашим предложением. Но дайте мне время подумать. По-моему, такое время обязательно настанет, когда вы сможете меня вознаградить. А теперь простите меня, что вынуждена оставить вас, милая сударыня. Мне надо вернуться к больному ребенку.
1: Роза низко поклонилась и, одарив хозяйку милой улыбкой, вышла из комнаты. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Иришка, что ты такая грустная? Не играешь, плохо ешь, даже не разговариваешь с нами. Что-то случилось? А может, ты заболела?
3: Нет, мамочка, у меня все хорошо.
2: Правда? Нет, я думаю, нужно тебя сводить в больницу, показать доктору.
3: Мамочка, мне не нужно к доктору, я здоровая, и у меня все хорошо.
2: Доченька, посмотри на меня. Ну зачем ты обманываешь? Я ведь тебя хорошо знаю и вижу, что что-то произошло.
3: Если честно, я и сама не знаю, что со мной.
2: Может, я могу тебе помочь?
3: Никто мне, наверное, уже не поможет, уже поздно.
2: Послушай, Ириша, из любого положения можно найти выход. И иногда в этом может помочь чей-то совет.
3: Хорошо, я тебе скажу, только, пожалуйста, никому об этом не говори. Мы с Маришей договорились, что не будем брать личные вещи без спроса. И вот ей подарила девочка красивый браслет. Он мне очень нравился, но Маришка не разрешала мне его надевать. Позавчера, пока Маришка не видела, я его взяла в школу. И там нечаянно разорвала.
2: И я так понимаю, Мариша еще ничего не знает об этом?
3: Не знает, я не могу ей сказать.
2: Но она ведь все равно увидит.
3: Она может и не заметить, потому что я его связала. Но что-то внутри меня грызет. Я понимаю, что не должна была так поступать.
2: Ириша, ты должна сказать об этом Маришке. И неважно, узнает она или нет.
3: Мама, я подумаю, потому что то, что меня грызет, мне не дает ни спать, ни есть, ни общаться с Маришей.
2: А хочешь, я тебе скажу, что тебя грызет?
3: Ну скажи, если знаешь.
2: Тебя мучает совесть.
3: А кто такая совесть?
2: Говорят, что совесть – это голос Бога. А голосу Бога нужно прислушиваться.
3: Значит, это Бог хочет, чтобы я рассказала Марише?
2: Получается, что так.
3: Может, я так и сделаю. Мамочка, а сейчас, прости, мне нужно сходить в библиотеку. Мы с Маришей договорились там встретиться.
2: Хорошо, беги. А придешь, потом поговорим.
3: Мы недолго, не волнуйся.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
1: Кто это тут в моей библиотеке? Пришел, молчит и только дышит.
3: Гоша, это я.
1: Иришка, здравствуй, дорогая.
3: Здравствуй, здравствуй.
1: Что ты сегодня такая задумчивая?
3: Ой, Гоша, а вот скажи, в твоей любимой мудрой книге написано, как говорит Бог?
1: Конечно, в Библии сказано об этом, да и сама Библия – это слово Бога. А почему тебя интересует этот вопрос?
3: Понимаешь, я кое-что сделала не совсем правильно, а теперь меня что-то мучает, не дает мне жить спокойно. Мама говорит, что это голос Бога.
1: И твоя мама абсолютно права. Бог создал людей и создал совесть, которая осуждает людей, если они делают неправильно. Поэтому можно сказать, что совесть – это голос Бога.
3: А если я не послушаю эту самую совесть?
1: Совесть можно сжечь, и тогда Бог уже не сможет говорить к вашему сердечку.
3: Совесть? Сжечь? Она легко воспламенимая?
1: Если игнорировать совесть и не обращать внимания на то, что она вам говорит, Бог больше не будет обращаться к сердцу, и ты будешь грешить, а грех – это зло, которое отделяет человека от Бога.
3: Понятно. А скажи, Бог говорит только так? Больше мы никак не можем его услышать.
1: Я уже сказал, что Бог говорит через свое письмо, Библию. Однажды он говорил через своего сына Иисуса Христа, но о нем мы поговорим позже.
3: А может Бог говорить просто, как мы?
1: Я думаю, может. Когда-то давно Бог говорил через пророков, которые потом передавали его слова всему народу.
3: А детям Бог говорил?
1: А знаешь, был один мальчик, которому Бог говорил особенно.
3: Мальчик? А как его звали?
1: Давай возьмем Библию и прочтем об этом.

0: Когда-то давно жила женщина по имени Анна. Она была благочестивой женщиной, но было у нее горе. Не могла Анна иметь детей. Просила она Бога, молила и говорила, что если Бог ей даст сына, она отдаст его на служение Господу.
1: И что, Бог услышал ее?
0: Да, Бог услышал молитву Анны и послал ребеночка, мальчика.
1: А как она его назвала?
0: Родители назвали мальчика Самуилом. Анна была счастлива и благодарила за дивный подарок.
1: А как же ее обещание отдать сына Богу?
0: Ириша, Анна не забыла его. Когда малыш подрос, мама отвела его в храм, где он рос и учился служить Богу.
1: Как же такого маленького она оставила одного?
0: Нет, Иришечка, он не был один. В храме жил священник Илий. Он-то и заботился о мальчике. А Самуил помогал ему во всем.
1: А что, у Ильи не было своих детей, что он заботился о Самуиле?
0: О, у него были сыновья, но они выросли злыми и непослушными Богу и своему отцу, за что и получили заслуженное наказание.
1: А Самуил был послушный?
0: Да, Самуил от своей мамы унаследовал любовь к Богу. Он рос послушным и хорошим мальчиком.
1: Гоша, так это с ним говорил Бог, да?
0: Слушай, в Библии написано, что однажды Илий лежал на своем месте. Был уже вечер, и глаза священника стали закрываться. Он уже очень хотел спать. Там же, только в другой комнате, лежал и Самуил. Его звал Господь к Самуилу.
2: Самуил, Самуил!
0: Но Самуил думал, что это зовет его Илий. Он побежал к наставнику и спросил: «Ты звал меня? Вот я».
1: Наверное, Илий подумал, что мальчику что-то приснилось.
0: Да, может, он так и подумал. Самуил пошел и лег на свое место.
1: И что, Бог к нему больше не говорил?
0: Если Бог говорит, он это делает не просто так. Он хочет сказать что-то очень важное.
2: Самуил, Самуил!
0: Вновь послышался голос к Самуилу. Он вскочил со своей постели и вновь помчался к Илии. «Вот я! Ты звал меня!» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, иди ложись!» Тогда еще Самуил не знал голос Бога.
1: «Какой Самуил послушный!»
3: «Да, он очень послушный. Я думаю, потому Бог и говорил к Самуилу». В третий раз возвал голос к Самуилу.
2: «Самуил! Самуил!»
0: И вновь мальчик побежал к Илии. «Вот я, ты звал меня?» И тогда понял старый священник, кто говорит к Самуилу: «Пойди ложись на свою постель, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». Самуил так и сделал.
1: И что, Гошенька, Бог сказал такому маленькому мальчику?
0: Бог стал говорить ему обо всем том, что он сделает с домом Илии. Он сказал, что накажет священника за то, что он знал, как плохо поступали его сыновья, но не наказывал их.
1: Бог наказал отца за то, что он не наказывал сыновей?
0: Да, понимаешь, Бог хочет, чтобы родители учили своих детей жить благочестиво, чтобы они познакомили детей с Господом и научили слушать голос Бога.
1: Но ведь сейчас Бог не говорит так, как Самуилу.
0: Ириша, если раньше Бог говорил только избранным, пророкам, то сейчас Дух Святой говорит всем верующим людям. Если, конечно, мы имеем чистое сердечко и готовы не только слушать Бога, а еще и исполнять то, что Он говорит.
1: Значит, Бог говорит и через совесть, да?
0: Да, Ириша, Бог говорит и через совесть.
1: И значит, я должна сказать Марише, что брала ее браслет и разорвала его?
0: Ах, вот в чем дело. Если Бог тревожит твою совесть, значит, нужно обязательно сознаться.
4: Что я слышу? Ты брала мой браслет и разорвала его?
1: Ты что, подслушивала?
4: Мы с тобой договаривались встретиться в библиотеке, вот я и пришла. Разве не так?
1: Мариша, я тебя давно уже жду. А пока ждала и слушала Гошу, то поняла, что должна тебе кое в чем сознаться.
4: Но ведь мы договаривались не брать чужие вещи без спроса.
1: Послушай, Мариша, я признаюсь, что поступила неправильно, Но я прошу прощения и обещаю больше так не делать.
4: Но я так любила свой браслетик.
1: Не расстраивайся, Мариша, я его связала. И то, что он разорван, совсем не видно.
4: Ну хорошо, Ириша, я тебя прощаю.
0: Вот и хорошо, я рад, что вы помирились.
1: Спасибо, Гоша, мне очень понравился твой рассказ.
4: А о чем был рассказ? Я все пропустила.
1: Не волнуйся, я тебе расскажу. А теперь нам нужно домой. Я обещала маме, что мы не будем задерживаться.
4: Ну, хоть песенку можно послушать?
0: Пожалуйста, песенку послушай.

0: Спасибо, Гошенька. Нам нужно домой. До свидания.
1: Гоша, в следующий раз без меня истории не рассказывай. Ладно?
2: Ладно, ладно, обещаю. Приходите, буду ждать.
3: Девочки, привет! Как ваши дела?
0: Мама, у нас все хорошо. Мама, я Маришке уже все рассказала. И она мне простила, представляешь?
3: Да, я вижу, ты сияющая.
1: Что поделать, браслет браслетом. Но она ведь сестра, дружба важнее.
3: Вы у меня просто умнички.
0: Я теперь точно знаю, что Бог говорит через Библию, а еще через совесть. И то, что мы слышим, нужно исполнять.
3: Это точно. И я рада, что вы это понимаете.
1: Я пока ничего не понимаю. Пойдем, Ириша, расскажи мне эту историю.
3: Какую это историю?
0: О мальчике Самуиле. Я тебе тоже потом расскажу. Пойдем, Мариш.
1: Пойдем, пойдем. Мне очень интересно.
3: Дорогие ребята, а слышите ли вы голос совести? Знаете, что Бог хочет вам сказать что-то важное. Прислушайтесь к Его голосу. Он убережет вас от греха.
0: А наша программа окончена.

хочу закон навести дверь твоих уст, а будешь раздумывать в день та в ночи, чтоб туда золотить все, что написано в ней, бо тоді зробиться счастливими дороги свої, і тоді буде счастливо.

Вы слушаете продолжение книги «Роза из Станенбурга». Глава 11. Госпожа Гильдегард, супруга Кунериха, кроме благородного сердца, обладала и нравственным сознанием. Она по-настоящему ценила поступок Розы, уважительно относилась к ней и желала осчастливить ее, хотя не без основания задумывалась над ее загадочной личностью. Откуда в этой простой девочке, дочери угольщика, столько благородства? Спрашивала она себя. Откуда эта мудрость и культурная речь? Почему она такая необычная? И еще загадочно, почему она не согласна служить в нашей семье, когда знает, что у нас ей было бы намного лучше, чем в доме охранницы? Здесь должна быть какая-то тайна, думала хозяйка замка.

0: Неужели она скрывает от меня опасные для нас планы? Нет, этого не может быть, но мне надо поближе с нею познакомиться. Так рассуждала супруга Кунериха. Эта смелая, благородная служанка не давала ей покоя. И тогда она поручила надсмотрщику следить за каждым шагом Розы. Преданный слуга старательно исполнял свое тайное поручение, но как ни старался, ничего подозрительного не замечал и не мог своей поручительнице сообщить что-либо значительное из своих наблюдений. Казалось, все шло своим чередом, как всегда, без каких-либо необычных происшествий. Но однажды утром старый служака, как говорится, с пылающим лицом явился к сударыне с доносом, что Роза поздней ночью посещает одного из заключенных и проводит там долгое время.
1: «Мне кажется,
0: — начал свой рассказ надсмотрщик,
1: — что это опасные для нас визиты. Эта девочка может натворить нам много неприятностей. И не только неприятностей, но и причинить большую беду. Поверьте мне, она может организовать заключенным побег. Вы же сами знаете ее смелый характер».
0: Госпожа Кунерих внимательно слушала, пока не задавала дополнительных вопросов, а ее слуга продолжал:
1: «Конечно, мне еще неизвестны их тайные планы и взаимоотношения, но между ними что-то есть, это точно. Я очень внимательно прислушивался за тюремной дверью, но не мог разобрать, о чем они говорили».
0: Старательный надсмотрщик не потому не слышал, что Роза с отцом тихо разговаривали, а больше по той причине, что он был довольно глуховат. Когда госпожа услышала имя заключенного, она немало озадачилась.
1: «Альберт — наш злейший враг!»
0: — произнесла она.
1: «Наш смертельный враг!» — говорил часто мой супруг, когда я просила не мучить этого несчастного рыцаря. Я так много о нем узнала, что не сомневаюсь в виновности этого Альберта. Он нас ненавидит, всегда повторял мой супруг, а это значит, что он наш самый опасный враг.
0: Госпожа Кунерих умолкла и задумалась. Прикрыв глаза, потом произнесла:
1: «Что эта девчонка общается с опасным заключенным? Меня очень тревожит, и поэтому я желаю сама услышать их тайный разговор».
0: Она повелела надсмотрщику известить ее, когда Роза опять посетит Альберта, но тут же предупредила, чтобы тот никому не сказал об их секретном уговоре. Сама же делала вид, будто ничего не произошло в их доме и не изменилась в отношении с Розой. Спустя несколько дней жена Кунериха решила с детьми прогуляться в парке. Она также пригласила и Розу. Хозяйка была очень приветлива, угощала Розу свежими персиками и дружелюбно беседовала с ней. В ту же ночь после этой прогулки к супруге Кунериха прибежал встревоженный надсмотрщик и, запыхавшись, доложил хриплым голосом:
2: «Сейчас, благочестивая сударыня, заключенный рыцарь опять общается со служанкой. Теперь вы сами можете убедиться и подслушать их разговор. Они наверняка вместе в заговоре против вас и вашего почтенного супруга».
0: Жена Кунериха моментально вскочила, укуталась в длинный черный плащ, чтобы ее не так скоро узнали, и быстрым шагом направилась в тюрьму, к двери, за которой находился Альберт с Розой. «Мой поступок не совсем пристойный», — подумала про себя любопытная женщина. «Подслушивать унизительно и неприлично. Но ведь я это делаю ради спасения бедной девушки. Старалась она оправдать себя. Дверь камеры была не совсем закрыта, и через узкую щель проникал тусклый свет фонаря. Итак, любопытная хозяйка имела возможность подслушать весь разговор между Альбертом и Розой. Она только сожалела, что не успела подслушать самое начало.
3: «Эти персики действительно очень вкусные!»
0: Доносились до нее слова заключенного.
3: «Они почти такие же, какие росли в нашем саду, у большой крепостной башни. Они всегда были вкуснее других. Ты, Роза, и сама всегда это говорила. Это плоды и на вид очень привлекательные. Чуть розоваты, с приятным запахом и необыкновенно сочны».
0: «О, Боже мой!» — ответила Роза. «Мне трудно воздержаться от слез, когда вспоминаю наш сад. С каким удовольствием принесла бы я тебе тех персиков из нашего сада».
3: «Благодари Бога, дочь моя, что можешь мне приносить хоть эти»,
0: — сказал в ответ Альберт. Супруга Кунериха старалась не шевелиться, даже дыхание затаила, чтобы не выдать себя.
3: «Ты, дочка, говоришь, что всего 10 плодов было на этом дереве, и 3 из них тебе дала эта женщина».
0: «Да, отец, так и есть».
3: «В таком случае она все же добра к тебе».
0: «Вот именно», — ответила Роза и добавила. «Поэтому я и думаю, что должна ей сказать, что ты мой отец. Мне кажется, она умеет хранить тайну. И, возможно, при удобном случае сумеет попросить Кунериха тебя освободить».
3: «В этом я сомневаюсь, Роза», — промолвил Альберт. «У тебя, дочь моя, нет никакого представления, как она меня ненавидит».
0: «И все же, отец, если Кунерих узнает, что твоя дочь с Божьей помощью спасла жизнь его сыну, то он, по-моему, не допустит твоей гибели в тюрьме».
3: «Постой, постой, Роза, не внушай себе такой мысли»,
0: — ответил отец.
3: «Поверь мне, я слишком хорошо его знаю. Если она даже признает твой поступок положительным, даже поблагодарит тебе, то, несмотря на это, он не согласится меня освободить. Этот корень зла и ненависти слишком глубоко укоренился и его черной душе».
0: «Но, любимый мой отец», — продолжала Роза, «если бы кто-либо сумел его переубедить, доказать, что ты ему готов все простить, что ты его любишь, и что согласен впредь жить с ним мирно и дружелюбно, а также, что я твоя дочь, спасла его сына, потому что ты меня так учил и воспитал, любить его ребенка и даже его самого. По-моему, ему надо доказать, что ты в первую очередь являешься главным лицом в спасении его сына. Неужели такие слова и мысли не растопят льда в его сердце? Неужели он не поймет, наконец, что не прав?»
3: «Возможно», —
0: произнес тихо и задумчиво Альберт.
3: «Но я не могу себе такого представить. Сейчас, по крайней мере, мы ничего не можем предпринять. Понимаешь, Роза? Если его жена даже захочет меня освободить из тюрьмы без согласия своего мужа, то я сам этого не желаю. Если бы эта женщина мне разрешила свободно ходить по территории крепости, — или хотя бы в замке, то я уверен, этот коварный, мстительный Кунерих тогда нашел бы еще тысячи новых причин против моего освобождения. Только ты, моя любимая Роза, не говори своей госпоже, что ты моя дочь. Я хочу оставаться в тюрьме во имя Бога столько, сколько потребуется. Я не хочу, чтобы эта невинная женщина имела неприятность из-за меня. Бог все решит и сделает по справедливости. Этот наш разговор, Роза, важен для нас и в какой-то мере придает нам новые надежды. Но на сегодня достаточно об этом.
0: Альберт сменил тему разговора. Тогда супруга Кунериха, которая все слышала, тихо и незаметно прошла обратно к себе в замок. Эта знатная женщина всю ночь не сомкнула глаз. Тревогу, удивление и боль чувствовала она в своем сердце. «Эта простая исполнительная служанка, — думала супруга Кунериха, — в действительности благородная барышня. Она надела на себя плохую одежду и поступила на службу ради своего отца, чтобы быть рядом с ним. Фрукты, что я ей дала, она не съела, а отнесла ему в камеру. Ведь я ей предложила хорошее место в нашем замке, а она отказалась и тоже по причине любви к своему отцу. Какое доброе сердце у этой девочки! Как счастлива была бы ее мать, если бы была жива! И эта девочка — дочь рыцаря, которого мы содержим в цепях за каменными стенами, спасла моего сыночка. Неужели это возможно? О, Боже!» Госпожа продолжала анализировать услышанное у тюремной двери. «А ее отец, сидящий в нашей тюрьме, униженный и оскорбленный, еще советует дочери так поступать. Какая сила и какое сознание управляют его сердцем!» Супруга Кунериха не выдержала и заплакала. «Нет, — решила она, — он должен быть освобожден. Он честный и благородный человек. Все богатства, которые ему принадлежали, должны быть ему возвращены. Этот покорный, честный отец со своей дочерью имеют полное право на счастье и должны его получить. Они оба это заслужили. Ох, было бы это в моей власти, я бы их еще сегодня освободила. Однако наш старый глухой управляющий и надсмотрщик тоже не мудрец. Он всегда утверждает, что женщины не должны вмешиваться в управленческие и военные дела. К сожалению, к его словам прислушиваются, когда мои слова действительно малозначительны. Поэтому я тоже бессильна. И если бы распорядилась выпустить заключенного Альберта и вернуть ему его состояние, то мой супруг бы мне этого никогда не простил. И все же, несмотря на мнение нашего управляющего, мы, женщины, должны стараться помогать мужьям мудрыми советами. Как только мой муж вернется, продолжала рассуждать хозяйка крепости, я попытаюсь его переубедить, испытаю, как подействуют на него мои слезы и просьбы. Бог мне в этом поможет. С такими мыслями жила супруга Кунериха в своем богатом замке, и эти размышления не покидали ее. «Как я теперь должна относиться к сударыне Розе?» — продолжала думать она. «Признаться ли мне, что я все знаю? Каким образом продолжать наши с ней взаимоотношения? Как среагируют слуги и другие люди в крепости, если я вдруг сяду обедать за один стол с Розой? Нет-нет, это невозможно. Ни один человек в крепости не должен знать, что Роза — дочь заключенного Альберта. И я ей тоже не скажу, что мне это известно. Притом от этого ничего бы не изменилось. Не облегчилась бы судьба несчастного заключенного. Нет, я лучше помолчу и не помешаю им тайно встречаться. Пусть думают, что я ничего не знаю. А когда настанет подходящее время, помогу им, чем смогу. Пока же пусть это останется тайна. Тайной, которая в будущем сможет принести радость и большое счастье». Утром следующего дня госпожа Кунерих позвала к себе Розу и встретила ее с большой любезностью. «Я знаю, — сказала она, — что ты очень сочувствуешь заключенному Альберту и что стараешься ему помочь, чем только можешь. Должна тебе сказать, Роза, что мне это нравится, и я хвалю тебя за это. Мне очень жаль, что ты сама так бедна и, несмотря на это, готова помочь другим. Чтобы ты сама не страдала, я буду тебя поддерживать и своей кухни, и нашего погреба. Одним словом, с сегодняшнего дня ты будешь получать еду для заключенного Альберта из моей кухни». Роза покраснела и в начале разговора ужасно боялась за отца. Теперь же сияла от радости. Обещание хозяйки крепости исполнилось. Роза получала для отца лучшие блюда со стола госпожи Кунерих. И кроме этого, еще вино лучших сортов. Эта женщина так умело организовала, что даже старый управляющий ничего не замечал, чего особенно боялась Роза. Все происходило очень просто и без каких-либо подозрений. Супруга Кунериха ежедневно приходила со своими детьми в помещение охранников для того, как она говорила, чтобы показать маленькому Эдуарду его спасительницу, то есть Розу. И каждый раз при этом передавала Розе еду для заключенного. Охранница так и не смогла понять, почему знатная дама, которой и она служила, постоянно навещала ее служанку, но и спросить об этом не решалась. В свободное время Розе разрешалось посещать барыню в замке и даже с детьми охранницы. Сама охранница была очень горда тем, что ее домашняя служанка имела доступ в господский замок. Шло время, и никто не знал, с каким нетерпением супруга Кунериха ждала возвращения своего мужа. Если бы он не известил ее, что скоро прибудет, то она бы, вероятно, не выдержала и сама отправилась к нему. День за днем проходили, а Кунерих не возвращался. Но, наконец, это время настало. Рыцарь в сопровождении своих воинов, с которыми он участвовал в сражениях, прибыл в Фихтенбург. Шлемы воинов украшали хвойные веточки, и всадники, совсем как почетные герои, проезжали главные ворота крепости под барабанный бой и звуки труб. Сам Кунерих ехал впереди и первым сошел с коня для приветствия со своей супругой и детьми. После первых минут радостной встречи Кунерих
1: пригласил всех в большой зал замка. Торжественно и шумно отмечалось возвращение воинов. А когда традиционные церемонии были исполнены и настало время для личного разговора встретившихся супругов, Кунерих с женой заняли кресло в свободной комнате. Госпожа рассказала мужу происшествие с их сыном, как малыш упал в колодец, как служанка-охранница Роза его спасла. Супруга старалась упомянуть все подробности, каждую деталь, чтобы муж хорошо понял, в какой страшной опасности находился их сын. Кунерих посмотрел на сына, протянул к нему руки и поднял его, чтобы посадить на колени.
4: «Выходит, мой милый сынок, — сказал отец, — ты почти утонул, и я тебя больше уж никогда не увидел бы, мой дорогой Эдуард. Какой ужасный удар был бы для твоих родителей! В моих венах кровь стынет от одной этой мысли. Ах ты, мой хороший мальчик, будь всегда осторожен!»
1: Мать встала, вышла в соседнюю комнату и вскоре вернулась с пиджачком, в который сынок тогда был одет. Она его хранила, как память о том страшном и в то же время счастливом случае. Теперь она показала мужу дырку в одежде, прорванную острым камнем, на котором повис маленький Эдуард. Кунерих внимательно осмотрел дырку с каймой, благодаря которой ткань не прорвалась, затем посмотрел на сына, на жену и произнес:
4: «Страшно подумать, что наш сын висел на нескольких ниточках своего одеяния. Я вижу, что если бы помощь пришла на минуту позже, то было бы поздно. О, какой ужас! Ты права!» —
1: продолжал Кунерих, обращаясь к супруге.
4: «Эта молодая служанка действительно оказала нам большую услугу. Это не просто услуга, а очень смелый поступок героини. Очень много для такой молодой девчонки. Между прочим, кто ее родители? Ты их знаешь?»
1: Жена промолчала, не нашла сразу подходящего ответа, но потом все же сказала: «Эта девочка служит у нашей охранницы».
4: «Молодчина! Мне нравится эта служанка, хотя ее я и не знаю, но характер у нее смелый», —
1: сказал Кунерих и спросил:
4: «Ты ей хорошо заплатила?»
1: «Нет», — коротко ответила жена. «Рассчитываться с нею будешь ты. Я считаю, что моего богатства недостаточно для оплаты ее поступка, потому что она рисковала собственной жизнью и этим вернула нам самое дорогое — нашего сына. Ты, дорогой мой, не можешь себе представить, что я ощущала, когда видела эту служанку в ведре над глубоким колодцем с нашим сыном в руках. Это невозможно рассказать, это надо видеть. По-моему, этот ее поступок, ее смелое решение и смертельный риск невозможно оплатить несколькими золотыми монетами. Поэтому я оставляю это за тобой и хочу надеяться, что ты меня не опозоришь». Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

открыты двери в Царство Божие. Кто Словом Божьим для разжить умеет? Увидеть Бога наяву кто сможет? Лишь тот, кто сердце чистое имеет. Источник жизни – сердце человека, и сердце – мысли, чувства и поступки. Кто ищет чистоты, а не успеха, тому сам Бог становится доступным. Христос способен сердце сделать чистым. Иди к Нему без страха и сомнения. Вот главное из всех библейских истин. Он взял наш грех, а нам дает спасение. Молись и Библию читай усердно. И знай, тебе обещано так много. Нет на земле счастливее чистых сердцем. Они уже сейчас познали Бога. Аминь.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, ребята!
2: И вот мы снова пришли к вам с новой интересной историей.
3: Но прежде чем начать наш рассказ, мы хотим вам напомнить, что нам очень хочется получить от вас письма на этой неделе.
2: Позже мы продиктуем вам наш адрес. А сейчас дядюшка Дэн расскажет вам новую увлекательную историю из Библии.
3: Хорошо, тетушка Кэрол. Наш сегодняшний рассказ – это следующая глава из жизни близнецов Иакова и Исава. Я расскажу вам о том, что случилось с Иаковом. Вы можете найти эту историю в 31 главе книги «Бытия». Я назову ее «Тайна исчезнувших идолов». И вот Иаков женился на дочери Лавана Рахили и прослужил у Лавана еще 7 лет.
4: Сомневаюсь, чтобы кто-то другой дал за тебя такой дорогой выкуп. 14 лет службы.
5: Ну и что? Я этого стою?
4: Конечно, конечно. Ты стоишь каждого дня. Я ни на минуту не пожалел, что мне пришлось так дорого за тебя заплатить.
5: Я пошутила. Я знаю, что ты меня любишь, Иаков, и я тебя люблю. Но что ты собираешься делать дальше? Ведь ты уже отработал на отца 14 лет.
4: Да, да. Но я еще не решил окончательно. Может быть, останусь здесь, буду дальше работать на твоего отца.
5: А почему бы нам не вернуться на твою родину, в Ханаан?
4: Нет, нет, не думаю, что это разумно. Мама сказала, что пошлет за мной, когда Исав перестанет гневаться. Но никаких вестей не было. Значит, Исав до сих пор хочет убить меня. А что, тебе здесь не нравится?
5: Нравится, но отец пользуется твоей мягкостью. Он сам сказал, что за то время, что ты на него работаешь, его богатство умножилось во много раз.
4: Я тут ни при чем, Рахиль. Это Господь. Он благословил мои труды здесь, у твоего отца.
5: Как бы ты ни был, отец доволен. Он говорил тебе, чтобы ты остался?
4: Да-да, на днях. Он просил меня остаться.
5: А что ты ему ответил?
4: Я сказал, что подумаю, и потом дам ему ответ.
6: Ну, что, зятёк мой Иаков, ты все обдумал и решил остаться здесь у меня?
4: А я обсудил это с Рахилью.
6: Что-нибудь решили?
4: Ну, мы, в общем, наверное, лучше мне вернуться в Ханаан.
6: Вернуться в Ханаан? Тебе что, плохо здесь?
4: Нет, здесь все хорошо, но ведь Ханаан мой дом. Позволь мне забрать моих жен и детей, и я вернусь туда.
6: Иаков, сын мой, прошу тебя, останься. По опыту я знаю, что за тебя Господь благословляет меня.
4: А как ты распорядишься, если я решу остаться у тебя?
6: Ты сам скажи, Иаков, мой мальчик. Сколько тебе платить? Я заплачу охотно.
4: Ты отец моих жен, и я с удовольствием работал бы на тебя бесплатно, но я должен обеспечить семью.
6: Я понимаю, Иаков. Скажи, сколько ты хочешь, и я заплачу тебе.
4: Отдай мне немного коров и овец.
6: И сколько же ты хочешь, Иаков?
4: Если ты отдашь мне сегодня пятнистых коров из твоего стада и черных овец, то я останусь и буду работать на тебя.
6: А много ли пятнистых коров и черных овец в моих стадах и отарах?
4: Совсем немного, отец.
6: Ну, хорошо, Иаков, сын мой, на то мы порешим.
7: Послушай, отец, это правда, что ты отдал Иакову за его работу пятнистых коров?
6: Да, невысокая плата.
7: Невысокая, воистину так. Мы просто разбогатеем. Отец!
6: Что?
7: Отец! Послушай, отец, Иаков забирает сотни новорожденных телят и ягнят.
6: Как это забирает? Ну, совсем, что ли?
7: Ну, да.
6: А, ты, наверное, ошибаешься, сынок. Я разрешил ему взять только пятнистых коров и черных овец.
7: Ну, да, он так и делает, отец. Но их сотни, буквально сотни.
6: Это невозможно. А может быть, он их покрасил?
7: Нет, нет, папа. Я тоже об этом подумал и проверил.
6: Трюк какой-то. Законы природы не меняются так вдруг. Так просто не бывает. Но все равно придется изменить его оплату. На этот раз он получит коров и овец только с крапинами. Остальные будут мои.
7: Иаков, Иаков, ты что делаешь, Иаков?
4: Забираю своих ягнят.
7: Но отец сказал, чтобы ты забирал не черных, а только с крапинами.
4: Это было в прошлом году, если помнишь. Теперь я буду забирать черных.
7: Стой, стой, стой. По-моему, тут какой-то обман, Иаков. И потом, откуда взялось столько черных ягнят? Никогда столько не было.
4: А этому может быть только одно объяснение. Господь дает мне свое благословение.
7: Благословение? Благословение? Не верю.
3: Шли годы. Пока они спорили из-за платы за труды Иакова, в его доме произошли другие важные события. У Иакова было две жены, Рахиль и Лия. Обе они были дочерьми Лавана. Иаков больше любил Рахиль, и Лия ревновала. Порой между сестрами возникали стычки. Когда Бог увидел, что Лия нелюбима, Он благословил ее, и она родила Иакову четырех сыновей.
8: Я родила Иакову четырех сыновей, сестрица моя Рахиль. А ты сколько? Ни одного. Ну что, завидуешь мне, Рахиль? Вижу, что завидуешь. И правильно, завидуй. Теперь Иаков меня будет любить, а не тебя.
3: И Бог вспомнил о Рахиле и благословил ее сыном, и назвали его Иосифом. После рождения Иосифа Иаков понял, что Лаван его возненавидел и стал ему завидовать. Все же он оставался у Лавана и работал на него еще 6 лет. И вот однажды Иаков позвал Рахил и Лию в поля, где он пас свои стада.
9: Я послал за вами, Лия и Рахиль, потому что мы скоро уходим.
8: Уходим? Мы уходим?
9: Господь повелел мне уйти. Он сказал: теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины своей. Я позвал вас сюда все обсудить. Что вы думаете?
8: Я думаю, нам надо идти. Здесь нам незачем больше оставаться. Отец и так уже получил за нас больше, чем приданое.
5: Господь отдал нам все, что было отца. Да, Лия права, нам больше здесь нечего делать, надо идти.
9: Да, мы уйдем, но нельзя, чтобы ваш отец об этом узнал. Иначе он нас не отпустит.
5: Но как же мы можем скрыть от него?
9: Так, мы подождем, пока он пойдет стричь овец. Тогда мы быстро соберем все свое добро и потихоньку уйдем.
3: И вот ушел Яков от Лавана, перешел реку и пошел к горе Галаад. На третий день сказал Лавану, что Яков ушел.
10: Хозяин, хозяин, Яков ушел, Яков ушел.
2: Знаешь, дядюшка Дэн, я так рада, что день нашей передачи стал для меня самым счастливым днем недели. Жаль, что мы не можем вести их каждый день.
3: Да, мне тоже жаль. В них всегда столько интересного, не говоря о том, что мы узнаем много нового о Библии. Но у меня есть хорошая новость. Наши уроки Библии могут продлить удовольствие на всю неделю.
2: И они абсолютно бесплатные. По ним так удобно учиться, и толстых учебников не надо.
3: Это очень просто. Так что пишите нам по адресу radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А сейчас пора продолжить нашу историю, которая называется «Тайна исчезнувших идолов».
10: Господин Лаван, хозяин, Яков ушел, Яков ушел. Он взял с собой...
11: Сколько раз я тебе говорил, Сеф, не... Что ты сказал, Яков?
10: Яков ушел, хозяин.
11: Ушел? Куда?
10: Совсем ушел, хозяин, потихоньку скрылся.
11: Не понимаю, о чем ты говоришь.
10: Я говорю, Иаков ушел, Иаков ушел. И взял с собой жен, детей, слуг, все они ушли. И они забрали с собой все. Овец, коров, коз, верблюдов, все.
11: Иаков ушел? Забрал моих дочерей и моих... внуков и весь скот, который он от меня получил. Ну, это же, ну и хитрая лиса этот мой зятек. Я ему...
12: Отец, в чем дело, отец?
11: Я ему покажу. Сеф говорит, что Яков ушел. Совсем ушел от нас и забрал с собой все, сын мой, все свое добро.
12: Ушел? Ну, куда же мог он уйти, отец?
11: Наверное, к себе домой в Ханаан.
12: В Ханаан? Ну, папа, неужели ты простишь ему то, что он так с тобой поступил? Неужели ты позволишь ему скрыться со всем, что он тут у тебя награбил?
11: Прикажи пастухам продолжать стрижку, сын. А мы пойдем домой, все приготовим и немедленно пустимся в погоню за Иаковом. Сначала, сын, надо попросить благословения у богов. Пойдем в храм. Как странно. Скажи мне, жена, дорогая, где богиня-мать и идол?
13: Идолы? Разве их нет на месте в храме?
11: Нет. Их там нет.
12: Иаков! Наверное, это Иаков украл их.
11: Иаков? Украл? Но люди не крадут богов.
12: Иаков не верит, что эти идолы боги. Он считает их просто каменными фигурками, украшенными драгоценными камнями.
11: Прикажи людям взять оружие, сын. Готовься немедленно выступить в погоню за Яковым.
12: Хорошо, отец.
3: В На седьмой день путешествия Яков со всей своей честной компанией дошел до горы Галат и разбил лагерь у быстрого ручья.
9: Ну что, Рахиль, как тебе нравится здесь? Мы уже на границе самого Ханаана.
5: Здесь очень красиво, Яков.
9: Сможешь полюбить Ханаан?
5: Я чувствую, что полюблю. Где бы ты ни был, там буду и я.
12: Отец! Отец! Дед Лаван разбил лагерь на той стороне горы.
9: О, он догнал нас быстрее, чем я думал.
12: С ним целая армия вооруженных воинов, отец.
9: Рахиль, Лия, возьмите детей и немедленно уйдите в шатры. И не выходите из них, что бы ни произошло. Кто знает, что задумал Лаван и его люди.
5: Вала!
13: Да, госпожа Рахиль.
5: Иди скорее сюда и закрой за собой полог.
13: Хорошо, госпожа.
5: Отец уже в лагере?
14: Да.
5: И с ним вооруженные люди?
14: Да, госпожа, и много.
5: Быстрее иди к ним. Попробуй узнать, чего хочет отец, и возвращайся ко мне, как только что-нибудь узнаешь.
13: Хорошо, госпожа. Твой отец разгневан, госпожа Рахиль.
5: Из-за чего?
13: Из-за того, что вы ушли из Харана и не дали ему попрощаться с дочерьми и внуками.
5: Это все?
13: Нет, моя госпожа. Твой отец в гневе, в сильном гневе. И еще из-за идолов.
5: Идолов? Каких идолов?
13: Моя госпожа Рахиль, кто-то похитил его идолов. Он думает на Иакова.
5: Похитил идолов? Ну, это же полная ерунда. Ну, кто же станет красть идолов?
13: И все-таки отец твой, госпожа Рахиль, очень зол, и он собирается обыскать весь лагерь от начала до конца. Потом еще господин Иаков разозлился на твоего отца, когда твой отец сказал, что этот Иаков украл идолов. Господин Иаков сказал твоему отцу, что если он найдет вора в своем лагере, то он прикажет его убить.
5: Убить? Того, кто украл идолов?
13: Да! Так он договорился с твоим отцом. Он был совершенно уверен, что идолов никто не брал.
5: Ну, никому здесь эти идолы не нужны. Но и в любом случае отец не станет обыскивать мой шатер. Ведь я его дочь. Он же знает, что я не стала бы красть его идолов.
13: Но господин Лаван собирается обыскать все шатры, госпожа Рахиль.
5: Но он не может обыскивать мой шатер, ведь я его дочь, и я... Когда отец собирается обыскивать шатры?
13: Он уже начал, госпожа.
5: Быстрее, застегни полог.
13: Хорошо, госпожа.
5: Ой, Лала, что же мне делать? Я не хочу, чтобы отец обыскивал мой шатер, это же... Это позор, ведь я жена Иакова, его дочь.
13: Ну почему, почему?
5: Ой, Вала, что же мне делать?
13: Успокойся, госпожа. Тебе нечего бояться, ведь у тебя уже нет идолов, господин Лавана.
5: Ой, Вала, отцовские идолы у меня. Я их взяла. Ай, отец будет вне себя. А ты знаешь Иакова. Он такой честный, он может сдержать свое слово и приказать убить меня, если идолов найдут у меня.
13: Выкинь их, госпожа!
5: Да, но как? Куда?
13: Дай-ка я сначала выгляну из-за полога и посмотрю, не идут ли они сюда.
5: Ты их видишь, Вала?
13: Да, госпожа Рахиль. Господин Лаван с твоим мужем идут прямо сюда.
5: Так быстро. Он найдет идолов, и тогда мне конец. Может быть, Яков. Ну-ка. что мне делать? Отец не найдет идолов.
15: Ты же знаешь своего отца, госпожа Рахиль. Он обыщет все.
5: Он не найдет идолов.
15: Если они здесь, в этом шатре, то он их найдет.
5: Они здесь.
11: Чей это шатер?
16: Рахили, не станешь же ты обыскивать шатер и вещи собственной дочери?
11: Я никому не доверяю. Рахиль, это я, твой отец.
5: Входи, отец.
11: Здравствуй, Рахиль.
5: Добро пожаловать в наш лагерь.
11: А я не в гости пришел. Я ищу своих идолов. Ты их не видела?
5: Твоих идолов, папа?
11: Кто-то их украл.
5: Да что ты, папа, неужели ты кого-нибудь из нас подозреваешь?
11: Да, и очень серьезно. Я собираюсь обыскать весь этот лагерь до последнего уголка, пока я их не найду.
5: Ну, если ты мне не доверяешь, давай обыскивай.
11: Я никому не доверяю.
5: Других по себе судишь, да, папа?
11: А ну-ка, встань с верблюжьего седла. Я начну обыск тут, в твоем шатре.
5: Послушай, папа, тебе обязательно отсюда начинать? Я так устала с дороги и только что села.
16: Ну-ка, встань, Рахиль. Пусть твой отец как следует обыщет шатер в том,

0: Лаван закончил обыск в шатре Рахили. Он обыскал все, кроме верблюжьего седла, на котором сидела Рахиль. Потом, когда он обыскал все остальные шатры в лагере, он вернулся к Рахили и извинился.
1: Я уверен, что вы не брали моих идолов. И я пришел сказать, простите меня.
2: Спасибо, папа.
3: Простить? 20 лет я работал на тебя, отец, и всегда был честен с тобой. А теперь ты вдруг считаешь меня вором?
1: Я извинился.
3: Извинился? Да ты на коленях должен просить прощения.
1: Я признаю, что я погорячился, и я очень прошу вас, простите меня.
2: С удовольствием, папа.
3: Ну, ладно, ладно. Прощаем тебя, прощаем, отец Лаван.
1: Я хочу всем вам кое-что сказать. Здесь обе мои дочери и все мои внуки.
4: Мы все здесь, папа.
1: Дети мои и внуки. Я вел себя как большой эгоист и был неблагодарным. Теперь я это осознал, но я хочу исправиться. Я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы пожелать вам всем счастливого пути до Ханаана и долгой и счастливой жизни.
0: Чтобы увековечить место этого счастливого примирения, Лаван вместе с Иаковом сложила из камней огромный памятник.
1: Вот, мы воздвигли этот памятник, и он навсегда останется немым свидетелем нашей дружбы. Пусть Господь присмотрит за тобой и за мной и сохранит связь между нами, пока мы будем жить в разлуке.
0: На следующий день ранним утром Лаван со своими людьми отправился в обратный путь в Месопотамию.
1: Прощайте, дети мои.
5: Прощай, отец.
6: Прощай, внучата.
7: Счастливо вам оставаться.
8: До свидания. Прощай, отец.
0: В Священном Писании сказано: «И пошел, и возвратился Лаван в свое место». После этого короткого замечания в Библии больше нет ни одного упоминания о Лаване. В Священном Писании больше ничего не говорится о жителях Месопотамии. Дальнейшая их судьба нам неизвестна. Вскоре после этого Иаков с семьей и многочисленными слугами, стадами коров и отарами овец снялся с лагеря и пошел дальше к земле Ханаанской.

0: Послушай, дядюшка Дэн, я тут подумала, ведь Библия – это священная книга. Ну почему же многие герои, о которых рассказывается в Библии, были такими грешниками? То, что мы слышали сегодня, произошло потому, что люди обманывали друг друга. Ну вот, например, Ахиль взяла и украла идолов своего отца. Ну какой же пример она подает?
1: Да-да, понимаю. Все были неправы. Здесь ошибались все. Как говорится в послании к римлянам, все согрешили и лишены славы Божьей. Видишь ли, Библия показывает нам, каким Господь был терпеливым и всепрощающим в жизни людей.
0: Правильно, ведь Библия – это не миф и не сказка, это хроника из жизни реальных людей.
1: Вот и сегодняшняя история – это рассказ о жизни реальных людей, которые жили на нашей земле давным-давно. Да, еще одно. Вам, наверное, хочется знать, что же было с идолами, которые Рахиль в тот день спрятала от Лавана

0: i Jakova. В 35 главе книги «Бытия» во втором стихе сказано: «И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь».
1: К сожалению, нам надо торопиться.
0: Да-да, я увлекся. До свидания.
1: До следующей передачи.
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

1 Коринфянам 13 глава. Если я говорю языками человеческими и английскими, любви не имею, то я медь звенящая или кинвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Если раздам свое имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет там никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не мстится, не раздражается, не мстится, не радуется в неправде, но все радуется в истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы участие знаем и участие пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил и по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь сквозь стекло ходят иное. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь появляется и три веры, надежда, любовь, но любовь стекла. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Отчик и Андрей Шевелев, и мы снова рады приветствовать вас!
1: Здравствуйте, Аня! Я так ждал сегодняшний урок!
0: Я, конечно, рада, что тебе не терпелось прийти ко мне, но что случилось?
1: Дело в том, что мне нужен ваш совет. У меня в школе неприятность.
0: Вот оно что! И что же у тебя там? Двойку получил? Так нужно лучше готовиться к урокам.
1: Разве двойка – это неприятность? Двойку можно исправить, а вот...
0: А вот это что?
1: Не что это, а кто? Леся пересылает меня на другую парту и сказала, чтобы я ей даже не звонил.
0: Да как же ты ухитрился ее обидеть? Сказал что-то не так или сделал?
1: Да вот в том-то и дело. Ничего не пойму. Представьте себе, обидного ничего не говорил, плохого не делал, а она такое выкинула.
0: Но я знаю Лесю, дружите вон, считай сколько лет. Очень хорошая и умная девочка. Просто так не обижалась бы. Может, все же расскажешь, как было дело?
1: Обычно после звонка на переменку наш класс пустеет в считанные секунды. Так было и вчера на первых двух переменах. А вот после третьего урока задержались возле своих парт Алла и Марийка. А еще Леся. Она раскрыла какую-то книжку и начала ее читать. Марийка, наконец, закончила сборы и заторопилась к выходу. Позвал девчонок бежать с ней в столовую. Но Леся сказала, что не пойдет, а еще почитает. Тут девчонкам стало интересно, чем она так увлечена, что даже пончики не боится пропустить. Сначала они пытались увидеть, что Леся читает. Заглянув ей через плечо, но было не видно. Тогда Алла решила спросить напрямую, что это у Леси за книжечка такая, что любимых ей пончиков стоит. Но Леся отвечала неохотно и сказала, что книга чужая, поэтому не может дать ее девчонкам. И тут Алла ловко выхватила книгу из рук Леси и начала крутить ее, рассматривая со всех сторон. Увидев название «Беседы с английской королевой» – учебник изысканного языка. Она решила подшутить. «Марийка, как тебе такое? Леся собирается разговаривать с самой английской королевой». Марийке это уже надоело, и она опять пошла к выходу, пытаясь забрать подругу в столовую. Но та заупрямилась, говоря, что ей интересно, что там написано о королеве. И начала листать страницы, делая это не очень аккуратно. Леся заволновалась и стала просить вернуть книгу. Алла заявила: «Пообещай, что дашь почитать, верну».
0: Но книга-то ведь не Лесина. Как же она даст ее почитать?
1: Вот именно. Поэтому Леся и отказала. А Алла рассердилась. И со словами «лови» размахнулась и кинула книгу через весь класс к двери Марийке. К счастью, девочка быстро среагировала и поймала книжку. Хотя из-за раскрывшуюся обложку. Леся, конечно, пришла в ужас. Она бросилась к Марийке, но та хихикнул, швырнула книгу назад Але. И тут прозвенел звонок на урок. И все, вбегая в класс, дружно включились в игру. Теперь учебник изысканного языка летал из рук в руки по всему классу. Леся пыталась перехватить книгу, но безуспешно.
0: И что в это время делал ты?
1: Я решил не вмешиваться и сразу сел за свою парту. Через минуту со слезами на глазах возле меня опустилась и Леся. Я решил ее успокоить и сказал: «Да не переживай так, Леся!» Она мне ответила: «Но это же варварство! Как они могут?» Но я с уверенностью, беззаботно, продолжал ее успокаивать, говоря: «Ничего не случится с твоей книжкой. Повеселятся и возвратят». И наблюдал за потехой варваров. Тут Леся вдруг посмотрела на меня пренебрежительно, и я удивился, но не успел ничего спросить, так как вошел учитель. Развлечение тут же прекратилось, и книга, изрядно растерзанная, шлепнулась перед Лесей на парту. А на следующем перерыве Леся вдруг стала собирать вещи, хотя в следующем был ее любимый английский. И на мой вопрос, куда это она, Леся ответила: «Никуда. Мне просто противно сидеть рядом с предателем». И присела на свободную парту. Вот так вот. И что я сделал не так?
0: Да, Андрюш, отметился ты геройски. Ничего не скажешь.
1: А что? Что я плохого сделал? Я же поступал по правилу. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Вот и не бросался.
0: Ты прав. В дурном деле ты не участвовал, но и доброго не сделал, а должен был. Легко ли было Лесе видеть издевательство над книгой и твое предательское бездействие?
1: Вы что, сговорились? Она меня обозвала предателем, а теперь и вы так говорите. Ничего не понимаю, я же соблюдал правила.
0: Соблюдал, да не то. Надо было вспомнить другое золотое правило.
1: Почему снова это золотое правило? Почему на каждом шагу оно?
0: Потому что золотое правило учит поступать, учит действовать. Другими словами, дружочек, если на твоих глазах кто-то нуждается в помощи, нужно немедленно бросаться на выручку. Ведь сами-то мы хотели бы этого от других, правда же?
1: Ну да, хотелось бы. Но как? Как я мог действовать? Что я должен был сделать?
0: Должен был не сидеть сложив руки, а остановить ребят.
1: Как же? Их остановишь. Скорее они сметут тебя.
0: Лев на улице, посреди площади убьют меня. Вот на такие бессмысленные отговорки способен тот, кто не хочет что-либо сделать. Это, дорогой, из притч царя Соломона. Я рассказывала тебе о нем.
1: Вы кругом правы, а я бесчисленный осел. Что же делать?
0: Вот теперь и подумай. Умеешь обидеть, умей и прощение заслужить.
1: Я знаю, что я должен сделать.
0: И что же?
1: Завтра же выходной, и мне как раз Вовка предлагал пройтись по магазинам. Вот и с самого утра я отправлюсь по книжным магазинам искать эти самые разговоры с английской королевой. Найду книгу обязательно. Найду и куплю не одну, а две.
0: Вот как? Идея неплохая, но зачем две?
1: Очень просто. Я обе подарю Лесе. Одну она возвратит. Вторая останется ей, а ту покромсанную возьму себе. А вообще я одолею изысканный английский язык. Вот.
0: Что же, попробуй. По-моему, Леся девочка отходчивая. Она тебе еще и поможет. А деньги-то у тебя на две книжки есть, дружок?
1: А копилка моя зачем? Целый год бросал туда монеты.
0: Это прекрасно. Я думаю, с Божьей помощью у тебя все получится. А теперь давай еще раз вместе с ребятами повторим наше золотое правило.
1: Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
0: Андрюша и все-все, кто сейчас слушает нас, помните, что делая добрые дела, мы прославляем Отца нашего Небесного, Матфея 5:16. Поэтому будем всегда приходить на помощь всем окружающим и обличать совершающих злые поступки. И так поступая, мы не только никогда не потеряем своих настоящих друзей, но и приобретем еще много новых. А еще, когда нам понадобится чья-то помощь, то все с радостью нам помогут, ведь друзья в беде не оставляют. На этом время нашего урока подходит к концу. Хочу пожелать вам, ребята, быть дружелюбными, никогда не оставаться в стороне от добрых дел, читать каждый день Библию, чтобы узнавать новые золотые правила – и обращаться к Господу в трудных ситуациях. А Он всегда вам поможет и всегда вас поддержит. Божьих вам благословений!

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Мама, что случилось с нашей Иришкой?
1: А что с ней случилось?
0: Уже целых 3 дня она читает.
1: А разве это плохо?
0: Мамочка, но она не гуляет, даже телевизор не смотрит. С ней точно что-то произошло.
1: Мариша, читать нужно. И это хорошо, что Иришке по душе такое занятие.
0: Нет, мне кажется, она в опасности. Ты не могла бы пойти и поговорить с ней?
1: Давай честно. Ты о сестре беспокоишься или тебе поиграть не с кем?
0: Наверное, и то, и другое.
1: Ну хорошо, пойдем поговорим с нашим ученым. Ириша, к тебе можно?
2: Да, войдите.
1: Что-то тебя не видно и не слышно. Ты чем тут занимаешься?
2: Я читаю.
1: Да, я вижу. Похоже, ты все книги из библиотеки домой перетащила.
2: Нет, поверь, не все, там еще много осталось.
1: Но тебе ведь и за год не прочесть того, что ты уже принесла. Читать нужно, но береги свои глазки. Делай это только в хорошо освещенной комнате.
2: Да, мам, я все знаю. Меня теперь не нужно учить. Я и сама ученая. Ученье свет, а не ученье тьма.
1: Я так понимаю, у тебя есть книги, и никто тебе теперь не нужен?
2: Да, мама, я решила стать самой умной, чтобы все-все на свете знать. Для этого я должна прочесть все книги, которые есть на свете.
1: Хочу, Ириша, тебя разочаровать. Нет человека, который все-все знает. Да и прочесть все просто невозможно, даже за всю жизнь.
2: Если я буду терять много времени на пустые разговоры, я точно не успею. А мне так хочется побыстрее все узнать.
0: Вот видишь, мама, я тебе говорила.
1: Ладно, желаю удачи. Пойдем, Маришка, не будем ей мешать. Пусть читает.
0: Мама, что же делать? Она стала такая скучная.
1: Не волнуйся, Мариш. Давай посмотрим, что будет дальше.
2: Мама, я должна пойти в библиотеку, отнести прочитанные книги и взять новые.
1: Хорошо, иди, Ириш.
0: Иришка, а можно я пойду с тобой?
2: Ладно, пойдем, только не возись, давай скорее.
0: Я уже иду, не шуми.
2: Ну вот пришли, сейчас я выберу книги, а ты мне пока подожди.
0: Хорошо, я жду тебя.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Мариша, что ты тут стоишь?
0: О, Гоша, привет, я жду Иришу.
4: А где она?
0: Ищет книги.
4: Она ведь несколько дней назад брала 10 книг. Она что, их все прочла?
0: Ой, Гоша, она у нас теперь всезнайка. Не гуляет, не играет. Читает, читает.
4: Что ж, похвально, пусть просвещается.
0: Не знаю, Гоша, не нравится мне это все.
4: А вот и Ириша, привет. Говорят, ты уже все книги прочла, которые брала недавно.
2: Да, вот еще 10.
4: Быстро ты их читаешь.
2: Гоша, я решила стать самой умной.
4: Да? Очень интересно. И зачем это тебе?
2: Как зачем? Все будут меня знать, ко мне приходить, все спрашивать.
4: Ага, понятно. Значит, тебе нужна слава? Или ты хочешь попасть в программу «Что, где, когда»?
2: Я еще не придумала, зачем мне это. Но я думаю, в жизни пригодится.
4: Знаешь, был на Земле человек, которого Бог назвал самым мудрым. Так вот, он сказал: читать много книг утомительно для тела.
2: Гоша, но как же стать самым мудрым и не читать книг?
4: Я думаю, он читал книги, но эту мудрость ему дал сам Бог.
2: Значит, можно ничего не делать, не учиться, не читать, а просто просить у Бога, и Он сделает тебя умным.
4: Знаете, знание и мудрость не всегда одно и то же.
2: Ничего не понимаю. Объясни, Гоша.
4: Давайте я вам расскажу историю об этом человеке, и тогда вы все поймете, о чем я говорю. Для этого открываем Библию. Жил в Израиле царь Давид. Этот царь очень любил Бога, и Господь его сильно благословил. Было у Давида много сыновей, они были разные, но один был особенным.
0: И что же в нем было такого особенного?
4: Соломон был послушным, он любил Бога и старался угодить ему во всем. Прошло время, Давид состарился, и нужно было знать, кто же сможет заменить царя.
2: Я знаю, наверное, это будет Соломон.
4: Да, вы правы. Бог давно готовил на царство этого юношу. И когда его отец умер, Соломон сел на престоле. Однажды ночью к Соломону явился Господь и сказал: «Проси, что дать тебе?»
0: Вот это класс, если бы мне явился Бог и сказал: «Проси, чего хочешь».
4: И чего бы ты попросила?
0: Ой, я даже не знаю. Во-первых, куклу большую, красивую, чтобы сама говорила, потом много конфет, а еще...
2: Мариша, желания у тебя какие-то детские. Вот я бы попросила настоящую машину, собственный аттракцион, много разных платьев.
4: Девочки, а вы не хотите узнать, что попросил Соломон?
2: Да, хотим, конечно.
4: Так вот, Соломон просил у Бога мудрости.
0: И что же это все?
2: Ему, наверное, было лень книжки читать.
4: Соломон просил то, о чем вряд ли прочтешь в книжках. Народ, которым руководил царь, был многочисленным. Им нужно было управлять, давать людям советы, разбираться в их спорах. Скажите, где можно найти ответ на любой вопрос, совет на любой случай, а?
2: Наверное, ты прав, нигде.
4: В каждой книге автор имеет свое мнение. У разных писателей оно разное. Но как узнать, что же правда?
2: А об этом я как-то и не подумала.
4: Такую мудрость может дать только Бог. И Соломон просил ее.
0: И что, Бог ему дал?
4: Господь сказал вот как: за то, что ты просил мудрости и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои.
2: И что, правда? Не было никого мудрее Соломона?
4: Да, мудрее Соломона никого из людей не было, ни до, ни после него.
0: Вот, Гоша, ты говорил, что не всегда знание – это мудрость.
4: Понимаете, девочки, можно много читать и много знать, но мудрость – это когда ты можешь отличить добро от зла и знаешь, как правильно поступить в той или иной ситуации. Но это не значит, что вам не нужно учиться и читать литературу. Сам Соломон много написал и о знании, и о мудрости. Например, «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото».
0: Да, значит, мудрость получается важнее всяких кукол.
4: Получается, Мариша, что так?
2: А вот скажи, Соломону понадобилась эта самая мудрость?
4: Ну, а как ты думаешь? Однажды к Соломону пришли две женщины. У них был маленький, крошечный ребенок. И обе женщины плакали и спорили между собой. Одна говорила: «Это мой ребенок», и другая говорила то же самое.
0: Как такое может быть? У детей не бывает по две мамы.
4: Соломон тоже это понимал. Но как разрешить их спор? Как доказать, что кто-то из них обманывает?
2: Пусть принесут справку или паспорт, и тогда будет все понятно.
4: Раньше не было ни справок о рождении, ни паспортов.
0: Но как же произошло, что мам две, а малыш один?
4: Вот какую историю рассказала одна из них. «Я и эта женщина живем в одном доме. Я родила при ней. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было. И умер сын этой женщины ночью. И тогда встала она и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди. А своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего. И вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый».
2: Ох, нелегко было царю. Кто-то обманывает, точно. И как же он поступил?
4: Соломон сказал: «Подайте мне меч, рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой».
0: Ничего себе мудрость! Убить ребенка?
4: Не волнуйтесь, вот слушайте. Кто больше переживает за своего малыша? Мама или чужая женщина?
2: Конечно, мама.
4: Вы правы. И действительно, одна из них разволновалась и закричала: «Отдайте ей этого ребенка живого и не убивайте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите».
0: Она не его мама, настоящая мама, первая женщина.
4: Конечно. Царь тоже сказал: «Отдайте это живое дитя и не умерщвляйте его. Она его мать».
2: Ну и ну, молодец, Соломон. Гоша, я тоже хочу стать мудрой.
4: В Библии написано, что мы должны просить мудрость у Бога и верить, что Он ее даст. А еще Соломон написал, что начало мудрости – страх Господень.
0: Чем больше мы боимся, тем больше и мудрости, так?
4: Соломон говорил о страхе пред Богом.
2: Он что, такой страшный?
4: Бог любящий. А бояться нужно огорчить его своими грехами и гордостью. Бог дает мудрость, но всегда, во всякой проблеме, нужно обращаться к нему в молитве. И он поможет поступать мудро и правильно.
2: Очень интересный рассказ. Ладно, я буду просить у Бога мудрости, но книги я все равно буду читать.
0: Иришечка, ну можно не так много, а то мне без тебя скучно.
2: Ладно, возьму домой только 5.
4: Что-то я устал тут с вами. Вы, наверное, идите домой, а мне отдыхать нужно.
0: Гошенька, а можно песенку, ну хоть маленькую?
4: Ладно, слушайте.

0: Спасибо, Гоша, мы пошли.
1: Пока, Гошенька.
2: До свидания, девочки.
3: Привет, девчонки. Что-то, Ириша, ты мало книг с собой принесла.
0: Мама, ну разве дело только в книгах?
3: Правда? А как же стать самой умной?
0: Нет, мама, главное просить у Бога мудрости, чтобы понимать, что такое добро, что зло.
3: Это правильно. Но что же, ты теперь учиться совсем не будешь?
0: Не, читать я буду и учиться буду. Но не для этого, чтобы быть самой лучшей.
3: А для чего же еще?
0: А чтобы помогать людям и быть нужной Богу.
3: Дорогие ребята, царь Соломон говорил, чтобы мы не были мудрецами в своих глазах, но чтобы боялись Бога и удалялись от зла. Мудрость, которую дает Бог, скромна. Ею не нужно хвастать, она дается, чтобы познавать Бога и помогать тем, кто живет рядом с нами. Вы хотите иметь такую мудрость? Просите у Него, и Он обязательно пошлет ее вам.
2: А наша программа подошла к концу.

прошедший догорает, тихий вечер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют. Солнце красное устало, поработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит, и старушке говорит: «Дал машину я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал, всю машину изломал. А теперь смотри, смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это, ты мне только посоветуй. Что мне делать, как мне быть, как Сергею отомстить?» Смотрит бабушка на внука, говорит ему: «А ну-ка, подойди сюда поближе, я ведь, знаешь, плохо вижу, сядь со мной на крылечко, успокой свое сердечко, мы с тобой поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила, по земле, как он ходил, как он грешников любил, как грязь за любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды все прощал. И слова его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы друзей любили, чтобы добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?» Ну, кивая: «Да, конечно», глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал обея: «Только как же быть Сергеем?» Молвит бабушка тогда: «Иисус учил всегда, если голоден враг твой, накорми его, родной, если же он хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мылся, молча кушал, а потом в постели лежа, долго думал о Сереже. Утром рано встал с постели, петухи уже попели, солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он в веселом настроении молока попил с печеньем. Что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и кабичек кубиком. Как чудесно, солнце греет. Увидал вдали Сергея и кричит ему: «Сергей, подойди сюда скорей, да не бойся подходить, я тебя не буду бить». Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему: «Сережа, хочешь кушать ты, быть может?» А Сергей ему вот это прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением, ах, как жалко, и с волнением говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобой, знаешь, вкусное какое». И Сергею прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит не весел, низко голову повесил, прямо под ноги глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машинка? Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал».

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Кун Эрих был очень взволнован. Еще никогда в жизни его сердце не ощущало потребности творить благодеяние, и он решил моментально встретиться с этой девчонкой. Розу сейчас же позвали. Тихо, с опущенной головой вошла она в большой зал, где сидел за столом рыцарь Кун Эрих. Он смотрел на нее и видел простое одеяние, смугловатое лицо и еще почти детскую, но стойкую фигуру. И он громко произнес:
1: «Добро пожаловать, молодая героиня! Заходи, заходи! Наша спасительница! Постой, постой!»
0: Продолжал он и внимательно присматривался к ней.
1: «Мне кажется, мы друг друга знаем. Я видел тебя в помещении охранников».
0: Роза очень волновалась. В памяти все перемешалось. Она не знала, что сказать. К счастью, он ее пока ни о чем не спрашивал, а сам продолжал говорить.
1: «Ей-богу, я тогда не думал, что ты такая смелая и храбрая девочка. Да, я тебе очень благодарен. Без тебя я стал бы самым несчастным отцом. Без твоего благородного поступка сегодняшний день был бы для нас днем глубокого траура».
0: Кун Эрих с восхищением смотрел на Розу. Помолчал. Потом громко сказал, глядя ей в глаза:
1: «Теперь, наша добрая спасительница, потребуй, что тебе хочется».

0: и ты это получишь».
1: У Розы задрожали руки от волнения, потому что у нее уже готов был ответ на это предложение. Она пока молчала, а Кунерих громко и торжественно продолжал.
0: «Да-да, моя милая, мне ничего не жаль для тебя. Я клянусь тебе своим рыцарским титулом, что если ты попросишь один из моих замков, будь то Фихтенбург или Таненбург, я его передам тебе».
1: Роза, стараясь не волноваться, спокойно сказала. «Вы произнесли очень важные слова, господин. И эти двое, стоящие здесь рядом рыцари, слышали эти слова. Они живые свидетели. Так вот, я смогла бы сегодня попросить большую материальную ценность или золото. Но я этого не сделаю. Мне не нужны перечисленные богатства. Но я попрошу о более важном и дорогом. Не для себя, поверьте, и не обо мне идет речь в моей просьбе, господин Кунерих. Я прошу освободить моего отца». В зале наступила полная тишина. Все смотрели на бедную служанку и не могли понять, о чем и о ком шла речь. Только рыцарь Кунерих будто очнулся и громко произнес:
0: «Как? Что? Что произошло и кто ты такая? Кто твой отец, о котором ты просишь?»
1: «Я Роза из Таненбурга», — ответила она смело. «Заключенный в вашей крепостной тюрьме Альберт, мой отец. Я очень прошу, освободите его и верните ему его состояние». Все присутствующие в зале слуги и рыцари были очень удивлены. Сам Кунерих отступил на шаг назад и остановился, как вкопанный. Если его сердце до этого было наполнено чувством благодарности и сочувствия к бедной девчушке, то сейчас, выслушав Розу, он вскипел злостью и ненавистью не только к Альберту, но и к стоящей перед ним девушке, дочери заключенного. В его сердце происходил спор между только что объявленным обещанием и враждебным чувством к Альберту. Кунерих стал бледным, как стена. Его темные глаза сверкали, как искры, и он что-то бормотал сквозь зубы. Потом громко, злобным голосом сказал:
0: «Я был согласен отдать один из моих двоих замков, если бы кто-либо другой оказал мне такую услугу, но не дочь этого человека».
1: Опять наступила тишина. Резко изменившееся настроение Кунериха всех немало встревожило. Он то бледнел, то краснел, как рак, и дико смотрел по сторонам. Гости молча посматривали друг на друга. Наконец нарушила молчание супруга Кунериха. Она сказала: «Мне лично всего несколько дней тому назад стало известно, что эта служанка — дочь Альберта. Она пришла в нашу крепость из любви к отцу, чтобы оказать ему хоть малейшую помощь в беде и одиночестве, утешить ласковым словом и по-детски его любить. Она подкармливала его хлебом, который отнимала от собственного рта. Она переносила все унижения и оскорбления со стороны некоторых грубых людей. Для нас не секрет, что у нашей охранницы уже побывало множество самых разных служанок, и ни одна не выдержала, только Роза, дочь знаменитого рыцаря, не постеснявшаяся надеть старую одежду и поступить на службу, не спорила, не отказывалась, а работала за троих. Мое сердце чуть не разорвалось на части, когда видела из окна, как она носила на своих плечах коромысло с тяжелыми ведрами. И все это исполняла она, хотя сама была знаменитой сударыней из графской семьи. Я не дала ей знать, что мне известно ее имя и происхождение, не хотела разглашать ее тайну, потому что мне ее очень и очень жаль. Скажу тебе честно, мой милый супруг, я с тоской и нетерпением ждала твоего возвращения, ждала, чтобы ты сам решил это важное дело с Розой и ее отцом. Все гости и слуги с серьезными лицами смотрели на хозяина крепости, как на самого могущественного человека, способного одним своим словом осчастливить семью рыцаря Альберта. Но этот властный, непоколебимый в своих убеждениях человек молчал. Он отвернулся от всех и через окно смотрел на тюрьму, в которой томился закованный в цепи Альберт. Опять заговорила жена Кунериха. «Милый Кунерих, я прошу тебя, впусти в свое сердце всем нужное чувство доброты и человечности. Пойми же, если бы Роза даже не спасла твоего сына, то ее детская и нежная любовь к своему отцу должна была бы тронуть твою душу, и ты согласишься примириться с отцом такой дочери». Присутствующий рыцарь Зиберт не мог дольше воздержаться и сказал:
0: «Клянусь своим мечом, то, что сделала эта сударыня для своего отца, намного больше и важнее того, что она сделала для ребенка. Спасение мальчика было смелым, решительным поступком, исполнение святой обязанности каждого сознательного человека. А то, что эта девушка сделала для своего отца, длительное страдание, самопожертвование, что свидетельствует о ее необыкновенной доброй душе. Такой поступок действительно неоценим, его можно считать героическим. Прости меня, Кунерих, но я бы на твоем месте долго не задумывался, знал бы, что делать».
1: Кунерих не возражал и не прерывал высказывания своих подчиненных, но и не поддавался. Он ожесточенно боролся с собственным характером, со своим гордым «я». Он похаживал по залу и ничего не говорил. Видно, не находил в памяти существенных, нужных доказательств и явных причин для обвинения Альберта. И именно это злило его больше всего. «Получается, что я не прав», — думал он про себя.
0: «Какая-то девчонка принуждает меня выпустить из тюрьмы моего злейшего врага. Ведь я опозорюсь, если это допущу. Мои друзья меня высмеют»,
1: — продолжал рассуждать Кунерих, не задумываясь над тем, что один его близкий друг Зиберт уже высказал свое мнение. Кунерих опять подсел к столу, и в это время взял слово другой его воин и тоже верный ему человек.
0: «Вот что я тебе скажу, Кунерих. Если бы рыцарь Альберт действительно хотел тебе навредить, как ты говоришь и думаешь, то он бы тебе натворил, ой-ой-ой, сколько вреда. Не забывай, Кунерих, что в то время, когда ты сражался с врагами далеко отсюда, в твоей крепости сидел заключенный, отец этой смелой девушки, которая имела ключ от его камеры. Ты хоть задумался над этим? Да он бы давно поджег не только твой замок, но и всю крепость и убежал бы в понравившемуся ему направлении. Так что, друг мой, забудь свою безосновательную, самовнушенную вражду с ним. Поверь мне, Альберт тебе не враг. Наоборот, он желает с тобой помириться».
1: Кунерих тяжело вздохнул, вытер носовым платком вспотевший лоб и опустил голову. Никто не знал, что творилось в его голове, о чем он думал, но все с напряжением и нетерпением ждали от него разумного решения. Роза сидела в углу большого зала, направила свой взор к небу. Опять наступила жуткая и мучительная тишина. Только в душе Кунериха еще шел спор. Один голос говорил в его пользу, другой, более спокойный, доказывал ему, что он не прав. И, как обычно в таких случаях бывает, первой нарушила молчание женщина, жена Кунериха. Она встала со своего места, подошла совсем близко к мужу и очень спокойно сказала: «Любимый ты мой, позволь мне сказать еще несколько слов, только ты не обижайся, а внимательно слушай. Ты, мой милый, думаешь, что Альберт твой враг, но поверь мне, ты в этом глубоко ошибаешься. Подумай, если бы он действительно был против тебя, как тебе кажется, то как бы я, твоя верная жена, могла просить тебя освободить его из тюрьмы? Я бы тогда просила у тебя обратное, еще строже и бдительнее его охранять. А что твое мнение ошибочно, я приведу тебе еще одно веское тому доказательство, что, между прочим, уже сделал твой друг, рыцарь Зиберт. А теперь слушай меня. Я одна, и только я знала, что Роза — дочь твоего заключенного. До момента, когда она сама тебе это сказала, ни один человек в нашей крепости об этом не знал, но я знала. Все твои доверенные слуги и охранники не имели об этом представления, как и ты сам. Даже твоему глухому управляющему не приходило в голову, что Роза в ночное время ходила на свидание к своему отцу. Я уверяю тебя, что 9 из 10 заключенных в подобном случае использовали бы этот удобный момент, не задумываясь, подожгли бы нашу крепость и убрались бы подальше от этих мест. Подумай, мой милый, ведь здесь все понятно. Все это время Кунерих не проронил ни единого слова, только хмуро смотрел по сторонам и вытирал со лба пот. Его супруга смотрела на него и после короткой паузы продолжала: «Слушай меня дальше, мой дорогой. Я, краснея от стыда, в ночное время тайно преследовала эту служанку. Я подслушивала их разговор у двери тюремной камеры. Поверь мне, я это делала потому, что больше заботилась и беспокоилась о тебе и нашей крепости, чем о себе. Так низко я опустилась только ради тебя, мой милый супруг. Я хотела убедиться в отсутствии заговора против тебя. Они же, эти несчастные дочь и отец, и не думали совершить какое-либо зло. Я слышала каждое их слово. О, Боже, что я там слышала! Как я стыдилась сама себя! Там, стоя у тюремной двери, я поняла, кто такие Альберт и Роза. Какие это добрые люди! Этот добродушный твой заключенный терпеливо ждет, чтобы в твоем сердце появилось чувство справедливости и уважения к другим людям и к нему лично. Он советует своей дочери любить нас. Ты понимаешь, что это значит? Навряд ли эта Роза спасла бы твоего сына, если бы не была так воспитана. Милый мой Кунерих, ну как же ты можешь его ненавидеть? О, Боже, помоги ты смягчить сердце моего мужа!» Наконец Кунерих заговорил. Он повернулся лицом к супруге, посмотрел на Розу, которая стояла с поникшей головой, и властно сказал:
0: «Пусть Роза получит обратно крепость Таненбург и все имущество. Я не возражаю, но ее отец Альберт должен остаться там, где он есть».
1: Услышав эти решительные слова мужа, госпожа Конерих со слезами на глазах обратилась к своему маленькому сыну, как будто тот сильнее ее и способен повлиять на отца еще убедительнее. Она с мольбой произнесла: «О, мой милый Эдуард, попроси же отца за свою спасительницу, чтобы он нашу общую просьбу исполнил не наполовину, а целиком, всю. Опустись на колени, сынок, и попроси отца помиловать невинных людей. Я помогу тебе, дорогой сынок, я тоже встану на колени рядом с тобой, и мы вместе обратимся к нему. Сынок, повторяй за мной слова молитвы, и Бог нас услышит и поможет». Свидетели этой грустной и очень трогательной сцены не могли и не хотели вмешиваться. Они все молчали, и многие плакали. Мальчик, спасенный Розой, смотрел на мать и тоже начал плакать. Даже в своем возрасте этот ребенок понимал, что его отец, которого он всегда очень любил, теперь был виновником печали и несчастья. Мальчик послушно опустился на колени, хотя не вполне понимал просьбу матери, но, несмотря на это, исполнил все, что от него требовали взрослые. Кунерих вздрогнул, он плотно сжал губы и хмуро смотрел в пол. Потом, когда он увидел своего сына на коленях, не выдержал и громко вскрикнул от ярости, дрожа всем телом:
0: «Прекратите же!»
1: И в этот момент все увидели на его глазах слезы. Он стоял в центре зала со сжатыми кулаками и своими черными глазами смотрел на супругу. Она же, как будто и не видела рядом стоящего мужа, а смотрела на маленького Эдуарда и диктовала слова.
2: «Любимый отец, не будь таким жестоким. Не растягивай время освобождения отца моей спасительницы. Ведь Роза тоже не задумывалась, когда ради меня рисковала своей жизнью. Смотри, эта добросердечная сударыня на своих руках достала меня из глубокого колодца. Освободи теперь и ее отца!»
1: Супруга Кунериха перевела взгляд на мужа и продолжала говорить: «Не смотри куда-то, наш дорогой отец, не думай плохо о добрых людях и смотри на своего сына».
0: «Хватит! Это невыносимо!»
1: — произнес громко Кунерих дрожащим голосом и неуверенной походкой направился к своему креслу за столом. Немного охотнее он покинул бы это помещение, где его подвергали такой страшной пытке, но это было бы неприлично для рыцаря. Его супруга умолкла и смотрела на мужа с мольбой и надеждой. Все собравшиеся молча дожидались желанного слова рыцаря, от которого зависела судьба Розы и ее отца. Он медленно сел, еще раз вытер пот с покрасневшего лица и через короткую паузу сказал, обращаясь к Розе:
0: «Ваш отец, сударыня Роза, свободен, и его крепость вместе со всем имуществом я ему тоже возвращаю».
1: Кунерих умолк, опустив глаза, и долго молчал. Рядом послышались облегченные вздохи присутствующих, но никто не проронил ни слова. Все понимали, что в душе хозяина крепости только что произошел перелом. Он жестоко боролся с собой, чтобы принять такое решение. Наконец он опять заговорил.
0: «Я был неправ и несправедлив»,
1: — сказал он, глядя на Розу.
0: «Отец, который воспитал такую дочь, как ты, не может быть плохим человеком».
1: И в это время все услышали громкий женский голос. Это был возглас госпожи Кунерих. «Слава Богу!» — произнесла она, не скрывая слез, обвела своими руками шею мужа, целуя его. Роза почувствовала себя, как в раю. Присутствующие рыцари, несмотря на твердый характер и жесткость своей профессии, вытирали слезы. Потом один из них сказал:
0: «Вы, Кунерих, все же благородный мужчина. С этого момента я вас в два раза больше уважаю, чем раньше».
1: Отозвался и другой воин.
0: «Я тоже рад вашему мудрому решению», —
1: произнес он и добавил.
0: «Вы, Кунерих, поступили по справедливости, как и подобает настоящему рыцарю. Правдивость благороднее храбрости. Победить самого себя тяжелее, чем победить врага».
1: Присутствующие кивали головой в знак согласия.
0: «Слава нашему Кунериху!»
1: Хором сказали воины и слуги.
0: «Слава его доброй супруге Гильдегарде и сыну Эдуарду, а также Альберту и Розе!»
1: Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Таненбурга».

Здравствуй, солнце золотое, ты пришло к нам вновь. Это людям искупитель проявил любовь. Солнце он повелевает раздавать тепло добрым, злым, без исключения. Бог не платит злом. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, новый день. Просыпается, играя рожками, олень. Славу Богу воздавая, соловей поет. На березовом листочке пчелка воду пьет. Солнце есть преобраз Божий, Иисус Христос. Он за грешников страдая, крест тяжелый нес. Аллилуйя, аллилуйя, слава и хвала. Он наполнил до избытка радостью сердца.

0: А вот меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Мишка, ты почему не спишь?
1: А ты почему не спишь?
0: Я проснулась, увидела, что у вас горит свет и решила узнать, что случилось.
1: Ничего страшного.
0: Почему же тебе не спится?
1: Я вот думаю, а вдруг ко мне на день рождения завтра никто не придет?
0: А почему ты так решила? Ты разве не пригласила своих подружек?
1: Я-то пригласила, но вдруг они не смогут.
0: Но даже если кто-то один не сможет, придут все остальные.
1: Мама, Иру могут не пустить родители. Она вчера двойку получила. У Насти горло болело. Вдруг она совсем заболеет.
0: Но ведь есть еще Катя, Карина, Инга. Ты ведь их тоже пригласила?
1: Ну а если и они не придут, что ж тогда будет?
0: Стоп, Иришечка, и ты из-за этого так беспокоишься, что не можешь спать?
1: Ой, мамочка, сильно беспокоюсь.
0: Вот скажи, так беспокоясь, ты сможешь хоть что-то изменить, если даже никто не придет?
1: Я думаю, что нет, но...
0: Тогда стоит ли так переживать? А если заболеешь ты, а девочки все же придут? Каков будет день рождения, а?
1: А что, из-за того, что не спишь, можно заболеть?
0: Заболеть можно, если сильно беспокоишься и нервничаешь.
1: Нет, ну болеть мне уж никак нельзя, я ведь именинница.
0: Так вот, если ты именинница, ты должна хорошо поспать, чтобы выглядеть бодрой и веселой. А то смотри, уже 2 часа ночи, а ты еще и глаз не сомкнула.
1: Хорошо, мамочка, я буду спать, спокойной ночи.
0: Приятных снов, солнышко. Девчонки, с добрым утром, подъем!
2: Доброе утро, мамочка!
0: Ну что, Мариша, идем поздравлять нашу именинницу.
2: Ура! У нас ведь сегодня день рождения.
0: Подожди, я возьму подарок. Ну вот, теперь пойдем.
2: У меня тоже есть подарок, смотри, какую я открыточку сделала. Сама.
0: Молодец, Мариша. Пойдем будить Иришку.
2: Иришка, вставай.
0: Иришечка, мы тебя поздравляем с днем рождения.
2: Желаем тебе, во-первых, проснуться, а во-вторых, всего хорошего.
3: Ой, доброе утро.
1: Спасибо. Во-первых, я уже проснулась. А во-вторых, где мои подарки?
0: Вот, Иришечка, мы тебя поздравляем и желаем, чтобы ты росла умной, послушной, хорошей девочкой. Пусть Господь тебя всегда хранит и благословляет.
2: Я тебя тоже поздравляю.
1: Спасибо большое, спасибо. Мне очень нравятся и часики, и открытка. Но придут ли девочки?
0: Ириша, ты все еще беспокоишься? Вот видишь, ты стала переживать, и у тебя вновь испортилось настроение.
1: Хорошо, я постараюсь больше не волноваться.
0: Гости придут только после обеда, так что вы позавтракайте и, пожалуйста, сходите в магазин. Нужно сделать кое-какие покупки.
2: Хорошо, мамочка, мы пойдем.
1: Ришка, давай быстро забежим в библиотеку, Гоша. Я ему свои новые часики покажу.
2: Пойдем, может, он нам чего-нибудь интересного расскажет.
1: Ну вот и библиотека.
2: Гоша, Гошенька.
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Привет, девочки! Что-то рано вы сегодня. А нарядные какие? У вас никак какой-то праздник? Я угадал?
1: Угадал. У меня день рождения, так что можешь меня поздравлять.
5: Иришечка, я тебя, конечно же, поздравляю и желаю всего-всего хорошего.
1: Спасибо, Гошенька. Вот смотри, какие мне часики подарили. Правда, красивые?
5: Очень красивые. Только, Ириша, что-то ты выглядишь какой-то уставшей. Ты поздно вчера легла спать? Не выспалась? А, наверное, ты готовилась ко дню рождения, да?
1: Ну, как тебе сказать, я и вправду не выспалась, но я ни к чему не готовилась.
5: Тогда почему не спала?
1: Понимаешь, я очень волновалась и не могла уснуть.
5: О чем же ты так волновалась?
1: Понимаешь, Гоша, я пригласила на день рождения подружек.
5: Ну, это прекрасно, что ж тут волнительного?
1: А вдруг они не придут?
5: Но ведь этого еще не произошло, а ты уже вся изволновалась.
1: Если они не придут, тогда и волноваться не нужно будет.
5: А если ты будешь себя изводить, все придут? Ты так считаешь?
1: Нет, конечно же нет.
5: Во-первых, ты ничего не изменишь. Хотя я думаю, твои опасения напрасны. Гости придут, вот увидишь.
1: Спасибо, Гоша, за поддержку. А во-вторых?
5: А во-вторых, ты грешишь.
1: Я грешу? Нет, я ничего плохого не сделала.
5: Знаешь, Ириша, Библия называет такое волнение заботой, и моя любимая книга говорит: не заботьтесь ни о чем, но в молитве открывайте свои желания перед Богом.
1: Нет, но, Гоша, я не согласна, что это грех.
5: Послушай, Ириша, посмотри на себя. Ты совсем себя измучила. Ты переживаешь и этим ухудшаешь свое здоровье. И потом ты не доверяешь Богу.
1: Это неправда, я доверяю Богу.
5: И как же это выражается?
1: Но я ведь молюсь перед сном и перед едой тоже.
5: А ты помолилась и попросила, чтобы Бог помог твоим друзьям прийти к тебе на праздник?
1: А что, есть такая молитва?
5: Ириша, мы можем молиться обо всем, что нас тревожит, говорить ему обо всем, что мы хотим.
1: И ты думаешь, Бог поможет в этом?
5: Иришечка, он твой небесный отец, и для него главное, чтобы твое сердечко было наполнено покоем. Ему очень грустно, если ты не обращаешься к нему, а переживаешь. Это и есть та забота, о которой говорит Библия. Он поможет тебе, ведь он обещал.
2: Он всем помогает?
5: Он помогает своим детям, которые надеются на него. Ведь он знает, в чем мы имеем нужду, в чем у нас есть необходимость. Вы слышали о человеке по имени Илия?
2: А что с ним случилось?
5: С ним случилась удивительная история, и Бог доказал, что всегда заботиться о своих детях, даже если это кажется нам нереальным.
2: Рассказывай, Гоша, эту историю скорее.
5: Давайте обратимся к Библии. Было время, когда над израильским народом воцарился злой царь по имени Ахав. Его жена Иезавель не любила Бога. Она была язычницей и поклонялась идолам. Мало того, всех тех, кто верил в истинного Бога, убивали.
2: Что же, не осталось никого, кто верил бы в настоящего Бога?
5: Был в Израиле в это время человек по имени Илия. Он не просто верил в Бога, он говорил, что если люди не покаются, они погибнут.
2: Наверное, за это злой царь тоже хотел убить его.
5: Да, Илию хотели убить, ведь он призывал людей обратиться к Богу. Но люди не хотели слушать. И тогда Бог послал наказание, засуху. 3,5 года в этой земле не было дождя. Илию хотели схватить царские слуги.
2: Так ему же нужно убегать. А ты говоришь, не нужно ни о чем заботиться. Если он не будет заботиться, его убьют.
5: Бог знал, что Илии грозит опасность, и поэтому повелел ему скрыться от своих преследователей.
2: Илья убежал в другой город?
5: Нет, в любом городе его могли бы найти. Илья скрывался в пустынном месте, недалеко возле одного потока.
2: Он там был совсем один?
5: Да, с ним никого не было. И только вороны прилетали к нему каждое утро и каждый вечер.
2: Вороны? А это что-то друзья такие?
5: Они были действительно друзьями, потому что Бог повелел этим птицам кормить Илью.
1: Илью кормили вороны? Чем же они его кормили?
5: Каждый день вороны приносили пророку хлеб и мясо. Вот так Бог заботился об Илье.
1: Но это же пророк, с ним было серьезно. Ведь его могли убить, что по сравнению с этим мой день рождения.
5: Вот и я так говорю, стоит ли из-за этого ночей не спать? Но Богу все равно не безразличны все твои переживания. Он заботится обо всех твоих нуждах, даже самых незначительных.
1: Ну а как закончилась история с Ильей? Долго его вороны кормили.
5: Через некоторое время высохла вода в ручье, из которого пил Илья. А вороны перестали приносить хлеб.
1: Вот, пожалуйста, что же ему теперь, умирать?
5: Нет, этим Бог ему показал, что время вернуться в город.
1: Он пошел домой?
5: Нет, девочки. Бог повелел Илии поселиться в доме вдовы. Придя в этот дом, он попросил у бедной женщины попить и поесть. Но женщина была настолько бедна, что все, что у нее было, это горсть муки и немного масла в кувшине. Более того, вы помните, в этом краю был голод.
1: Бедная, и что, она поделилась с Ильей?
5: Она испекла пророку хлеб, но поделилась своим горем. И тогда Илья сказал, что она может не волноваться и ни о чем не заботиться. Бог сделает чудо.
1: И какое чудо сделал Бог?
5: Илья поселился в доме этой вдовы. И представьте, сколько он там жил, столько мука в катке не истощалась и масла в кувшине не убывало.
1: Они ели, а оно было и было, так что ли?
5: Это было чудо, но и в нашей повседневной жизни Бог не перестает заботиться о нас, если только мы надеемся на его помощь. Илья точно уповал на Бога, и потому Бог совершал в его жизни удивительные вещи. Однажды Бог даже воскресил сына вдовы.
1: А что, у этой женщины умер сын?
5: Да, у этой женщины заболел ее ребенок и умер. Вы только представьте, как она плакала, как переживала. Но Бог увидел ее скорбь и через молитву Ильи воскресил мальчика.
2: Да, Бог может делать большие чудеса.
5: Он все может. Неужели вы в этом сомневаетесь?
1: Знаешь, Гоша, мне после твоего рассказа стыдно, что я так волновалась из-за такой мелочи.
5: Не нужно волноваться, Иришка. Нужно молиться, чтобы Бог помог тебе в твоих проблемах. Ведь в Библии написано, что даже свои желания мы можем приносить Богу в молитве.
1: Гоша, любые желания.
5: Если ваши желания не противоречат тому, что говорит Бог, мы должны молиться о них. Но а Богу виднее, то, что вы просите, принесет вам пользу или вред.
1: А откуда мы знаем, вред нам принесет то, что мы просим, или пользу?
5: В том-то и дело. Вы не знаете, а Бог знает. И поэтому даст вам только то, что принесет вам пользу. Главное, чтобы вы не волновались. Запомните, у Бога все под контролем.
1: Я запомню, у Бога все под контролем. И узнать это самый большой подарок в мой день рождения.
5: Значит, ты больше не будешь волноваться о своих гостях?
1: Нет, Гоша, я просто попрошу, чтобы Бог помог им прийти ко мне на праздник.
5: Я рада, Риша, что ты так решила. А хочешь, я подарю тебе в твой день рождения хорошую песенку?
1: Очень хочу, Гошенька.

0: Я еще раз поздравляю тебя, Ириша, и думаю, вам нужно бежать домой, а то на свой праздник опоздаете.
1: Ой, Ириша, нам же еще в магазин бежать.
2: И комнату шариками украшать. Побежали!
0: Бегите, бегите! Веселого вам дня рождения!
3: Девочки, что-то вы долго. Да, у меня, Ириша, хорошая новость. Звонили твои подружки, сказали, что все придут. Готовься.
1: Ура! Мама, Бог ответил на мою молитву.
3: Ириша, а ты молилась?
4: Ой, мамочка, я теперь поняла, что нужно говорить Богу все-все, что меня волнует. И Он поможет. Видишь, я зря волновалась. Нужно было сразу помолиться.
3: Учтешь это на будущее. Дорогие ребята, Бог понимает все ваши нужды, знает все ваши потребности. Он не хочет, чтобы вы волновались. Отдайте Ему ваши страхи, опасения и переживания. Он заботится о вас, ведь Он ваш любящий, небесный Отец.
1: А наша программа подошла к концу.

0: Кто мой отец?
1: Хоть я мальчик небольшой, но большой своей душой, кто бы мог меня создать? Я умею рассказать, кто мне дал такие ножки, чтоб я бегал по дорожке, кто мне шейку укрепил, носик ушки прилепил, кто мне ручки предоставил и кто глазки мои вставил, кто трудился надо мной, кто отец-создатель мой. Дяди, тети, посмотрите, что во мне не так, переставьте, измените, а потом и посмотрите результаты ваших дел. Отнимите один пальчик, стану я калеком, мальчик. Если шейку удлините, то в жирафа превратите. Если б дали мне шею с рук, я б не мальчик был, а жук. Посмотрите, дяди, тети, что во мне не так найдете. Все обдумано так сложно, я удумен и так прост. Что еще прибавить можно? Рожки, хобот или хвост? Вот возьмите мои ушки и поставьте на макушки. И нам детки скажут, что ж, он на зайчика похож. Измените мои ноги, вместо них поставьте когти. Клюфи два крыла, вы получите орла. И тогда мы все ребята, все закрылые орлята, вознесем свою хвалу отцу нашему орлу. И сказал мне один мальчик, знаешь, что нам разум дал? Это, мальчик, не обман. Наш отец орангутан. Одна тетя говорила, что давно еще горилла была мама всех людей и прабабушкой моей. Это сказочная повесть, где в ней разум? И где совесть? Во мне нет таких изъян, как у старых обезьян. Но я верю и я знаю, все прекрасно понимаю. От начала до конца во мне дело рук Творца. Бог меня так сотворил и всем нужным одарил. Он устал мне подарил, чтоб я кушал, говорил, и не бабушек горил, а Творца благодарил. Он меня создал, любя, по подобию себя.

Роза из Таненбурга. Глава 12. В жизни рыцаря Кунериха, как и в нем самом, произошли крупные перемены. Он задумался над словами своих друзей, которые придерживались другого, чем он, мнения. После всего случившегося с сыном, которого он очень любил и без которого не мог себе представить жизнь, Кунериху казалось, что это было не что иное, как предупреждение или наказание Божье. Много ночей размышлял Кунерих о своем прошлом и предстоящем будущем. Он был вынужден услышать не только от своей верной супруги, но и от подчиненных, и даже от малолетнего сына, что они живут и думают по-другому. «Все не могут ошибаться», — думал он, — «и это значит, что ошибался я». Когда, наконец, в его душе победили благородные, добрые чувства, исчезли бывшие характерные признаки зла, мщения, стремление к личному превосходству над другими, и он осознал и почувствовал, что весь мир и окружающие его люди стали другими, добрее и дружелюбнее. Кунерих даже обрадовался этому новому чувству и смотрел на людей другими глазами. Он обрел свободу в самом себе, мир и любовь в своем сердце. Как затишье после грозы и бури ощущал Кунерих приятное спокойствие в себе. Хотя он не говорил об этом, но все жители крепости замечали перемену в его жизни –

0: Даже маленький Эдуард однажды сказал:
1: «Ты, папа, теперь выглядишь таким добрым, как наша мама и Роза. Теперь, когда ты так ласково разговариваешь, я тебя еще сильнее люблю».
0: Прошло недолгое время, и наступил радостный день освобождения из тюрьмы рыцаря Альберта. Роза от всего сердца поблагодарила Кунериха.
2: «Ну ладно, ладно, моя дорогая сударыня», — сказал он, — «не преувеличивайте, я не заслуживаю такой чести и благодарности. Я тоже всего лишь человек, а если бы не исполнил вашей просьбы, то остался бы недостойным этого звания. Идите, Роза, к отцу и замолвите доброе слово за меня, чтобы он простил мне мое злодеяние».
0: Госпожа Гильдегард поманила указательным пальцем к себе супруга и отошла с ним к окну, где они тихо о чем-то шептались. Потом она обратилась к Розе. «Роза, следуй, пожалуйста, за мной. У меня есть сюрприз для вас». Они прошли в комнату, где на вешалках висели красивые женские платья и драгоценные украшения. Роза не догадалась, что должно произойти, и поэтому мимоходом зашла в ванную и тщательно смыла с лица темный красящий крем. И тогда сама госпожа Гильдегард помогла Розе расчесать и красиво уложить ее длинные волосы. «А теперь наденьте это белое платье», — сказала с гордостью супруга Кунериха, протягивая Розе красивый наряд. Новое модное платье и красивая прическа настолько изменили облик девушки, что она стала неузнаваема. Но это было не все. Щедрая хозяйка принесла красивую шкатулку с драгоценностями и, подойдя к Розе, сказала: «Смотрите, Роза, эти украшения вашей любимой матери. Мой муж, который эти драгоценности считал своим трофеем, подарил их мне. Но я ни разу их не надела, считала за позор носить чужие вещи. Примите теперь из моих рук это золото, уважаемая сударыня. Я все сохранила, и поверьте мне, ни один камушек не пропал за это время». Когда Роза надела эти ювелирные изделия, она произнесла печальным голосом: «О, моя блаженная мать! Как эти жемчужины напоминают мне тебя! Только по этой причине они дороги мне. Я помню, как мать мне говорила, что эти красивые серьги подарил ей мой отец, когда я появилась на свет. Но это всего лишь украшение. Кто был бы человек, если бы в нем не было других драгоценностей, кроме этих камушек?» Госпожа Гильдегард от души радовалась и любовалась прелестью молодой сударыни. Она посмотрела ей ласково в глаза и сказала: «Любезная сударыня, поверьте мне, ваши слезы, ваши чувства и доброе сердце действительно намного дороже всех жемчужин и золота, унаследованных от вашей матери». До двери тюремной камеры Розу сопровождала сама супруга Кунериха. Сердце счастливой девушки часто стучало от неописуемой радости. «Что подумает отец?» — была первая мысль Розы, когда увидит меня в таком наряде. Отворив тяжелую дверь, Роза громко объявила: «Отец, слава Богу, ты свободен!» Но то, что она увидела, едва произнеся эти радостные слова, вызвало у нее замешательство. Ее отец стоял в тюремной камере, одетый в праздничную форму, королевского рыцаря. На его шее висела цепочка с символическим орденом. Рядом с отцом стояли два его друга – Зиберт и Теобальд. Этот сюрприз тоже был подготовлен супругой Кунериха. Она хотела, чтобы Роза и Альберт почувствовали большую радость и чтобы их встреча стала торжественным праздником. Роза переступила порог и вздрогнула от увиденного. Вначале смотрела на троих рыцарей с испугом. Потом, когда узнала отца, бросилась к нему и чуть не повисла на его шее.
3: «О, моя любимая дочь!» — сказал отец. «С Божьей помощью ты добилась большей победы, которую не одержал бы самый храбрый рыцарь. Давайте поблагодарим Бога. Это Он так чудесно все устроил».
0: Только теперь, после первого мгновения трогательной встречи, заметил Альберт необыкновенно красивый наряд Розы.
3: «Что я вижу?»
0: — воскликнул радостно отец.
3: «Бог не только исполнил твою просьбу освободить отца, Он дал тебе украшение твоей незабываемой матери. Вы, Роза, выглядите как ангел!»
0: Выразил свое восхищение один из свидетелей, а другой добавил.
3: «Она и есть ангел, если спасла ребенка своего врага, а затем с Божьей помощью и своего отца».
0: Когда Роза, наконец, отпустила отца, она осмотрелась, будто кого-то искала в камере. Потом вновь обратилась к отцу со словами. «Отец!» — начала она, и ее лицо стало серьезным. «Господин Кунерих просит, чтобы ты его простил».
3: «О чем ты говоришь, Роза? Ты видишь мои слезы и знаешь, что я его давно простил».
0: Только он успел произнести эти слова, как в камеру вошел Кунерих с сыном на руках. Следом появилась и его супруга. Все сразу умолкли и с любопытством и с трепетом ждали и желали, чтобы из этой камеры все вышли друзьями. Кунерих, чувствуя свою огромную вину, пристально смотрел на Альберта, в его сверкающие глаза и по ним определил, что в душе этого человека, которого он содержал в тюрьме, нет зла. Этот момент был таким важным, решающим и до предела напряженным для всех, что никто не заметил, кто из них двоих первым поднял руки для объятия. Два человека, два рыцаря в парадной одежде, которые с детства прожили по соседству, очень хорошо друг друга знали, впервые в жизни подружески обнялись. Супруга Кунериха, которая давно этого ждала, облегченно вздохнула и произнесла: «Слава Богу!» Роза, стоявшая в стороне у самой стены, опустилась на колени. Все молчали, только плач и тихое всхлипывание нарушали томительную тишину. Потом все ясно услышали молитвенные слова Розы. «Господи, я благодарна Тебе за то, что Ты, великий Бог, совершил чудо, ибо нам, грешным людям, такое не под силу. Прими, Господи, мою искреннюю благодарность Тебе за то, что освободил моего отца и нас всех примирил». Радость и любовь друг к другу прорвалась наружу. Освобожденный, счастливый Альберт особенно интересовался маленьким Эдуардом. Он взял его на руки, подошел к каменной скамейке, присел и стал беседовать с малышом.
3: «Милый мальчик», —
0: сказал Альберт, глядя ему в глаза, —
3: расти с Богом на радость твоим родителям и стань смелым, добрым человеком».
0: Супруга Конериха, которая слышала эти слова, посмотрела на них и сказала: «Спасибо, дорогой рыцарь! Дал бы Бог, чтобы Эдуард нас так любил, как вас, Роза, и чтобы не отличался от нее своим характером». Остаток дня обитатели замка провели в большом зале, предназначенном специально для рыцарских праздников. На самые почетные места за столом посадили Розу с отцом. На стороне Альберта занял место Кунерих, а рядом с Розой села госпожа Гильдегард. Когда все гости собрались за столом, Кунерих сказал:
3: «Такой радости и душевного удовольствия я в жизни еще никогда не испытывал. Но вместе с тем я чувствую и свою вину перед вами, Альберт и Роза. Теперь я признаю, что ненависть и враждебность приходят из ада, а любовь и дружба — из рая».
0: В этот вечер на стол были поставлены самые дорогие позолоченные бокалы для гостей. Только перед Альбертом стоял большой серебряный, из которого он всегда пил дома, в своей крепости. Это был драгоценный сосуд, полученный когда-то в подарок от родителей его жены.
3: «Помнишь, Альберт,
0: начал Кунерих свой разговор,
3: когда мы с тобой еще были новобранцами при герцогском дворце, ты всегда всем советовал быть спокойными и умеренными. Знаю, ты имел на это свои причины. Но сегодня я советую тебе, мой добрый друг, забыть это правило и веселиться без ограничения. Но в то же время, как говорят рыцари, удержаться в седле. Вы, моя добрая супруга и знатная сударыня Роза, сегодня тоже должны с нами веселиться».
0: Гильдегард и Роза улыбались и не возражали веселому хозяину и организатору пира. Люди пели и вели мирный, дружеский разговор. Потом и Альберт попросил слова.
3: «Я призываю всех мужчин жить по справедливости и в мире, не ссориться из-за бессознательных, вымышленных историй».
0: Кунерих понял, что эти слова прежде всего адресовались ему, но поскольку он сам признал их правдивость, то поддержал этот тост. Рыцарь Зиберт тоже не хотел остаться в долгу и, подняв свой бокал, стоя, громко объявил:
3: «Все родители должны воспитать своих детей так, как это сделал Альберт и его Матильда. А дети должны брать пример с Розы, любить своих родителей так, как их любила она, Роза из Танненбурга, наша уважаемая сударыня Роза».
0: На следующее утро, одетый в походную одежду и сапоги со шпорами, Кунерих явился в комнату Альберта.
3: «Альберт!»
0: — позвал он громко.
3: «Я уже давно поднял своих лошадей, и они стоят оседланные, готовые к походу. Я желаю сейчас же отправиться с тобою в Танненбург и, как положено, вернуть тебе твою крепость со всем содержимым. Но дело в том, что моя хозяйственная супруга не согласна со мною. Она говорит, что если в том замке хозяйничали одни только мужчины, то он находится в запустении. Говорит, что прежде там надо все привести в порядок. Ну да»,
0: — произнес он, улыбаясь,
3: — «возможно, она и права. Мне бы, конечно, это не пришло в голову. Вот по этой причине, мой дорогой друг, я прошу тебя с Розой остаться у нас еще несколько дней. Ты, Альберт, прожил у меня много грустных дней за каменными стенами, за решетчатым окном. Поэтому прошу тебя провести теперь со мною и несколько радостных дней в моем замке».
0: Альберт охотно согласился с предложением Кунериха. Он сделал бы еще и многое другое, чтобы укрепить дружбу с ним. От всего сердца радовался и благодарил Бога счастливый Альберт за то, что темная пропасть зла наконец исчезла между ними, двумя давними соседями. Они вместе прошли в большой зал, где вскоре появились и другие приглашенные. Когда все гости были в сборе, они сели за длинный стол для общего завтрака. После сытного подкрепления некоторые из гостей попрощались с Кунерихом и Альбертом и отправились домой, где их ждали жены и дети. Когда гости разъехались, два помирившихся рыцаря остались одни. Кунерих сказал своему другу:
4: «А теперь, Альберт, предлагаю познакомиться с моим замком. Обрати внимание на портреты. Это все мои родственники и знакомые. Когда завершишь эту экскурсию, мы с тобой отправимся на охоту».
0: Альберт с интересом рассматривал старые картины и портреты рыцарей, написанные маслом. У некоторых из них Кунерих долго задерживался. Подробно объяснял Альберту, кто здесь изображен. Потом они вошли в вооруженную комнату, где на стене висели до блеска начищенные мечи, сабли и позолоченные красивые разукрашенные щиты. Альберт не задавал лишних вопросов, молча следовал за Кунерихом, все внимательно осматривал и думал о том, как изменился характер этого человека. Еще много интересного увидел Альберт в крепости Кунериха. Когда покинули замок и оказались во дворе, они подошли к колодцу. Ни один не проронил ни слова. Каждый знал, что означал этот старый колодец лично для него. С одной стороны стоял Кунерих, с противоположной — Альберт. Почти одновременно они склонили головы и посмотрели в темную бездну. Возможно, у обоих были и одинаковые ощущения, одни и те же мысли, потому что в этом колодце их дети по воле всемогущего Бога положили начало их примирению. Эти мысли до глубины души тронули отважных, видевших смерть рыцарей, и они почувствовали острую потребность поблагодарить того, кто сохранил жизнь их детям, благодаря которому они помирились. Когда Кунерих поднял голову, Альберт заметил слезы на его глазах и сказал:
4: «Да, мой друг Кунерих, мы с тобой в долгу перед Господом Богом».
0: Кунерих кивнул головой в знак согласия и, подойдя к Альберту, обнял его обеими руками и сказал:
4: «Давай помолимся».
0: Так, обнявшись, они поочередно произнесли слова, обращенные к Богу.
4: «Господи, помилуй нас!»
0: Начал Альберт, направив свой взор к небу.
4: «Я благодарю Тебя за то, что Ты сохранил наших детей, что не допустил их гибели в этом колодце. Я также благодарен Тебе за наше примирение».
0: Роза, которая гостила у госпожи в замке, пожелала еще раз побывать в доме охранников, и они вместе направились туда. У колодца, мимо которого они проходили, к ним присоединились Кунерих с Альбертом. Открыв наружную дверь, они увидели сидящего в плетеном кресле охранника. Он только что вернулся с дальней дороги. Когда охранник услышал голос своего хозяина, он моментально вскочил для приветствия, но в тот же миг увидел перед собою Розу и растерялся.
4: «Ах, Роза, это ты?» — сказал он. «То есть, простите, я хотел сказать, сударыня Роза. Да-да, я уже слышал о вас. Я думал, что небо провалится, когда узнал, что наша служанка известная сударыня из Танненбурга. Это прямо как в сказке. До меня и сейчас еще плохо доходит, что такая милая барышня мыла полы в нашем доме. И еще я меньше удивлен тому, что я, старая борода, не заметил, что вы, милостивая сударыня, есть Роза из Танненбурга. Вчера вечером, когда я во дворе беседовал с некоторыми нашими людьми, когда они возбужденно все обсуждали, до меня вдруг дошло, почему вы так старались и заботились о рыцаре Альберте. Но если бы вы, любезная, видели, какие гримасы изображала моя супруга, какими глазами она на меня смотрела, когда узнала, кто у нас служит. Этого я вам не могу продемонстрировать. Она почти лишилась сознания.
0: Дети охранников стояли в углу комнаты, и Роза направилась к ним. Они радостно потянулись к ней, и маленькая Берта сказала: «Ты сегодня очень нарядно выглядишь, Роза. Одежда очень красивая, и твое лицо тоже похорошело». Мальчик, сидящий рядом, взял свою няню за руку, протянул к себе и произнес, глядя на Розу:
1: «Ты мне нравишься, Роза, и я желаю, чтобы ты у нас осталась».
0: Взрослые улыбались, радуясь тому, что дети тоже полюбили Розу, которую теперь все называли сударыней, кроме детей, конечно. Для них она осталась доброй няней Розой. Роза осмотрелась и заметила, что охранница отсутствует, и спросила, почему.
4: «Она только что была здесь, а когда услышала, что к нам идут знатные господа, быстро встала и вышла через ту дверь, как будто к нам явился серый волк»,
0: — ответил ее муж. Роза засмеялась и прошла на кухню, чтобы пригласить в комнату и охранницу. Хозяйка вернулась, но покраснела, увидев гостей, которых не ожидала. Подняв глаза, она удивленно смотрела на своего господина Кунериха, который стоял рядом с Альбертом в парадной одежде.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий во правде идет свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Опоздала.
1: Ой, как у вас весело, батюшки. А что с нашей комнатой?
2: А что, мама, тебе не нравится?
1: Кто эта девушка, которая заслонила собой все обои, двери и даже часть окна?
3: Мамочка, ты что, не знаешь?
1: Честно говоря, нет.
2: Мама, это же ангина.
1: Простите, что-что? Эта девушка больна?
3: Ну нет, ее так зовут. Ну вообще-то ее зовут Надя.
1: А, ангина – это фамилия, я так понимаю?
3: Мама, ты совсем отстала от жизни. Эта девушка участвовала в «Фабрике звезд».
2: Мама, смотри, какая она красивая.
3: А как танцует?
2: А какой у нее голос, прямо прелесть.
3: Когда я вырасту, я тоже стану певицей, как ангина.
2: А я пойду на танцы и научусь так же танцевать.
3: А я еще покрашу волосы, чтобы они были такими же, как у нее.
2: А я хочу такое же платье, как на этой, смотри, фотографии.
1: Стоп. Остановитесь, пожалуйста, и перестаньте кричать. И потом, как минимум половину плаката вы должны снять.
3: Мама, тебе что, она не нравится?
2: Ты что, мамочка? Мы потратили все свои деньги на ее плакаты.
3: А еще на кассету с песнями.
1: Вы хотите сказать, что все деньги, которые мы с папой дали вам на неделю в школу, вы потратили на эти плакаты?
2: Мама, я готова голодать, лишь бы слушать ее песни.
1: Нет, милые мои, это уж слишком.
3: Мама, ты ничего не понимаешь в искусстве.
2: Вот скажи, что ты имеешь против нее?
1: Послушайте, дорогие мои ценители искусства, я не слышала, как поет ваша ангина. Но даже если она имеет самый прекрасный в мире голос, я не позволю вам превращать квартиру в фотостудию. И уж совсем не хочу, чтобы вы умерли с голоду, истратив все свои деньги на кассеты и всякие другие вещи. А сейчас вы снимете эти плакаты и фотографии со стен, приведете квартиру в порядок и займетесь чем-то более полезным.
3: Ну и мама, она ничего не понимает.
2: Ириша, а давай не будем снимать плакаты?
3: Ага, а если когда она с ним будет дома, мама снимет и выбросит их.
2: А вдруг она их все равно выбросит, если даже мы их снимем?
3: Да, Мариша, ангину надо спасать.
2: А давай снимем все плакаты и спрячем их.
3: Мариша, разве от мамы что-то можно спрятать?
2: А мы спрячем не дома.
3: А где? Хотя, кажется, я знаю. Давай отнесем все плакаты в библиотеку и попросим книжного червячка Гошу охранять их.
2: Да, давай. Гоша друг, он поймет.
3: Ну что, начинаем? Только снимай аккуратнее, чтобы ничего не порвать.
2: Мама, перестань сердиться, принесем и снова их повесим.
3: Мамочка, мы сняли плакаты и решили пойти в читальный зал, почитать чего-нибудь.
1: Да, идите, конечно.
3: Вот и библиотека. Давай Гошу звать.
2: Гоша, Гоша, ты нам нужен. Появись, пожалуйста.
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Девочки, привет! А что это у вас за пакет такой огромный?
3: Гоша, ангине грозит опасность.
5: Простите, чему грозит опасность?
2: Темнота. Не чему, а кому.
3: Ангина – это певица, самая лучшая.
5: Да, я понимаю. Она заболела?
2: Почему заболела?
5: Вы сказали, что ей грозит опасность.
3: Нет, Гоша, она здорова, но мама может выбросить все ее плакаты.
5: Маме она не нравится?
3: Нет, мама этого не сказала. Но она рассердилась, когда увидела, что мы повесили ее портреты.
5: А портретов было много?
2: Вот, смотри.
5: Интересно, как это все могло поместиться на стенах одной комнаты?
2: Нет, мы еще и на двери повесили, и на окне.
5: Тогда я понимаю, почему мама была недовольна.
2: Гоша, и ты туда же, и тебе она не нравится.
5: Ну почему не нравится?
2: А ты знаешь, как она поет?
5: Не знаю, не слышал.
2: А как танцует?
5: Не знаю, не видел.
2: Гоша, ты потерял полжизни.
5: Так, девочки, послушайте меня. Мне кажется, не вашу певицу нужно спасать, а вас самих.
2: Нас спасать? От чего? Простите, зачем нас спасать?
5: Похоже, вы попали в зависимость. У вас появился кумир. Это когда вы не можете ни о чем другом думать, ни о чем другом говорить, как только о своем идоле.
2: Нет, У нас нет идола. И почему вам всем не нравится ангина?
5: Подожди, я не сказала, что она мне не нравится. Я ее и не видел-то никогда. Мне не нравится то, что с вами происходит сейчас.
2: А что с нами происходит?
5: Ну как же вам это объяснить? Есть такая вещь, которую Библия называет идолопоклонством.
2: Да, я слышала. Бог наказывал людей за этот грех.
5: А как вы думаете, почему Богу не нравится, когда люди поклоняются идолам?
2: Наверное, потому что люди забывают настоящего Бога. Ведь идол не Бог.
5: Правильно, девочки. Бог хочет жить в ваших сердцах, потому что Он любит вас и хочет вести вас по жизни. Но может ли Он это делать, когда ваши сердечки уже и так заполнены?
2: А чем они у нас заполнены?
5: У разных людей это может быть по-разному. У вас музыкальным кумиром, у кого-то спортом, еще у кого-то работой.
2: Ничего не понимаю. Так что теперь ни песни слушать нельзя, ни работать?
5: Я не сказал, что это не нужно делать. Все дело в том, на каком месте это стоит в вашем сердце. Когда Бог давал людям свои заповеди, Он написал, что прежде всего мы должны возлюбить Бога всем сердцем, умом и силою.
3: Но мы любим Бога.
5: Если молодой человек любит девушку, о чем он все время говорит, думает?
3: О любимой девушке.
5: А если к вам придут подруги и посмотрят на вашу комнату, послушают ваши кассеты, да еще и поговорят с вами, что они подумают? Кого вы любите больше всего на свете?
3: Ну, наверное...
5: Я думаю, они решат, что вы больше всего на свете любите эту певицу, изображение которой заполнило всю вашу комнату.
3: Возможно, что и так.
5: Я не говорю, что вы не можете ничего слушать или заниматься чем-либо, но это не должно занимать всю вашу жизнь. В Библии написано, что Бог своей славы никому не отдаст.
3: А что еще Библия говорит об этом?
5: Есть в моей любимой книге рассказ о том, как... Впрочем, слушайте сами. Было время, когда израильский народ, народ, который Бог избрал для служения себе, совсем забыл о своем Создателе. Он стал поклоняться идолу, которого они называли Ваал. Но был в Израиле пророк и по имени Илия. Однажды Бог сказал Илии, чтобы тот пошел к царю Ахаву, злому и нечестивому человеку. Бог хотел, чтобы на гору Кармил были собраны все люди, а также все жрецы, которые приносили жертвы идолам.
3: Но зачем Богу созвать всех этих людей?
5: Илия стал говорить то, что хотел сказать Бог своему народу. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте».
3: Но ведь Бог знает, что Ваал не Бог, зачем Он так говорит?
5: Бог всегда людям дает выбор, они должны избрать, кому поклоняться, кого любить.
3: И кого выбрали израильтяне?
5: Вот послушайте, что сказал Илия народу. «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывает, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего». Тот Бог, который даст ответ посредством огня, и есть Бог. И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо».
2: Но такого не может быть, чтобы что-то загорелось без спичек.
5: По идее, этого не может быть, но Бог может совершить чудо. Пророки Ваала так и сделали. Они взяли тельца, который дан был им, и приготовили, и призвали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника и кричали, но, увы...
2: Как же этот Ваал услышит? Он ведь деревянный!
5: Илия тоже стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо ваш Бог, может быть, задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха.
2: Ужасная, наверное, была картина.
5: Да, это на самом деле ужасно, когда люди заменяют истинного Бога идолом и надеются на него. Тогда Илия сказал народу: «Подойдите ко мне», и подошел весь народ к нему. он восстановил разрушенный жертвенник Господень и сделал вокруг жертвенника ров, и положил дрова, рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды и вылейте на жертву и на дрова». Так сделали люди 3.
2: Но как же жертва может загореться, ведь все было мокрым?
5: Не забывайте, Илья обращался к всемогущему Богу. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал: «Господи Боже Израилев, да познают в сей день, что Ты Бог один, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе».
2: Ну и что, Бог услышал?
5: Наш Бог всегда слышит, когда к Нему обращаются Его любящие дети. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог».
1: Да, после такого трудно не поверить.
5: Девочки, Бог каждый день совершает чудеса. Нужно только внимательно присмотреться. Вся жизнь разве не чудо? И Он создал ее для вас. Но Бог хочет, чтобы вы любили Его, как и Он любит вас. А если вы не можете ни о чем больше думать, как о своих кумирах, как Он будет общаться с вами? Вы просто не услышите Его.
1: Кажется, я понимаю. Мы должны показать Богу, что мы Его любим.
5: Это правильно. И мы не должны любить то, что Он создал больше, чем Его самого. Но это совсем не означает, что мы не можем больше ничем интересоваться. Бог хочет, чтобы мы общались с другими людьми, радовали жизни и благодарили Его за это.
1: Да, ангина, конечно, поет хорошо, но, наверное, не стоило тратить все деньги на эти плакаты и кассеты. Ведь теперь всю неделю мы не сможем себе покупать пирожные.
5: Я думаю, это будет для вас урок, который, надеюсь, пойдет на пользу. Да и песни вы должны слушать, особенно те, которые учат вас чему-то хорошему.
1: Гоша, это замечательный, поучительный рассказ.
5: Я рад, что вам он понравился.
2: Пока, Гоша, мы побежали домой.
5: До свидания, не забывайте меня, приходите еще.
1: Мамочка, ты нас прости за то, что мы чуть не испортили обои.
2: И что потратили все деньги, которые вы давали нам на обеды.
0: Прощаю, конечно, я вас прощаю. Если вам так важна эта самая певица, но красить волосы я вам все равно не разрешу.
1: Мамочка, а мы и не хотим. Мы должны быть похожими на себя, а не на нее.
2: И такими нас создал Бог. А значит, мы самые красивые.
0: Конечно, вы у меня самые красивые. И нет необходимости кому-то подражать.
1: Нет, мамочка, есть кое-кто, кому нужно подражать.
0: Ну и кому же?
2: Богу, мамочка, конечно же, Богу.
0: Правильно, девочки, Он единственный, на кого нужно стремиться быть похожим. Дорогие ребята, Библия предупреждает нас: не сотвори себе кумира. Пусть в ваших жизнях, в ваших сердечках, в ваших планах на первом месте стоит Господь. Он единственный, кто вас по-настоящему любит. Он может вам помочь и заботиться о вас. Своей славы Он не отдаст никому, потому что Он один ее достоин.
3: Может, и в вашей жизни есть кумиры? Кто они?

Мне папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал, в нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет, сам Бог. Есть солнце града, его сияние, чудный свет, для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может, и красоту его всех врат Бог в жемчуге умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог, его священный храм, все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет. Сам в этом виноват он. Я так хочу в сей град святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятья Бога.

0: Роза из Танненбурга. Охранница просто не могла понять, что случилось. Все улыбались и весело разговаривали. Сама госпожа Гильдегард тоже пришла к ней, что очень ее удивило.
1: «Простите, что у меня так не убрано», — сказала охранница. «Я не ожидала прихода таких почтенных гостей, поэтому мне очень и очень стыдно. Ах ты, боже мой, как все получилось! Если бы я раньше знала, кто такая сударыня Роза, то не пришлось бы теперь так краснеть».
0: Первой из гостей заговорила госпожа Гильдегард. «Моя милостивая, верная охранница», — начала она, — «мы все сотворены великим Богом и поэтому одинаковы для Него. Самый бедный нищий, если он добрый и честный, получит на том свете неоценимое богатство, о котором мы здесь и представления не имеем. Поэтому и мы должны навещать бедных, добрых людей».
1: «Вы правы, милостивая госпожа, и я очень вам благодарна за ваше доброе к нам отношение», —
0: ответила охранница и обратилась к Розе, прося прощения, не скупясь словами и слезами. Роза стояла перед своей хозяйкой с чувством большой неловкости, но в то же время была и рада, что эта грозная в прошлом женщина теперь стала совершенно другой. И она сказала: «Уважаемая моя хозяйка, мне часто хотелось вам многое сказать, но считала, что будет бесполезно. Я откладывала свои слова на более подходящее время, которое сейчас и настало. Но прежде всего я должна сказать господину Кунериху и моему отцу, что в вашем характере и душе есть очень много ценного. Во-первых, вы заботливая и верная супруга для своего мужа. Во-вторых, вы добрая мать, способная хозяйка с безграничным трудолюбием, любящая порядок и чистоту. Но простите меня, пожалуйста, если скажу, что вы иногда и ошибаетесь. Особенно, когда вам что-то не по душе, что-то делается против вашей воли. В таких случаях со стороны кажется, что вы очень противная женщина. Я даже слышала, что вас иногда называют безумной, хотя это не так. Еще раз прошу, не обижайтесь на мои замечания. Я вам желаю добра, и поэтому советую серьезнее контролировать свои слова и поступки». Когда Роза умолкла, рыцарь Кунерих громко сказал, чтобы разрядить общую напряженную атмосферу:
2: «Это называется разговор по душам».
0: Кунерих, улыбаясь, смотрел на Розу и таким же громким голосом добавил:
2: «А вы, сударыня Роза, молодчина! Вы говорите мудрые слова, и многие могут брать пример с вас. Я сам тоже хочу сделать полезные выводы для себя из ваших слов. Мой отец, — продолжал Кунерих, — в свое время тоже мне говорил: больше разума, меньше пыла, тогда легче на свете жить».
3: «Это верно»,
0: — отозвался Альберт, который до этого не осмелился вмешиваться в разговор. Спустя несколько дней Кунерих с супругой отправились вместе с Альбертом и Розой в крепость Танненбург. Их сопровождали верховые охранники и слуги. Люди, живущие в окрестности, уже знали об истории с Альбертом, и поэтому выходили на дорогу, чтобы посмотреть на освобожденного рыцаря и на его славную дочь Розу. Приближаясь к крепости, Альберт заметил, что вокруг было необычно тихо, будто все вымерло. Кунерих молчал, только про себя радовался тому, что ожидало его гостей. Альберт с радостью и любопытством ждал того момента, когда, наконец, ступит на собственный двор. Вот распахнулись большие ворота.

0: наши добрые друзья, мы, как прежде, в дни былые, ваши верные!»
1: Бурхард умолк, вероятно, забыл выученные строчки. Потом через короткую паузу продолжил своими словами.
0: «Простите, любимый наш господин, с того момента, как увидел вас, ваше сияющее, радостное лицо, я забыл выученные слова, очень хорошие и подходящие. У меня в голове все перемешалось, и я не нахожу в своей памяти нужных слов, кроме этих. Поскольку мне посчастливилось дожить до этого счастливого дня, увидеть ваше радостное лицо, то я теперь и умереть согласен».
1: Стоящая рядом его жена Гертруда тоже приветствовала старого знакомого и доброго господина самыми сердечными словами. Но волнение и слезы радости мешали ей высказать все, что было в душе, и она под конец просто сказала: «Желаю вам крепкого здоровья, господин Альберт, и долгой, счастливой жизни!» Альберт с Розой были очень взволнованы и тронуты торжественностью, с которой их встретили жители крепости. Уже во время поздравления увидела Роза, как сквозь толпу пробиралась дочь старого угольщика Агнесса. Она несла букет цветов и была необыкновенно красиво одета. Когда подошла ближе, Роза заметила в руках девушки маленькую подушечку, на которой лежали ключи.
2: «Благородная сударыня!» — сказала Агнесса, обращаясь к Розе. «Вы не только освободили своего отца из тюрьмы, но и открыли ему ворота на свободу, в счастливую жизнь, и все это сделали своей любовью к нему. Поэтому прошу вас, примите эти ключи и вручите их отцу».
1: Отец дрожащими руками принял от Розы подушечку с ключами. Он вспомнил ту роковую ночь, когда его, связанного цепями, вывезли из этой крепости, как плакала и страдала тогда его дочь, преследуя повозку. Альберт посмотрел на гостей, на своих слуг и друзей и сказал, волнуясь не меньше Розы:
0: «Уважаемые мои друзья, прежде чем переступить порог моего замка, я желаю вместе с вами посетить нашу крепостную часовню. Все, что с нами произошло, совершилось по Божьей воле, но оно полезно для нас. Он наш великий Бог, горе превратил в радость, поэтому поблагодарим его».
1: Гости и все жители замка приветствовали предложение своего хозяина, и рыцари повелели женам и детям следовать за ними в часовню. Альберт, не дождавшись всех собравшихся, присоединился к небольшой группе хорошо знакомых ему людей и вступил с ними в разговор. Потом, оглядываясь по сторонам, стал искать среди множества мужчин своего старого друга Бурхарда. Когда, наконец, его увидел, подошел к нему и радостно произнес:
0: «Ты, мой верный слуга, так заботился о моей дочери и сделал так много полезного для нее, и поэтому не должен отныне покинуть эту крепость. Я хочу, чтобы ты навсегда остался здесь и принял почетную обязанность старшего конюха. Я знаю, что ты всегда очень интересовался лошадьми, поэтому прекрасно справишься с этой должностью, не хуже, чем с работой угольщика. И еще я желаю, чтобы твоя добрая супруга Гертруда, которая обеспечила меня в тюрьме бельем и новой постелью, тоже осталась здесь и получила достойную работу. А теперь я хочу видеть Агнессу. Где она? Она так заботилась о моей Розе, так дружелюбно к ней относилась. Я думаю, пусть она и впредь останется при ней.

0: В большом зале еще не все пообедали, и поэтому собравшиеся во дворе дожидались их, что и позволило мужчинам побеседовать. Альберт тоже использовал это время и, продвигаясь по рядам, с каждым здоровался за руку, независимо, был то бедный или богатый. Кунерих тоже находился во дворе. Увидев Альберта, он подошел к нему, положил свою правую руку на его плечо и довольным голосом негромко сказал:
1: «Альберт, поверь мне, я все понял. Доброта и дружеское взаимоотношение лучше и сильнее зла и вражды».
2: «Ты прав»,
0: — ответил Альберт, глядя ему в глаза, и добавил:
1: «Человек, которого злые люди боятся, а добрые уважают и любят, на мой взгляд, самый лучший».
0: Альберт и Кунерих стали настоящими друзьями и часто навещали друг друга. Они сотрудничали, советовались по разным вопросам и помогали друг другу, чем только могли. Роза приняла благородную Гильдегард как вторую мать и постоянно чему-то училась от нее. Дружба этих двух семей приносила хорошие плоды во всех отношениях. Об изменении образа жизни и характера Кунериха многие знакомые дискуссировали, а иногда даже говорили о нем с недоверием и не могли понять, как человек так скоро может стать совершенно другим, добрым. Но прошло какое-то время, и Альберт с Розой стали замечать, что сосед перестал их навещать. Они удивлялись, почему Кунерих так долго не приезжал в крепость Тененбург. Он даже отклонял визиты Розы, которая желала у них погостить. Альберт с Розой уже беспокоились, не знали, чем обидели своего уважаемого друга. Потом однажды он прискакал на белом коне и попросил Альберта с Розой срочно проследовать за ним в его крепость. Те заметили, что у Кунериха что-то необычное на уме, но сколько они ни допытывались, он не выдавал своей тайны. Несмотря на это, Альберт с Розой согласились поехать с ним. По прибытию в крепость Кунерих едва позволил гостям поздороваться со своей супругой.
1: «Альберт», — сказал он, — «ты должен срочно идти со мною, и Роза тоже».
0: Хозяин крепости почти силой потянул их за собой. Мужчины шли впереди, а госпожа Гильдегард с Розой за ними. Гости с удивлением заметили, что Кунерих вел их к железной двери крепостной тюрьмы.
1: «Кунерих, куда ты нас ведешь?»
0: — спросил с тревогой Альберт. «Меня удивляет», — отозвалась и Роза, — «зачем вы нас ведете в тюрьму?» Кунерих молчал, но по лицу было видно, что он не намеревался причинять гостям зло. Он подошел к двери и широко распахнул ее. Альберт с Розой резко остановились и удивленно, широко раскрытыми глазами смотрели на незнакомую обстановку в камере. Переступив порог, они оказались в очень красиво оформленной часовне. Альберту казалось, что произошло чудо. Ничего не оставалось в помещении, что напоминало бы о недавней тюрьме. Альберт и Роза не могли вымолвить ни слова. Они смотрели на каждый предмет с восхищением и радостью. Роза не могла удержаться и тихо заплакала, отвернувшись к стене. Наконец Альберт произнес первые слова.
1: «Милый Кунерих, этого я не ожидал. Я вижу, что ты сотворил очень большое дело, угодное Богу и людям».
3: «Не скоро», — отозвался Кунерих. «Я рассчитывал на твое одобрение».
0: И добавил:
1: «Я действительно хотел вас удивить по той причине и отклонял ваши визиты ко мне, а сам не являлся к вам потому, что был очень занят. Хорошо все выглядит, правда?» Даже моя набожная Гильдегард теперь довольна. Между прочим, это ее идея. Знаешь, Альберт, когда мы осенью проводили вас в Таненбург и вернулись обратно к себе домой, моя жена не давала мне покоя. Она чуть ли не силой потянула меня в тюрьму, где ты сидел, и сказала: «Смотри, мой дорогой, не находишь ли ты, что это помещение можно превратить в часовню?» «Возможно», — ответил я ей и спросил, «но почему тебе вдруг пришла в голову такая идея?» «Потому», — ответила она, — «что ты сам убедился в наших ошибочных поступках и действиях, а часовня, в которой молятся Богу, нужнее людям, чем тюрьма, где мучаются заключенные. Ведь мы должны что-то сделать для Бога за Его милость к нам, за то, что спас нашего сына». И тогда я с ней согласился и сказал: «Пусть будет так, как ты говоришь, и я тебе обещаю, что здесь больше не будет томиться несчастные люди. Здесь мы будем молиться, просить милости у Бога и благодарить за все, что Он сделал для нас». Вот так и возникла эта часовня.
3: «А завтра, — добавила госпожа Гильдегард, — святой игумен из монастыря будет эту часовню освящать к открытию. Наши общие друзья Зиберт и Теобальд тоже будут присутствовать вместе с женами и детьми. Будут и многие другие. Но самыми дорогими и почетными гостями будете вы, наш уважаемый рыцарь Альберт и ваша славная дочь Роза. Я уверена, что вы обязательно примете участие, поскольку эта часовня имеет непосредственную связь с вашей прошлой жизнью, а, возможно, и с будущей». В назначенное время один за другим начали прибывать гости. Приглашенные рыцари были в парадной форме. Женщины в черных платьях с золотой вышивкой, молодые в белых с украшением из живых цветов. Бравые рыцари занимали места рядом с Альбертом, как было принято по тем временам. Перед самым началом богослужения к алтарю подошли трое детей Кунериха, среди которых был и спасенный в колодце мальчик Эдуард. Все трое одновременно опустились на колени и скрестили пальчики рук для молитвы. Они символизировали маленьких ангелов и тоже были в белой одежде. Все выглядело очень красиво и торжественно. Вот появился и священнослужитель. Еще много было сказано в проповеди о любви, благотворительности и необходимости серьезнее исполнять Божьи законы. В конце проповеди святой игумен сказал в своей молитве: «Великий Бог, Отец наш Небесный, учи нас любить всех людей, как братьев и сестер, чтобы мы прощали друг друга, оказывали помощь страдающим и бедным, вдовам и сиротам. Только тогда все люди станут единой семьей, а Ты, наш Бог, отцом этой семьи. О Господи, благослови нас и эту открывшуюся для служения Тебе часовню. Мы знаем, что она создана по воле Твоей, поэтому мы просим, прибудь с нами, крепи нашу веру в Тебя через нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь». Все с одобрением оценили слова старого игумена. Наблюдающий за всеми герцог, который тоже был среди гостей, взял в руку золотой бокал, поднялся и громко объявил тост:
1: «За благополучие нашего кайзера!»
3: Все встали и выпили. Герцог опустился в свое кресло и поставил бокал на стол, сказал, обращаясь к Розе:
1: «А теперь, уважаемая Роза, я исполню просьбу нашего кайзера».
3: Герцог махнул рукой, и тотчас к нему подошел один из рыцарей, прибывших вместе с ним. Он держал в руке рулон пергамента, красиво обвернутый красной замшей. Когда он близко подошел к столу, за которым сидел герцог, все увидели на обертке большую королевскую печать. Это было письмо для Розы. Герцог поднялся и с большой торжественностью передал письмо девушке со словами:
4: «Моя высокоуважаемая сударыня, поскольку у вашего отца нет сына, то по закону вся крепость Танненбург перешла бы по наследству в собственность королевства. Но вы своими действиями сослужили кайзеру большую службу, возможно, большую, чем 10 сынов, и согласно этому письменному документу вы, сударыня Роза, теперь являетесь законной наследницей. Таким образом, вам предоставляется право избрать себе в мужья любого из рыцарей всей Германии, который вам по сердцу, и этот избранный вами супруг без всяких других условий будет носить титул фон Танненбург. Пусть это имя перейдет ко внукам и правнукам вашим, чтобы сохранилось на земле великое благословение».
3: Альберт был очень взволнован. Роза не рассчитывала на такую высокую честь, почти лишилась дара речи. Она с трудом нашла в себе слова для благодарности. Когда все немного успокоились, герцог выразил желание после обеда посмотреть колодец во дворе. Супруга Кунериха заблаговременно распорядилась, чтобы колодезное ведро было обвешано свечками, чтобы гости видели каменную кладку и глубину колодца. Когда все наелись и обсудили за столом важнейшие события, герцог в сопровождении воинов и близких друзей направился к знаменитому колодцу. С большим интересом осмотрел он узорчатую резьбу на старинном каркасе. А когда стали опускать ведро с зажженными свечками, герцог сказал:
4: «Ей-богу, я удивляюсь, как эта девушка решилась спуститься в это необыкновенно глубокий колодец. Откуда у нее такая смелость? По-моему, сколько времени эта крепость будет существовать, столько люди и будут говорить о ее храбром поступке».
3: Потом, заметив рядом Розу, герцог сказал, обращаясь к ней:
4: «Вы, сударыня, вполне достойны, чтобы у этого колодца соорудили памятник в вашу честь».
3: Роза покраснела и застенчиво опустила глаза, затем смущенно ответила:
5: «О нет, милостивый господин герцог! Этот колодец скорее памятник могуществу и милосердию Бога. Теперь, когда я заглядываю в колодец, я чувствую и убежденно в это верю, что только Он, наш Небесный Отец, дал мне такую волю и силу для спасения ребенка. Бог спас этого мальчика, поэтому только Ему мы должны быть благодарны. Только от Него мы получаем все хорошее. Его мы и должны славить, любить и благодарить».
3: От колодца герцог направился к часовне. Как только переступил ее порог, он сразу подошел к алтарю и опустился на колени. Когда поднялся, он посмотрел на своих подчиненных и сказал:
4: «Если уж так случилось, что любовь дочери к своему отцу послужила тому, что тюрьма перестроена в часовню, то следует золотыми буквами сделать надпись над алтарем на память о детской любви».
5: «Ой, нет-нет!» — отозвалась сразу Роза. «Это было бы слишком большая честь для человека. Только всемогущему Богу, Ему одному, который сделал для нас так много хорошего, должны посвящаться эта часовня и алтарь».
3: Старый игумен, одобрив слова Розы, сказал:
4: «Поскольку уважаемая сударыня сама отказывается от надписи в ее честь, я предлагаю другие слова: чти своего отца и свою мать, и ты обретешь благодать на земле».
3: Так и поступили, и Божье обещание, звучащее в этих словах, исполнилось для Розы и в будущем. Вы прослушали заключительную главу книги «Роза из Таненбурга».

Любит Бог детей послушных, радость им дает во всем. Любит их молитвы слушать за столом и перед сном. Хочет он, чтоб все вы, дети, знали Бога с малых лет, обладая счастье этим, избежим мы много бед. Мама, папа, расскажите нам о Господа Христа, научите нас молиться, чтоб попасть на небеса.

Меня мой папа научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух со мною был, как ночью, так и днем, чтоб я всегда хорошим был, молюся я Христу, и чтоб я Господу служил, как только подрасту.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Гриша, ну пойдем спать, я сейчас усну прямо за столом.
1: Маришка, ты ведь еще не закончила, а нам завтра нужно принести готовую салфетку.
0: Если бы я знала, что вышивать так нудно, я бы никогда не записалась бы в этот кружок.
1: Но ведь тебе хотелось бы уметь вышивать, так как девочки и старшая группа.
0: Ну, хотелось бы.
1: Тогда старайся и научишься.
0: Нет, я уже устала.
2: Девочки, а не пора ли в постель? Завтра рано вставать.
0: Вот-вот, и я так говорю, а Ириша не хочет.
2: Ириша, чем ты так увлечена?
1: Мамочка, ты ведь знаешь, что мы с Маришей записались в кружок рукоделия.
2: Да, вы мне говорили.
1: Так вот, нам завтра нужно принести вышитую салфеточку.
2: Ну, тогда, конечно, нужно окончить, только постарайтесь недолго.
0: А мне надоело, я иду спать.
1: Вот так ты никогда ничему и не научишься, ты все начинаешь и не заканчиваешь.
0: Ой-ой-ой, исполнительная ты наша.
2: Мариш, но ведь Ириша права. Ты начинала заниматься во многих кружках, но тут же уходила оттуда. Не скажешь, почему?
0: А, скучно это все.
1: А вот и неправда. Просто как только тебе становится трудно, ты тут же бросаешь.
0: Можно подумать, тебе нравится, когда трудно.
1: Мне не очень нравится, но если сразу сдаваться, так ничему и не научишься.
2: Да, девочки, в жизни ничего не дается легко. Но любое усердие, оно вознаграждается.
0: Я думаю, это не очень большая трагедия, если я не научусь вышивать.
2: Наверное, трагедии в этом нет. Но если ты все не будешь доводить до конца, ты вообще ничему не научишься.
0: Ладно, хватит мне читать нотации, я пошла спать.
1: Ну и пусть как хочет, ей будет завтра стыдно, если все выполнят работу, а она нет.
2: Я думаю, да, но ты тоже долго не засиживайся, ложись отдыхать.
1: Хорошо, мамочка.
2: Доброе утро, девочки! Вставайте завтракать.
1: Мамочка, мы пойдем и сходим в библиотеку. Я хочу еще одну книгу по рукоделию взять.
0: Да, а я хочу найти самоучитель по английскому языку.
2: А это тебе зачем?
0: Я решила сама выучить английский.
2: Когда же ты все успеешь? И рукоделие, и английский.
0: Я на рукоделие больше не пойду.
1: Мариша, это восьмой кружок, который ты бросаешь.
0: Это мое дело, личное.
1: Ладно, как хочешь, но английский ты тоже через неделю забросишь.
0: Посмотрим, посмотрим.
1: Мама, спасибо за завтрак, можно мы пойдем?
2: Да, девочки, идите, удачи вам.
1: Ну вот, пришли, где наш Гошенька?
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: О, девочки, как я рад, что вы пришли. Вы за книгами или так в гости?
0: И то, и другое. Гоша, я решила заняться изучением английского. И мне нужен самоучитель.
4: Мариша, и у тебя хватит на все времени? Ты ведь и музыкой занимаешься, и спортом.
1: Это, Гошенька, все в прошлом. Последним у нас был кружок рукоделия.
4: Ты хочешь сказать, что всему уже научилась?
0: Нет, но английским я намерена заниматься серьезно.
1: Не смеши меня, Мариша. И музыка, и гимнастика тоже было серьезно.
0: Вот посмотришь, как заговорю на английском, все попадают.
1: Все действительно скоро попадают от того, что ты все начинаешь и ничего не заканчиваешь.
4: Девочки, не ссорьтесь, но я думаю, что у тебя, Мариша, проблемы с усердием.
0: Это еще что такое?
4: Ну, это когда ты настойчиво пытаешься достичь результата и не отступаешь, пока не добьешься своего.
0: А, это значит просить, просить, не отставать, пока тебе не дадут?
4: Нет, это уже навязчивость. Важно, начиная что-то, доводить это до конца, чтобы увидеть плоды своего труда. Разве это не здорово? Хотя был один человек, который благодаря своей настойчивости получил большое благословение.
1: А как звали этого человека?
4: А звали его Елисей. Давайте откроем Библию и прочтем об этом человеке. Жил в Израиле давным-давно великий пророк по имени Илия. Много дел совершил через него Господь. Но вот однажды Бог сказал Илии, чтобы тот нашел человека, которого звали Елисей, и подготовил его вместо себя, потому что Бог хотел, чтобы Елисей стал его служителем.
0: Илья куда денется?
4: А с Ильей произошла удивительная история. Он на самом деле исчез. Вернее, сам Бог восхитил его к себе.
1: А это как это восхитил?
4: Сейчас я вам расскажу. Но вначале Бог открыл Елисею то, что его господин будет взят от него. Вот однажды шел Илья с Елисеем из Галгала. И сказал Илья Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Ифиль вместе.
0: А может, Илье нужно побыть одному, подумать о чем-то?
4: Мариш, Бог выбрал Елисея, чтобы тот смог многому научиться от пророка. Как же он мог так просто взять и уйти от учителя? Тогда вновь сказал ему Илья: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя».
1: Мне кажется, что у Ильи был тяжелый путь, потому он и не хотел брать с собой Елисея.
4: Может быть и так. Они шли долго и пришли в Иерихон. Тогда опять сказал ему Илья: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». Пошли они оба. Когда они подошли к реке, взял Илья плащ свой, свернул его и ударил по воде. И расступилась вода, и перешли оба по суху.
0: Вот это да! А если бы Елисей ушел, он бы не увидел такое чудо.
4: Самое большое чудо было впереди. Но Илья уже испытал Елисея и знал, что он остался верным до самого конца. Когда они перешли Иордан, Илья сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне».
1: А зачем это ему?
4: Знаете, девочки, ведь Елисей знал, что все чудеса, которые совершал Илья, не совершались сами собой. На Илии был Божий дух. Елисей хотел служить Богу и потому очень хотел наполниться Божьей силой.
0: И что, Илья согласился?
4: В Библии написано, что когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. Понесся Илья в вихре на небо.
1: Так значит, Илья не умер, а Бог взял его на небо живым? Вот это класс!
4: Да, это было удивительно, и все это происходило на глазах у Елисея. А вот теперь представь, Мариш, если бы ему надоело идти за Ильей, он махнул бы рукой и сказал бы: «Трудно это все, не заняться ли мне и правда чем-нибудь другим полегче?» Произошло бы это все с Елисеем.
0: Но это все произошло с Ильей. А что произошло с Елисеем?
4: Что произошло с Елисеем? Елисей смотрел на уносящегося Илью и воскликнул: «Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и конница его!» И не видел его больше.
1: Наверное, грустно ему было расставаться с Ильей.
4: Думаю, он любил своего учителя. Но Елисей знал, что Илья теперь у Бога. И осталось у Ильи только плащ пророка. Он поднял его и пошел назад. И вот Елисей, теперь уже один, остановился на берегу Иордана. Он взял плащ Ильи, упавший с него, и ударил им по воде. И сказал: «Где Господь Бог Ильи? Он самый?» И ударил им по воде, и она расступилась, и перешел Елисей через реку.
1: Ура! И у Елисея все получилось? Значит, Елисей получил, чего так сильно хотел?
4: Да, Елисей был великим Божьим пророком. Господь совершал удивительные чудеса через этого человека. Елисей был верным Божьей слугой.
0: Но это Елисей. Он взрослый, ему легче.
1: И чем это, Мариша, ему легче?
0: Взрослым проще с трудностями справляться.
4: Мариш, если ты не научишься в детстве преодолевать трудности, тебе будет ой как нелегко, когда ты вырастешь. Ведь ты ничего не будешь уметь, ничего не будешь знать.
0: А это еще почему?
4: Потому что для того, чтобы чему-то научиться или что-то изучить, нужно время и терпение. А если бежать от любой трудности и не прилагать ни к чему старания, ничего не получится.
0: Ну ладно, уговорили.
4: Да нет, мы тебя не уговариваем, но Бог хочет, чтобы мы были верными Ему во всяком деле, даже в самом маленьком.
0: А зачем Богу, чтобы я умела вышивать?
4: Бог хочет, чтобы мы трудились и своим трудом приносили людям радость.
0: Я поняла, Гоша. Я обязательно вышью эту салфетку и подарю маме.
1: Ты молодец, Мариш.
4: Так книгу по английскому языку тебе искать?
0: Пожалуй, пока не нужно. Я займусь этим, когда вышивать научусь.
4: Это очень хорошо. А сейчас, девочки, послушайте-ка нашу песенку.
1: С большим удовольствием.

0: Спасибо, Гоша. Пойдем, Мариш, домой.
1: Пойдем. Я хочу до начала кружка закончить вышивать салфетку.
2: До свидания, девочки.
0: Пока.
3: Мариш, а где же твоя книга по английскому языку?
1: Мама, я решила не бросать заниматься рукоделием.
3: Правда? Почему? А как же трудности? Ведь вышивать так нудно.
1: Нет, мамочка, я поняла, что без настойчивости и старания никогда ничего не научишься.
0: Вообще, если не проявлять усердие, ничего не добиться в жизни.
3: Это очень хорошо, девочки, что вы это поняли. А вы, ребята, часто бросаете дело на середине? Очень важно не просто чем-то заниматься, а видеть результат своего труда. Этим вы можете принести пользу другим, чего-то добиться и порадовать Господа. Бог хочет, чтобы его дети были усердными и настойчивыми в добрых делах.
0: Напишите нам, чему вы уже научились?
1: Что умеете делать хорошего?

6. Летучая мышь. Стояло чрезвычайно засушливое лето, настолько сухое и жаркое, что старейшие жители деревни, много повидавшие на своем веку, не могли такого припомнить. Сегодня, однако, небо немного изменилось, и опытные знатоки погоды предсказывали, что если ветер еще немного переменится, то можно будет надеяться на дождь и даже грозу. Перед тяжелой, окованной железом дверью своего двора, стоял Кейс Зуренбург и слегка прищуренными глазами смотрел на юго-восток, где светлые легкие барашки облаков постепенно увеличивались и все отчетливее выделялись на фоне строгой голубизны неба. Зуренбург без пиджака, засунув оба больших пальца в карманы своей черной суконной куртки, воплощал собой настоящего хозяина. Было воскресное утро, как раз перед обедней. Скоро, спустя четверть часа, Зуренбург наденет свой пиджак, чтобы при первых же звуках колокола отправиться в церковь с женой и 14-летней дочерью. «Как вы думаете, господин, будет ли, наконец, дождь?» — спросил один батрак, ехавший мимо на лошади по пыльной дороге. Он попридержал свою клячу, чтобы спросить у крестьянина его мнение о погоде, ведь Кейс Зуренбург слыл за всезнающего человека. Крестьянин еще раз бросил взгляд на юго-восток, потом спокойно сказал: «Я могу ошибаться, Янус, но если и соберется дождь, то во всяком случае не раньше полудня. А для немедленного изменения погоды ветер слишком силен. Но, как я уже сказал, Янус, я могу и ошибаться». С этими словами Зуренбург повернулся и неторопливо пошел к своему двору. Это было прекрасное хозяйство. Как только он унаследовал его от отца, он распорядился снести старые обветшалые сараи, чтобы на их месте построить большие. И это

потому что тот до конца своих дней во все вмешивался, стараясь всеми способами держать невестку в ежовых рукавицах. Наконец, неумолимая смерть разделила обоих, и старик, который при жизни ни о чем другом, кроме денег, не думал и всем вокруг себя навязывал свою железную волю, умер и был погребен со всеми почестями, не особенно оплакиваемый кем-либо. Яблоко от яблони падает недалеко. Яков Зуренбург не знал ничего другого, кроме холодного себелюбия. Можно ли было ожидать иного от его сына? Так и для него накопление денег стало самым важным делом в жизни. В деревне он считался знающим и трудолюбивым человеком. Ни один не сеял хлеб и не косил клевер, пока Кейс не сделает этого. Для многих крестьянин из Атернхофа был советчиком в различных ситуациях. И хотя Зуренбург держался всегда спокойно и отчужденно, нельзя было сказать, чтобы он бывал неприветливым и отказывал кому-либо, когда к нему обращались по разным вопросам. Он был членом правления церкви и общинного совета, и как то и другое придавало ему с годами особый вес. Большой выгоды от своих маленьких должностей он не имел, но его самолюбие льстило, что его избирали туда. В глубине своего сердца крестьянин из Атернхофа был о себе высокого мнения. Но он вел себя так, что никто, собственного, этого и не замечал. Правда, он не позволял другим заглядывать себе в душу, и едва ли кто мог заметить в его жестких, неподвижных чертах радость или печаль, гнев или сочувствие. В то время как батрак снова погнал свою лошадь, торопясь домой, крестьянин прошелся по своим владениям. Большая стая кур кудахтая бегала по двору, а в пруду, примыкавшем к задней части двора, крякали, гоготали и возились утки и гуси между кормушкой и водяными растениями. Справа от подворья тянулся большой участок выгона, и хотя и здесь трава нуждалась в увлажнении, все же она была заметно выше и свежее, чем на лежащих в отдалении лугах. Дело в том, что крестьянин из Атернхофа приказал вырыть глубокие ямы. В эти ямы вода поступала из пруда позади двора, который, в свою очередь, был соединен канавой с маленьким, но очень глубоким озером. Взгляд Зуренбурга скользнул по всему этому, но лицо его не выразило ни удовлетворения, ни самодовольства. Через несколько мгновений он открыл дверь дома и вошел через простые сени в жилое помещение. Все в большой комнате говорило о прочности и заботливом отношении. Но хотя теплые и яркие лучи солнца весело проникали через белоснежные шторы, внутри все казалось угрюмым и холодным. Перед большим зеркалом, висевшим на медном крючке между тяжелым дубовым шкафом и широким камином, стояла крестьянка. И зеркало отражало фигуру нарядной, чисто одетой крестьянской женщины Северной Голландии. Да, жена крестьянина была очень красива. А когда ее звали еще Анна Далсен, она была намного красивее. В те времена она могла еще радостно смеяться и умела петь разные веселые песни. Однако, став Анной Зуренбург, она уже больше не смеялась. И в Атернхофе никто и никогда не слышал, как она поет. Анна еще только вступала в весну своей жизни, когда она познакомилась с молодым учителем, недавно приехавшим в деревню, который понравился ей больше, чем все крестьянские сынки, которых она знала. Иногда она встречалась с ним, казалось бы, большей частью случайно. В конце концов,

в деревне начались разговоры, что дочь Ари Далсона гуляет с длинным молодым учителем. Могло ли это понравиться зажиточному крестьянину? Скоро старый крестьянин ясно показал, что его душа совсем не лежит к школьному учителю. Между тем, мать Анны помогала молодым влюбленным, так что крестьянину было довольно трудно помешать тому, что он считал позором для своего древнего крестьянского рода. Но затем на жизнь Анны упала тень. Заболела мать. Крепкую крестьянку, не знавшую до сих пор, что такое болезнь, скрутила так, что ни искусство врачей, ни деньги крестьянина Далсона, ни страстные молитвы Анны не смогли спасти ее от смерти. Но после смерти матери крестьянин Далсон показал себя жестоким и неумолимым по отношению к увлечению своей дочери. Временами ярость крестьянина была такой ужасной, что он угрожал своей единственной дочери, что он скорее укажет ей на дверь, чем когда-нибудь уступит, чтобы она привязалась к этому задрипанному учителю. Однажды летом, в полдень, когда Далсон неожиданно вернулся с поля, он застал молодых людей врасплох. Они углубились в беседу и заметили появление крестьянина только тогда, когда он грозно навис над ними. Испуганно вскочили они со скамейки под окном, и Хендрик ван Бинген, молодой учитель, хотел было объясниться, но дрожащий от бешенства крестьянин обрушил на молодого человека град оскорблений, дав ему напоследок пинка. Для темпераментного и достаточно сильного Бингена это было уж слишком. Его сжатый кулак попал Далсону прямо в грудь, да с такой силой, что тот, издав непонятный звук, отлетел назад. На этом все и закончилось. Учитель уехал из деревни, и рассказывали, что он якобы отправился служить в голландско-индийскую армию. А Анна Далсон стала с того дня совсем другой. Домашнюю работу она, пожалуй, исполняла старательно, но не с прежней радостью, как былые времена. А как только крестьянин принял в дом свою сестру, вдову с двумя детьми, отношения их друг с другом стали еще напряженнее, так как Анна эту свою тетушку не любила. Родительский дом, где она когда-то была так счастлива, стал ей теперь ненавистным. И как только Кейс Зуренбург попросил ее руки, она, не раздумывая, приняла сватовство. Кейс хотел жениться как можно быстрее, и Анна была не против. Когда же крестьянин Далсон несколько возразил и спросил свою дочь наедине, почему она так спешит с замужеством, она решительным тоном отрезала, что не желает и одного часа оставаться в доме. «Может, ты и Кейсу Зуренбургу откажешь?» — набросилась она на него. «Он сын богатого крестьянина, а не какой-то бедный учителешка. Нет, чем быстрее я это проверну, тем лучше. Пусть будет по-твоему. Твоя дочь выходит замуж за богатого крестьянина. Чего же тебе больше желать?» Так она стала Анной Зуренбург. На подворье своего отца она жила в раздорах и спорах. В Аттернхофе было тоже не намного лучше. Здесь она должна была бороться с постоянной скупостью старого свекра. А теперь, когда все это осталось позади, наступил ли теперь мир в ее доме и в ее сердце? Увы, нет. В ее доме, конечно, не было мира. Ведь обозленная женщина то там, то тут искала повод, чтобы дать выход своему плохому настроению. Нет, счастье не приживалось в Аттернхофе. Единственным ребенком супруга была слабая, болезненная девочка,
тогда как оба хотели бы иметь сильного, крепкого сына. Конечно же, оба на свой лад очень любили ребенка, но ни крестьянин со своим холодным практичным рассудком, ни вспыльчивая крестьянка совсем не понимали, каким мягким сердцем и нежной душой обладала Иоанна. Если бы кто-нибудь увидел ее тем воскресным утром в теплом солнечном свете, ни за что бы не подумал, что у нее такое хрупкое здоровье. Она была довольно высокой для своего возраста, и на щеках ее лежал легкий румянец. Однако внимательный наблюдатель тут же заметил бы, что румянец этот слишком отличался от голубовато-белых висков и лба. И потом своеобразные складки вокруг губ и лихорадочный блеск детских глаз все указывало на то, что это юное создание было хрупким и бессильным цветком.

кодиков молиться, я сама могу. Кто желает научиться, я вам помогу. Хоть и прожито немного детских быстрых лет, но всегда молиться Богу не устану, нет. Ну а ты пора учиться, время нас не ждет. На собрании молиться всех Иисус зовет.

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Ириша, что ты такая задумчивая?
1: Ой, Мариша, я вот думаю, как помочь одному человеку.
0: Кому это ты решила помочь?
1: Знаешь Любу из нашего класса?
0: Да, конечно, ты ведь с ней за одной партой сидишь.
1: Так вот, ей нужно как-то помочь, а как, я не знаю.
0: А что с ней случилось?
1: Она не может в школу ходить.
0: А чего же тут плохого? Не бы так.
1: Не говори так, Мариша, у нее мама заболела.
0: О да, это печально, но почему Люба не может в школу ходить?
1: Понимаешь, они с мамой живут вдвоем, а мама заболела так, что даже вставать не может. Вот Люба все время с ней.
0: Да, это очень страшно. А ее мама не умрет?
1: Ой, не говори так, но у нее больное сердце. Люба волнуется, плачет.
0: А врача не вызывали?
1: Да, врач был, лекарства выписал, уколы всякие и сказал, чтобы она лежала.
0: Да, это очень плохо. Я тоже хотела бы Любочке помочь, но как?
1: Вот этого я как раз и не знаю. Мне ее так жалко, и мама ее тоже. Она у нее хорошая, веселая такая, и пироги вкусные печет.
0: Почему она заболела?
1: Я вот думаю, это после того случая со школьным журналом.
0: А что с вашим журналом?
1: Дело в том, что месяц назад Люба получила двойку по математике. Она очень огорчилась. И когда они со Светой дежурили в классе, взяли журнал и стерли оценку.
0: Как же можно стереть оценку? След ведь все равно останется.
1: А Люба об этом не подумала. Валентина Владимировна все увидела, вызвала в школу Любину маму.
0: После этого она заболела?
1: Может быть, она сильно расстроилась, хоть сердце у нее и прихватило.
0: Да, лучше бы двойка была.
1: Это точно.
0: Слушай, Ириш, а давай сходим к книжному червячку? У него столько книг, может, он знает, как ее можно вылечить?
1: Ну давай сходим, может, и правда чего посоветуют. Гоша!
0: Гоша!
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Девочки, привет-привет! А почему вы такие печальные?
1: Ой, Гоша, скажи, ты знаешь, как лечатся сердечные болезни?
3: Сердечные болезни? Это интересно. Кто-то в кого-то влюбился.
0: Гоша, нам не до шуток.
3: Простите, тогда объясните, о чем вы?
1: Гоша, у моей подруги заболела мама, она не может даже вставать.
3: Это плохо, но прежде всего нужно вызвать врача.
0: Врач был, назначил лекарство.
3: Тогда что я могу посоветовать?
1: Гоша, как мы можем помочь Любе? Она плачет и в школу не ходит, все время с мамой.
0: Я думаю, она еще чувствует себя виноватой.
3: А в чем она виновата?
1: Понимаешь, Люба двойку получила, а потом оценку в журнале решила стереть. Ну а учительница увидела, маму в школу вызвала. Ну и все такое.
3: Да, неприятная история. А мама, наверное, переволновалась и слегла.
0: Скажи, Гоша, как можно Любе помочь?
3: Знаете, вы должны сходить к Любе и предложить свои услуги. Может, им нужно в магазин сходить или в аптеку.
0: Точно, сейчас же пойдем, так и сделаем.
3: Подождите, но это еще не все.
1: Что еще ей можно предложить?
3: Самое главное, что вы можете и должны сделать, это помолиться о больной маме.
0: Да, вечером перед сном мы обязательно помолимся.
3: Нет, девочки, вы можете помолиться вместе с ней.
1: Молиться? С ней? Но, Гоша, она не будет с нами молиться.
3: Почему вы так думаете?
1: Она в церковь не ходит, да и в Бога, наверное, не верит.
3: Тем более, вы можете ей рассказать.
0: Как мы можем взрослому человеку говорить о Боге?
1: Ты думаешь, она нас послушает?
3: Если вы действительно хотите, чтобы Любина мама выздоровела, вы должны сказать ей о том, кто ее может излечить.
0: Гоша, ну мы еще маленькие.
3: Жила когда-то маленькая девочка, которая спасла от очень серьезной болезни одного храброго воина.
1: Это интересно. Ты нам расскажешь историю из Библии?
3: Вы угадали. Давайте ее откроем. Когда-то давно жил человек по имени Нейман. Он был военачальником царя сирийского. Человек великий и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. Он был отличный воин, но прокаженный.
0: Гоша, а кто такой прокаженный?
3: Девочки, проказа – это очень страшная болезнь, когда все тело покрывало страшными ранами. Прокаженных выгоняли за город, где они и жили, потому что люди боялись заразиться от них.
1: И что, никто не мог вылечить проказу?
3: К сожалению, эта болезнь практически не лечилась.
0: А ты сказала, что девочка его вылечила?
3: Нет, я такого не говорил. Она его не лечила, она сделала кое-что важнее.
1: Что же может быть важнее? И кто эта девочка?
3: Однажды сириане взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. Девочка была доброй, она видела, как страдает этот воин и его жена вместе с ним.
0: Наверное, так страдает сейчас Люба и ее мама.
3: Может быть, и эта девочка тоже хотела помочь этой семье.
1: Ну что, может такая маленькая девочка? Тем более ты сказал, что эта болезнь не лечится.
3: Девочка действительно мало что могла, но она знала того, кто может все, даже самое невозможное. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он снял бы с него проказу его». Девочка знала, что в ее народе есть пророк, который молится живому Богу, а этот Бог может все. И исцелить Неймана для него не составило бы труда.
0: И что, он ее послушался?
3: Представьте себе, Нейман взял с собой золото и серебро и пошел в Израиль. Правда, вначале он решил пойти к царю, чтобы тот ему помог. Ох, и разозлился царь. Он сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять?»
1: А почему Нейман пошел к царю?
3: Девочки, в той земле, где жил Нейман, не знали истинного Бога, а поклонялись идолам. Он не знал, куда идти, вот и пошел к царю. Но когда услышал все это Елисей, человек Божий, то сказал: «Не нужно сердиться, пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Елисей знал, что Бог может помочь и этому человеку. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев.
0: И что, Елисей помолился и все прошло?
3: Нет, сам Елисей даже не вышел к нему. Он выслал слугу, чтобы тот сказал: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое, и будешь чист».
1: Всего-навсего искупаться? Как такое может быть?
3: Нейман тоже вначале этого не понял. Он даже разгневался на Елисея. «Вот я думал, что он выйдет и призовет имя Господа Бога своего», — сказал Нейман. «И возложит руку свою на меня и снимет проказу. Разве реки Дамасские не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться и очиститься в них?»
0: «Действительно, он что, дома не мог искупаться?»
3: «Не, девочки, это был Божий план. Вначале Нейман рассердился, но потом все же пошел и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился».
1: «Ой, как хорошо! И теперь он был здоров?»
3: «Он не просто выздоровел от проказы. Нейман возвратился к Елисею и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». Но Елисей не захотел брать ни золото, ни серебро.
0: «Но почему? Нейман ведь от всего сердца».
3: «Я думаю, что человек Божий не стал брать дары, потому что самым большим подарком для него было исцеление Неймана. И не только физическое, но и духовное. Ведь теперь военачальник поверил в истинного, живого Бога. Впредь раб твой не будет приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». Так сказал Нейман Елисею.
1: «Да, а если бы эта маленькая девочка не рассказала бы Нейману о том, как можно ему помочь?»
0: «Возможно, он умер бы».
3: «Да, очень важно говорить людям о том, что Бог их очень любит, и только Он может им помочь».
1: «Наверное, мы должны пойти к Любочке и ее маме и рассказать о Господе, а потом помолиться».
0: «Может, и ее Бог исцелит?»
3: «Но еще подскажите Любе, чтобы и она у мамы попросила прощения, ведь это ее поведение так расстроило маму».
1: «Да, с мамами нужно осторожнее».
3: «Родителей нужно беречь и не огорчать своим непослушанием».
0: «А мы, родители, слушаемся, правда, Ириш?»
1: «Ну, во всяком случае, стараемся». «Мариш, давай сейчас пойдем к Любе и расскажем ее маме, что нужно не только лекарства пить, а еще и молиться».
0: «Ага, а еще про Неймана расскажем».
3: «Я думаю, Господь будет рад, если вы все вместе обратитесь к нему в молитве. А сейчас на прощание послушайте песенку».

0: Спасибо, Гошенька, за этот рассказ. Ну, мы пошли.
1: И за песенку спасибо. Мы еще придем.
2: Рад был встрече с вами. Приходите, буду ждать.
3: Маришка, Иришка, где вы были? Уже вечер, я волнуюсь.
0: Мамочка, мы были у Любы.
1: У нее мама заболела.
0: Помнишь, я тебе говорила, что ее вызвали в школу из-за журнала?
3: Да, помню, а потом у нее что-то с сердцем было. Ну и как она себя чувствует?
0: Уже лучше. Мамочка, мы сегодня помогли ей по хозяйству, а потом вместе молились, чтобы Бог ее исцелил.
3: Ну вы просто молодцы.
1: Мама, ты представляешь, она раньше никогда не молилась.
3: Вы поступили очень правильно. Это важно, познакомить человека с Богом, который может помочь в любой проблеме.
0: Мы вначале боялись, ведь мы еще маленькие, чтобы рассказывать взрослому.
1: Потом узнали о девочке.
3: О какой девочке?
0: Которая рассказала воину о том, что Бог может его исцелить.
1: Да, и он исцелился.
3: Я верю, что и о Любиной маме Господь обязательно позаботится.
0: А еще Люба у мамы попросила прощения за двойку и за журнал.
3: И это главное, потому что мир с Богом и друг с другом залечивает самые глубокие раны. Дорогие ребята, самое важное для каждого человека – это узнать, что Бог его любит и хочет ему помочь. И если вы встречаете людей, которые не знают Божьей любви, скажите им об этом. Пусть вас не смущает, что вы еще не очень взрослые. Даже маленьких детей Бог может использовать для своих великих дел.
0: А может, вы уже рассказывали кому-нибудь о Боге?

Не обманывай. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь, все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь, Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осенний, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно. Аминь.

0: Дорогие мальчики и девочки, мы продолжаем с вами чтение повести «Летучая мышь».
1: «Ты готова, жена?»
0: — спросил крестьянин, надевая суконный пиджак.
1: «Готова ли я?»
0: — ехидно ответила крестьянка.
1: «Я была бы готова четверть часа тому назад, если бы не рассердилась на Яну с ее глупой болтовней, и потом...» «Постоянно эти возражения! Я больше не могу их переносить!»
0: Крестьянин, сразу же сообразивший, что его жена побронилась с одной из служанок, не стал ни о чем спрашивать и, взглянув на карманные часы, только сказал: «Ну, нам пора!» «И все из-за этого Франца Ведера, этого бродяги!» — не унималась крестьянка.
1: «Который напугал Яну, сунув ей в шляпу живую лягушку, когда она стояла у дерева».
0: «Мама, может, ты зря рассердилась на Яну? Может, она не виновата, а?» — мягко спросила Яна. На что крестьянка язвительно ответила:
1: «Значит, дурочка Яна в своем глупом испуге должна была схватить молочник со стола и устроить скандал, если бы была змея вместо лягушки!»
0: Она бросила гневный взгляд на мужа.
1: «А ты хорош! Берешь нас прямо за горло, впуская в дом этих маленьких диких бродяг! Я думаю, Кейс, что это поистине глупо для того, кто везде слывет за умного!»
0: Зуренбург ничего не ответил. Открыв дверь и выйдя наружу, он повторил своим обычным сухим тоном:
1: «Пошли, уже пора».
0: Молча шли они по пыльной дороге в деревенскую церковь, стоящую примерно в получасе ходьбы от Аттернхофа. Каждый из них погрузился в свои собственные мысли, и, судя по нахмуренным бровям и сжатым губам крестьянки, ее мысли мало отвечали светлой солнечной погоде и мирному пейзажу вокруг нее. Внимание крестьянина сосредоточилось на его собственном огромном ржаном поле. Он размышлял оставить этот участок под пар осенью или опять посеять озимы. Про себя он соображал, который из этих двух вариантов может принести ему наибольший выигрыш. И кто бы мог сказать, не продолжал ли он и в церкви производить эти расчеты, пока неподвижно, обратив лицо к кафедре, казалось бы, слушал священника. Зуренбург был известен тем, что всегда внимательно следил за проповедью. Еще никому не приходилось видеть, чтобы он закрыл глаза, как некоторые, даже когда в церкви было очень тепло.
2: Молчала и Иоанна. Иногда она тайком поглядывала на мать. Кислое выражение ее лица огорчало ребенка. Но когда, немного позже, Иоанна услышала слово Божие, она забыла обо всем остальном. Внимательно слушала она притчу о добром пастыре, искавшем заблудшую овцу. И ее сердце наполнялось радостью, о которой не подозревали ни Кейс Зуренбург, ни его жена.
1: Он давно уже слыл бездельником, этот Франц Ведер. И та его выходка, что он учудил летним утром в Аттернхофе, когда подсунул зеленую лягушку в шляпу Яны, была уже не первой.
0: Франц Ведер — это 13-летний парнишка, к несчастью, оставшийся сиротой. Его мать была родом из этой же деревни, и самые старые деревенские жители хорошо знали ее отца, сурового старого полевого сторожа, служившего еще под знаменами Наполеона. Вскоре после смерти старика его единственная дочь вышла замуж за некоего Ведера, который собирался в соседнем городке открыть продуктовый магазин. Это был гусарский вахмистр, оставивший службу по настоянию молодой жены. Первый ребенок родился, когда они прожили вместе уже почти 2 года. Это был мальчик, и назвали его Франц.
2: Прежде чем маленький Франц научился бегать, родился второй ребенок. Между тем жизнь текла своим чередом. Если бы у Вильяма Ведера не было столько доброжелателей, все бы и дальше шло хорошо. Но он не хотел отрываться от своих веселых товарищей, да и не мог, так как для этого ему не хватало силы, хотя внешне он и выглядел великаном. Со вторым ребенком, слабенькой девочкой, в дом пришли заботы. Молодая жена Ведера с утра до вечера была на ногах. Конечно, муж помогал ей в магазине и выполнял поручения в деревне. Но все чаще выполнение этих поручений затягивалось надолго, хотя все могло было быть выполнено в самый короткий срок. И до вечера мать крутилась с двумя детьми одна. Потом приходил ее муж подышать немного воздухом, как он с улыбкой называл это, и так длилось довольно долго. В таких условиях рос маленький Франц, предоставленный самому себе, поскольку его мать не имела времени, а отец желания заниматься им. Лишь по воскресеньям, когда магазин закрывался, жена могла хоть немножко заняться своими детьми, но эти короткие мгновения нисколько не возмещали того, что упускалось неделями. Приходилось ли удивляться тому, что Франц рос молчаливым, строптивым пареньком, доставлявшим немало хлопот своей матери, вечно занятой работой? Однако порой он любовно возился со своей сестренкой. Вильям Ведер, когда ему иногда случалось вырваться домой, да еще и в хорошем настроении, мог посмеяться над дерзкими выходками своего Франсика, мог подбросить малыша вверх и снова поймать его как мяч или так быстро перевернуть его своими сильными руками на голову, что у матери заходило сердце. Франц не выказывал ни малейшего страха. Он держался как рыцарь. Мальчишка гибкий, как угорь, и прочный, как футбольный мяч. Когда-нибудь он станет настоящим кавалеристом, — говорил довольный отец. Но я вовсе не хочу для него такого будущего и сделаю все, что в моих силах, чтобы воспрепятствовать этому, Вильям, — возражала мать. Да, да, — ворчал ее муж, — у тебя отвращение ко всему, что связано со службой, и я знаю это. А ведь твой отец был солдатом, и твой муж тоже. Сын должен стать им. Но ты, конечно, хотела бы, чтобы я, как сухарь в белом пиджаке, стоял за прилавкой. Думай, что хочешь, но мне это надоело.

расчет только наличными. И это явилось началом конца. Маленькому Францу было ровно 5 лет, когда его родители вынуждены были оставить квартиру при магазине и чистую улицу и искать пристанище на новом месте. То, что когда-то было их имуществом, перешло теперь в собственность кредиторов. В одном большом торговом городе нашли они очень скромное жилище. «Здесь дела пойдут лучше», — рассуждал Вильям Ведер. «Здесь для такого расторопного парня, как я, всегда найдется достаточно работы, чтобы обеспечить кусок хлеба». За время их брака жена его настолько утратила мужество и силу, что в будущее она уже не верила. Часто она вспоминала слова своего отца: «Оставь этого парня, который ни на что не годен. Ты будешь несчастна, ведь в нем не заложено доброго семени». Ах, как верно рассуждал отец! Вильям Ведер относился к жизни легкомысленно, и в большом городе им стало еще хуже. Где бы он ни работал, его сразу же увольняли за постоянное пьянство. Наконец он устроился временным рабочим в порту. Его маленькая семья поселилась в квартире, беднее и угрюмее которой не могло, наверное, быть. Больная малышка Ментье чахла прямо на глазах в темной задней комнате второго этажа. Солнце заглядывало в единственное окно всего на несколько часов в день. Ментье становилась все слабее, и мать экономила на еде, чтобы у ребенка было все необходимое. Ведь ее муж почти не приносил домой денег. Так усиливалась нужда. Насколько кроткой и послушной была маленькая Ментье, настолько диким и упрямым был Франц. День за днем он приходил домой в изорванной одежде и всегда с синяками и шишками. Результат драк с другими сорванцами. В школе для бедняков учение давалось ему довольно легко, но постепенно он вообще перестал стараться. Вместо занятий бродил он по большому городу, где можно было так много увидеть диковинного и поозорничать. Ничто не пугало его, никого он не боялся, ни одна мачта не была для него слишком высокой, ни один канал глубоким. Когда лед на реке едва мог выдержать собаку, Франц уже скользил по нему, как будто летел. А едва наступала весна, проказник забрасывал свою одежду под ивовый куст и прыгал в ледяную воду. Он плавал, как рыба. Когда Франц пошел в школу для бедняков, другие дети с первого же дня стали дразнить его. Они отваживались на это лишь потому, что он был слишком маленьким и худым для своего возраста. Когда по дороге домой кто-либо хотел толкнуть его, он стоял за себя до тех пор, пока ему в кровь не разбивали нос. И как повелось в школе в первые дни, так осталось и потом. Все были против него, а он ожесточился против всех. По малейшему поводу Франц стал пускать в ход кулаки, и уже никто из ребят не осмеливался выступать против летучей мыши. Так они его называли. У него не было друзей, но стоило задумать какую-либо шутку, и можно было всегда рассчитывать на его помощь. Он вмешивался во все драки, однако чаще всего, чтобы помочь слабому. У него было особое отвращение к несправедливости. А дома? Дома было еще тяжелее и мрачнее, и он постоянно мечтал о свете, солнце, свободе, воздухе и просторе. Мать на него все время жаловалась и упрекала его, на что, пожалуй, были основания. Отец, правда, смеялся и радовался смелости своего сына, похлопывая его по плечу, но потом одумывался и бил его как раз тогда, когда тот не знал за собой никакой вины. К своей маленькой сестре
Франц был добр и внимателен.

и никогда не обижал ее. Когда он стал постарше, то часто часами стоял перед ее стульчиком и красочно описывал ей то, что увидел и пережил, бегая по улицам города. И тогда большие голубые глаза Ментье моргали от удивления. Часто он приносил ей что-нибудь домой — розу, цветущую ветку, изредка яблоко или даже апельсин. А матери не удалось ни разу допытаться, где он берет все это. Его мало волновало, когда мать за такие мелкие кражи пыталась призвать его к ответу и предостеречь. Отец тоже старался напомнить. — Парень, подумай, что есть, то есть. Но что посеешь, то и пожнешь. Ты станешь когда-нибудь настоящим гусаром. Запомни, я обещаю тебе это. Затем мать жаловалась, что она не в состоянии воспитать своих детей лучше. Она так и не научилась обращать свой взор и просить помощи у того, кто знал все ее трудности и заботы, и мог, и был готов помочь ей, как никто другой. Сумрачным зимним днем маленькая Ментье навсегда закрыла глаза. Она умерла болезненно, отцвела, как нежный весенний цветок. Вильям Ведер в тот день ушел из дома рано утром на работу, на свой склад. Еще до наступления сумерек он потерял свое рабочее место, но домой пришел около 10 вечера. Слабо горела маленькая керосиновая лампа, когда он вошел в комнату. Он испуганно остановился на пороге. Он увидел картину, горше которой трудно было вообразить. На кровати, где лежала усопшая Ментье, сидела его жена, обеими руками обнимая бездыханное дитя, и рыдала. Рядом, тихо всхлипывая, сидел на корточках Франц. Ментье! Его Ментье, которая еще утром в шутку дергала его черные кудри, больше не было. Когда фрау Ведер заметила, что Ментье отходит, она поторопилась к соседке, и та позвала врача для бедняков. — Это судороги, — сказал врач и прописал лекарство. — Ей станет лучше? — спросила перепуганная мать. Доктор пожал плечами. — Возможно. Завтра я снова приду. Франц и его мать больше ни на минуту не отходили от постели больной. Ментье еще раза два, как во сне, приоткрыла глаза, а потом умерла. Нет, не холод в маленькой квартирке напугал Вильяма Ведера, а непередаваемое величие смерти. Несмотря на его опьянение, он осознавал, что мертвый ребенок — это его ребенок, а измученная и отчаявшаяся женщина — его жена. Тут у него зашевелилась совесть, и сиплым голосом он спросил, когда умерла Ментье. Жена обернулась к нему. И тут Вильям Ведер испугался всей той боли, которая исходила из ее глаз. Это ли была свежая, цветущая, радостная Гертье, которая совсем немного лет тому назад доверила ему навечно свою руку? Никогда еще так ясно до сознания этого человека не доходило, кто повинен во всем этом горе. «Я не знаю, в котором часу», — ответила его жена и в отчаянии добавила. «Горе-то какое! О, Ментье, Ментье! Как бы я хотела уйти вслед за тобой! С каким бы желанием, если бы не было нашего Франца!» Вильям Ведер понял, что хотела сказать его совершенно отчаявшаяся жена, и тут же протрезвел. «Франц?» Казалось, он тоже правильно понял слова своей матери. Он еще ближе придвинулся к ней, обнял ее и снова безутешно зарыдал. «Гертье, Гертье, это моя вина! Во всем моя вина!» — вскричал тогда Вильям Ведер. Но все изменится, пока я жив. Все будет по-другому. Я буду работать до изнеможения и никогда больше не возьму в рот и капли.
Ах, не впервые Вильям Вейдер обещал своей жене измениться. Но каждый раз он снова вскоре предавался своей страсти. Действительно ли он сдержит свое обещание? Обещание, данное в таких печальных обстоятельствах. Не прошло и 3 недель, как за один единственный вечер Вильям Вейдер пропил больше половины своей недельной зарплаты, с таким трудом заработанной. Прошла зима, и над могилой Ментье появились первые молодые ростки новой весны. Однажды, солнечным утром, рабочие городской верфи были заняты на погрузке. С помощью деревянного рычага они спускали на землю большой ящик. Вдруг канат лопнул, ящик опрокинулся на палубу и придавил 2 рабочих. Один из них умер через несколько минут. Другой, Вильям Вейдер, был доставлен в больницу. Когда Гертье пришла к нему, он уже не мог говорить. Его грудная клетка была раздавлена, и дыхание все чаще прерывалось. Как только он услышал голос своей жены, он открыл глаза. И в его последнем взгляде отразился целый мир раскаяния, страха и ужаса перед смертью. Несколько минут спустя Вильям Вейдер умер. На следующее утро фрау Вейдер позвали в контору фирмы, где работал ее муж. Она взяла с собой Франца. Один из директоров сообщил ей, что о похоронах ее мужа позаботятся. Ей твердо пообещали определенную скромную сумму, чтобы в первой неделе она могла купить все необходимое для существования. После этого они с Францем возвратились домой.

душа, твой Бог живой, Он безначальный, Он владыка. Он держит шар земной своей рукой, и горы тают от святого лика. Не унывай, душа, Он слышит стон, сам Бог молитве пламенной внимает, утешит и поможет только Он. Твои переживания Он знает. Не унывай, душа, Его словам доверься, ни на миг не сомневаясь. Он впереди пойдет, и следуй сам, за Ним вперед, к отчизне направляясь. Не унывай, душа, еще немного, и путь пройдя, забудешь обо всем. У вечного небесного порога мы песнь победы Богу воспоем. Аминь.

0: Бог учит нас не только через природу, но и через Библию. В ней написано об Иисусе Христе.
1: Кто Он такой, Иисус?
2: Божий Сын.
3: Иисус мой Спаситель.
4: А я знаю, что Иисус родился в Вифлееме, в сарае для животных.
1: В сарае? А почему? Дети ведь рождаются в роддоме.
0: Дело в том, что в стране, в которой жили родители Иисуса, была объявлена перепись населения, чтобы узнать количество живущих там людей. Поэтому все были обязаны приехать в те города, откуда они родом. Марии и Иосифу, будущим родителям Иисуса, пришлось ехать в Вифлеем. Кроме них туда еще приехало множество людей, из-за чего в гостиницах не осталось ни одного свободного номера. Единственным местом, найденным для ночлега, оказался хлев. Там Мария и родила Иисуса. Такая вот история.
1: А что делал Иисус, когда вырос?
2: Исцелял больных.
4: Помогал людям.
0: Да, все это Иисус делал. Но его распяли на кресте, как преступника. И он умер.
3: Я читал, что Иисус ожил. Он воскрес из мертвых. Иисус воскрес! И он сейчас живой.
0: Поэтому мы верим, что Бог простил наши грехи, и мы будем жить вечно. Давайте прославим Его.

Не унывай, душа, твой Бог живой, Он безначальный, Он владыка, Он держит шар земной своей рукой, И горы тают от святого лика. Не унывай, душа, Он слышит стон, Сам Бог молитве пламенной внимает, Утешит и поможет только Он, Твои переживания Он знает. Не унывай, душа, Его словам, Доверься, ни на миг не сомневаясь, Он впереди пойдет, и следуй сам, За ним вперед, к отчизне направляясь. Не унывай, душа, еще немного, И путь пройдя, забудешь обо всем, У вечного небесного порога мы песнь победы Богу воспоем. Аминь.

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Мариша, что с тобой? Что ты делаешь?
1: Не мешай.
0: Мариша, ты зачем сидишь и вертишь головой?
1: Говорю, не мешай, я готовлю домашнее задание.
0: Думаешь, если ты будешь вертеть головой, знания утрясутся?
1: Ириша, разве ты не помнишь, что нам рассказывали вчера в воскресной школе?
0: А ну напомни, пожалуйста.
1: Нам говорили, что нужно научиться подставлять другую щеку, если тебя ударят по одной. Вот я и тренируюсь.
0: Ой, Мариша, насмешила. Прекрати головой крутить, а то она сейчас оторвется.
1: Ириша, Ирина Дмитриевна говорила, что усвоить этот урок очень важно. Не мешай мне.
0: Маришечка, Ирина Дмитриевна не о том говорила.
1: А о чем же?
0: Подставить другую щеку означает не отвечать тем, кто тебя обижает.
1: То есть, он тебя ударил, а ты стоишь и смотришь?
0: Получается, что так.
1: Нет, я так не согласна.
0: Честно говоря, я тоже не согласна. Вот представь, мне из-за Димки Иванова вчера двойку поставили.
1: А что он сделал?
0: Он? Он мою тетрадку с домашним заданием испортил.
1: А что он с ней сделал?
0: Он спрятал в ней свою жвачку.
1: Ужас, зачем?
0: Побоялся, что Ольга Викторовна ему двойку по поведению поставит. Ведь на уроках жвачки нельзя жевать.
1: Брал бы уже свою и прятал. И что потом?
0: Свою ведь жалко, а в моей страничке взяли и слиплись. И представляешь, как раз там, где было мое домашнее задание.
1: А учительница что?
0: А она спрашивает, где, Ириша, твое домашнее задание?
1: А ты что?
0: А что я? Я сказала, что Димка мою тетрадь испортил.
1: А она что?
0: Она сказала, что не нужно сворачивать на других, если я к уроку не готова.
1: А Димка что?
0: А Димка сказал, что я говорю неправду. Вот мне двойку и поставили.
1: Это несправедливо, его нужно наказать.
0: Точно, и я ему отомщу. Я ему завтра всю тетрадь жвачками обклею.
1: Правильно, Ириша, ты очень правильно сделаешь.
0: Да еще ко всему, чтобы исправить эту двойку, я должна написать реферат.
1: Я тебе могу чем-то помочь?
0: Разве, если только сходишь со мной в библиотеку, вместе веселее будет.
1: А по дороге придумаем, как Димке отомстить.
0: Правильно, пойдем, Мариша.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Ириша, Мариша, как я рад вас видеть.
0: Привет, Гоша. Мне нужно по природоведению реферат написать. Ты не поможешь книгу найти?
3: Ну, конечно, помогу. Это очень похвально, что ты так ответственно относишься к своему домашнему заданию.
0: Ага, писала бы я этот реферат, если бы не Иванов.
3: Он тебя вдохновил?
0: Прямо скажем, окрылил. И я возгорелась любовью к природоведению.
3: Правда? И что он такого сделал?
0: Приклеил жвачку в тетрадку.
3: Жвачку в тетрадку? А теперь объясни мне, что произошло.
0: За него мне двойку влепили, а чтобы ее исправить, нужно принести реферат.
3: Понимаю, это печально.
0: Печально будет завтра ему. Я ему такое с его тетрадкой сделаю.
3: А вот этого делать не стоит.
1: Конечно, ты еще скажи, что нужно другую тетрадку подставить.
3: Зачем подставлять другую тетрадку?
1: А нам вчера говорили в воскресной школе, что если тебя ударят, нужно другую щеку подставить.
3: Правильно вам говорили.
1: Значит, получается, если испортить тебе тетрадь, то и вторую?
3: Девочки, девочки, подождите. Библия действительно учит тому, что если вас кто-то обидел, не стоит отвечать тем же. Я понимаю, этот мальчик поступил не очень хорошо. Но если вы поступите так же, что это изменит?
1: Он не будет больше чужие тетради портить.
3: А я думаю, все будет наоборот. Он только разозлится, и вы еще больше рассоритесь.
1: А кому нужен такой друг?
3: Знаете, если мы поступаем, как велит нам Бог, очень часто те, кто был врагом, становятся другом.
1: Ну да, такие как Димка не могут быть друзьями, он вредный.
3: Могут, Мариш, могут. Вот послушайте одну замечательную историю, которая записана в книге книг. Жил в Израиле человек по имени Елисей. Он был Божьим пророком.
1: Гоша, а вот ты все говоришь «пророк, пророк». Кто такой пророк?
3: Пророк, Мариша, это человек, которому Бог открывает свою волю.
1: В каком смысле?
3: В прямом смысле. Бог говорил своему народу то, что он хочет сделать через особых людей. Елисей был таким человеком. На нем был Божий дух.
1: И что ему сказал Бог?
3: В те времена сирийский царь пошел войной на израильтян. Он советовался со своими слугами, где расположить войска, чтобы быстрее победить. В то время Елисей приходил к своему царю и говорил: «Берегись проходить тем местом, потому что там залегли сирияне».
1: А откуда Елисей это узнал?
3: Я вам говорил, что Елисей был пророком, и Бог ему открывал это. Так Бог оберегал свой народ от неприятеля. Но сирийский царь встревожился. Он созвал своих рабов и говорит: «Кто доносит израильскому царю все наши планы?»
4: Да, он, наверное, все мог думать. Но только не то, что израильтянам говорит Бог.
3: Это точно. Тем более, что сирияне и вовсе не верили в живого Бога. Но один из рабов все же сказал: «Никто не предает тебя, но есть у них пророк Елисей, который пересказывает израильскому царю даже те слова, которые ты говоришь в твоей спальной комнате».
4: Елисей знал даже это?
3: Так говорит Библия. Но сирийский царь не убоялся Бога и решил захватить Елисея. В это время Елисей был в Дефаиме. Сирияне послали туда много колесниц, коней и большое войско. Ночью все эти люди окружили город.
4: Неужели Бог его не предупредил?
3: Слушайте дальше, девочки. Поутру служитель Елисея встал и вышел на улицу. И вот он увидел войско, коней и колесницы. «Что же нам делать?» – заволновался слуга.
4: «И правда, что же им делать? Почему же Бог его не предупредил?»
3: «Нет, девочки, Елисей не волновался. Он увидел то, чего не видели остальные».
4: «И чего же не видели остальные?»
3: «Бог показал Елисею духовный мир. Не бойся, – сказал человек Божий своему слуге, – тех, которые с нами, больше тех, которые с ними». Елисей стал молиться и говорить: «Открой ему глаза, Господи!»
4: И что же он увидел?
3: Бог открыл глаза этому человеку, и тот увидел, что вся гора наполнена огненными конями и колесницами, которые были вокруг Елисея.
4: Ух ты! Так вот как Бог охранял Елисея.
3: Да, девочки, Бог охраняет всех своих детей. Но вот Елисей увидел, что сирияне стали приближаться к нему, и он вновь стал молиться к Богу: «Порази их слепотою».
4: Вот так-так, а как же отвечать на зло добром?
3: Не забывайте, девочки, это была духовная война, и Бог действительно поразил врагов Елисея слепотою. Бедные сирияне совсем растерялись. И тогда Елисей сказал, что может их проводить к тому, кого они ищут.
4: Подожди, но ведь они его искали, как так?
3: Елисей повел их в Самарию. Там человек Божий опять воззвал Господу и сказал: «Откроем глаза, чтобы они могли видеть». И когда воины прозрели, то увидели, что они посреди Самарии.
1: И что, их всех убили?
3: А вот и нет, девочки. Царь и правда хотел убить своих неприятелей. Но Елисей сказал: «Не убивай их. Разве ты пленил их мечом и луком своим? Предложи им хлеба и воды, пусть они едят и пьют, а после идут к своему государю». И вот израильтяне приготовили им большой обед. Они ели и пили и ушли к себе на родину.
1: Ну, они дают. Как же их можно было отпустить? Они ведь враги. А если они придут и опять нападут на них?
3: А вот и нет. Сирияне больше никогда не приходили воевать на израильскую землю. Вот такая история, девочки. А вы собираетесь мстить за какую-то жвачку? Нет, я, конечно, понимаю, неприятно это все. Но, девочки, прощение имеет большую силу.
1: Но если Ириша не отомстит Димке, он так и не поймет, что так делать нельзя.
3: Если вы поговорите с Димой, только не будете злиться, а скажете ему все с любовью, он, возможно, не будет больше так поступать. А самое главное – молиться о Диме, чтобы Бог показал ему, что так поступать нехорошо.
1: Это то, что называется подставить другую щеку?
3: Да, в Библии написано, что если вас ударили по правой щеке, подставьте левую. Но буквально это означает, что если вас обидели, вы должны не мстить своим врагам, но отдать их Богу в молитве, а вместо мести делать им добро. И тогда ваши враги, возможно, станут вашими друзьями.
4: Я подумаю об этом.
3: Подумай. Но главное, помолись об этом.
4: Хорошо, Гошенька. Но так или иначе, мне двойку придется исправлять. Поможешь мне книгу по природе найти?
3: Конечно. А пока послушайте песенку.

0: Спасибо тебе, Гоша, за совет и за книгу.
1: Большое пожалуйста. Рад был вам помочь. Приходите еще. Пока.
2: Дорогие ребята, Библия говорит, чтобы мы не мстили за себя. Бог видит все, и если вас обижают, Он обязательно встанет на защиту. Но вы должны молиться об этом человеке и делать ему добро. Видя такое, ваш враг просто не сможет больше обижать вас.
0: Дорогие ребята, как вы поступаете с теми, кто вас обижает?

0: о небе он пленяет, и к сердцу радость подает. Я к небу взоры поднимаю, туда корабль мой плывет. А что на небе ожидает, и что-то новое для нас? Апостол Павел отвечает, того не видел даже глаз.
1: На небе солнце свет не нужен, там ярче солнца лик Христа. И в мире том мы обнаружим, как светит Божья красота. Земного моря там не будет, там есть река с живой водой, болезни, скорби там забудут, там будет радость и покой. Там древо жизни возрастает для исцеления людей, любовь там Божья пребывает среди искупленных людей.
0: Нет больше смысла вам смущаться, ученикам Христос сказал, к Отцу я буду возвращаться, дам все, что обещал. Обителей на небе много, и даже если б их не найти, пойду до вас их приготовить, чтоб вы могли туда войти.

Теперь продолжим слушание замечательной повести о мальчике Франц Ведер. Такой покинутой и беспомощной, как теперь, она никогда еще себя не чувствовала. Конечно, Вильям был пьяницей и виновником бедствий семьи, но с нею никогда не был жесток. Даже когда возвращался домой совершенно пьяный, и она осыпала его потоком проклятий и брани, он никогда не поднимал на нее руки. Ах, Гертье полюбила Вильяма Ведера, когда он был еще ловким, красивым гусарским вахмистром. И теперь, когда он навсегда закрыл глаза, она почувствовала, что, вопреки всему, еще любила его и горько оплакивала того, кто ей доставил столько страданий. По-другому вел себя Франц. Он не выказывал и малейшего волнения. По своей сестренке он тосковал, и после похорон Метье мать часто слышала, как по ночам он плакал. К умершему отцу Франц, казалось, не испытывал никакого чувства. Вильям Ведер был похоронен вместе со своим коллегой по работе, нашедшим смерть в том же несчастном случае. Похороны были скорбные. Священник произнес соответствующую обстоятельствам, берущую за сердце речь. Он говорил о тщетности и тленности человеческой жизни, имея в виду эти два несчастных случая, когда двое сильных мужчин в расцвете лет так внезапно были призваны к вечности. Он убедительно ссылался на то, что смерть всегда захватывает врасплох. Она приходит по ночам, как вор, и отзывает человека тогда, когда он менее всего об этом думает. «Скоро могилы будут засыпаны, — говорил священник, — и те, кто лежит в них, обратятся в прах, из которого они взяты, из которого мы все взяты. Но главный вопрос в том, где будут находиться их бессмертные души. Именно это остается самым важным для всех нас. Мы все, собравшиеся здесь, у открытых могил, стоим перед серьезным вопросом. Где уготовано нам вечное пристанище? И каков твой ответ на это? О, тогда позволь обратить к тебе надежное слово Божие, которое ясно говорит, после этой жизни есть жизнь, есть вечное царство, но есть и место вечных мук. Путь к вечному блаженству проложен через единородного Сына Божия, через Иисуса Христа, потому что Он сам понес наказание на кресте, которое заслуживали мы. И тот, кто верит в Него, не будет осужден, но тот, кто не верит в Сына Божия, не увидит жизни, и гнев Божий ляжет на него». Гертье Ведер стояла у самого края вырытой могилы и смотрела на гроб у своих ног. Лицо ее было бледно, но в душе ее упал лучик света, лучик надежды. Старому отцу другого несчастного навернулись на глаза слезы и невольно задрожали мозолистые от тяжелой работы руки. В его душе зашевелились струны, которые давно никто не задевал. Оба брата покойного, не отрываясь, смотрели и желали как можно быстрее вернуться к бурной жизни и работе, снова на свое место, в свою просмоленную верфь. Единственно важным, чему научила их смерть брата и его товарища, было то, что в будущем им следует лучше следить за прочностью такелажа. Еще раз священник обратился прямо к вдове и ее маленькому сыну. И в измученных чертах женщины, в ее изношенной, но чистой одежде, как в открытой книге, он прочитал всю печальную историю ее жизни. Он вдруг почувствовал к ней глубокое сочувствие. Слова, которые он обращал лично к этой женщине, наполняли отрадой и покоем ее усталую, израненную душу. И когда они с Францем покинули кладбище, она больше не чувствовала себя безнадежно одинокой и потерянной, как прежде. После обеда она стала приводить в порядок вещи своего мужа. И вновь у нее полились слезы,
когда она взяла в руки эти вещи, напомнившие ей о прежних лучших днях. Но внезапно, сквозь всю ее скорбь, как прямое послание с небес, донеслись до нее звуки обедни. Она поняла, что жизнь ее была до сих пор безбожной. Но знала она теперь и то, что прощение, спасение и вечная жизнь уготованы также и для нее. «Я должна лично обратиться к Богу», — сказала она себе, — «молиться». О, она вспомнила, как еще в детстве мать учила ее молиться. Но мать рано умерла, а отец, старый полевой сторож, никогда не говорил об этих вещах. Только за обедом он имел обыкновение сложить руки и говорил: «Гертье, молись!» И она быстро шептала выученный наизусть стишок. А когда она вышла замуж за Вильяма Ведера и впервые в своем собственном доме села за стол, она также сложила руки и закрыла глаза. Но когда она их снова открыла, молодой супруг с веселой улыбкой сказал: «Мы этого в казарме не делали. Гертье, ты должна меня этому научить». Но Гертье так и не научила его. А что теперь? Теперь Вильяма Ведера нет в живых, и Гертье раскаивалась. Где ее муж теперь? Без Господа Иисуса, Сына Божия, Спасителя мира, нет дороги к небу. Священник это ясно сказал. Но Вильям не спрашивал ни о Господе, ни о Сыне Его Иисусе Христе. Как это ужасно! И она до сегодняшнего дня жила равнодушно, не задумываясь всерьез о вечности. А теперь она пошла в спальню и опустилась на колени. Она взывала к Богу, признавала свое равнодушие, свою вину, свои многочисленные грехи, свои упущения в отношении мужа, смирялась и молила о благодати и милосердии. А известно, что грешник, приходящий таким образом к Богу, придет не напрасно. Тогда Бог не только слышит молитву, но и отвечает на нее. Прошло с полчаса. Вдруг Гертье услышала шаги на лестнице, а потом кто-то постучал в дверь квартиры. Торопливо она вытерла уголком фартука заплаканные глаза. Когда она открыла дверь, перед ней стоял священник, который утром произносил речь на могиле ее мужа. «Мне захотелось навестить вас, фрау Ведер», — сказал старец. И звук его голоса и взгляд приветливых глаз сразу тронули вдову. Быстро она подвинула посетителю лучший стул и пригласила сесть. Когда Гертье села за столом напротив него, старый священник спросил, есть ли у нее в доме Библия. Гертье напугалась так, что кровь хлынула к щекам, ведь у нее не было Библии. «Жаль, фрау Ведер, у вас нет самого нужного», — ответил старец. Но сказал он это без упрека. Затем приветливо спросил вновь: «Вы не отсюда, не так ли? Вы, должно быть, родом из деревни. Давно ли здесь живете?» И тут Гертье поведала, откуда она приехала. Ей было приятно рассказывать о своей деревне, о своем отце, о своем беззаботном детстве, и пока она говорила, исчезла робость перед старым священником. Гертье Ведер, всегда носившая в себе печаль и скорбь, наконец-то могла излить всю свою душу. Священник заметил, что она пыталась, как могла, оправдать поведение своего мужа. Свой невеселый рассказ она закончила словами: «Мой муж пил много, но злым и жестоким не был, он никогда не бил меня. Он был беспечным, щедрым, и поэтому его знакомые, коллеги по работе и друзья могли все, что угодно вытянуть из него, а он никогда не мог сказать «нет».» Старый священник долго беседовал с Гертье. Он показал,

Я так беспомощна, так невежественна во всем этом, и я так мало понимаю. Сила Божия в немощи совершается, — возразил старый священник, вынимая из кармана Библию, кладя ее на стол. Конечно, у вас было много печали, много забот, хотя вы еще молоды. Вся эта нужда поглотила вашу силу и привела вас на грань отчаяния, когда вы остались совсем одна. Но отныне читайте Библию, и Господь просветит вас. Вы найдете там не только благовествование, но и полную великую благодать, которую Господь дарует тому, кто в Него верит. Вы признаете Иисуса Христа не только как доброго, но и как верного пастыря, который всегда с вами, со всеми, кто Ему верен. А теперь, продолжал священник, не могли бы вы мне сказать, что вы собираетесь делать дальше, каковы ваши планы на будущее? Ведь у вас еще есть сын, и вы должны позаботиться о нем. Видите ли вы какую-либо возможность обеспечить его существование? Я еще не совсем уверена, но уже думала о том, чтобы обстирывать и обшивать какие-нибудь семьи в этом городе. Я уверена, что у меня на это достаточно сил. Разумеется, что-то я должна делать, чтобы мы оба могли прожить. Старый священник покачал головой. Послушайте, фрау Ведер, ведь у вас раньше был магазин. Если у вас что-то осталось с тех пор, не попытать ли вам счастье, начав торговлю с маленькой лавочки? Для начала вы не оказались бы совсем без помощи. Гертье от радости затаила дыхание. Она едва соображала, что ответить. Наконец она торопливо сказала: «Ах, да! И потом, лучше всего в маленькой деревеньке. Я не гожусь для города. Ах, как бы мне хотелось снова очутиться дома!» После ухода посетителя из маленькой квартирки на сердце Гертье стало светлее. Сквозь годы непроглядной тьмы и мрачного отчаяния наконец-то пробился свет. Свет, осветивший не только ее будни. Его блики озарили горизонты вечности. Через несколько дней после визита проповедника фрау Ведер получила ответное приглашение зайти к нему. Это ее не удивило, ведь старый священник заверил ее, что она может на него рассчитывать. Он обещал разузнать, можно ли у нее на родине арендовать за недорогую плату маленький домик под лавку. Гертье Ведер шла с замирающим сердцем. Франца она взяла с собой. Их проводили в покое пастора. Приветливо поздоровавшись, проповедник сообщил, что наконец получил ответ на свое письмо. Богатый и уважаемый крестьянин Кис Зуренбург был готов предоставить к услугам вдовы домик, так как старый наниматель умер. «Что вы думаете об этом, фрау Ведер? Не подойдет ли это вам?» «Это? Да я не могу в это поверить! После всего, что я пережила здесь, в этом городе, вдруг вернуться в свою деревню, домик, о котором вы говорите, я знаю. Знаю и его владельца, крестьянина Зуренбурга, но... Я знаю, что вы хотите сказать, но все же послушайте дальше, фрау Ведер. Мне удалось собрать немного денег, чтобы оплатить переезд. Этой суммы хватит и для того, чтобы приобрести самое необходимое». Гертье Ведер не находила слов, чтобы выразить свою радость и признательность. Проповедник убедил ее в том, что есть Отец в небе, который не забывает вдове-сирот, помогает им и утешает их. «Его благодарите и за него держитесь», — проникновенно напутствовал он на прощание. Уже на следующее утро Гертье начала готовить все к переезду. Франц усердно помогал ей. Гертье удивлялась, как ловко и толково он брался за любую работу, в то же время не забывая бодро и непринужденно пошутить. Только когда она начала упаковывать то, что принадлежало малышке Минтье, Франц вдруг притих и до самого полудня оставался безмолвным и угрюмым. Да, летучая мысль...

0: мышь не забыл свою сестричку. Неделю спустя, в солнечный полдень, вдова Ведер вместе с Францем прибыла на свое новое место жительства. Немногочисленные пожитки и домашняя утварь были погружены на повозку. Что творилось в сердце Гертье, когда они проезжали мимо какого-нибудь домика, обитателей которого она очень хорошо помнила? Как часто прогуливалась она по улицам рядом со своим нарядным женихом, который умел быть таким галантным, и как часто смешили ее его веселые выдумки и солдатские прибаутки. Сколько же времени прошло с тех пор? Вдруг она повернулась к Францу. — Видишь, вон там белый домик за высокой цветущей изгородью. — Дом с орешником позади. — Я родилась там, Франц, и родители мои там умерли. Наконец, путешественники были у цели. Когда повозка остановилась, женщина пошла на другую сторону улицы к каретнику, чтобы взять ключи от своего домика. — Франц, оставайся у повозки! — снова обратилась она к сыну. Мальчик тогда встал так, чтобы можно было смотреть прямо в распахнутую дверь деревенской кузницы. Его внимание привлекли прыгающие во все стороны искры. Однако это длилось недолго. Несколько любопытных мальчишек тут же окружили повозку, перекидываясь всевозможными замечаниями по поводу ее содержимого. Франц сердился, что эта деревенщина потешалась над имуществом его матери. Он сердито смотрел на них, пока самый большой из ребят громко не засмеялся и не сказал: «Ха, как он на нас таращился! Ну, скажи-ка, дружок, откуда вы прибыли?»
1: «С Кудыкиных гор». «Эй, ты, поосторожней, а иначе сейчас получишь по шее».
0: «Да неужели?
1: А ну, каратазей, подходите сюда, я задам вам перцу».
0: На счастье, тут подоспела фрау Ведер с каретником и его помощниками, так что дальнейшего обострения отношений не произошло. Каретник и его слуга пообещали Гертье подсобить ей разгрузить повозку, и она с благодарностью приняла эту помощь. Двум сильным мужчинам не составило трудов снять с телеги нехитрую утварь и перенести ее в дом. Мастер Говерс, который хорошо знал Гертье, когда она еще жила у своего отца, деревенского сторожа, все время качал головой. Наконец он не смог больше сдержать в себе жалость и с грустью сказал: «Гертье, Гертье, бедная девочка, почему ты раньше не вернулась сюда? Сдается мне, судя по твоим пожиткам, у тебя были нелегкие времена». Гертье тихо ответила: «У меня было столько несчастья, господин Говерс, и это не прошло бесследно. Однако все это может обернуться пользой. Я кое-чему научилась в последнее время. На многое стала смотреть другими глазами, не как раньше». Понял ли ее Говерс? Он не показал вида, однако дал понять, что не бросит ее на произвол судьбы. Он уже собирался сказать своей жене, что когда Гертье Ведер откроет свою лавку, чтобы та не проходила мимо. Гертье начинала с самого малого и сперва закупила ходовых поколейных товаров. Она хотела расширять свой магазинчик постепенно. Она была благодарна Богу, что могла теперь зарабатывать свой кусок хлеба сама, в близком для нее окружении. Большинство сельчан помнило ее еще с тех времен, а самые старые знавали ее отца и ценили его как честного и справедливого человека. К тому же все сочувствовали этой женщине, такой молодой, но уже столько потерявшей, у которой ничего не осталось, кроме этого мальчишки-бездельника. В самое короткое время у летучей мыши, как говорится, рыльца было в пушку. В самый первый день в школе, в новом окружении, с ним произошло то же, что прежде бывало и в городе. Деревенский школьный учитель, который в своем чересчур большом классе всячески старался поддержать порядок и личную репутацию, в лице Франца Ведера приобрел самого непокорного ученика, какого ему приходилось видеть за всю свою многолетнюю практику. Не то, чтобы мальчик был неотесан или чересчур дерзок, вовсе нет. В сравнении со своими сверстниками он производил благоприятное впечатление. И по учебе он был одним из лучших в классе, всегда готов ответить учителю. Даже труднейшие задачки на вычисление он решал легко и быстро, а потому на занятиях ему было неинтересно. Вот тогда он начинал мешать и безобразничать. Возможно, разговор с глазу на глаз мог бы дать результаты, повернуть его к добру. Но учитель считал, что надо было сломить характер этого хулигана и лучше всего палкой. Безусловно, это вело к публичным конфликтам, в которых неизменно терялся авторитет учителя и уважение к нему. И здесь, в деревне, случилось то же, что и когда-то в городе. Все оказались против Франца Ведера, а Франц Ведер, сам себя называвший летучей мышью, был против всех. Из-за этого у Гертье Ведер появились неприятности и дополнительные заботы. Сначала люди приходили прямо к ней жаловаться на сына, но постепенно жалоб стало меньше. Но вовсе не потому, что Франц изменился, а потому что люди заметили, что Гертье больше не может влиять на него. Однако в беде ее не бросали, постоянно обновляя свой домик и расширяя магазинчик. Плату за аренду крестьянину Зеренбургу она отдавала исправно. Да и со здоровьем у нее стало полегче. Она вновь окрепла, и вскоре ее лицо приобрело свежий и здоровый вид. Да, у Гертье Ведер были причины для благодарности, и она на самом деле была благодарна. Благодарна за свой хлеб насущный, благодарна за то, что вновь могла жить и трудиться на родине, благодарна в первую очередь тому, кто не бросил ее одну в минуты тягостных сомнений. Конечно, забот ей хватало, но на душе ее был мир и покой, потому что она находила утешение и силы у того, кто есть истинный помощник вдовам и отец сиротам. Она читала Библию, которую подарил ей старый проповедник. Хотя она и не могла понимать всего, но то, что она получала оттуда силы и мужество, чтобы жить, было несомненно. Это оказало влияние не только на ее собственную жизнь. С некоторых пор можно было видеть определенные перемены и во Франции. За крайне плохое поведение Франц был исключен из школы и стал помогать матери по лавке. Теперь он полностью был занят. Если для него не находилось работы непосредственно в лавке, то он находил себе дело на задворках дома. Там был большой участок земли, принадлежащий их дому, который нужно было раскорчевать и распахать, чтобы потом можно было развести сад. Как-то несколько мальчишек из его бывшего класса пришли на него поглядеть и, решив заодно поддразнить, назвали его кротом. За ответом дело не стало. Один из них заорал во всю глотку. Летучая мышь запустила ему камнем в голову. Все остальные сразу разбежались. С того дня Франц потерял всякую тягу к работе в саду. «Ничего-то у меня не выходит, за что бы я ни взялся!» — горько бормотал он. И вновь пошла старая вражда. Все против летучей мыши, а летучая мышь против всех. Неисповедимы для нас, людей, пути Божии, пути и чаяния того, кто является Царем Небесным.

небо моє голубое, широкий и светлый простор. Пред ним блекнет благо земное, туда поднимаю свой взор. Не будет там горьких страданий, и больно не ранит от зла. Увижу в небесном сиянье я лик дорогого Христа. Он нежно обнимет рукою и скажет, что все позади. И там я с последней слезою склонюсь у него на груди. О небо мое голубое, широкий и светлый простор, не нужно мне счастья другого, в сравнении с тобой все ссор. Там льются прекрасные песни, которых здесь нет на земле, и нет тех мелодий чудесных, что Богу звучат в вышине. Туда я свой взор направляю, молитва летит в небеса, душою к Иисусу взываю, с ним встреча моя лишь близка. Дай Боже себя приготовить и жить одним днем на земле, и ночью и днем всегда помнить, что видишь меня ты везде. О небо мое голубое, душою стремлюсь я туда, ты сердцу такое родное, ты дом мой в чертогах Отца. Слава Богу.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Приветствуем всех наших радиослушателей.
2: Рад приветствовать и тебя, тетушка Кэрол. Мне кажется, что сегодня твоя очередь вести передачу.
3: Я прекрасно это помню, дядюшка Дэн. Но я решила провести сегодняшнюю передачу не так, как обычно.
2: А, у тебя для нас приготовлен сюрприз?
3: Дядюшка Дэн, я хочу тебя познакомить с одним молодым человеком, которого я пригласила сегодня к нам в студию. Его зовут Тадд Эндрюс.
2: Приятно познакомиться, Тадд. Добро пожаловать в гости на час твоего рассказа.
4: Спасибо. Я очень рад возможности побывать на вашей передаче.
2: Скажи, тетушка Кэрол, не имеет ли Тадд какое-нибудь отношение к твоему сегодняшнему сюрпризу?
3: Да, дядюшка Дэн, имеет и самое прямое. Тадд у нас в гостях с тем, чтобы рассказать свою историю. Это очень интересная история и к тому же очень поучительная.
2: Ну что ж, пусть сразу же и начинает.
3: Вот и хорошо. Как называется твоя история, Тадд?
4: Она называется «Богатый, бедный, нищий и вор». Началось это все приблизительно месяц тому назад. У моего отца есть склад лесоматериалов, это его бизнес. Он расположен всего в нескольких кварталах от моей школы, так что каждое утро я езжу с отцом к нему на склад, а оттуда иду пешком в школу. В то утро мой приятель Майк заметил меня и подъехал ко мне на своей машине.
5: Эй, что случилось? Никогда не видел, чтобы ты ходил пешком в качестве мациона для здоровья. Я тебя знаю. Давай, залезай в машину. Подвезу.
4: Эй, Майк, ты это того, полегче на поворотах. Не то все полицейские города будут у нас на хвосте.
5: Не боись, у моего старика связи в мэрии. Так что мне не приходится волноваться по поводу штрафов за нарушение правил уличного движения.
4: Но ведь так нечестно.
5: А много чего нечестно. Такова жизнь. Главное это всегда выходить победителем. Всегда оказываться наверху.
4: А ты надеешься оказаться победителем и сегодня? На контрольный по английскому?
5: Не, это скука страшная. Я никогда не делаю уроков. В жизни есть вещи поважнее.
4: А мой старик без конца твердит, чтобы я прекратил бездельничать и начал приносить домой хорошие отметки. А не то он отправит меня работать на склад.
5: Слушай, а не хочешь пойти сегодня вечером со мной и Ником на небольшую, но очень прибыльную прогулочку?
4: Я слышал кое-что о твоих прибыльных прогулочках. Как же?
5: Ну, хочешь или нет?
4: Можно, пожалуй.
5: Окей. Только держи язык за зубами. Ник будет очень недоволен, если ты начнешь болтать об этом со всяким встречным. Увидимся после школы на стоянке автомобилей. Окей?
4: Окей. Майк и Ник были моими друзьями. Отец Майка был богатым, у него было много денег, так что он дал Майку машину. И вообще почти все, что бы он ни попросил. Он говорит, что он этим хочет как-то возместить то, что он часто уезжает в рабочие командировки в связи со своим бизнесом. А Ник? Ну, у того ничего нет. Иногда даже денег на буфет. Он живет один со своей матерью, их отец бросил несколько лет назад. Как только занятия закончились, я схватил свои книжки и помчался на стоянку машин. Майк и Ник уже ждали меня в машине.
6: Окей, поехали.

0: Я наметил магазин сниженных цен на радио и телевизоры. И еще магазин уцененных товаров. Оба должны быть пустяшным делом. Здесь мы расходимся. Я беру магазин уцененных товаров. До завтра, ребята.
1: Так что нам достался радиомагазин. Пошли. Так, когда мы войдем, смотри во все глаза. Только, пожалуйста, не пялься на меня. Можешь притвориться, будто тебя что-то интересует, чтобы отвлечь немного внимания продавцов. Ну, сам понимаешь.
2: Окей, Майк, окей.
1: Эй, расслабься. Все будет как надо.
2: Как только мы оказались внутри, Майк сразу же двинулся к полке с транзисторными радиоприемниками. Он вел себя так, словно знал, куда идет, и никто, казалось, не обращал на него никакого внимания. Я посмотрел вокруг, но продолжал из-под тишка следить за Майком. Я заметил полку с отличными колонками и решил взглянуть на них.
3: Могу быть чем-нибудь полезным?
2: А? Нет, спасибо. Я просто хотел взглянуть на колонки. Я думаю купить парочку для своего отца. Может, ко дню его рождения. Он, знаете, большой любитель всякой стереоаппаратуры.
3: Имеете в виду какую-то определенную модель?
2: Ну, по правде говоря, нет.
3: Вот. Позвольте мне показать, как звучит эта пара. Они, наверное, самые популярные из относительно недорогих моделей.
2: Играла музыка. Пару раз я взглянул посмотреть, что делает Майк. Один раз я видел его говорящим с каким-то джентльменом в деловом костюме. От этого я почти пришел в панику. Потом я видел, как Майк платил в кассе за какую-то небольшую вещицу. А затем я увидел его направляющимся к выходу.
3: Ну, каково ваше впечатление?
2: Большое спасибо. Они звучат очень хорошо. Может, я вернусь потом, как-нибудь, в другой раз. И тогда куплю. А сейчас мне пора. Ну как?
1: Отлично. Хочешь посмотреть на добычу? Он лежит на заднем сиденье.
2: Ты что, все это там прихватил? Сейчас?
1: Ага.
2: А что ты с этим собираешься делать? Ты что, все это себе оставляешь?
1: Ну, кое-что себе, а остальное продаю. У меня есть один очень хороший человек. Берет все, что я не принесу.
2: А Ник что? Что он делает с этими вещами?
1: Ник продает. Вот откуда у него берутся деньги на буфет. Ну, а также и на другие вещи.
2: Да, я заметил. У него в последнее время всегда есть разменная монета.
1: Я такого мнения, что тут ничего такого нет. То есть, ну, прикарманить пару вещиц в магазине.
2: А что, если поймают?
1: Да ничего не будет. Прочитают нотацию про то, что надо быть честным. Скажут, чтоб больше этого не делал. Ну, вернешь им вещи, делай вид, что чувствуешь себя виноватым. Ну, и какое-то время сидишь по-тихому. Видел светофор? Переключился на красный. Я никогда не останавливаюсь, когда свет только что переключился. А почему бы тебе не попробовать?
2: Не хочу рисковать. Знаешь, ну, все-таки отцова машина.
1: Да нет, я не это имел в виду. Почему бы тебе не попробовать свистнуть что-нибудь в магазине?
2: Не знаю, Майк. Мой отец мне задаст по первое число, если узнает. И потом моя мама, она читает всякие лекции по клубам, про гражданскую ответственность и все такое. Если я попадусь, для нее это будет настоящим ударом.
1: Ну почему ты должен попасться? У тебя же есть голова на плече. А главное, не терять хладнокровие.
2: Да, может быть. У тебя это выглядело просто.
1: Конечно! Ничего тут трудного нет.
2: Окей. Может, я и попробую.
1: Вот и твой дом, дружище. Ну, расслабься. Я тебя подробно проинструктирую. Что и как.
2: Да, Майк. Ладно. Я точно знал, что отец задаст мне за то, что я ездил с Майком. Я вздохнул поглубже и вошел в дом.
4: Мне показалось, я видел машину Майка. Это был он?
2: Ну и что, если он?
5: Тот, родной мой.
4: Я сам разберусь. Тот, я тебе говорил много раз, что от него, кроме неприятностей, нельзя ждать ничего хорошего. Это же типичное хулиганье.
2: Пап, ты преувеличиваешь.
4: Поверь, я хорошо знаю таких, как Майк. У него на счету слишком много неувязок с законом. Так что тебе лучше держаться от него подальше. Все. Нас сегодня вечером не будет дома. У матери лекция, это в другом конце города. А мне надо сейчас вернуться в офис.
2: Ну вот, еще одна лекция. И опять эта вечная работа на вечном складе лесоматериалов. Это все, что мы делаем. Когда же, наконец, мы проведем вечер дома, вместе, как водится во всякой нормальной семье?
5: Тот, родной мой, я обещал этому клубу неделю тому назад прочесть лекцию у них сегодня вечером. Прости меня, мой милый. В очень скором времени мы будем собираться все вместе вечером дома, обещаю.
4: Между прочим, это вечная работа на вечном складе лесоматериалов, как ты изволил выразиться, обеспечивает нас пищей, одеждой и несколькими предметами удобств, к твоему сведению.
2: А как насчет того, чтобы обеспечить меня машиной?
5: Тот.
4: Мы поговорим об этом, когда ты продемонстрируешь хоть чуть-чуть зрелости и чувство ответственности.
2: Я пошел к себе.
4: Тот!
2: Мне это вконец надоело. Я по-настоящему рассердился на то, что отца с матерью никогда не бывает дома. Когда мы, наконец, заживем, как настоящая семья? Я почти совсем не делал уроков в тот вечер. Отметки у меня были хорошие, и я мог себе позволить немножко расслабиться. Я посмотрел телевизор и пошел спать. К утру я немного остыл. Отец, надо думать, тоже. Он отвез меня в школу на своей машине. Уроки прошли хорошо, а в полдень, когда Майк подошел ко мне в буфете, настроение у меня было уже совсем хорошим.
1: Что-то я не видел, чтобы ты сегодня шел в школу пешком.
2: Да отец меня подбросил. Надо думать, хотел со мной поговорить.
1: Отчитывал, небось, за то, что болтаешься со мной, да?
2: Нет, с чего ты взял? Мы просто вчера вечером подцапались немного.
1: Ну, мне ли этого не знать? У меня такое дома каждый день.
2: Знаешь, перемени пластинку.
1: Ну что, думал насчет того, про что мы с тобой вчера говорили?
2: Да, немного.
1: Ну и что?
2: А ты уверен, что мне не пришьют статью, если что пойдет не так?
1: Да я же тебе сказал, все будет как надо, если будешь соблюдать осторожность. Ну а в случае, если поймают, тебя просто выбросят из магазина и все тут. Они не охотятся за детьми. Им нужен только тот, кто занимается этим серьезно, ну? Ну что, идешь или нет?
2: А ты мне расскажешь, как это делать?
1: Да все, я тебе расскажу, что надо знать. Говорят тебе, нет ничего проще.
2: Окей, если ты делаешь, я тоже смогу.
1: Тут слишком много ушей, чтобы говорить на эту тему. Увидимся после занятий, тогда поговорим.
2: Идет. Я встретился с Майком после школы, и он меня посвятил во многие профессиональные секреты, если можно так выразиться. Я направился в один из больших универсальных магазинов, рассчитывая, что там будет много покупателей, и меня будет труднее заметить. Походив немного по магазину, я решил взять небольшой электронный калькулятор. Продавец был занят с какой-то дамочкой относительно телевизора. Калькулятор легко уместился в кармане. Как Майк и сказал, дело было плевое. Все шло как по маслу, и я уже вышел из магазина, как вдруг...
5: Извините, молодой человек. Позвольте вас попросить пройти со мной в офис.
6: Дядюшка Дэн, я хочу сделать объявление.
7: И о чем оно?
6: О нашей книге, рассказывающей о Священном Писании. Это книга для всей семьи, И, что немаловажно, вы можете получить ее совершенно бесплатно.
7: Мы обнаружили, что все любят разгадывать кроссворды, шарады, ребусы, которые имеются в конце каждой главы.
6: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
7: Радиорассказ @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
6: А теперь вернемся к нашему рассказу, который называется «Богатый, бедный, нищий и вор».
2: Я посмотрел вокруг. Продавец был занят с какой-то дамочкой, отвечая на вопросы относительно телевизора, который она собиралась купить. Электронный калькулятор легко уместился у меня в руке, а потом легко влез в карман. На мне была довольно свободная куртка. Как Майк и сказал, дело было плевое, и все шло как по маслу. И я уже вышел из магазина, как вдруг...
8: Извините, молодой человек, позвольте вас попросить пройти со мной в офис.
2: Все, казалось, было нереальным. Я хотел бежать, но не мог двинуться. Все вокруг уставились на меня. Не успел я очухаться, как уже был в офисе охраны. В нем почти ничего не было, кроме старого конторского стола, за которым сидел какой-то человек в мундире.
9: Вы, как я вижу, привели еще одного клиента.
8: Да. Вот что, молодой человек, вынимайте товар из кармана и кладите его на стол.
2: Сопротивляться было бесполезно. Я вынул из кармана калькулятор и положил его на стол. Я даже почувствовал некоторое облегчение. Может, теперь они меня отпустят? Замнут все это дело? Ну, как говорил Майк.
8: Так, это все, что у вас есть в кармане из товара? Ничего больше нет?
2: Нет.
8: Как вас зовут? Имя, фамилия?
2: Тодд Эндрюс.
8: Тодд, меня зовут миссис Джеймс. А это мистер Тейлор. Мы сотрудники службы охраны магазина.
9: Миссис Джеймс, внесите, пожалуйста, его имя в компьютер, и мы посмотрим, нет ли у нас на него каких-нибудь данных.
8: Ну что ж, Тодд, начнем с имени и фамилии ваших родителей, а также вашего домашнего адреса.
2: Тут только до меня дошло. Ну, то есть, когда я был вынужден им дать имена мамы и папы... В голове у меня мелькнула мысль, что-то вроде того, что бабушка называла прегрешением. Я не хотел принести матери боль. А отец? Да чего там? Мне от него теперь достанется, будь здоров.
9: Спасибо, миссис Джеймс. У нас нет на него никаких записей. Тодд, знаете ли вы, что это серьезное правонарушение? Мы автоматически передаем дело в суд на всех нарушителей.
2: Да, но... Я этого никогда не делал. И потом, я же ведь вернул калькулятор. Разве это не имеет значения?
9: Дело в том, Тодд, что кражи товаров в магазинах обходятся ежедневно в миллионы долларов, что наносит ущерб всем. Нет, времена, когда мы читали нотации и отправляли домой, закончились.
2: Что ж, меня, значит, посадят в тюрьму?
9: Это решит судья.
8: Я звонила вашим родителям домой и отцу в офис, но никого не застала. Полицейский из суда по несовершеннолетней преступности скоро прибудет и отведет вас в участок.
2: Ну вот, потом, значит, пришел полицейский и провел меня через весь магазин в полицейскую машину. Это было так унизительно. А в полицейском участке мне опять задавали вопросы. Мне хотелось только одного – повернуть часы назад и переиначить все это ужасное происшествие.
10: Можете сесть, Тодд. Тодд, мне надо заполнить форму, так что придется задать вам несколько вопросов. Начнем с вашего имени, фамилии и домашнего адреса.
2: Большинство вопросов были те же самые, только в этот раз они интересовались также и особыми приметами. Ну, там, шрамы, татуировки, все такое.
10: Тодд, есть ли у вас какая-нибудь религиозная принадлежность? Что я имею в виду? Являетесь ли вы членом какой-нибудь церкви? И вообще, ходите ли вы в церковь?
2: Нет. Ну, то есть, некоторые из моих друзей ходят, но я не хожу. У отца с матерью нет никогда на это времени.
10: Угу. Наверное, вам странно слышать от меня подобный вопрос.
2: Ну, да, в какой-то мере.
10: Видите ли, тот, согласно нашим записям, большинство молодых людей, оказавшихся тут не по своей воле, не читали Библии и никогда не ходили в церковь. Мы считаем, что это очень важный пункт.
2: Полицейский Конли позвонил маме с папой и объяснил им, почему меня задержали. Судя по тону его голоса, это произвело на них тяжелое впечатление. Они сказали, что сейчас же приедут. У меня было несколько минут подумать обо всем, прежде чем приехали мама с папой. Но мой ум, похоже, вертелся без остановки, как карусель. Я чувствовал себя в замешательстве и смущении. Что бы подумала моя девушка Нэнси, если увидела меня сейчас? Я вспомнил один из наших разговоров. Она говорила: врач, юрист, бизнесмен, начальник. Ха, да ничего подобного, вор, самый обыкновенный вор, вот кто я. А Майк говорил, что все сойдет. Потом я вспомнил, как бабушка мне говорила, что одной из вечных божьих заповедей была «не укради». А этот Майк перевернул все вверх ногами.
10: Да? Хорошо, пропустите их ко мне. Тот, ваши родители сейчас придут.
2: Когда они пришли, полицейский Конли встретился с ними за дверью и разговаривал с ними несколько минут. После этого они вошли. Я встал. В течение целой минуты никто не произнес ни слова. Отец обнял меня за плечи. Он совсем не казался сердитым, только разочарованным, обиженным, что ли. А у мамы был такой вид, будто она плакала. Мы все сели, и полицейский Конли разъяснил родителям мои юридические права. Он прочел им мои показания, данные сотрудникам службы охраны магазина, а также показал маме и папе калькулятор. После этого он попросил меня рассказать все, что произошло. Когда я закончил, отец сказал:
9: «Мне стыдно за происшедшее, и я... Ведь тот хороший мальчик. С ним такое в первый раз. Он в прошлом ни разу не совершал ничего подобного. Скажите, что мы могли бы сделать, чтобы приостановить это дело?»
10: «Мистер Эндрюс, боюсь, что я ничем не смогу вам в этом помочь. Это не в моей власти. Ему предъявлено обвинение, и теперь уже суд по несовершеннолетним преступникам будет решать».
9: «Понятно.
10: Ну, а вас поставят в известность, когда вам надо будет явиться в суд».
2: Они еще говорили, а потом наступила длинная пауза. Все молчали. Наконец, отец спросил, можем ли мы идти. С тех пор прошло несколько дней. Мы дома все делаем вид, будто все идет как обычно. Но на самом деле это далеко не так. Мама с папой очень неразговорчивые, как будто неуверенные в себе. А мне стало трудно сосредоточиться на занятиях в школе. Вся эта ужасная сцена без конца повторяется в моей голове. Отец нанял адвоката, который специализируется в делах по магазинным кражам. Мне предстоит через 3 недели предстать перед судом. Не знаю, что там будет, но похоже, что я сильно напортачил себе в жизни.
7: Как ты думаешь, тетушка Кэрол, чем закончится эта история?
6: Мне неизвестно, что будет в данном случае, но я точно знаю, что нечестность часто встречается в наши дни.
7: Кино, телевидение и журналы представляют шикарную жизнь, такой привлекательной, что многие испытывают соблазн как-то присвоить вещи, которые им нравятся.
6: Им стоит помнить, что говорит об этом божественная заповедь. Не кради.
7: Правильно. А сейчас тетушка Кэрол приготовила для нас выступление хора Заокской христианской школы. Песня называется «Был я в зоопарке».

0: Спасибо за это прекрасное пение.
1: Пожалуйста. До свидания.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благослови тебя Господь Сиона, створивший небо и землю. Псалом 133.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Отчик и Андрей Шевелев, и мы снова рады приветствовать вас!
1: Здравствуйте, Аня! Я так ждал сегодняшний урок!
0: Я, конечно, рада, что тебе не терпелось прийти ко мне, но что случилось?
1: Дело в том, что мне нужен ваш совет. У меня в школе неприятность.
0: Вот оно что! И что же у тебя там? Двойку получил? Так нужно лучше готовиться к урокам.
1: Разве двойка — это неприятность? Двойку можно исправить, а вот...
0: А вот это что?
1: Не что это, а кто? Леся пересылает меня на другую парту и сказала, чтобы я ей даже не звонил.
0: Да как же ты ухитрился ее обидеть? Сказал что-то не так или сделал?
1: Да вот в том-то и дело. Ничего не пойму. Представьте себе, обидного ничего не говорил, плохого не делал, а она такое выкинула.
0: Но я знаю Лесю, дружите вон, считай, сколько лет. Очень хорошая и умная девочка. Просто так не обижалась бы. Может, все же расскажешь, как было дело?
1: Обычно после звонка на переменку наш класс пустеет в считанные секунды. Так было и вчера на первых двух переменах. А вот после третьего урока задержались возле своих парт Алла и Марийка, а еще Леся. Она раскрыла какую-то книжку и начала ее читать. Марийка, наконец, закончила сборы и заторопилась к выходу. Позвал девчонок бежать с ней в столовую. Но Леся сказала, что не пойдет, а еще почитает. Тут девчонкам стало интересно, чем она так увлечена, что даже пончики не боится пропустить. Сначала они пытались увидеть, что Леся читает, заглянув ей через плечо, но было не видно. Тогда Алла решила спросить напрямую, что это у Леси за книжечка такая, что любимых ей пончиков стоит. Но Леся отвечала неохотно и сказала, что книга чужая, поэтому не может дать ее девчонкам. И тут Алла ловко выхватила книгу из рук Леси и начала крутить ее, рассматривая со всех сторон. Увидев название «Беседы с английской королевой. Учебник изысканного языка», она решила подшутить. «Марийка, как тебе такое? Леся собирается разговаривать с самой английской королевой». Марийке это уже надоело, и она опять пошла к выходу, пытаясь забрать подругу в столовую. Но та заупрямилась, говоря, что ей интересно, что там написано о королеве. И начала листать страницы, делая это не очень аккуратно. Леся заволновалась и стала просить вернуть книгу. Алла заявила: «Пообещай, что дашь почитать, верну».
0: Но книга-то ведь не Лесина. Как же она даст ее почитать?
1: Вот именно. Поэтому Леся и отказала. А Алла рассердилась и со словами «Лови!» размахнулась и кинула книгу через весь класс к двери Марийки. К счастью, девочка быстро среагировала и поймала книжку, хотя и за раскрывшуюся обложку. Леся, конечно, пришла в ужас. Она бросилась к Марийке, но та хихикнула, швырнула книгу назад Але. И тут прозвенел звонок на урок, и все, вбегая в класс, дружно включились в игру. Теперь учебник изысканного языка летал из рук в руки по всему классу. Леся пыталась перехватить книгу, но безуспешно.
0: И что в это время делал ты?
1: Я решил не вмешиваться и сразу сел за свою парту. Через минуту со слезами на глазах возле меня опустилась и Леся. Я решил ее успокоить.

0: успокоить и сказал: «Да не переживай так, Леся!» Она мне ответила: «Но это же варварство! Как они могут?» Но я с уверенностью, беззаботно, продолжал ее успокаивать, говоря: «Ничего не случится с твоей книжкой, повеселятся и возвратят». И наблюдал за потихой варваров. Тут Леся вдруг посмотрела на меня пренебрежительно, и я удивился, но не успел ничего спросить, так как вошел учитель. Развлечение тут же прекратилось, и книга, изрядно растерзанная, шлепнулась перед Лесей на парту. А на следующем перерыве Леся вдруг стала собирать вещи, хотя следующим был ее любимый английский. И на мой вопрос, куда это она, Леся ответила: «Никуда. Мне просто противно сидеть рядом с предателем». И присела на свободную парту. Вот так вот. И что я сделал не так?
1: Да, Андрюш, отметился ты геройски. Ничего не скажешь.
0: А что? Что я плохого сделал? Я же поступал по правилу. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Вот и не бросался.
1: Ты прав. В дурном деле ты не участвовал, но и доброго не сделал, а должен был. Легко ли было Лесе видеть издевательство над книгой и твое предательское бездействие?
0: Вы что, сговорились? Она меня обозвала предателем, а теперь и вы так говорите. Ничего не понимаю, я же соблюдал правила.
1: Соблюдал, да не то. Надо было вспомнить другое золотое правило.
0: Почему снова это золотое правило? Почему на каждом шагу оно?
1: Потому что золотое правило учит поступать, учит действовать. Другими словами, дружочек, если на твоих глазах кто-то нуждается в помощи, нужно немедленно бросаться на выручку. Ведь сами-то мы хотели бы этого от других, правда же?
0: Ну да, хотелось бы. Но как? Как я мог действовать? Что я должен был сделать?
1: Должен был не сидеть сложив руки, а остановить ребят.
0: Как же? Их остановишь, скорее они сметут тебя.
1: Лев на улице, посреди площади убьют меня. Вот на такие бессмысленные отговорки способен тот, кто не хочет что-либо сделать. Это, дорогой, из притч царя Соломона. Я рассказывала тебе о нем.
0: Вы кругом правы, а я бесчувственный осел. Что же делать?
1: Вот теперь и подумай. Умеешь обидеть, умей и прощение заслужить.
0: Я знаю, что я должен сделать.
1: И что же?
0: Завтра же выходной, и мне как раз Вовка предлагал пройтись по магазинам. Вот и с самого утра я отправлюсь по книжным магазинам искать эти самые разговоры с английской королевой. Найду книгу обязательно. Найду и куплю не одну, а две.
1: Вот как? Идея неплохая, но зачем две?
0: Очень просто. Я обе подарю Лесе. Одну она возвратит, вторая останется ей. А ту покромсанную возьму себе. А вот и я одолею изысканный английский язык. Вот.
1: Что же, попробуй. По-моему, Леся девочка отходчивая. Она тебе еще и поможет. А деньги-то у тебя на две книжки есть, дружок?
0: А копилка моя зачем? Целый год бросал туда монеты.
1: Это прекрасно. Я думаю, с Божьей помощью у тебя все получится. А теперь давай еще раз вместе с ребятами повторим наше золотое правило.
0: Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
1: Андрюша и все-все, кто сейчас слушает нас, помните, что делая добрые дела, мы прославляем Отца нашего Небесного, Матфея 5:16. Поэтому будем всегда приходить на помощь всем окружающим и обличать совершающих злые поступки. И так поступая, мы не только никогда не потеряем своих настоящих друзей, но и приобретем еще много новых. А еще, когда нам понадобится чья-то помощь, то все с радостью нам помогут, ведь друзья в беде не оставляют. На этом время нашего урока подходит к концу. Хочу пожелать вам, ребята, быть дружелюбными, никогда не оставаться в стороне от добрых дел, читать каждый день Библию, чтобы узнавать новые золотые правила и обращаться к Господу в трудных ситуациях. А Он всегда вам поможет и всегда вас поддержит. Божьих вам благословений!

обидели умышленно, случайно, как будто камень бросили большой. Обида сделала тебя печальным, или ты простил обиду всей душой? Обидеться легко, простить труднее, так кажется порой на первый взгляд. Но нет, прощать легко, а тяжелее хранить в душе обиды горький яд. Обидевшись, лишаешься покоя, и мир из сердца убегает прочь. Обиды тяжесть среди дня с тобою, и облегчение не приносит ночь. Обидчик для тебя гость нежеланный, не можешь ты смотреть ему в глаза и помнишь нанесенные им раны. Обидевшись, ты грех на душу взял. Ни радости, ни мира, ни молитвы пустеет сердце и молчат уста. Ты дьяволу проигрываешь битву, когда обиженным решаешь стать. Иисуса люди обижали часто, но никогда не обижался он. И если ты любви Христа причастник, обидчик должен быть всегда прощен. Взгляни, перед тобой Христос распятый, который все грехи твои простил. И вправе ли ты обидеться на брата, какую бы он боль ни причинил? Когда любовью Божией наполнен, в душе твоей глубокая вода, над камнем брошенным сомкнутся волны, обида не оставит и следа. Нас учит обижаться сила вражья, прощать обиду учит небеса. Тебя обидел кто-нибудь? Не страшно, страшнее, если ты обидел сам. Не обижай ни делом, ни словами, какая б рядом не была душа. Не бросить пусть рука в кого-то камень, ни брата, ни врага не обижай. Обидел ли Христос кого? Ни разу. Он всех хотел любить, он всех хотел простить. Вручи Иисусу волю, чувства, разум, тогда его любовью будешь жить. И пусть никто от слов твоих не плачет, не страдает от жестоких ран. Христос в тебе, а это что-то значит. Он Бог любви, великой и добра. Пусть голос Божий достигает слуха, чтоб ты умел любить, умел прощать. Учись у Иисуса жить по духу, не обижаться и не обижать. Аминь.

0: Зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Ну что, Риша, вы идете ко мне в гости?
3: Да, сейчас, только Катеньку переодену. Вот шапочку надеваем, пальтишко.
2: А я пока накрою на стол, а то моя дочка скоро проснется.
3: Мы уже готовы. Идем, доченька, к тете Марише в гости. Там ты с Машенькой поиграешь. Тук-тук-тук.
2: Ой, посмотри, Маша, кто к нам в гости пришел. Проходите.
3: Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, торт. Это к чаю.
2: С удовольствием. Проходите, садитесь.
3: А что это, Мариша, у тебя за бутылка на столе?
2: А это как будто шампанское. Мы будем его пить, как тети в кино.
3: Да? Ты думаешь, так можно?
2: Но это ведь только игра. Раз по телевизору показывают, значит, можно.
3: Но ведь у нас в доме не пьют шампанское, значит, нельзя.
2: А ведь это все понарошку.
3: Ну ладно, играем дальше. Вот нашим дочкам чай, а мы будем шампанское.
2: Да, наливаем, а теперь давай чокнемся. Я видела, так по телеку делают.
4: Вы так хорошо играете. У вас целый город в комнате поместился.
3: Да, у нас и магазин есть, и кинотеатр, и больница.
2: А сейчас Ириша с дочкой к нам в гости пришла.
4: Здорово, я вижу, вы чай пьете.
3: Ага, и еще шампанское.
4: Шампанское? А это еще зачем?
2: Мамочка, в кино так все взрослые тети делают.
4: И все же, я думаю, не все. Я, например, так не делаю, хоть и взрослая тетя.
3: Вот видишь, Мариша, я же говорила, что нельзя пить шампанское.
2: Мама, а почему нельзя? Ведь так и вправду многие делают.
4: Понимаете, девочки, если люди употребляют спиртные напитки, в их жизни возникают большие проблемы.
3: А какие проблемы у них возникают?
4: Алкогольные напитки вредны для здоровья, у людей начинает со временем болеть сердце, печень. Но главное, люди привыкают к алкоголю, и это уже становится болезнью. Потому что жить без этого они уже не могут.
3: Ой, мамочка, у нас в классе есть один мальчик. Так вот, у него папа все время пьяный ходит. Это так страшно, мы его даже боимся.
4: Да, пьющие люди несчастные. Но самое плохое то, что они не могут здраво, нормально мыслить. Проходит время, и люди уже ни о чем другом не думают. Часто они оставляют свои семьи, не работают. А все потому, что алкоголь стал их идолом.
2: Идолам поклоняются, а водку пьют.
4: Идол – это то, что занимает наше сердце, наши мысли. Это то, что встает на место Бога.
3: Значит, это может быть не только спиртное?
4: Нет, это может быть чрезмерное увлечение телевизором или компьютером. Все, что уводит нас от общения с Богом, можно назвать идолом.
3: Но тогда почему так много людей пьют или весь день сидят перед телеком?
4: А это потому, что они не знают самого Бога и не могут понять, что есть вещи намного интереснее и ценнее.
2: Мама, а почему?
4: Девочки милые, давайте свои «почему» на часик отложим. А то у меня сейчас пирог сгорит.
3: А мы будем сегодня есть пирог?
4: Будем, только папу дождемся с работы.
2: Ириша, я тебе предлагаю взять наших дочек и пойти с ними погулять.
4: Мудрое решение, только одевайте их потеплее, а то еще простынут.
3: Хорошо, мамочка, мы ненадолго.
2: Хорошо, как на улице.
3: Ага, а пойдем в парк?
2: Пойдем, а твоя дочка спит?
3: Спит, а твоя? Ой, Мариш, смотри.
2: Какой-то дяденька странный.
3: Что-то он шатается. Ой, а сейчас вот упал.
2: Ириша, он пьяный, я боюсь.
3: Я тоже, давай забежим в библиотеку. Хорошо, что она рядом.
2: Побежали быстрее, дочку не потеряй.
0: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
1: Кто-то громко хлопает дверью.
3: Ой, Гоша, это мы, спаси нас, пожалуйста.
1: За вами кто-то гонится?
2: Да нет, вообще-то.
1: Тогда почему вы такие перепуганные?
3: Там какой-то пьяный мужчина.
2: А мама говорила, что у них мышление нарушено.
3: Да кто знает, что у него в голове?
1: Этого действительно никто не знает. Но бояться сильно тоже не нужно. Обойдите его стороной и все. Это несчастный человек, потому что он не видит многих вещей из-за своего порока.
2: Да, и мама-то говорила.
3: А еще она говорила, что это похоже на идолопоклонство.
1: Мама правильно говорила, потому что Бог написал в Библии, чтобы его дети были святы.
2: А как это святы, Гоша?
1: Святой – это отделенный от мира, от греха.
3: Но как же можно отделиться, ведь мы тут живем?
1: Вы и вправду не можете оградить себя забором, но вы можете не делать те грехи, которые совершают люди в этом мире вокруг вас.
2: А если тебя заставят что-то плохое сделать?
1: Кто же тебя может заставить сделать что-то плохое?
3: Могут очень сильно предложить. Одноклассники, например.
1: Если вы видите, что вам предлагают сделать что-то такое, что Библия называет грехом, откажитесь от этого, иначе вы сделаете грех, и виноваты в этом будете сами.
2: Легко сказать.
1: А я и не говорю, что это легко. Но каждый имеет право выбирать. И если человек верит в Бога и любит его, он не будет делать то, что обижает Господа. Быть святыми означает не иметь ничего общего с тем, что оскорбляет Духа Святого.
3: Гоша, наверное, это невозможно. А ты знаешь кого-нибудь, кто так может?
1: Я знаю одну историю из Библии о Данииле и его друзьях. Давайте откроем Библию и прочтем ее. Давным-давно жил царь, которого звали Навуходоносор. Его войска осадили Иерусалим, разграбили храм Господень и многих людей увели в плен.
3: Наверное, этот царь не верил в Бога, раз так поступал.
1: Он и его народ поклонялся идолам. Само царство было очень богатым и преуспевающим. Но, к сожалению, за счет непосильного труда бедных рабов, которые строили Вавилон. И вот приказал царь найти среди еврейских юношей 4 человека, у которых нет никакого телесного недостатка. Красивых видом, понятливых и разумеющих науки, смышленых и годных служить в чертогах царских, чтобы научить их книгам и языку халдейскому.
2: И нашли они таких юношей?
1: Да, нашли. Имя были Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Но во дворце они получили новые имена.
3: И чем занимались эти ребята? Наверное, их сильно мучили.
1: Нет, их не мучили. Царю нужны были красивые, умные люди, которые бы служили во дворце и вместе со всеми приносили бы жертвы идолам.
2: И они на это согласились?
1: У них не было другого выхода, если бы они отказались остаться у Навуходоносора. Их убили бы, ведь они были рабами. Более того, им были предоставлены чудесные условия. Царь назначил им ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечению которых они должны были предстать пред царя.
3: Класс, вот это жизнь! Наверное, сколько там было всего вкусненького!
1: Да, столы царя всегда ломились от всяких великолепных блюд, но юноши отказались это есть.
2: А это еще почему?
1: Понимаете, девочки, царь и его приближенные ели то мясо, которое приносили в жертву идолам. Поэтому Даниил положил в сердце своем не осквернять яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Да, это было, наверное, все очень вкусно, и ели это все, кто жил во дворце. Но Бог запрещал своим детям есть то, что приносили в жертву идолам.
3: И что же, они вообще ничего не ели? Так же можно за 3 года с голоду умереть.
1: Знаешь, Ириша, тот, кто присматривал за юношами, тоже возмутился и сказал: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели отроков, сверстников ваших, то вы сделаете меня виновным».
2: А может, там было что-то другое, что можно было съесть?
1: Даниил предложил вот что: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, и потом мы придем к тебе. Ты сравнишь нас с теми, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как знаешь».
3: И что было дальше? Не очень они похудели?
1: Представьте себе, нет. Наоборот, по истечению 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех юношей, которые питались царскими яствами.
3: Так, воды не пью и овощей не ем, а то еще поправлюсь.
1: Не волнуйся, из-за овощей фигуру не испортишь. Но что касается этих юношей, Господь давал ему силу, потому что Бог знал, что они отказались от всех этих роскошных блюд только из любви к нему. Они не хотели осквернять себя.
2: Молодцы, ребята.
1: Да, Бог тоже не оставил их. Он даровал им знания и понимание всякой книги и мудрости. А Даниилу еще дал разуметь всякие видения и сны. А когда прошло 3 года, царь приказал представить их. Он говорил с ними, и всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анане, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. Бог давал им такую мудрость, которой не было ни у кого в этом царстве.
3: Они жили среди людей, которые поклонялись идолам, но сами этого не делали, да?
1: Они не только не поклонялись идолам, но и не делали ничего того, что могло бы огорчить Бога. И не важно, что так поступали все. Любовь к Богу была для них важнее.
2: А вот когда взрослые пьют пиво или шампанское, это тоже грех? Так Бог сказал.
1: Бог хочет, чтобы его дети были святы и даже не прикасались к тому, что может навредить им самим и окружающим. Потому что все плохие привычки приносят вред не только тем, кто их имеет, но и тем, кто живет рядом.
3: Значит, Мариша, мы даже в игре не будем так делать.
2: Правильно, Ириша. А теперь нам пора домой.
1: Да, конечно, но вначале послушайте песенку.

0: Ну а теперь никого не бойтесь и бегите домой. Господь вас защитит от всех плохих людей.
1: До свидания, Гоша.
2: Пока.
3: Дорогие ребята, Бог во Христе подарил нам свободу и удивительную возможность обращаться к Нему, как к своему небесному Отцу. Давайте вести себя действительно, как дети Божьи, ничем не огорчая Его. В Библии написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Освящаться значит отделить себя от греха. Господь дал нам свободу выбирать, и мы должны выбирать то, что радует Бога и других людей, что приносит пользу. Если даже что-то нехорошее делают очень многие, то это не значит, что это не огорчает Бога. Грех удаляет нас от Него. Поэтому хорошенько думайте, прежде чем что-либо сказать или что-нибудь сделать. И пусть Господь благословит вас так же, как благословил этих юношей во дворце Навуходоносора.

не покидай меня, надежда, когда над пропастью стою. Дай руку мне свою, как прежде, чтоб удержаться на краю. Не уходи из сердца, вера, когда ослабну я душой, когда день праздничный вдруг серым и горьким станет предо мной. А если вьюга ледяная мне душу бедную скует, спаси меня, любовь святая, и растопи колючий лед. Меня в беде не покидайте, когда от горя стынет кровь. Звездой спасительной сияйте, надежда, вера и любовь.

Сегодня, мальчики и девочки, мы продолжим чтение нашей книги «Летучая мышь». Вот уже 2 года фрау Ведер жила с Францем на своей родине, когда туда пришла холера. Ежегодно она появлялась в Северной Голландии, не пощадив на этот раз и родную деревню Гертье-Ведер. В некоторые дома эпидемия принесла горе и смерть. Однажды утром, еще затемно, в дверь Гертье громко постучали, и на ее испуганный вопрос «Кто там?» ответил взволнованный голос Гаверса, каретника. — Пожалуйста, фрау Гертье, поспешите к моей жене, она больна в горячке и настойчиво зовет вас. Что оставалось Гертье? Она знала, что болезнь очень заразная. Отважится пойти туда? Первой обязанностью своей она считала заботу о Франце. А что с ним будет, если ее вдруг не станет? — Гертье, послушай, — вновь позвал каретник, — Господь не оставил тебя вдову в горе. Так бросит ли он сироту? И обойдет ли тебя болезнь, если останешься дома и не поможешь этим несчастным людям? — Я приду сейчас, мастер Гаверс, — решительно ответила женщина. Гертье помогла, как умела. Но человеческое участие здесь было тщетно. Фрау Говерс умерла, прежде чем наступил полдень. А через 2 дня и сам каретник Говерс навсегда закрыл глаза. Примерно 2 недели спустя, когда эпидемия, казалось бы, пошла на убыль, заболела Гертье Ведер. Как только она заметила первые признаки, то послала Франца к деревенскому врачу. Мальчик испуганно поглядел на мать. Как же она бледна! Затем он изо всех сил помчался к дому доктора. Того не оказалось на месте. Его вызвали в Аттернхоф. Франц поспешил туда. Как только он добрался до подворья, ему сказали, что врач еще занят и не может пойти с ним. Кейс Зуренбург боялся, что и у него холера, так как вот уже несколько часов он испытывал боли в теле. Франц незаметно от всех проскользнул в спальню крестьянина и услышал, как врач успокаивал больного. — Не беспокойтесь, господин Зуренбург, у вас нет ничего серьезного. Через несколько дней вы вновь будете на ногах. Тут врач почувствовал, что его дергают за рукав. Он обернулся и увидел перепуганные детские глаза. — Господин доктор! О, господин доктор, пожалуйста, пойдемте со мной к маме! Она тоже заболела! — Мальчик, как ты оказался здесь? — подбежав, спросила крестьянка. А Зуренбург попросил. — Только не уходите сейчас, доктор! Вы не должны бросать меня одного, так нельзя! Но врач покачал головой. — Все будет хорошо, господин Зуренбург. Ваша жена будет давать вам лекарства каждые 2 часа. Мое присутствие для этого не обязательно. Я должен осмотреть вдову. Она совсем одна и нуждается в моей помощи. Будь умницей, отпусти меня. Сейчас пойдем, мальчик. Беги во двор к моей повозке, мы тотчас едем. — Гони, Кобус! — крикнул врач своему кучеру. Когда они выехали на проселочную дорогу, то только и слышалось, как пощелкивает кнут. Повозка мчалась к деревне. Она еще не успела остановиться перед домом Гертье, как Франц, спрыгнув с нее, побежал в дом. Да, только сейчас он понял, как дорого ему мать. Он вошел в спальню, со страхом слушая ее частые стоны. Она была не одна. Некая старушка, жившая по соседству, провела у нее добрых полчаса после того, как Франц выбежал из дома и с громкими криками о помощи бросился бежать вверх по проселочной дороге. Несмотря на остерегающее возражение перепуганных домочадцев, старушка поспешила к Ведер, чтобы помочь ей. И помогала, как могла. Сначала она перенесла фрау Ведер в кровать, а потом приготовила ей горячий чай с ромом.
так как, по мнению людей, чай с ромом — это последнее средство против холеры. «Мама! Мама!» — испуганно звал Франц. Гертье Ведер, несмотря на чудовищную боль, слегка поднялась в кровати. «Франц, мой бедный мальчик, но Господь не оставит тебя, Он и меня не оставил. Когда все вокруг меня было темно, Бог зажег в моем сердце огонь. Он указал на мою грешную жизнь, а также на путь к спасению от грехов. И поскольку я поверила тому, который отдал за меня свою жизнь, я могу спокойно умереть. Он проведет меня через мрачную долину смерти. Но Франц, поверь ты в Господа Иисуса, Спасителя мира, о котором я тебе так много рассказывала. Принеси ему свои грехи и прими его как своего Спасителя, и тогда мы снова увидимся на небе». Гертье Ведер с трудом произнесла эти слова. Затем она снова откинулась на подушку. У старушки-соседки, стоявшей у ног больной, по щекам потекли слезы. Даже врач чувствовал себя глубоко потрясенным. Он сделал все, что было в его силах, чтобы помочь умирающей. И прежде чем вечернее солнце своим золотым блеском заполнило маленькую комнатку, Гертье Ведер прекратила борьбу со смертью. Много месяцев холера свирепствовала в маленькой деревушке и унесла много человеческих жизней. Последней жертвой был сам врач. Неутомимый и храбрый человек, бескорыстно помогавший всем, умер ради своих пациентов, взрослых и маленьких. Он не мог сохранить им жизнь, и он знал об этом, но ходил к ним, неся с собой покой и утешение. Это было очень хлопотное время для бургомистра и его подчиненных. Особая помощь была организована беднякам. В первую очередь приходилось заботиться о многочисленных семьях, в которых смерть унесла кормильцев, о вдовах, сиротах, одиночках, совершенно обедневших. Регулярно в приходском доме собирались деревенские предводители и обсуждали, как им противостоять всем трудностям. И поскольку каждый в деревне, пережив свое горе, внимал чужому, то в большинстве случаев выход находился. Был лишь один случай, заставивший прихожан ломать головы. Это касалось Франца Ведера, сына Гертье. В чем же тут было дело? Другие дети-сироты были приняты в разные семьи, часть бесплатно, часть на деньги общины. Только Франца Ведера никто не хотел брать даже за плату вдвое большую, чем это было принято в общине. И неудивительно, ведь каждый в деревне знал летучую мышь. Наконец Зуренбург положил переговорам конец. Недолго думая, он заявил, что согласен взять мальчика к себе на Оттернхоф. Пристроить его куда-нибудь в сиротский приют за счет общины было бы слишком дорого. И Зуренбург спросил, что думают присутствующие, если он возьмет мальчика в дом. Естественно, никто не возражал. Все почувствовали облегчение и охотно дали свое согласие. И председатель совета общины поблагодарил крестьянина из Оттернхофа за такое мудрое решение столь трудной проблемы. После смерти матери Франц нашел временное пристанище у старушки-соседки, принявшей его у себя в доме. Однако долго там Франц оставаться не мог. Тут-то Кейс Зуренбург и решился. Как осмелился всегда осмотрительный крестьянин из Оттернхофа взять к себе этого сироту? Многие над этим ломали головы. Действительно ли он хотел показать свою благодарность Господу за выздоровление? Или же крестьянин просто посчитал, что бойкий, ловкий и не по годам крепкий мальчик стоит того, чтобы взять его к себе в помощники?
Какими бы ни были причины,

нового задания. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал он. Но Зуринбург настаивал, и он вынужден был постараться сделать то, что требовалось. Кому удавалось укрощать самых диких лошадей, наверняка должен справиться с 13-летним карапузом. «Попытаюсь», — проворчал Арея. «Но заметьте, учитель вынужден был выгнать мальчишку из школы, таким тот был бездельником. Школьного мастера от переживания даже удар хватил». «Ему, не забывай, приходилось иметь дело сразу со многими сорванцами, не только с Францем. Я надеюсь, что с одним-то мальчишкой ты справишься». «Где будет спать мальчик, хозяин Кейс?» «Над конюшней должно быть одно местечко. Там достаточно соломы. А еще можно выделить подушку и покрывало для лошадей». Никогда еще Франс не чувствовал себя таким несчастным и таким заброшенным, как теперь, когда он в сопровождении слуги с зеленым сундучком, служившим еще его отцу и скомканным в красную клеточку носовым платком в руке, въезжал на Отернхоф. На скамейке под развесистым орешником сидел Кейс Зуринбург. Рядом с ним его 13-летняя дочь. «Посмотри, папа, там сзади на повозке не тот ли мальчик, который приходил сюда за доктором, когда его мать заболела?» «Да, Ханнеке, это тот самый парень», — подтвердил крестьянин. Потом он осторожно добавил: «И теперь он будет жить у нас, потому что никто другой не хочет взять его». «Он будет жить у нас?» — удивилась Иоханна. «Правильно, папа. В Библии тоже написано, что вдовам и сиротам надо помогать». «Да, Ханнеке, ты права. Именно так там и написано. Но не всегда все так просто. Вот и с этим мальчиком тоже. Однако посмотрим, что Ария Бальзему удастся сделать из него». «В школе он был достаточно дерзким, но его мать очень любила его. А недавно ты видел, как он умолял доктора и тянул его за рукав, чтобы быстрее отвезти к своей любимой матери? И все же мать его умерла. Мне жаль парня», — ответил Кейс Зуринбург. Между тем подвозка подъехала. И Ринус, самый молодой из слуг в Отернхофе, спрыгнул на землю. Тут же, широко шагая, из конюшни вышел Ария Бальзем, а также Барт, другой слуга. Затем подбежали и обе служанки, Яна и Аалтье. Франц тоже слез с повозки и пытался достать свой зеленый сундучок. Но то ли повозка была высокая, то ли Франц еще был маленьким. Пересмеиваясь, прислуга из Отернхофа окружила его, и Барт, длинный молодой парень, крикнул: «А ну-ка, летучая мышь, покажи, на что ты способен!» Франц стиснул зубы и огляделся. «Отец, прикажи людям помочь этому мальчику, ведь ему не справиться с сундуком!» — попросила Иоханна. Но прежде чем тот успел дать соответствующее распоряжение, Франц с силой толкнул сундук обеими руками и, медленно сдерживая своим телом, опустил на землю. «Неловким его не назовешь», — пробормотал Ария Бальзем. А крестьянин с удовлетворением кивнул и позвал мальчика к себе. Франц положил свой узел на сундучок, снял с головы шапку и приблизился к крестьянину из Отернхофа. Тот посмотрел на него внимательно и спросил свойственным ему спокойным тоном: «Ты Франц Ведер, не так ли?» «Да, господин», — вежливо кивнул Франц. «Знаешь, Франц, здесь в Отернхофе все называют меня Бас, а не господин. И еще, это Ария Бальзем. Что бы он ни сказал, ты должен выполнять, и если ты будешь делать все хорошо и не дашь нам поводов для жалоб, из тебя тоже получится прилежный слуга».
Арея, покажи, где он будет спать, пусть он отнесет туда свои вещи, а потом отведи его в людскую, пусть он поужинает вместе со всеми.

0: «Пошли!» — коротко приказал Арье, взвалил сундук на свои плечи и направился к сараю. Франц следовал за ним со своим узелком. Внутри огромный сарай был разделен толстыми перегородками на несколько помещений, каждая из которых имела свое предназначение. В переднем хранились сено, зерно и другие дары полей. К нему примыкало просторное гумно. Задние помещения служили стойлом для скота. В самом большом находились коровы, которые паслись в это время на лугах вокруг усадьбы и пока оставались там и на ночь. В самой задней части находилась конюшня, а над ней, на чердаке, между плотно уложенными связками соломы, было небольшое свободное пространство. Там и должен был спать Франц. — Надеюсь, у тебя нет ничего огнеопасного? — подозрительно спросил Ария. — Ты боишься, что мне захочется погреться? — насмешливо ответил Франц. — Не беспокойся! На что мне огонь? Я не курю. — У нас день начинается в 5 утра, слышишь? — продолжал поучать Ария, когда Франц, доев тарелку каши, хотел отправиться в постель. — Я не привык вставать так рано. Люблю поспать подольше. — Ничего, я тебя растолкаю, не беспокойся, — сердито проворчал Ария. — Считай, что ты в своем гнезде, летучая мышь! — крикнул вслед мальчику Барт, конюши. Арье и Барт еще поговорили о мальчике. В конце Арье сердито сказал: — Как я хотел бы, чтобы этот плут оказался за 3 9 земель! Я уверен, он способен на пакости! Франц действительно на многое был способен, что вскоре и показал. В этот первый вечер в Атернхофе мальчик долго не мог уснуть. Поток мыслей и чувств не давал ему покоя. Прежде всего он задумался о своем новом окружении. Новым пристанищем он был доволен. Мальчику нравилось, что его разместили подальше от остальной челяди. И потом он ясно ощущал близость животных, которые находились прямо под ним. Животных он любил. Сколько раз дрался он с другими мальчишками, чтобы защитить какую-нибудь кошку или собаку. Над его головой попискивали мыши, а по толстой перекладине туда-сюда бегали 2 крысы. Франц добродушно смотрел на них. Он их совсем не боялся. Он знал, что крысы его не тронут, так как здесь хватало достаточно корма для всех крыс деревни. В задней стене было 2 маленьких окошка с массивными деревянными ставнями. Очевидно, их давно не открывали, поскольку они были густо покрыты паутиной. Франц широко распахнул их и выглянул наружу. Глубоко вдыхал он свежий вечерний воздух, долго вглядывался в широкие поля, тихо и мирно лежавшие вокруг Атернхофа. Позади полей сплетались ветвями огромные ивы, а прямо над ними возвышались светлые купола старой деревенской церкви. А за этими ивами Франц узнал могилу своей матери. Ах, мама! Она и Ментье были последними людьми, которых он любил, а теперь на всем белом свете не было никого, кто был бы к нему привязан, кто интересовался бы им, заботился бы о нем. Для всех них он был только летучей мышью. Время, когда он с матерью перебрался в эту деревню, было самым счастливым в его жизни. О годах, проведенных в городе, он совсем не вспоминал. Да и для матери последние годы были счастливее. У нее здесь было больше времени заниматься своим сыном. Франц сознавал, что она старалась приобщить его к Господу Иисусу, Спасителю и Избавителю, подарить ему утешение и силы, которые она ежедневно черпала через свою веру и преданность. Многое, что она часто рассказывала своему сыну, на всю жизнь осталось у него в памяти. Как часто предостерегала она его. Нередко соседи или знакомые жаловались ей на него по разным причинам, И мать тогда предупреждала: «Помни, Франц, Господь все это видит и слышит. Прежде всего, ты поступаешь так с ним. Однажды ты должен будешь держать ответ». Но она напоминала ему всегда и о любви Господа. «Он любит тебя, Франц, не забывай этого. За тебя он послал в мир своего сына, который, как избавитель, отдал свою жизнь на кресте Голгофы, чтобы спасти также и тебя. Подумай, и тебя. Всякий верующий в него, приходящий к нему, Спасителю, со всеми своими грехами, принимающий его на веру, получает прощение и вечную жизнь. И ты тоже, Франц. Поля, пастбища, колокольни. Все погружалось постепенно в темноту, растворяясь перед взором одинокого мальчика. Еще некоторое мгновение он неподвижно смотрел на могучие ивы, а потом перевел взгляд к небу. Появились первые звезды. «Тот, что там наверху, в небе, любит меня? Любит? Зачем же тогда он забрал от меня мою маму?» Франц отвернулся от окна, потому что на улице стало совсем темно. Так же темно было у него на сердце. На следующее утро с росой Франц был уже на ногах. Казалось, что в Атернхофе все еще спали глубоким сном. Природа только-только пробуждалась. Квакали лягушки, птицы пели свои утренние песни. Франц глянул в маленькое отверстие окошка и задумался. Глупые все-таки парни здесь на дворе. Стояли и насмехались над маленьким мальчиком, потому что не мог в один прием снять свой тяжелый сундук с повозки. А то, что этот сундук поранил ему своими острыми краями коленки, к счастью, никто не заметил. Усмешки еще пропадут у них, они еще узнают летучую мышь. Но был там некто, вступившийся за него. «Отец, прикажи людям помочь мальчику!» Он хорошо запомнил эти слова маленькой дочери Зуренбурга. В будущем везде и всегда она может на него рассчитывать. Но этот Арье Бальзем, что он сделал этому человеку, что он был с ним так груб и неприветлив? Вдруг Франц громко рассмеялся и, вскочив с лежанки, развязал толстый канат, стягивавший его сундук, открыл крышку. Осторожно он достал свой выходной костюм, куртку и брюки. Потом все это набил соломой, а через брюки и куртку протянул шнур так, чтобы конец шнура высовывался сверху из куртки. Наконец он сделал из соломы шар, изображавший голову, надел на нее свою шапку и подвесил куклу с крепкой балки как раз над своей лежанкой. «Этого Арье Бальзема от страха удар хватит!» прошептал он себе и зарылся глубоко в солому, откуда можно было чуть-чуть подсматривать. Правда, какое-то мгновение он помешкал, потому что на память ему вдруг пришли слова матери. «Франц, будь благоразумным, помни, что Господь все видит». Но потом он увидел перед собой сердитое лицо Бальзема, вспомнил его суровый голос и окончательно решил. Он хорошенько перепугается, однако, но от этого не умрет. Затем закрыл глаза и притворился, что крепко спит. Как зимой, так и летом Арье Бальзем по утрам одним из первых был на ногах. Как только показывались на востоке солнечные лучи, выглядывал он из дверей своей каморки и глубоко вдыхал свежий утренний воздух. Было еще сумеречно, но по туманному воздуху Арье мог предсказать, что день сегодня будет чудесным, а также и плодотворным, как это всегда бывает в разгаре уборки урожая. После того, как они с женой позавтракали, он набил трубку и пошел во двор к хозяйственным постройкам, чтобы побудить рабочих и служанок и звать их на работу. Его дорога шла через конюшню, где спали Ринус и Барт, молодые слуги. Разбудив их, он отправился к другому концу построек, чтобы разбудить Франца. Деревянные башмаки Арье громко стучали по каменному полу конюшни. Наверху, над стойлами для лошадей, Глубоко зарывшись в теплую солому, лежал Франц, навострив уши, ожидая, что же произойдет.
1: «Эй, ты там, наверху! Послушай, уже время!»
0: Арея кричал громко, однако не получил никакого ответа. Он продолжал кричать, затем рассердился.
1: «Послушай, дружок, я доберусь до тебя!»
0: И красный от злости Арея полез вверх по лестнице. Едва его голова показалась над палатями, где была лежанка из соломы, глаза его расширились от ужаса. В сумерках, в матовом свете, проникавшем сквозь маленькие запыленные окошечки в стене чердака, увидел он безжизненное тело мальчика, свисающее с перекладины. Бальзам перепугался так сильно, что с громким криком свалился с лестницы. Тут же прибежали Ринус и Барт. «О, ужас! Там, наверху, он висит! Там мальчик повесился, повесился там наверху, на балке, на шнуре, там, наверху!»

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: мама, мамочка.
1: Что, Ириша, что ты хочешь?
0: У меня очень сильно болит голова и горло.
1: Давай померяем температуру.
0: Мамочка, у нас на завтра билеты в театр.
1: Да, доченька, представление будет завтра в 11:00.
0: И что, я не пойду?
1: Солнышко, к сожалению, температура не падает. Я думаю, завтра ты еще не сможешь выходить на улицу. Вот, видишь, и сейчас 38. Если к вечеру не упадет, придется пить таблетку.
0: Мама, но ведь мы вчера молились и сегодня молились. Почему опять 38?
1: Доченька, Бог обязательно исцелит тебя.
0: Я так хотела пойти на этот спектакль. Там такая интересная сказка будет.
1: Ну ничего не поделаешь. Пойти у тебя не получится.
0: Мама, наверное, Бог меня не любит.
1: Нет, ты так напрасно говоришь. Бог очень тебя любит.
0: Нет, не любит. Он оставил меня.
1: Бог никогда нас не оставляет.
0: Ведь он знает, как я хотела пойти в театр, но не исцелил меня. Почему?
1: Можно я тоже спрошу тебя? Зачем ты ела мороженое, когда на улице было холодно?
0: Ну, это другой вопрос.
1: Нет, доченька, не другой. Бог дал тебе головку, чтобы ты думала, а ты ею не воспользовалась. Вот теперь проблема. Наверное, Мариша со школы пришла.
2: Привет, Ириш, ну как твои дела?
0: Не очень. Температура не падает, ничего не помогает. Ни таблетки, ни молитва.
2: Жаль, значит, в театр придется идти мне одной?
0: А мне как жаль. Ты мне принесла домашнее задание?
2: Да, вам много задано. А еще мне классное чтение. Рассказы Пришвина нужно прочитать.
0: Мама, у нас есть такая книга?
1: Нет, у нас такой книги нет. Думаю, Мариша, мы тебя попросим сбегать в библиотеку и принести рассказы Пришвина для Ириши. Ты не возражаешь?
2: Да, я схожу с удовольствием. Ну вот, пришла. Гоша, Гоша, выходи.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Привет, Мариша. А что ты сегодня одна? Где Ириша?
2: Она заболела.
4: Ой, это плохо, очень плохо. Простыла?
2: Думаю, мороженого много съела.
4: Кто же в такую погоду мороженое ест?
2: Ириша теперь лежит, страдает. Говорит, не помогает ни таблетки, ни молитва.
4: А это она зря. Молитва всегда помогает и получше всяких лекарств.
2: Она решила, что Бог ее забыл, раз не помогает.
4: Бог слышит ее и знает, что ей необходима помощь. Но у Бога свои планы и свои сроки.
2: Это как?
4: Вам нужно все быстро, прямо сейчас, верно?
2: Чем быстрее, тем лучше.
4: Но это не всегда лучше. Если Бог допустил эту проблему в жизни, значит, Он хочет, чтобы Ириша чему-то научилась.
2: Ты думаешь?
4: Я уверен. Ты знаешь, Бог никогда не бросает своих детей в беде одних. Он находится рядом всегда. Вот послушай историю из Библии, и ты поймешь, о чем я говорю. Однажды израильский народ взяли в плен. Некоторых молодых, сильных и красивых юношей царь Навуходоносор забрал к себе во дворец, где они ему прислуживали.
2: Они были рабами?
4: Да, они были рабами. Они не имели ни своего дома, ни возможности распоряжаться своим временем. Больше того, царь хотел, чтобы они не имели ни своего мнения и думали так, как он прикажет.
2: Ну да, как же можно заставить думать?
4: Царь был всемогущим, его все боялись. Если кто-то не подчинялся его приказам, этого человека просто убивали.
2: Ох, какой злой царь и вредный.
4: Да, добрым его точно не назовешь. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деире.
2: Ого, какой большой!
4: Огромный! Его было видно отовсюду. Послал царь своих слуг собрать всех-всех на торжественное открытие истукана, которого он поставил.
2: Наверное, был грандиозный праздник.
4: Это точно! Собралось много народа. Тогда глашатый громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор.
2: Вот это да! А кто не поклонится?
4: А вот кто не пойдет и не поклонится, тот час будет брошен в печь, раскаленную огнем.
2: И что, все послушались?
4: Представь себе! Но что это? Вот три еврейских юноши не поклоняются и стоят, когда все падают ниц. Увидев это, некоторые халдеи пошли и донесли все это царю. Ты, царь, дал указ и сказал, кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленный огнем. Но есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются.
2: Неужели их бросили в печь?
4: Приказ царя должен быть исполнен. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинаго, и приведены были эти мужи к царю.
2: И что они ему сказали?
4: Это Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы богам моим не служите, и золотому истукану, который

0: которого я поставил, не поклоняйтесь. Он сказал, что в первый раз их прощает. Если же теперь они не поклонятся, то в тот же час будут брошены в печь, раскаленные огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей? Так сказал царь.
1: Наверное, они испугались?
0: Нет, они отвечали смело и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся.
1: Ох, и разозлили они, наверное, царя.
0: О, да, Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился. Он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем.
1: За что? Ведь они ничего плохого не сделали.
0: Они не подчинились царю. Юношей связали и прямо в одеждах бросили в печь. Но так как печь была раскалена чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденаго. И сами юноши упали в раскаленную огнем печь связанные.
1: Ужасно! Злой, нехороший царь! Такие молодые и погибли!
0: Вначале все тоже так подумали, но вот послышалось какое-то пение. «Благословен Ты, Господи Боже отцов наших! Прославлено имя Твое вовеки! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Благословите все чтущие Господа, Бога богов! Пойте и славьте, ибо вовек милость Его!»
1: Кто же это пел?
0: Навуходоносор, царь, тоже изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите».
1: И неужели они вышли?
0: Да, Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. Больше того, над телами их огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, а одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них.
1: Прямо чудо!
0: Но разве Богу сложно совершить чудо? Даже Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего».
1: Вот как, даже злой царь это понял.
0: Он поразился силе Божией и сказал: «От меня дается повеление, чтобы всякого народа, племень и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать».
1: Это точно, наш Бог может все.
0: Да, Господь всемогущ. Но смотри, Мариша, разве Бог избавил юношей от того, что их бросили в печь?
1: Нет, их все равно бросили.
0: Но разве Бог их там оставил?
1: Нет, Он был с ними.
0: Правильно, Мариша, Он был с ними. Он рядом с вами, когда вы страдаете или когда переносите какие-то испытания. Просто верьте в это. А может быть, сейчас, оставив Иришу дома, Он уберегает ее от каких-то более серьезных проблем?
1: Может быть, от двойки?
0: Но это не слишком и большая проблема. Бог сказал в Слове Своем, что не оставит и не покинет. А еще сказал, что поможет все перенести. Так что, когда придешь домой, скажи об этом Ирише.
1: Обязательно скажу. А мы послушаем сейчас песенку?
0: Пожалуйста, давай слушать песню.

0: Ой, Гоша, я пришла сюда за книгой, чуть не забыла.
1: Ищи, конечно, и беги домой, а то мама будет волноваться.
0: Ну вот, нашла. Пока, Гошенька.
1: До свидания, Мариша. Приходите в следующий раз вдвоем.
0: Ириша, мама, это я. Я принесла книгу.
2: Спасибо, Маришечка. Ты с Гошей виделась?
0: Да, тебе привет и история.
2: История интересная?
0: Очень. Я сделаю уроки и расскажу ее тебе. Единственное, хочу сказать, что Бог с тобой рядом.
2: Честно говоря, я верю в это. Просто жаль, что в театр пойти не смогу.
0: А хочешь, и я не пойду. А когда ты поправишься, пойдем вместе.
2: Спасибо, Мариша, ты настоящий друг.
3: Дорогие ребята, Бог всегда с вами, помните это? Если даже в жизни случаются ситуации, которые вы не можете понять, верьте, Бог знает все, и даже самое плохое может использовать вам во благо. Бог очень любит вас и никогда не оставит.

жены. Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил, ты не можешь быть веселым, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословил, он любил врагов своих, крест ему народ готовил, он молил Отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром, это средство неземное примирит тебя с врагом.

0: продолжаем чтение поучительной и увлекательной повести «Летучая мышь». Тут подбежали остальные работники. Громкие крики, вопросы и стенания наполнили конюшню.
1: — Что случилось, Бальзем?
0: — прозвучал вдруг спокойный глуховатый голос Зуренбурга.
2: — О, крестьянин Кес! — вскрикнула одна из служанок. — Летучая мышь повесился!
0: Кес Зуренбург не испугался, по крайней мере, так показалось. Как всегда, спокойно он обратился к своему старшему слуге.
1: — Ты, Ария, уже обрезал веревку?
0: А поскольку тот ошеломленно молчал, то приказал ему.
1: — Давай-ка, Ария, сейчас же поднимись и сделай.
0: Ария нащупал свой карман и нож и, заколебавшись, направился к лестнице. Едва он поднялся на 2-3 ступеньки, как сверху послышался чистый голос.
1: — Погодите там внизу, Бальзем! Я сейчас спущусь!
2: Не сердитесь на меня, что заставил вас так долго звать. Я сплю всегда очень крепко. Завтра буду пунктуальнее.
0: А как только Франц заметил крестьянина, то сказал ему спокойно.
1: — Доброе утро, Бас, доброе утро!
0: И кивнул головой своему хозяину. Какое-то мгновение стояла полная тишина. Затем Ринус разразился таким громким смехом, что обе лошади в своих загонах отпрянули назад. После этого загремел Барт, а вместе с ним все служанки. Они тряслись от смеха и показывали пальцем на старшего слугу. Бальзем поднял руку, сжал кулак, свирепо рыча бросился к соломенной лежанке. — Погоди, щенок, погоди ты, проклятый мальчишка, ты мне заплатишь!
1: — Дай-ка мне, Бальзем!
0: — прервал его Зуренбург, и тотчас же наступила тишина.
1: — Оставайся там, наверху, Франц, и я сейчас поднимусь к тебе.
0: Крестьянин стал подниматься по лестнице, а Бальзем последовал за ним. Когда они оба оказались наверху, на соломенной лежанке, Бальзем гневно пробурчал.
1: — Но, крестьянин Кес, разве и вы не поклялись бы, что парень действительно там висит?
0: Зуренбург жестом призвал разгневанного слугу к молчанию и строго спросил Франца.
1: — Зачем ты это сделал, мальчик?
0: Он указал на куклу над перекладиной. Франц посмотрел ему прямо в глаза и, не смутившись, ответил. — Но, Бас, это мой выходной костюм. И поскольку я побоялся, что в закрытом сундуке он отсыреет и испортится, а здесь нет ни платяного, ни стенного шкафов, то я его и повесил таким образом. Так он сохранит свою форму. Крестьянин Кес, должно быть, никогда не смеялся. Не сделал он этого и теперь. Он только быстро повернулся и спустился вниз по лестнице. Очутившись внизу, крестьянин сдавленным голосом приказал своим людям. «Идите работать. Там, наверху, ничего не случилось».
1: «Не поверишь», — спрашивал немного позднее Ринус своего друга Барта, «что крестьянин сегодня утром подавился тростью».
0: Но Барт на это не улыбнулся. Он был уверен, что от этой летучей мыши они получат еще не один сюрприз. Ну, а в последующие дни все шло, в общем-то, неплохо. Работа, на которую Бальзем определил мальчика, показалась для него не тяжелой. Не было также причин считать его глупым или упрямым. В этом убедился и Кес Зуренбург. И все-таки челядь с Францем не уживалась. Постоянно кто-нибудь докритиковал, порицая его, и при любой возможности давал мальчику почувствовать свою к нему антипатию. Хуже всего обходились с ним конюши Ринус и Барт. Однажды вечером, например, когда челядь в пристройке ужинала, Барт налил в деревянные башмаки летучей мыши, стоявшей перед дверью, холодной воды. Когда Франц встал из-за стола и влез в свои башмаки, то сразу же заметил, что с ним сыграли шутку. Он сделал вид, что не заметил этого, ни разу не посмотрел на свои насквозь промокшие в них носки, а с равнодушным лицом прошел в свою соломенную каморку.
2: «Да, Барт, ты это себе по-другому представлял», — подколола одна из служанок. «Ты, конечно же, мечтал о большем эффекте, не так ли?»
0: Аринус добавил.
2: «Остерегайся в ближайшие дни, Барт. Уж точно что-нибудь произойдет, вот увидишь».
0: Прошла неделя, и мелкая выходка с башмаками была всеми забыта, но только не летучей мышью. Никто не заметил, как мальчику удалось из медного порохового рога, относящегося к охотничьему снаряжению крестьянина, добыть немного черного пороха. А как только представилась подходящая возможность, трубка Барта была наполнена порохом вперемешку с табаком и положена вновь на место, где слуга обычно ее брал. Когда Барт вынул из кармана свою зажигалку и одним махом зажег трубку, из нее внезапно вырвалось яркое пламя, а оглушительный треск напугал всех обитателей дома. Грязно-серый пороховой дым наполнил все помещение. Одна из служанок закричала, и на крик выбежала хозяйка.
2: — Что здесь происходит?
0: — изумленно спросила она, когда увидела почерневшее лицо Барта.
3: — Мы не знаем, фрау, совершенно не знаем. Должно быть что-то не в порядке с трубкой Барта. Едва он зажег ее и сделал пару затяжек, она взорвалась. Наверное, там был порох. Как произошло это, мы не знаем, по крайней мере.
2: — И ты тоже не знаешь этого, Барт?
0: — спросила крестьянка, сердито переводя взгляд с одного на другого. Она не потерпит подобных шуток. Как легко можно было спалить целое хозяйство из-за таких глупостей? Конюши, чьи светлые глаза на испуганном лице сосредоточились на обломках своей трубки, недоуменно покачал головой, после чего пролепетал.
3: «Понятия не имею об этом, фрау. Я сам набил трубку, прежде чем пойти умыться, а потом положил ее на маслобойку. И после этого, когда я привел себя в порядок, она все время лежала там, и я зажег ее, как всегда. Должно быть, там вертелся летучая мышь», — подчеркнуто добавил он, — «поскольку мальчишка...»
2: «Ну что ты там бормочешь о летучей мыши?»
0: — строго спросила крестьянка, когда Барт замолчал.
2: «Ты что, дал повод мальчику выкинуть с тобой подобную шутку? Где он?»
0: Франц был на улице, во дворе. Никому другому не удавалось так ладить с принцем, огромной сторожевой собакой. Вот и теперь он играл и боролся с ним, и, казалось, совсем не чувствовал стремительного северного ветра, который обдавал холодом голые ветки старых орешников. Мальчика позвали в дом, хотя каждый думал про себя, что пытаться заставить летучую мышь признаться — это напрасный труд. Все же крестьянка приказала ему прийти, и он вынужден был повиноваться. Он бесстрашно предстал перед ней и посмотрел ей прямо в глаза. Она строго смотрела на него, но летучая мышь выдержала этот взгляд, даже не моргнув.
2: «Это ты натворил дел с трубкой Барта, подсыпал туда порох?»
0: Вероятно, даже этот резкий тон не произвел впечатления на Франца, поскольку он бойко ответил.
2: «Я бы тоже хотел спросить, фрау Зуренбург, а вы сами видели, как я набивал порох в трубку Барта? Должно быть, кто-то видел это. Иначе как же можно обвинять меня в этом вот так, прямо в глаза?»
0: Я, повернувшись к Барту, спросил того.
2: «Может, ты видел, Барт?»
4: «Видеть не видел», — признался Барт. «Конечно, я не видел этого, иначе я не поступил бы так глупо и не зажег бы трубку, но...»
2: «Так», — ответил Франц, — «выходит, ты этого не видел?»
4: «Конечно, и я тоже не видел, как ты недавно налил в мои башмаки столько воды, что я должен был идти спать с насквозь промокшими ногами».
0: Теперь строгий взгляд крестьянки обратился на Барта, и тот, совсем не готовый к бою и не такой дошлый, как летучая мышь, покраснел до ушей и сердито пробормотал какое-то ругательство.
1: Я дам тебе один совет на будущее, Барт. Оставь мальчика в покое, иначе можешь искать себе другое место. А ты, Франц Ведер, ты взять сюда только из милости, слышишь ты? Из милости! Ты должен переносить все терпеливо, со всем мириться, вместо того, чтобы наносить ответные удары и мстить. Если так будет продолжаться и дальше, то очень скоро ты отправишься в сиротский приют. Там тебя научат покорности.
0: Слова ее были настолько точны, насколько разгневана она была. Затем она вышла, хлопнув дверью. Франц тоже вышел.
1: Барт крикнул ему вслед. «Проклятый мальчишка, ты еще получишь свое!»
0: Однако Франц этого уже не слышал. А мгновение спустя он уже играл с дворовой собакой, как будто бы ничего и не произошло. И все же играть ему уже не хотелось. Крестьянка угрожала сиротским приютом. Раньше Франц относился к нему с большим трепетом, даже страхом. Он часто видел этих бездомных детей в серой униформе, идущих по улице. И он вспомнил, как мать, глядя на них, часто говорила ему: «Милый Франц, мальчик мой, у этих детей нет ни отца, ни матери, все они должны жить вместе в большом неприветливом доме без всякой любви. Будь всегда любезным с ними, не дразни их, когда встретишь. Они — самое несчастное на свете».
1: «Ты очень быстро отправишься в сиротский приют, — сказала крестьянка. — Там тебя научат покорности».
0: Что это значило, Францу Ведеру было понятно. «Я должен во всем угождать ей? Они могут делать со мной все, что им вздумается? Они хотят одолеть меня, а я должен быть благодарен им за милость!» Он грубо оттолкнул от себя собаку и отправился к себе в амбар, чтобы лечь спать раньше, чем обычно. Какое-то мгновение он плакал так сильно, что сотрясалось все его тело. Перед тем, как заснуть, он пробормотал: «Никогда, никогда они не смогут отправить меня в сиротский приют!» После случая с трубкой Франц еще больше, чем прежде, сторонился остальной челяди и вел себя так, чтобы не подавать никакого повода для жалоб. Однако он не мог не отвечать на пакости со стороны других слуг. Вот почему однажды, воскресным утром, он и посадил в шапку одной служанки лягушки. И этому тоже была своя причина. Принц укусил какого-то нищего, и Янс, служанка, посчитала, что виноват в этом Франц. Вечером мальчик играл с собакой и не позаботился о том, чтобы вновь посадить ее на цепь. Крестьянин заплатил разносчику пару гульденов. Франц же получил хороший нагоняй, хотя на самом деле был невиновен. Сильный зверь сорвался сам, но верить этому никто не хотел. После этого происшествия крестьянин позвал мальчика, собиравшегося отправиться на рыбалку, к себе, и сказал серьезно: «Мальчик, ты у нас ровно год. Достаточно долго, чтобы можно было убедиться, что из тебя ничего путного не получится. С тех пор, как ты здесь, все время ссоры, раздоры и беспорядок. Прежде в Атернхофе этого не было. Мне надоело возиться с тобой. В ближайшие дни я позабочусь о месте для тебя в сиротском приюте, поскольку мое терпение лопнуло». Франц очень испугался. Он хотел что-нибудь возразить, но крестьянин уже повернулся и зашагал к дому. Выпивая вторую чашку чая, Зуренбург как бы, между прочим, заметил своей жене:
1: «Я сказал мальчику, что он отправится в приют, как только я найду для этого время. Я сыт им по горло, и не хочу, чтобы этот бездельник сидел у меня на шее. От него одни неприятности. Я уже думала о том, что настало время отослать его», — резко ответила крестьянка.
0: Но Иоханна испугалась. Ей действительно было жаль мальчика, и она попыталась замолвить о нем словечко. «Ты не мог бы, папа, дать ему еще немного времени?
2: Иногда он и правда позволяет себе глупые шутки. Но ведь и другие тоже не оставляют его в покое. А ведь еще позавчера ты сам сказал, как внимательно и бережно Франц обращается со скотом. Однако и от Ария Бальзема он никогда не слышал ни одного доброго слова.
4: Выходит, что я должен уволить всех людей и оставить здесь только этого мальчишку? Я достаточно долго терпел его, Ханеке. И теперь на нашем дворе происходят постоянные ссоры. Когда он еще жил в деревне, он ссорился со всеми деревенскими мальчишками. И с тех пор, как он у нас, он постоянно ссорится со всей челядью. Парень способен на все. Вспомни эту историю с трубкой. Нет, Ханеке, хватит.
2: На дворе стояла невыносимая жара, и воздух был таким спертым, что едва можно было дышать. С юга надвигалась гроза. Франц с удочкой через плечо шел по лугу. Он шагал вдоль ручья под ивняком, который вел к озеру. Он шагал вдоль ручья под ивняком, который вел к озеру, и

А уж лучше в каторжную тюрьму. Совсем близко послышался раскат грома, и Франц бросил неспокойный взгляд на небо. Небо было пепельно-серым, воздух был раскаленным. Вдруг ослепительная молния прорвала плотные облака, и мощный удар грома заставил мальчика припуститься во все лопатки. Громко хлопая крыльями, над Францем пролетела стая уток и торопливо скрылась за широкой полосой камыша, окружавшего озеро. Какой-то миг Франц колебался, не повернуть ли лучше назад, к Атернхофу. Но тамошние люди относились к нему враждебно, а всемогущий всегда ему помогал. Раньше, когда он еще малышом носился по улицам, ему случалось попадать в самую гущу уличного движения, и он чувствовал себя бесконечно одиноким. И он как можно быстрее старался отыскать маленькую квартирку в отдаленной части города, чтобы оказаться рядом со своей матерью. Ее любовь согревала ему сердце, несмотря на бедственное положение, в котором находилась их семья. И теперь, подумав о матери, он невольно всхлипнул. Не было у него больше никого на этом свете. Все были против него, и он был против всех. «Господь не оставит тебя! Я поручаю ему тебя!» — сказала мать перед самой смертью. Но что же было в действительности? Почему он должен был все время бороться против всех и вся? Именно от этого так часто и так настойчиво предостерегала его мать. Не лучше ли возвратиться назад, Патернхоф? Завтра же я поговорю с крестьянином, попрошу у него прощения. Возможно, он оставит меня здесь. Я ведь хорошо ухаживаю за скотом и вовсе не ленив. Он же знает об этом. И если я пообещаю ему стать лучше, возможно, он не отошлет меня в сиротский приют. Гроза разразилась с неистовой силой. Ветер завывал над лугами. Беспрерывно сверкали молнии и гремел гром. Стало темно средь бела дня. Затем упали первые капли дождя, а чуть позднее полило, как из ведра. Франц испугался своих мучительных мыслей. Неужели и вправду ему придется противостоять грозе под открытым небом? Об одежде он не беспокоился. Хотя было воскресенье, он не надел свой выходной костюм, по-прежнему лежавший в сундуке. Он уже давно больше не надевал его. Да, после первого воскресенья в Атернхофе он его больше не надевал. Каждое воскресенье он мечтал о том, чтобы крестьянин и крестьянка взяли его с собою в церковь. Всегда готовый к этому, он ждал у ворот, открывающихся во двор. А Зуренбурги проезжали мимо него, даже не повернув в его сторону головы. Случайно это увидела Янс и подшутила над ним. «Ну, летучая мышь, не удается тебе стать благочестивым!» Тогда он вернулся в сарай и снял, заботливо сложив зеленый сундук, костюм, который с таким трудом справила ему мать. И с того воскресенья он его ни разу не надевал, и отныне, когда звонили церковные колокола, летучая мышь уходил в поле, где коровы крестьянина Кейса внимательно поворачивали головы в сторону мальчика, а лошади подбегали на его свист и позволяли себя гладить. Или же его тянуло к какому-нибудь из больших прудов. В тени прибрежного кустарника он сбрасывал одежду и прыгал прямо с головой в холодную воду. Одежды ему было не жаль, но все же ему казалось разумным поискать убежище от непогоды. Он быстро побежал к ивняку, растущему вдоль канавы. В подходящем месте он разбежался, и вот он уже стоял на другом берегу канавы. Быстро оглянувшись, он поспешил через высокую траву к густому кустарнику, который, очевидно, был ему хорошо знаком. Поскольку он уже нашел удобное место, он вполз туда,
пролез еще.

еще несколько метров и проворно скрылся в полом мощном стволе старой ивы. Мальчик часто посещал это убежище. Здесь он чувствовал себя спокойно. Над ним бушевала гроза, гремел гром, сверкали молнии, как из ведра лил дождь. Но Франц не боялся. Да и кого было бояться? Нет, он совсем не испытывал страха. Люди, вроде крестьянина Кейса, они-то действительно боялись. Им есть что терять. Молния может убить его скот, пасущийся на лугу, поджечь его поместье, убить его жену или ребенка. Они обладали тем, что им дорого и ценно, к чему было привязано их сердце. А чего должен был бояться Франц? Наблюдая за ослепительной игрой природы, Франц на какой-то миг забыл свои печали. Когда дождь закончился, засверкали покрытые шифером башенки трактира в Люденхофе, словно они были из серебра. Мальчик выбрался из своего неудобного убежища на свободу, размял затекшие конечности и глубоко втянул холодный свежий воздух. Постепенно из-за облаков выглянуло солнце, и по волнующейся поверхности озера забегали золотые солнечные зайчики. Франц почувствовал сильный голод. К полднику он, конечно же, опоздал. Но это не страшно. По воскресеньям Янс всегда оставляла ему на столе в молочной два куска хлеба, поскольку он уходил на рыбалку и часто возвращался домой поздно. Еще раз взглянул на озеро и на зазеленевшие от обильного дождя луга, не спеша он отправился в Атернхоф. Как только он пришел туда, он сразу же отправился в молочную, но на чисто выскобленном столе для него не было хлеба. «Это похоже на Янс! Из-за какой-то маленькой лягушки не оставить мне хлеба!» Тут Франц услышал из соседнего помещения голос Янс. Она напевала про себя какую-то старую песню. «Она должно быть в хорошем настроении. Пойду спрошу у нее про хлеб». Он тщательно вытер перед дверью грязные башмаки и тихо прошел в кухню. Янс не замечала его, пока он не встал у нее за спиной. Как только он заговорил с ней, она испуганно обернулась. «Где мой хлеб?» — спросил мальчик. «Летучая мышь! Как ты меня опять напугал! Ты, парень, сведешь меня в могилу!» «Ты трусливая, как заяц! Смотри, не пугайся, когда смотришься в зеркало! Скажи лучше, где мой хлеб!» В это время открылась дверь в кухню, и вошла Йоханна. «Что случилось, Янс?» — тихо спросила она. «Только что я слышала, как ты пела, а теперь уже ссоришься с Францем». «Он только злит и дразнит меня!» — язвительно откликнулась Янс. «Целых полдня! Несмотря на непогоду, он шлялся по полям и вдруг появился за моей спиной, как злой дух. Как же тут не напугаться?» Йоханна посмеялась над гневом Янс. Но когда она посмотрела на мальчика, то очень хорошо поняла служанку. Франц со своими всклокоченными черными кудрявыми волосами и темными бездонными глазами действительно имел вид, способный напугать кого угодно. Мальчик был для всех во дворе чужой и часто держался так странно. «Ты нарочно напугал Янс, Франц?» И в ее голосе послышался легкий упрек. Это обидело мальчика, и он не без язвительности ответил. «Я пришел, чтобы спросить Янс, где мой хлеб. На столе молочной его нет. И я прокрался сюда не как вор, а вошел совершенно нормально, ногами. И не моя вина, если эта глупая гусыня все время так легко пугается. В следующий раз я могу, если ей так больше нравится, протопать прямо сюда в сырой и грязной обуви». «Ты только послушай, Йоханна! Как этот бездельник все переврал!» — возмутилась Янс. «Да еще и назвал меня глупой гусыней!» «Но бутербродов он не получит. Фрау сама мне сказала, кого к обеду здесь не будет, тому ничего не достанется». «Нет, Янс,
Мама наверняка не подумала. «Ну, дай мальчику хлеба, пожалуйста!» Не сказав ни слова, Франц Ведер повернулся и вышел из кухни. Пробегая через двор, он плакал от ярости. А еще он слышал, как Иоханна говорила: «Но, Янс, мальчик же голоден!» Час спустя, когда Франц, переполненный злостью и горечью, вернулся на свое место, где он спал, на своем зеленом сундуке он нашел три больших бутерброда, аккуратно завернутых в бумагу. Значит, был кто-то в Атернхофе, не настроенный враждебно к летучей мыши.

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Мама, а у нас есть много-много маленьких ваз?
3: Нет, много-много нет.
2: Жаль, спасибо.
4: Мама, а где наш цветной картон?
3: В письменном столе, посмотрите.
4: Спасибо.
2: Мама, мы не можем найти клей.
3: Клей ты вчера брала в школу, наверное, в твоем портфеле.
2: Спасибо.
4: Мама, а можно в бутылку набрать воду?
3: А это еще зачем?
4: Очень нужно.
3: Ну, если очень нужно, наберите.
4: Спасибо.

0: Мамочка, спасай! Быстрее, тряпку неси!
1: У нас тут потоп!
2: Что случилось? Что за потоп? А почему на полу столько воды? Вытирайте быстрее, а то сейчас ковер поплывет.
0: Ага, и будет не ковер самолет, а ковер теплоход.
1: Ну вот, вытерли. За ночь высохнет.
2: Просохнет-то просохнет. Ну что это все значит? Объясните, пожалуйста.
1: Прости нас, мамочка. Мы хотели как лучше.
2: Я понимаю, а получилось как всегда.
0: Да, это точно. Понимаешь, но нам на природоведении сказали, чтобы мы наломали веточки сирени, поставили их в воду в комнате и наблюдали, как распускаются почки.
1: Мы хотели, чтобы у нас была в комнате весна.
2: Все это хорошо, просто замечательно. Но воду-то на пол зачем лить?
0: Нет, мы ее не на пол лили, а в стаканчике.
2: Что-то я нигде не вижу стаканчиков.
1: Ох, мама, мы их сделали из картона.
0: Да, они взяли и размокли.
2: Теперь я понимаю, почему у нас ковер плавает. Но кто же в такие стаканчики наливает воду?
0: А помнишь, мы в парке из бумажных стаканчиков лимонад пили? Они не протекали ведь.
2: Нет, те стаканчики и были предназначены для того, чтобы в них наливали жидкость. А вот ваши вряд ли.
1: Ну да, испытания они не выдержали.
2: Я еще раз говорю, они и не были к этому предназначены.
0: А как это предназначено?
2: Ну вот, смотрите, у этого карандаша какое назначение? Что он должен делать?
1: Наверное, он должен рисовать.
2: Точно, а у этой картины?
0: Она украшает комнату.
2: Правильно, и ваши самодельные бумажные стаканчики сгодились бы для бумажных цветов, например. Но воду туда наливать не стоило.
1: Все понятно. Мамочка, но куда же нам нашу сирень поставить?
2: А где ваши веточки?
0: Пока нету, нужно пойти наломать.
2: Ну, тогда бегите, а я пока что-нибудь придумаю, ладно?
1: Хорошо, тогда мы пошли.
0: Сколько, Мариша, у тебя уже веточек?
1: 5, а у тебя?
0: А у меня целая куча. Наверное, тоже многовато будет.
1: Да, тебя за этой сиренью и не видать.
0: Слушай, а давай забежим в библиотеку Гоши. Ему подарим несколько веточек. Пусть у него в читальном зале весна будет.
1: Пойдем.
0: Гошенька, привет! Смотри, что мы тебе принесли.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Привет-привет, а что это за палки вы притащили?
1: Гоша, это не палки, это веточки сирени.
0: Да, если ты их в воду поставишь, у тебя скоро на этих веточках распустятся листочки, и в библиотеке будет весна.
4: Понятно, ну спасибо вам большое.
1: Только вазочка, в которую ты поставишь веточки, должна быть стеклянная.
4: Ясное дело, не бумажная.
0: Ну, кому ясно, а кому и не очень. Мы с Маришей в бумажные стаканчики воду лили. Такое получилось.
1: Ничего страшного. Теперь зато как чисто в комнате.
4: У меня не обязательно такую чистоту устраивать. Вот моя ваза. Туда сирени поставьте.
0: Как красиво. Эта вазочка точно для этого предназначена.
4: Да, это важно, чтобы все использовалось по назначению. Если это не так, могут быть серьезные проблемы.
1: Да. Можно испортить ковер.
4: Ковер — это мелочи. Все может быть намного хуже.
0: Наверное, ты знаешь какую-то историю.
4: Знаю. И сейчас вам ее расскажу. В то время, когда израильский народ был в плену в Вавилоне, после смерти своего отца Навуходоносора стал править Валтасар. И сделал он большое пиршество для 1000 вельмож своих. Они веселились и пили вино. После чего Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю.
0: Но если эти сосуды из храма, разве можно пить из них вино?
4: Эти сосуды предназначались для служения в храме Господнем. Их могли использовать только священники, потому что все вещи в храме были освящены или отделены для служения.
1: А разве царь этого не знал?
4: Валтасар не боялся Бога. Он поклонялся идолам и вел развратную жизнь. Когда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, то пил из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Они пили вино и славили идолов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных.
0: Наверное, Бог сильно рассердился на них.
4: Они даже не представляли, чем может закончиться это веселье. И вот царь и все, кто был с ним, увидели кисть руки, которая находилась напротив лампады, и что-то писала на стене.
1: Что? Одна рука без тела? Как страшно!
4: Страшно, конечно. Царь тоже испугался так, что изменился в лице. Ноги подкосились, и колени стали биться одно о другое.
0: Еще бы не испугаться, так и умереть можно со страха.
4: О, да, сильно закричал царь, чтобы привели мудрецов халдейских и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тому я дам много золота, и он будет третьим властелином в царстве».
1: Ну, и как? Кто-то смог прочесть эти слова?
4: Пришли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вельможи его смутились.
0: И что же им теперь делать?
4: К счастью, пришла царица и сказала: «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и не бойся. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дня отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой всех мудрецов и тайноведцев халдейских».
1: Неужели Даниил сможет все прочесть?
4: Слушайте дальше. Привели Даниила к царю и сказали: «Я слышала тебе, что дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то одену тебя в богатую одежду, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве».
0: «И что, Даниил?»
4: Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему». И напомнил Даниил Валтасару обо всех грехах, которые совершил его отец, говоря ему: «И ты, сын его, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных, и золотых, и медных, и железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это написанное. И вот что начертано: Мене-мене, текел, упарсин».
0: Ой, так это сам Бог написал?
1: И что же значит эти слова?
4: И значение слов Бог открыл Даниилу. Вот они. Слово «мене» означало: «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел» – ты взвешен на весах и найден очень легким. «Перес» – разделено царство твое и дано медянам и персам.
0: Значит, Бог предупредил царя, что он накажет его?
4: Да, и все произошло так, как и предсказал Даниил. В ту же самую ночь Валтасар был убит, и Дарий медянин принял царство.
1: Вот как Богу не понравилось, что сделал царь.
4: Да, Господь разгневался, что сосуды, которые были освящены для служения в храме, были использованы не по назначению. Царь просто их осквернил. Но больше всего Богу не нравится, что этот царь не исполнил своего предназначения.
0: А разве люди тоже могут иметь свое назначение?
4: А как же? Бог создал людей для особой цели.
1: И что это за цель, Гоша?
4: Бог создал вас для общения. Это первое и самое главное. Если мы любим Бога, общаемся с Ним, то обязательно будем славить Его. Ну а еще в Библии написано, что вы предназначены для добрых дел во Иисусе Христе.
0: А это как понимать?
4: Если вы верите в Иисуса Христа, если вы Его дети, то вы должны делать всем добро, и этим Бог будет прославлен.
1: Значит, люди созданы для того, чтобы общаться с Богом, прославлять Его, делать добро?
4: Совершенно верно. Если люди этого не делают, Бог не может сделать их счастливыми.
0: А это как с нашими бумажными стаканчиками. Если бы мы их использовали по назначению, они до сих пор бы стояли у нас в комнате и радовали глаз.
1: Ага, а вместо этого лежат в мусорном баке.
4: Да, девочки, если бы этот царь, о котором я вам рассказывал, боялся Бога и мудро правил, он сам не умер бы так быстро, а его страна процветала бы.
0: Спасибо, Гошенька, это очень поучительный рассказ.
1: Гоша, а я хочу еще песенку послушать.
4: Пожалуйста, слушайте.

0: Спасибо, Гошенька. Мариша, нам пора домой, а то мама решит, что мы всю сирень в округе решили сломать.
1: Это точно, побежали домой.
0: Пока, Гошенька.
1: Пока.
2: Приходите, девочки, буду рад.
3: Дорогие ребята, все, что существует, для чего-то создано Богом или сделано руками человека. У всего есть свое назначение, тем более наша человеческая жизнь. Самое ужасное – прожить жизнь, так и не узнав, для чего мы жили. Бог создал нас для особой цели, и об этом Он сказал в своем слове – Библии. У Бога есть для вас чудесный план. Воспользуйтесь им, и вы будете счастливы.
1: А мы прощаемся с вами.
0: До новых встреч!

в глазах которого презрение на отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». 14 Псалтырь, 4-5 стих.

продолжаем чтение книги «Франк. Летучая мышь». Бутерброды, положенные дочерью Кейса Зуренбурга на зеленый сундук, не только утолили голод мальчика, но и отвлекли его от недобрых мыслей о мести. Однако он был убежден. Все настроены против него, и он должен защищаться против всех. Казалось, что своими последними стремительными грозами лето говорит «до свидания». Непрерывно шли дожди, грозы. Примерно к середине сентября листья совсем пожелтели, и ветер уже гнал листву по земле. Вот уже 2 дня ветер немного поутих, и над землей лег густой туман. И снова был воскресный полдень. И снова Франц с удочкой на плече и с маленьким узелочком в руке направлялся к озеру. Его сердце было наполнено беспокойством и сомнениями. За день перед этим крестьянин Кейс сообщил ему, что в следующий понедельник он будет отправлен в сиротский приют. Крестьянин уже уладил все формальности, и Ария Бальзем должен был отвезти его на повозке в город. До глубокой ночи, устроившись на своем соломенном ложе, Франц размышлял о своем будущем, всеми правдами и неправдами стараясь противостоять своей судьбе. Он придумывал один план за другим, однако никакого выхода не видел. Наконец, когда он уже стал засыпать, он твердо решил, что это последняя его ночь в Атернхофе. Он проснулся среди ночи, и пока он беспокойно метался в постели, он вспомнил одну историю, которую когда-то рассказывал ему отец. Речь шла об одном маленьком, очень бедном негритянском мальчике, который, проникнув в трюм корабля, был обнаружен там, когда корабль уже вышел в открытое море. Проголодавшегося, безбилетного пассажира накормили, и поскольку впоследствии он оказался способным и охочим к разной работе и ремеслам, оставили на корабле. Ну, с чем справился маленький негритенок, то будет под силу и Францу Ведеру. Вопрос был в том, чтобы убежать с Атернхофа и как можно скорее попасть на какой-нибудь корабль. И вот Франц был уже в пути. Он пошел дорогой, ведущей через луга. Затем через пролесок вдоль озера хотел добраться до леса, который в этом месте граничил с поместьем Люденхоф. Однажды, уже побывав в этом лесу, он мог быть уверен, что никого здесь не встретит. Совсем недавно он слышал рассказы о том, что барон и его жена проводили зиму на теплом юге и оставляли в Люденхофе только несколько слуг и старого управляющего. Франц взял с собой удочку и, покидая Атернхоф, намеренно прошел мимо кухонного окна, пряча красный узел, который держал в руке. Он знал, что Янс видит его, и когда в полдень за обедом кто-нибудь спросит о нем, то никто и не удивится, что он не вернулся. Туман становился все плотнее, и Франц пошел быстрее. Он надеялся оказаться в лесу еще до наступления ночи. Теперь он очутился в том месте, где он так часто перепрыгивал канаву. Он остановился и в раздумье огляделся вокруг. Затем он нагнулся, снял обувь, носки и перебросил их через канаву. За ними последовали удочка и красный, завязанный в узел носовой платок с немногими пожитками. Затем он высоко завернул брюки, еще раз прикинул расстояние до другого берега, разбежался и, сильно оттолкнувшись, прыгнул через канаву. Но он приземлился не на сухое место, а в илистую часть откоса. Однако это не огорчило его. Он подхватил свой узел и удочку, башмаки и носки и через несколько минут добрался до огромной ивы. Тут он немного перевел дух, а затем пошел вдоль берега озера и снова оглянулся на мгновение.
Еще не раз он спускался с крутого склона к воде, мыл ноги, выбирался на сухое место, клал удочку и шапку на край обрыва, смотрел на следы, остававшиеся после него, и шептал. «Так, если им придет в голову идти искать меня, то они наверняка догадаются, что произошло с летучей мышью. В Аттернхофе меня больше не увидят». Затем он пошел назад к старой иве. Порыв ветра тряхнул ветки, и в воздухе закружились бесчисленные облетавшие листья. Смеркалось, и в плотном тумане одинокого мальчика пробрала дрожь жути. Ему было тяжело прощаться со старой могучей ивой. Это уютное убежище, куда кроме него уже несколько лет никто не приходил, было дорого ему. Здесь он часто бывал один, наедине с горечью в сердце, с мыслями о мести, с сильной страстью к свободе, но также и наедине с воспоминаниями о матери и о навсегда утраченном доме. Увидит ли он снова деревню, домик матери на ее окраине и ее могилу? Его тянуло вдаль, к большому морю. Они все были против меня. Никто не жалел меня. Все смотрели на меня свысока, — упорствовал он. Но разве не взяли его в дом хорошие люди, когда умерла мать? Разве не оставалась пожилая фрау возле матери, лежавшей при смерти? А Иоханна Зуренбург? Разве не положила она на зеленый сундук 3 бутерброда, предназначенные специально для него, нищего мальчишки, которого одолевал голод? Действительно ли все были против него? А разве он сам не давал поводов к раздорам? А разве не сам он был виноват в том, что из-за своей обидчивости и ужасного поведения не ладил ни с кем? Правда ли, что вся вина лежала только на других? Зачем ломать над этим голову? Прочь! Все прочь! Я не пойду в сиротский приют никогда! Смотри вперед, летучая мышь! Назад дороги нет! Смотри вперед! И тут мальчик опустил лицо и прислонил голову к мощному стволу ивы. Бурные рыдания сотрясали все его тело. Прощание длилось несколько мгновений. Когда некоторое время спустя Франц Ведер снова прокладывал себе дорогу сквозь плотный кустарник, он снова был старой, отважной, ничего не боящейся летучей мышью. Он надеялся, что через лес Люденхоф он доберется до другого конца деревни. Оттуда тропа вела через открытое поле к проселочной дороге. Он все еще пытался сориентироваться в темноте, но уже скоро потерял направление и поэтому решил выбраться из леса как можно скорее. Когда рассвело, Франц брел по открытой местности через поля и леса, пастбища и болотистые места. Местность была ему совершенно незнакома. Он с опаской всматривался вдаль, поскольку плотный туман затруднял ему путь в нужном направлении. Он шел, едва переставляя ноги от сильной усталости, ведь ночью он совсем не спал. Когда возле какой-то возвышенности туман немного рассеялся, Франц издалека увидел верхушки церковной колокольни. Должно быть, там была деревня. У Франца не было никакого желания в ближайшие 2-3 дня встречаться с кем бы то ни было и, прежде всего, с людьми, которые его знали. Он намеревался добраться до крупного портового города, по возможности незамеченным. Днем он должен был прятаться, а ночью идти. Совсем изнуренный, он искал какое-нибудь подходящее убежище, которое могло послужить ему и местом для отдыха. Наконец, в сотни метров от дороги, на невспаханном поле, он обнаружил маленький сарай. Наверное, владелец хранил там инструмент для обработки земли. Франц устало добрел до этого сарайчика, лег прямо на пол, подложив узелок с выходным костюмом под голову и через мгновение заснул. Когда он проснулся, было далеко за полдень.
Он вытянул свои занемевшие от холода члены и встал на ноги. Ему сильно хотелось есть. Он осторожно открыл дверь сарайчика и выглянул. У самого леса какой-то крестьянин вспахивал участок пашни на двух гнедых лошадях. Франц снова тихо закрыл дверь, засунул руку в карман и вытащил два бутерброда. Быстро съев их, он хотел было проглотить и два оставшиеся, как вдруг ему пришло в голову, что ему не скоро удастся добыть пищу. Разумно ли съесть весь хлеб за один раз? Но тут он вспомнил, что по дороге видел множество фруктовых деревьев, на которых еще висели фрукты, и поэтому позволил себе съесть и другие два куска. Он снова осторожно выглянул из сарая, потом опять лег на пол и уснул. Проснулся он, когда уже смеркалось. Тут он еще раз поглядел наружу. Крестьянин покидал пашню, уводя с собой двух лошадей. Лошади были привязаны одна к другой, и крестьянин сидел на передней. Не торопясь, ехал он на спине животного, которое могло само найти дорогу к дому. Из его трубки шел дым, и крестьянин, очевидно довольный проделанной работой, раза два оглянулся назад на свежевспаханную землю. — Скоро он будет дома, — грустно прошептал Франц. — А я... Еще с четверть часа он подождал, пока не стало совсем темно. Между тем ему надлежало подумать еще об одном важном вопросе. Как он теперь понял, было невозможно и дальше продолжать путь, не натолкнувшись на кого-нибудь. Его брюки и рубашка были слишком плохи, мокрые, грязные и рваные. Нет, он не мог позволить себе так выглядеть. Это вызывало подозрение. А подозрение могло привести к расспросам, розыскам, проверкам. И уж, конечно, очень скоро он снова окажется в Атернхофе или в сиротском приюте. Франц развязал свой узелок и разгладил складки выходного костюма. Засохшим салом почистил башмаки. Затем надел свою красивую новую шапку, а грязную одежду он завязал в свой носовой платок. Потом изучающе оглядел себя с ног до головы и остался доволен собой. Переодевшись, летучая мышь продолжил свое странствие. Итак, куда дальше? Все ли еще в правильном направлении он идет? Франц совсем не был уверен в этом. Но самое главное, как можно дальше уйти от Атернхофа? Конечно, где-нибудь и когда-нибудь он найдет возможность спросить о правильном пути. Дорога, по которой он шел, проходила через какую-то большую деревню. Большинство ставней было закрыто, все окна завешены, и те немногие люди, которые попались ему навстречу, ни о чем не спрашивали его. И все же Франц почувствовал облегчение, когда прошел деревню и вновь зашагал по полю. В эту ночь он прошел несколько деревень, и никто его не заметил. Его ноги гудели от усталости, но еще больше мучил голод. Жажду он легко мог утолить в канавах вдоль улиц. Уже несколько раз он пытался залезть на какое-нибудь фруктовое дерево. Один раз он забрался в сад возле одиноко стоявшего крестьянского дома. Но все фрукты уже были собраны. Другой раз, когда он пытался влезть в маленький палисадник, из глубины сада донесся собачий лай. Франц со страхом думал о том, что его ждет. Скоро ли будет город, дома со множеством огней? В отчаянии он искал местечко, где с наступлением дня он мог бы укрыться от посторонних глаз. Он не боялся ночной темноты, но незнание дороги беспокоило его. Был ли он на правильном пути к гавани? Справа и слева от дороги с большим промежутком стояли отдельные жилые дома. Уж не предместье ли это города? Франц снял ботинки и понес их в руке вместе с узлом. Он не хотел, чтобы кто-нибудь услышал его шаги,
а ходьба босиком была для него делом привычным. Уже раза два ему приходилось прятаться за углом дома, заслышав шаги прохожих. Но дальше так продолжаться не могло. Вот-вот настанет день, и до его наступления ему просто необходимо найти убежище. Как голодный волк крался он вдоль домиков, оглядываясь вокруг. Где бы ему укрыться? Внезапно он остановился. В первых проблесках утренней зари справа от себя он заметил большое, похожее на виллу,

А пробили 5 раз, и Франц почувствовал, что его решение созрело. «Будь что будет, если они меня схватят, я лучше откушу себе язык, чем что-нибудь скажу о себе. Все равно, что они потом со мною сделают». Он поставил свою ногу на одну из ступенек, нашел опору, подтянулся на руках, и вот он уже был наверху дверцы. Он немного отдышался и прислушался, нет ли чего-нибудь подозрительного. Затем соскользнул по другую сторону. Снова он на мгновение остановился и внимательно огляделся. Потом он обежал вокруг дома и, избегая садовой дорожки, очутился у высокого кустарника. Он прошмыгнул туда и вдруг остановился. Прямо у его ног тянулся небольшой пруд. Франц, измученный невыносимой жаждой, тотчас упал на землю и большими глотками стал пить холодную воду. Ему хватило сил ровно настолько, чтобы добраться до ближайшего кустарника. Он сунул под голову узелок и сразу же уснул. Он проснулся от шума конной повозки на ближайшей улице. Он поднялся, с удивлением посмотрел сквозь ветки кустарника и тут же вспомнил обо всем, что произошло этой ночью. От короткого сна ему стало лучше, зато все больше его мучил голод. Разве он не рядом с большим домом, крыша которого виднеется из-за изгороди, и в котором он мог бы попросить кусок хлеба? Но он боялся, что кто-нибудь, увидев его, поднимет тревогу. Он вышел из-за куста, выпрямился и потянулся. Все члены его заныли, а зубы застучали от холода. Он внимательно посмотрел вокруг. Он находился в большом парке, на берегу маленького пруда. Слева от себя он увидел огород, наполовину перекопанный, а справа тянулся газон с множеством цветочных клумб, примыкающий к маленькой хозяйственной постройке. Часть этого домика была похожа на курятник, а постройка на крыше — на голубятню. Другая половина была, пожалуй, сараем для орудий труда. Франц приметил все это, и теперь ему стало ясно, что он должен делать — поискать яйца в курятнике. Крадучись, он побежал вдоль кустарника. Вдруг он услышал шаги. Обернувшись назад, он увидел старика, идущего по щебеночной дорожке в сад. На старике был повязан зеленый фартук, и он спокойно шел по направлению к хозяйственной постройке. Франц быстро шмыгнул за ближайшие кусты и стал наблюдать за ним. Старик вошел в сарай и снова вышел из него с граблями в руке и отправился в другую часть сада. Франц еще чуть-чуть подождал и тоже шмыгнул к домику. Дверь курятника легко отворилась. Франц торопливо искал гнезда. Урожай был невелик. Он нашел только 2 яйца, которые сразу же разбил и выпил. После этого, еще раз оглядевшись, он снова побежал к большому кусту, где он мог незаметно спрятаться. Там опять осмотрелся в поисках чего-нибудь съедобного. Все ягодные кустарники, казалось, были обобраны, как и большие фруктовые деревья, чьи ветки доставали до самой земли. Старый садовник работал на другой стороне пруда. Франц не мог его видеть из-за кустарника, но слышал шарканье граблей. Вновь Франц выскользнул из своего убежища и поспешил к огороду. Но и там весь урожай был убран. Наконец, он обнаружил полосу светло-зеленых листьев репы. Потянув за ботву одну из них, он вытащил бледно-желтый овощ из земли, сбил с него комья, вымыл репу в пруду и разрезал своим карманным ножом. После этого съел еще 2 репы, а остальные положил в свой узел. Спустя несколько минут он снова укрылся под кустом. Хотя страшный голод был слегка утолен, Франц почувствовал себя жалким, усталым и заброшенным. Мало-помалу он засомневался, удастся ли ему сделать то, что он наметил. В конце концов он снова лег на землю, свернулся в клубок и уснул, несмотря на все неудобства. Проснулся он

когда как раз начало темнеть. Снова он подумал о своем положении. Действительно ли имело смысл прятаться и дальше? Не напрасен ли его побег? Но тут он сказал себе, что, возможно, он далеко уже от пристани, и к нему снова вернулось мужество. Ему должно повезти, он обязательно проберется на борт какого-нибудь корабля. Низко над землей сгущались тучи, и скоро пошел мелкий, очень сильный и холодный дождь, промочивший мальчика насквозь. Из своего убежища он увидел, как в комнатах господского дома один за другим гасли огни и закрывались ставни. Теперь он мог незаметно покинуть сад. К счастью, тяжелая железная дверь была открыта, и гибкий, как ласка, Франц выскользнул наружу. Несколько мгновений спустя он растворился во мраке ночи. Но летучая мышь не ушел далеко. Маленький беглец правильно полагал, что находится в пределе портового города. Он неторопливо шел по улице. Транспорта стало больше, дома стояли плотнее. Никто не обращал на него внимания. Он почувствовал себя совершенно покинутым, безгранично одиноким и голодным. Он опять растерял всю свою храбрость. Теперь ему стало ясно, что его план провалился. Как загнанная дичь, он поднялся по ступенькам к входной двери ближайшего дома, под защитный навес, на коврик для ног, и больше ничего не желал, кроме как успокоиться, уснуть, забыться. Внезапно он снова проснулся. Его разбудил шум, доносившийся из дома. Чувство зависти и горечи переполнило его. Там, в доме, было хорошо. Он четко различал голос мужчины, затем смех и болтовню ребенка. Там, в доме, было светло, тепло, сухо. А он, Франц Ведер, летучая мышь, сидел здесь, как дикий зверек, на жестких каменных ступеньках. Мысленно он перенесся в прошлое. Он увидел себя в большом городе, в котором он ходил в школу, где мальчишки прозвали его летучей мышью, а он кричал на них и ссорился с ними. И, несмотря на это, на любых задворках сомнительных городских кварталов ему было хорошо. Вечерами мать укрывала его в кровати своей шерстяной юбкой и теплым пиджаком отца. А после этого в деревне ему было еще лучше, в маленьком домике напротив каретника. Как хорошо! Можно было прийти к матери в ее маленькую лавочку. Вечером она читала ему отрывки из толстой Библии. Как сожалел он теперь, что не проявлял к ней больше любви! Какой смиренной и доброй была она! Она любила своего спасителя и очень сильно желала, чтобы и ее Франц еще ребенком принял Господа Иисуса своим личным спасителем и господином. И вот мать, чье сердце было переполнено любовью, умерла. А такой человек, как Кейс Зуренбург, и ныне в добром здравии. Теперь в душе маленького бродяги становилось все темнее и темнее. И глубокая горечь вновь наполнила его. Он уже не чувствовал холода, поскольку его лихорадило. Его мысли все больше путались, голова шла кругом. Словно из бесконечного далека до него снова донеслось пение, раздававшееся внутри дома. Пение было такое нежное и прекрасное, что мальчик подумал, что это лишь его фантазия. Он понимал каждое слово. Мы читаем постоянно в старой Библии святой, как был верен и безгрешен, как был праведен Господь, как Он звал к себе детишек, с нежностью смотрел на них, брал их за руку с любовью, прижимал к своей груди, как Он помощь, сострадание проявлял ко всем больным, слабых, бедных без защиты никогда не оставлял. Как он с грешником пугливым, что с раскаянием пришел,
обращался милосердно, сняв с души тяжелый груз. Мы читаем постоянно, как он добр, весел был, повторяя неустанно, как он грешных возлюбил. Песня была незнакома Францу, но когда он слышал эти слова, ему казалось, что темная тень, лежавшая на его душе, медленно исчезала, и в ней становилось светлее. «Мама!» — прошептал он. «Сколько раз ты указывала мне на Спасителя, а я не хотел за ним следовать!» Его голова устало откинулась назад и прислонилась к тяжелой дубовой двери дома. —

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Ну, наконец-то, мамочка.
4: Мамочка, ты почему так долго?
3: Мы тебя заждались совсем. У нас есть сюрприз.
5: Я пыталась дозвониться домой весь вечер. У вас с телефоном все в порядке? Или вы не слышите звонка?
4: Нет, мы все время дома, но к нам никто не звонил.
3: А я сейчас проверю. О-о, но он почему-то не гудит.
4: Смотрите, шнур порван.
5: Это и есть ваш сюрприз?
3: Ничего не понимаю, это не мы разорвали шнур.
5: Я понимаю, потому что телефонный шнур разорвать не так просто. Ой, а это кто? Кто в дом зайца притащил?
4: Мамочка, это не заяц, это кролик.
5: Кролик? Где вы его взяли?
3: Нам папа купил. Мы зашли в зоомагазин, а он сидит хорошенький такой.
4: Смотри, какой маленький. А ушки какие.
3: А посмотри, какой хвостик.
4: Мамочка, тебе нравится?
5: Нравится, конечно. Он очень симпатичный. И чем вы его кормить собираетесь?
3: Он ест сено, кору некоторых деревьев.
4: А еще морковку, капусту, свеклу. В общем, любит борщ в сыром виде.
5: Понятно. Но жить-то он где будет?
3: Мамочка, мы и клетку купили.
5: Но когда он вырастет, то в клетку не поместится.
4: Нет, мамочка, он не вырастет.
3: Нет, немного он все же подрастет, но это ведь карликовый кролик. Ну что, ты не возражаешь, что он будет с нами жить?
5: В общем, я не возражаю, но у меня есть такое предположение, что я сегодня из-за вашего зверя дозвониться домой не могла.
4: Из-за кролика? Ну почему?
5: Вы знаете, что кролики не только сено и морковь едят.
3: Но они много чего едят.
5: Вот-вот, в том числе и мебель, и провода.
4: Ну да, они ведь невкусные.
5: Кролик – грызун, и если вы его выпускаете погулять из клетки, то следите за ним, пожалуйста. Это он перегрыз телефонный шнур.
3: Ну и ну, а этого мы и не знали.
5: Вы его вообще сегодня кормили?
4: Честно говоря, нет.
5: Тогда скажите спасибо, что он не сгрыз еще чего-нибудь. Одевайтесь и бегите в зоомагазин. Купите там сено и корм для кроликов. А потом зайдите в овощной ларек за морковью, понятно?
3: Хорошо, мамочка, а ты за ним присматривай, чтобы он еще чего-нибудь не сгрыз.
5: Не волнуйтесь, справлюсь.
3: Слушай, Мариша, так хочется рассказать Гоше про нашего кролика.
4: Да, очень хочется. Давай забежим на минуточку.
3: Давай, только расскажем и сразу пойдем в магазин, да?
4: Побежали.
3: Гоша!
4: Гоша!
3: Выходи, мы тебе что-то расскажем.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Привет, девчонки, рад вас видеть. И что вы мне хотите рассказать? А то сижу тут взаперти, ничего не слышу, не вижу.
4: Гоша, у нас есть кролик.
7: Ну и что? Тоже мне новости.
3: Гоша, он такой милый.
4: Знаешь, мы целый месяц молились, чтобы папа купил нам его.
7: Не люблю грызунов, но если вам он нравится, рад за вас.
3: А вот то, что он грызун, это точно. Он нам уже сегодня телефонный провод перегрыз.
4: А мама не могла к нам дозвониться.
7: Да, наша связь несовершенна. Провод повредился и уже не позвонить. Но видите, к Богу вы все же дозвонились.
3: Мы дозвонились к Богу? О чем ты говоришь, Гоша?
4: Разве у Бога есть телефон?
7: Но вы ведь сами говорили, что целый месяц молились.
3: Ну да, но разве...
7: Именно, Бог в своем слове говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Молитва – это и есть та связь, которую вы можете иметь с Богом.
4: Здорово! И никто не может перегрызть шнур.
7: Да, Господь всегда вас слышит и рад ответить. Но есть то, что не позволяет Богу отвечать на ваши молитвы.
3: Ну что это, Гоша? Ты ведь сам говоришь, что никто не может повредить шнур.
7: Давайте вначале я вам расскажу о человеке, который очень любил Бога и приходил к нему для общения постоянно, даже когда ему запрещали это делать.
4: Но кто же может запретить общаться с Богом?
7: Давайте откроем Библию, и вы все узнаете.

0: Когда израильтяне были в рабстве в Вавилоне, при дворе у царя Дария служил еврейский муж Даниил. Угодно было Дарию поставить над царством трех князей, из которых один был Даниил. Князья помогали править царю, и все во дворце давали им отчет о своих делах.
1: Значит, Даниил был почти главным?
0: Почти, но Даниил превосходил прочих князей, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и их подчиненные начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен и никакой вины не оказалось в нем.
2: А чем им так не понравился Даниил?
0: Они просто стали завидовать еврейскому юноше. Тогда они пришли к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров».
1: Что это они придумали?
0: Дело в том, что Даниил знал живого бога, сотворившего небо и землю. Он поклонялся и молился Господу, и все это знали. В этой же стране жили халдеи, которые поклонялись лишь идолам, и они так сказали царю: «Утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен».
2: И что, согласился царь?
0: Да, царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того.
1: Я надеюсь, его никто не видел, ведь его могли бросить в львиный ров.
0: О, эти люди замышляли злое. Они подсматривали и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросить в львиный ров?» Царь сказал: «Это слово твердо, оно не может быть изменено». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобой подписанный, но три раза в день молится своими молитвами.
2: Ух, какие вредные предатели!
0: Они добились своего, но царь, услышав это, сильно опечалился и решил спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди не отступали, сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено».
1: Но почему же царь решил его спасти?
0: Дарий любил Даниила за его мудрость и разум, но указ есть указ. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя».
2: Так значит, царь верил в Бога?
0: Я не думаю, что он был верующим. Но Дарий видел, как Даниил любил своего Бога и как Господь помогал ему. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи. И сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?»
1: Неужели ему кто-то ответил?
0: Представьте себе, послышался голос Даниила, и он сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления».
2: Ура! Бог спас Даниила!
0: Царь тоже обрадовался и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров. Но они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их.
1: Значит, львы их съели? Очень жаль. Но они сами виноваты.
0: Да, они поплатились за свое коварство. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим во всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса. Он избавил Даниила от силы львов».
2: Бог тоже любил Даниила.
0: Бог любит всех людей, но особенно ценит верных и преданных. Даниил был таким. Иногда люди начинают молиться только тогда, когда у них случается беда. Но Бог хочет, чтобы вы всегда обращались к Нему и говорили, как вы говорите со своими родителями.
1: А знаешь, Гоша, я часто молюсь Богу и уже целых 3 раза просил у Бога говорящую куклу, но она у меня так и не появилась. Почему?
0: Бог не обещал исполнить всякую вашу прихоть, но Он обещал дать то, в чем вы действительно нуждаетесь. И еще, Бог ведь не обязательно отвечает «да».
2: Хочешь сказать, Он может ответить «нет»?
0: Если вы просите то, что вам может навредить, Бог может сказать «нет» или «подожди».
1: Понятно. А вот ты говорил, что Бог может не отвечать нам. Почему?
0: А это бывает, если у человека есть грех, который он не хочет оставлять. Или если вы знаете, что вы кого-то обидели, но вы не хотите просить прощения. Вы сами в таком случае прерываете телефонный шнур, который соединяет вас с Богом.
2: Запомним это, Гоша.
1: А теперь нам нужно бежать, а то кролик дома съест все. Он такой голодный.
0: До свидания, девочки. Привет кролику.
3: Пока.

0: Дорогие ребята, запомните то, что сказал Бог в своем слове: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Молитва – сильная вещь, и Бог хочет, чтобы вы обращались к Нему со своими просьбами, горем и радостью. Но чтобы эти молитвы были всегда услышаны, держите свои сердечки чистыми от греха, и Бог будет с вами, как когда-то был с Даниилом.
1: А мы прощаемся с вами.

Посмотрите в небо. Посмотрите в небо, дети! Месяц яркий светом светит, нашу землю освещает, всем заблудшим помогает. Точно церковь-то Христа светит светом без конца, светом пламенной любви, грешник церковь, поспеши!

0: Дорогие ребята, мы продолжаем сегодня путешествие по жизни нашего маленького героя Франца Ведера. Вот уже 17 лет прошло с тех пор, как молодой учитель Хендрик ван Бинген, подавшись минутному порыву, ушел на восток солдатом. Вот уже 2 года, как он вернулся на родину, набравшись опыта, преодолевая опасности и обычную усталость, с которой связана жизнь солдата в голландской Индии. Он и дальше бы оставался там, если бы особые обстоятельства не вынудили его вернуться в Голландию. Пулевое ранение, полученное им при покушении на его жизнь одного враждебного туземца, на долгое время приковало его к больничной постели. Его природное здоровье позволило ему преодолеть это ранение, но он был признан непригодным к службе в тропиках и должен был оставить службу. Кроме того, он не подумал о том, чтобы оставить Индию навсегда, потому что он там женился. Его жена была дочерью местного служащего, и у них родился ребенок, чудесная черноглазая девочка. После своей болезни Хендрику ван Бингену не сиделось без работы, хотя он мог бы жить на свою пенсию достаточно хорошо. Все больше тянуло его к работе управляющего, которую он добросовестно выполнял. Нет, тогда он не хотел возвращаться в Голландию. Он слишком хорошо знал, что суровый, сырой и холодный климат его родины его жена не переживет. Маленькая туземка не удерживала его от возвращения в Европу. Она всем сердцем любила его и была готова последовать за ним в Голландию, как следовала из гарнизона в гарнизон по Яве, хотя там было не так тепло и не росли пальмы. Но потом она часто жаловалась на усталость. Покушение на ее мужа рядом с их домом сильно потрясло ее. И она не могла избавиться от мысли об этом ужасном происшествии, особенно в первые дни после нападения, когда ее муж находился между жизнью и смертью. Потом к этому добавилась болезнь, от которой она так и не поправилась. Она увядала, как цветок, и через несколько месяцев заснула вечным сном на руках своего мужа. Через некоторое время страна, где росли пальмы, стала Хендрику ван Бингену чужой, и вскоре он решил вернуться на родину со своей 10-летней дочкой. Итак, куда ему было податься? Из родственников в живых не осталось никого, кроме одной тетушки, у которой он еще ребенком проводил каникулы. Разве не следовало ему хоть раз написать тетушке Марии? Возможно, она все еще жила в своем чудесном доме с большим садом позади него, где он так любил играть, когда был мальчиком. Усадьба находилась в конце спокойной улицы маленького провинциального городка Мейервордена, неподалеку от городских ворот, приблизительно около того места, где прежде был крепостной вал. Это был солидный сельский дом в 2 этажа. С улицы в него между окнами вела как бы встроенная в стену дубовая дверь с 3 каменными ступенями перед ней. В детстве он с удовольствием лазил по мощным фруктовым деревьям. Там он несколько раз рвал штаны. Итак, ван Бинген написал в Голландию письмо, в котором рассказал обо всем. В нескольких строках он обрисовал свое положение и выразил желание вернуться на родину. Возможно, неподалеку от тетушки подыщется какая-нибудь небольшая квартирка. Уже через несколько недель он получил ответ. Тетушка приглашала его приезжать как можно скорее вместе с маленькой Нонней. С большой радостью она ожидала обоих. Сердечно встретила тетушка Мария гостей, едва только они переступили порог. Изящная маленькая девушка сразу же пришлась ей по душе. Собственно, ван Бинген собирался пожить у своей тетушки лишь несколько недель, пока он найдет для себя и ребенка подходящую квартиру в городе. Потом он решил найти какое-нибудь занятие, которое давало бы ему дополнительный заработок к его пенсии. Но уже через несколько дней тетушка Мария предложила ему остаться жить в ее доме навсегда, поскольку места хватало для всех. С благодарностью он принял это приглашение. Сегодня был унылый, холодный день с пирогами и дождем. Стемнело раньше, чем обычно, однако в доме за плотными шторами было светло, тепло и уютно. В гостиной семья садилась за ужин. Рядом с имевшим плотное телосложение отцом и высокого роста тетушкой Нонии казалась особенно маленькой и хрупкой. Несмотря на это, она была озорной шалуньей. Часами она могла резвиться под огромными фруктовыми деревьями и бегать наперегонки с большим легавым Плутоном. Но иногда она вдруг забиралась в укромный уголок, и взгляд ее темных глаз становился задумчивым и грустным. Тогда Нони с тоской вспоминала о далекой родине, о своей матери, то, как она лежала в гамаке под развесистой листвой бананов, о чудесных цветах и бабочках, о стройных пальмах, мощных холеных деревьях. Часто тетя Мария находила девочку, погруженную в свои печальные мысли, и тогда она брала ее за руку и рассказывала ей о спасителе, который так любил детей. В это время года Нони уже не играла в саду. Когда было так неуютно, холодно и пасмурно, как сегодня, ее отец предпочитал, чтобы она оставалась дома. Ее отец беспокоился о ее здоровье, хотя она с тех пор, как приехала в Голландию, еще ни разу не болела. Как сильно Хендрик ван Бинген был привязан к дочери! Он вернулся домой всего лишь час назад, позже, чем обычно. Улыбаясь, он показал на толстый портфель на письменном столе. «Посмотри, тетушка Мария, когда я сюда приехал, я боялся, что не найду себе подходящей работы. А теперь я желал бы, чтобы ее было не так много. Нотариус дал мне целую пачку актов домой, так что сегодня вечером я должен посидеть за письменным столом, чтобы успеть все сделать. Куда охотнее я пошел бы в сад и пособирал груши и яблоки. Но придется отложить это до завтра». «А завтра Нон мне поможет, правда, малышка?» «Конечно, папа! Ты будешь срывать яблоки с дерева, как это делал Дьёка на Матораме с орехами, которые росли на высокой пальме!» «Нет, Нон, ну что ты!» — рассмеялся ван Бинген. «Мы же не на Яве! Яблоня — это не кокосовая пальма, а твой отец не какой-нибудь яванец. Но ты сможешь собирать упавшие яблоки в корзину. Это тоже неплохо». Так они разговаривали и шутили друг с другом какое-то время. После еды и короткой молитвы тетушка Мария убирала со стола, а Нони помогала ей мыть посуду. Господин ван Бинген устроился за письменным столом и с головой ушел в свои дела. Когда тетушка Мария управилась на кухне, она села за пианино, что делала почти каждый день. Часто случалось так, что люди, проходившие в это время по улице, останавливались, чтобы послушать, как играет старая дама. Тетушка Мария любила старый клавир, потому что с этим инструментом для нее были связаны самые прекрасные воспоминания. Выросшая в большой семье, она еще молоденькой девушкой научилась хорошо играть и часто музицировала и пела вместе со своими сестрами и братьями. Потом родители умерли, братья разлетелись по миру, сестры вышли замуж, а она обвенчалась с молодым моряком, чей портрет висел над пианино. Ему она играла самые прекрасные мелодии, и однажды вечером, когда ее молодой супруг вновь отправлялся в путь, он попросил ее: «Мария, сыграй мне еще раз песню Сильвестра, ну, ты знаешь». И она играла и пела. Часы, дни, месяцы, годы пролетели, как тень. Так и их короткое супружеское счастье пролетело, как тень. Муж, которого она любила всеми силами своей души, не вернулся назад. бушующий ветер и разъяренные волны пропели ему песню смерти, и он нашел свою раннюю могилу в бездонной глубине океана. В постоянных молитвах пыталась она превозмочь свое горе, в молитвах вела она свою борьбу, и в молитвах горе переносилось легче, в молитвах эта борьба вела к победе. В ее сердце вернулась радость, превосходящая всякий рассудок. Она знала, что ее муж в раю, где намного лучше. Но она еще немного поиграла с Плутоном. Теперь девочка стояла за спиной у тети и смотрела на ее игру. Когда тетушка сделала небольшую паузу, но не попросила ее сыграть одну песню, которую она выучила в воскресной школе. Тетя кивнула, потом запела своим сильным чистым голосом. «Мы читаем постоянно в старой Библии святой», но не пела вместе с ней. И отец тоже отложил в сторону перо и поддержал их своим сильным басом. Они пропели вместе 5 куплетов. Плутон, между тем, поднялся со своего места у печки. Он подошел к двери, обнюхал вокруг и тихо заскулил. Ван Бинген внимательно посмотрел на него, тоже приблизился к двери и осторожно открыл ее. Собака прошмыгнула мимо него и побежала к двери, ведущей в дом. И снова она заскулила и обнюхала пол и дверь. Тут подошли тетушка Мария и Нони. Как только господин Ван Бинген повернул ключ, Плутон взвизгнул и остановился, как вкопанный на нижнем пороге. Его хвост поднялся, шерсть встала дыбом. — Что с собакой? — удивленно спросила тетя Мария. — Стой, Плутон, назад! — приказал Ван Бинген. Но Плутон не уходил от двери. — Пойду-ка я на улицу посмотрю. Должно быть, там что-то не в порядке. Обычно Плутон ведет себя так, когда ему хочется на улицу. Он схватил собаку за ошейник, другой рукой нажал на щеколду и открыл тяжелую дубовую дверь. Что-то свалилось ему под ноги. Все испуганно посмотрели на темную кучу, лежавшую перед ними. «Да это же человек! Мальчик!» «Что это, Хендрик?» — вскрикнула тетушка. «Он мертв?» «Не знаю, тетушка Мария, мы должны...» «Нет, сперва возьми собаку и уведи ее. Она как с цепи сорвалась. Тут ребенок, мальчик».
1: «Ребенок! О, бедняжка!»
0: «Насквозь промерзший и промокший. Быстрее его в тепло!» Ван Бинген осторожно поднял маленькое худое тело на руки и понес его в гостиную. Там он снял с него промокший пиджак и завернул его в теплое одеяло. Лицо незнакомца было бледным. Его густые кудрявые волосы казались от этого особенно черными. Вокруг его рта лежала складка такой горькой скорби и одиночества, что Ван Бинген на мгновение засомневался, действительно ли перед ним ребенок.
2: «Откуда этот мальчик, да еще в таком состоянии? Его костюм из хорошей материи. Но посмотри на его нижнее белье, это же лохмотья какие-то. Бедный мальчик. Собственно, он не похож на бродягу. Возможно, он сбежал из дома, а?»
0: Господину Ван Бингену хотелось улыбнуться усердию, с каким тетушка строила свои догадки. На эти вопросы мог ответить только сам маленький найденыш. Но, возможно, у него в карманах есть что-то, что пролило бы свет на его прошлое. Но в этих карманах находилось немного. Клубень репы, веревка, карманный ножик и старый, красный в полоску носовой платок. Между тем маленькое тело согрелось. Легкий румянец окрасил щеки, напряженно сжатые кулаки медленно раскрылись, и тут мальчик открыл глаза. Его взгляд вопросительно бродил по ярко освещенной комнате. Затем, казалось, он что-то начал припоминать. Он вздохнул, снова закрыл глаза, и вот он уже крепко спит.
1: — Не лучше ли нам сходить за врачом, Хендрик? —
0: — озабоченно спросила тетушка Мария. Ван Бинген внимательно посмотрел на спящего, а потом сказал. «Не думаю, что это было необходимо. Теперь это не обморок, а здоровый, спокойный сон. Вероятно, мальчик не болен, а только сильно измучен. Сначала мы его согреем и дадим ему выспаться. От этого ему станет лучше, а там посмотрим.
1: Но он не может оставаться здесь. Я пойду приготовлю ему постель в маленькой комнате для гостей, а для тебя, Нони, пришло время спать».
0: Плутон занял место на коврике возле камина. Как только мальчик шевелился во сне, собака рычала, как будто хотела сказать, что, по ее мнению, незваному гостю тут искать нечего, и место на коврике — это ее собственное место.
1: — Ты думаешь, что ты сможешь перенести мальчика, не разбудив его? — спросила тетушка Мария, как только затопила в гостевой комнате камин и приготовила постель. Ван Бинген снова хотел осторожно поднять мальчика, но тут он проснулся. Летучая мышь вскочил и удивленно посмотрел на чужого человека, державшего его за руку.
0: — Но, мальчик, теперь тебе стало лучше? — спросил Ван Бинген, и в его голосе совершенно непроизвольно прозвучало что-то от тона бывшего солдата.
1: Как только Франц окончательно пришел в себя, смутные воспоминания о прошедшем вечере промелькнули у него в голове. Конечно, он уселся на крыльце перед дверью какого-то дома под навесом, и чудесная музыка захватила его, или ему это только приснилось? Недоверчиво разглядывал он чужого господина.
0: — Тебе уже лучше?
1: — снова спросил Ван Бинген, поскольку ему показалось,

снова бежать в холод и темноту? Или снова приютиться где-нибудь у двери? Это было бессмысленно. Но и оставаться здесь, в этом доме, наверняка значило бы, что его замучают расспросами, выпытают всю подноготную, узнают его имя и происхождение и снова отправят туда, откуда он пришел, и уж, конечно, с полицией. А это означало бы, что он в самое короткое время окажется в сиротском приюте. «Вот, мальчик, выпей-ка это, тебе станет лучше», — прервала тетушка Мария его мысли и протянула ему чашку теплого молока с анисом. «Да присядь же», — напомнила она и придвинула ему стул. Франц усердно пил горячий напиток. При этом он поверх края чашки рассматривал женщину. Действительно ли кто-то чужой и вообще кто-либо на свете мог быть с ним так приветлив? Не эта ли любезная дама исполняла ту прекрасную песню, когда он сидел на корточках перед дверью? — Большое спасибо, госпожа! — вежливо произнес он наконец. — А теперь ты должен рассказать нам, кто ты, как тебя зовут, откуда ты пришел, и тогда я буду знать, как и чем я смогу помочь тебе, — сказал господин Ван Бинген. Франц напрягся и живо оглядел комнату. Сразу же он увидел то, что искал. На стуле Нони рядом с камином висела его насквозь промокший пиджак, а рядом лежала его шапка. Вещи положили туда, чтобы они скорее просохли. Едва господин Ван Бинген и его тетушка отвлеклись чем-то, как Франц схватил свой пиджак, надел шапку, а потом решительно воскликнул. «Теперь я должен идти. Большое спасибо за все!» и побежал к двери. Но господин Ван Бинген перехватил его. «Не убегай, мальчик!» — спокойно возразил он. «Куда ты теперь на ночь глядя? Если у тебя есть знакомые или родственники здесь, в Мерсвордене, тогда я отведу тебя к ним. А если нет, то поведай мне, откуда ты пришел и как тебя зовут. Но сказать по правде, мальчик, я сразу замечу, врешь ты или нет». И Ван Бинген снова спросил. «Ну, так как же зовут тебя?» Но этот строгий вид лишь пробудил в летучей мыши упрямство. «Я не скажу ничего! Я не собираюсь вам ничего рассказывать! Я же не добровольно сюда пришел!» Ван Бинген еще строже посмотрел на мальчика. «Мальчик, тут что-то не так, ты что-то темнишь. Ты задумал что-то дурное, твои увертки все равно будут раскрыты. Полиция быстро найдет тебя и отправит назад». «Но я не хочу назад! Никогда!» — в бешенстве закричал Франц. «Я не мошенник и не вор! И только умирая от голода, я выкопал пару реп с поля!» Тетушка Мария сердитым и выразительным движением головы призвала своего племянника к молчанию. «Но, мальчик, — сказала она затем осторожно, — что ты замышляешь? Куда бежишь ты среди ночи? Ведь на улице не только темно, но и льет, как из ведра. И, конечно, твоя мама будет о тебе беспокоиться». «Мама!» Когда Франц услышал это слово, гнев исчез из его глаз. «У меня нет больше мамы, госпожа, а отец уже давно умер. Ах, если бы моя мама была еще жива!» Франц закрыл лицо руками и разрыдался. Он так плакал, что и у старой госпожи из глаз полились слезы. Она знаком велела своему племяннику выйти, положила незнакомому мальчику руку на плечо и усадила его на стул. «Тебе не обязательно рассказывать, как тебя зовут и откуда ты, но об одном я хотела бы спросить тебя. Есть ли у тебя где-нибудь кто-нибудь, кто смог бы позаботиться о тебе прямо сейчас, поздним вечером? Куда ты собираешься пойти? Кто-нибудь ждет тебя? Тогда я могла бы известить этого человека. Ты ведь понимаешь это, правда?» «Никто не ждет меня! Никто! Они еще и рады, что я убежал! Они думают, что я утонул, и радуются!» Эти слова обожгли сердце тетушки Марии. Что она должна сказать теперь? Вдруг ей пришла в голову идея. «Ты когда-нибудь слышал о Боге и о Господе?»

господи Иисусе?» — спросила она. Франц кивнул. «Да, госпожа, моя мама часто рассказывала мне о нем и молилась вместе со мной. Ну, мальчик, давай теперь сделаем так. Мы больше не будем задавать тебе вопросов, откуда и куда. И если ты не хочешь, можешь не говорить об этом с нами. Но когда ты сегодня вечером пойдешь спать, то сложи свои руки на груди и помолись тому, кого знала твоя мать. Только что ты сказал, как будто бы нет никого, кто любил бы тебя. Нет, мальчик, есть тот, кто любит тебя всем сердцем и самой большой любовью. Это Господь. Нет, госпожа, я не могу поверить в это. Этого не может быть. Если бы он меня действительно любил, он не взял бы у меня мою маму и мою маленькую сестренку. И все же он любит тебя. Его любовь охраняет тебя и защищает. Вот и сегодня вечером, когда ты почти умирал от усталости и от холода перед нашей дверью. И ты, несомненно, должен признать, что все это именно так. В этот момент господин Ван Бинген снова вошел в комнату и вопросительно посмотрел на тетушку. Но она только улыбнулась ему и снова обратилась к Францу. «Теперь я позабочусь о том, чтобы тебя накормили, а потом покажу тебе, где ты будешь спать, а утром посмотрим». Как изумилась она и ее племянник, когда увидели, с какой жадностью маленький гость глотает пищу. Должно быть, он здорово проголодался. А ведь он даже не попросил у них куска хлеба. «Когда ты ел в последний раз, мальчик?» — спросил господин Ван Бинген. Франц долго думал. «С воскресного полудня до сегодняшнего дня я съел 2 бутерброда, 2 сырых яйца и 2 репы, и больше ничего». Полчаса спустя Франц Ведер, сытый и согревшийся, ложился в свежезаправленную постель. И когда он уютно накрыл свои ноги и слушал, как на улице завывает ветер и дождь стучит по стеклу, его занимала только одна мысль. Могло ли быть то, во что верила его мать? Действительно ли было правдой то, что на небе живет Бог, который смотрит сверху на него, маленького бродяжку, чтобы помочь ему? Не потому ли он так безнадежно бродил по округе, чтобы найти новое пристанище у этих людей? Он невольно сложил руки, благодарно шепча молитву. Затем он погрузился в здоровый, крепкий сон. Сильный северо-западный ветер рано утром разогнал дождевые тучи и теперь кружил золотисто-желтую осеннюю листву прямо напротив окон угловой комнаты, в которой спал Франц. Часы показывали ровно 8, а мальчик все еще крепко спал. Вечером господин Ван Бинген предусмотрительно запер комнату, потому что боялся, как бы маленький бродяга тайком не убежал. Беспокойное, дикое выражение, которое он несколько раз ловил во взгляде мальчика, не могло вызвать у господина Ван Бингена никакого доверия. Тетушка Мария улыбнулась на это и сказала: «Знаешь, Хендрик, мальчик ведь совсем еще ребенок, а ты поступаешь с ним так, как будто он какой-то злодей». Но господин Ван Бинген в раздумье покачал головой. Он возразил: «Мне кажется, он очень бойкий парень, хоть и маленький, и явно у него рыльца в пушку, иначе бы он не держал рот на замке». Тетушка Мария спала ночью мало. Она была набожной женщиной, и во всех событиях своей повседневной жизни она видела волю Божию. В дни своего траура по супругу она научилась смиряться перед этой могущественной волей и доверяться своему небесному Отцу. Долгое время она жила одна одинешенька, но это одиночество научило ее быть в мире с Господом, ценить общение с Ним, защитником сирот и утешителем вдов, и это сохранило ее от удушающего чувства заброшенности, от которого одинокое сердце омрачается и черствеет. Сейчас годы одиночества миновали. Господь послал ей людей, которых она любила и которые были ей дороги. А теперь в ее уютной, тихой квартире спал настоящий маленький бродяга.
конце концов, разве не прав ее племянник, призывая к осторожности? Да и суровый допрос Хенрика разве не вызвал у мальчика такое сопротивление? Сама же она больше верила в действие любви, чем строгости. У мальчика ручьем полились слезы, когда он вспомнил о матери. Как гонимый ветром листок, он был брошен к ее двери. Может ли она снова выгнать его на проселочную дорогу? А если у него и вправду совсем никого нет? Тетушка встала еще на рассвете и прислушалась у двери угловой комнаты. Она четко различала глубокое, спокойное дыхание мальчика. Франц все еще крепко спал, когда господин ван Бинген собрался отправиться в нотариальную контору. Он также прислушался у двери. — Дай ему поспать, тетушка Мария, — сказал он. Малыш совершенно изнемог. — Но вот увидишь, когда он снова выспится и наестся, он тут же даст деру отсюда. Помяни мое слово. Не успею я вернуться домой, как птичка уже улетит. —

Пусть несется весь вокруг. Иисус наш лучший друг. Пусть все знают на земле, что спасение во Христе, что за всех Он пострадал. Муха чашки умирал, на Голгофе кровь пролил, нас от смерти искупил. Пусть узнают все сердца имя Господа Христа. Пусть услышат все вокруг, любит нас небесный друг.

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Привет ученикам! Как дела? Что получили?
1: Привет, мамочка!
2: Привет, привет!
0: Ириш, как первый день после болезни? Не очень отстала от программы?
2: Мама, это просто вопиющая несправедливость!
0: Что такое? У тебя такой грозный вид?
2: Мама, это ужасно! Я сегодня прихожу в свой класс, а меня туда не пускают!
0: Как это не пускают? Что, все забыли, как ты выглядишь? Не признали?
2: Признать-то признали, но в нашем классе карантин. Пока я болела простудой, кто-то умудрился заболеть ветрянкой, и теперь никого новеньких в класс не пускают.
1: Настоящее безобразие, правда, мама?
0: Ириша, но ведь это ненадолго. Пройдет неделя, и ты вновь будешь в своем классе.
1: Ого, целая неделя!
2: Не собираюсь я целую неделю в чужой класс ходить.
0: Почему тебе так не нравится этот класс?
2: Мне там подружек нет, и мальчишки у них вредные, дерутся.
0: Ириша, но это же ненадолго. Тем более это делается ради твоей же безопасности. Если ты будешь сейчас контактировать с детьми из своего класса, ты можешь тоже заболеть ветрянкой.
2: Лучше ветрянкой заболеть, чем учить столько уроков, сколько у них задают.
0: Ириша, не говори глупости. Что вам такое страшное задали?
2: Реферат на завтра написать.
0: И что тебя так смущает?
2: У меня нет материала.
0: Значит, беги в библиотеку.
2: А была бы я в своем классе, не писала бы никаких рефератов. Ужас просто.
0: Никакого ужаса здесь нет. Я думаю, что за неделю в другом классе ничего с тобой не случится. А значит, тебе придется пообедать и пойти в библиотеку, чтобы поработать над рефератом, понятно?
1: И я с ней пойду, можно?
0: Можно, конечно, ешьте и бегите.
2: Ну ладно, ладно. Вот и библиотека, пришли. Если бы ты знала, Мариш, как не хочется ничего писать.
1: Я тебя понимаю, Ириша, но помочь ничем не могу.
2: Спасибо, друг.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Девочки, привет! Вы ко мне в гости?
2: Если бы. Гоша, у меня сегодня беда.
4: Беда? Что произошло?
2: Я, представляешь, пришла сегодня в школу первый раз после болезни.
4: Неужели это такая беда?
2: Нет, это еще не беда. Проблема в том, что меня не приняли в свой родной класс.
4: Это ужасно. Как они могли так поступить? Но почему?
2: Потому что у них там карантин, видите ли. Ветрянка там у них.
4: Ах, так вот в чем дело. В таком случае они правильно сделали.
2: И ничего не правильно. У меня в другом классе подружек нет и задают там много.
4: Но, Ириша, я думаю, тебе не нужно расстраиваться. Во-первых, учителя хотят тебя обезопасить. Кому же хочется, чтобы ты болела? А во-вторых, может, ты сейчас для чего-то нужна в этом классе.
2: Я нужна в этом классе? Да они на меня даже внимания не обращают, а ты говоришь, нужна.
4: Но это ты сейчас так думаешь. Была одна девушка, которая тоже так думала, а впоследствии спасла весь народ.
1: Наверное, Гошенька знает какую-то историю. Расскажи, Гоша, пожалуйста.
4: Знаю и расскажу. Но вначале откроем Библию. Жил однажды в Сузах один иудей, его звали Мардохей. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками. Жила с ним девушка по имени Эсфирь. У Эсфири не было ни отца, ни матери. Девушка была красива, и когда умерли отец ее и мать, Мардохей взял ее к себе вместо дочери.
1: Бедная девушка, наверное, плохо жить без родителей.
4: Без родителей плохо, но Мардохей любил Эсфирь и заменил ей отца. В это время царь той земли решил жениться. Для этого он издал повеление и приказал, чтобы к нему были доставлены все самые красивые девушки, живущие в его царстве.
1: Как это доставлены?
4: Артаксеркс был царем, и любое повеление царя должно быть исполнено. Весь город переполошился. Матери прятали своих дочерей, но слуги все равно находили их.
2: Кто же за него выйдет замуж по приказу?
4: Никто у девушек не спрашивал, хотят они или нет идти во дворец. Но дело ведь в том, что из большого множества девушек только одна могла стать его любимой женой.
1: А остальные как же?
4: А остальные должны были оставаться жить во дворце навсегда. Они уже никогда не могли вернуться домой, потому что считались собственностью царя.
2: Да, не повезло девушкам. А эта Юсфирь тоже оказалась во дворце.
4: Когда собраны были многие девушки в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была Юсфирь в царский дом под надзор этого стража жен. Юсфирь была мудрой и доброй девушкой, а поэтому понравилась всем, кто жил рядом с ней. Но, думаю, Юсфирь тосковала по дому и по дяде. Она тогда не понимала, зачем она должна была оставить все и пойти во дворец. Целый год жила Юсфирь с остальными девушками при дворе. Целый год их готовили, чтобы только один раз привести к царю.
1: Ну вот, а если не понравится царю, все зря, что ли?
4: Получается, что так. Единственное, о чем Юсфирь никому не говорила, это о народе своем и о родстве. Потому что Мардахей сказал, чтобы она никому ничего не рассказывала.
2: Дядя скучал, наверное, по ней.
4: Думаю, скучал. И всякий день Мардахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Юсфирь и о том, что делается с нею. И вот пришло время девушкам показаться царю. Был такой обычай, когда девушка шла к царю, все, чего она не попросит, она могла взять с собой. Когда настало время Юсфирь идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, царский страж жен.
1: Почему она так поступила? Ей ничего не нужно было?
4: Юсфирь была очень умна. Она знала, что Гигаю было известно, что любит его господин. Юсфирь попросила его совета. И взята была Юсфирь к царю Артаксерксу. И полюбил царь Юсфирь более всех жен. И она приобрела его благоволение и милость более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем. Пир ради Юсфирь.
2: Вот видишь, как все хорошо закончилось.
4: О, это еще не конец. Неужели вы думаете, что Бог позволил Юсфирь стать царицей ради своего удовольствия?
1: И что было дальше?
4: А дальше было вот что. В это время возвеличил царь одного из своих князей Амана. Аман был очень горд и самовлюблен. Народ же кланялся ему и падал на колени перед этим человеком. И только один муж этого не делал.
2: Кто это такой смелый?
4: Это Мардахей, дядя Юсфирь. Не хотел склониться перед Аманом, что Аману, естественно, не нравилось. Мардахей не был гордым, но он знал, что поклоняться человеку – это грех. Он любил Бога и преклонялся только перед ним. Аман же сильно разозлился и задумал уничтожить всех евреев по всей земле царства.
1: Но за что? Разве так можно?
4: Аман был злым и жестоким. Он пошел к царю и сказал: «Есть в твоем царстве народ, который не подчиняется твоим указаниям». Царь доверял Аману и потому сказал, что он может сделать с этим народом все, что тот пожелает.
1: И что Аман пожелал сделать?
4: Аман решил убить всех мужчин, женщин и детей, не жалея никого.
2: Но ведь Юсфирь тоже еврейка, разве он и царица убьет?
4: Да, но ведь никто об этом не знал. Аман издал указ, который подписал царь. В 13-й день 12-го месяца все евреи должны были быть уничтожены, от мала до велика. Когда Мардахей узнал все, что делалось, то очень плакал, как и все, кто узнавал об этом указе. Тогда Мардахей пришел ко дворцу, где жила Юсфирь.
2: Точно, Юсфирь! Она ведь может всех спасти!
4: О, это было не так просто. Указ царя не может быть отменен. А Аман уже готовил место, где он собирался повесить Мардахея. Мардахей послал Юсфирь письмо, где он наказывал, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании, и просила его за народ свой, и чтобы призвала Господа и сказала царю: «Да избавит он нас от смерти».
1: Если царь любит Юсфирь, он послушает ее?
4: Дело в том, что войти к царю было сложно. Все служащие при царе и народы в областях царских знали, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому простер царь свой золотой скипетр, останется жив. Юсфирь грозила смерть, если она войдет к царю без его приказа.
1: Да, все очень строго.
4: Это было опасно, но Мардахей сказал: «Может, и для этого попала во дворец и стала царицей, чтобы теперь спасти весь народ». И сказала Юсфирь Мардахею: пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сусах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну».
2: Значит, они решили молиться?
4: Только Господь мог спасти свой народ, и Эсфирь понимала это. И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Эсфирь. 3 дня они постились и молились. И пошла Эсфирь к царю. Взглянув на нее, царь протянул ей золотой скипетр.
1: Это значит, он ее пожалел?
4: Да, это значит, она могла говорить. Эсфирь пригласила царя и Амана к себе на пир. На следующий день она еще раз устроила для них пир. И тогда царь сказал: «Эсфирь, говори, и любое твое желание будет исполнено». И тогда Эсфирь сказала: «Да будет дарована мне жизнь и моему народу по просьбе моей». И тогда царь понял, что его жена еврейка. Понял он также и коварный замысел Амана.
2: Значит, царь помиловал всех?
4: Царский указ не мог быть отменен. И тогда царь издал новый указ. Он позволил всем евреям собраться и встать на защиту своих домов и семей. А Амана, по повелению царя, повесили на том дереве, которое он готовил для Мардохея.
1: Он попал в яму, которую сам копал.
4: Это точно. Евреи смогли защитить свои дома. И даже до сих пор этот народ празднует праздник Пурим, который установил в те дни Мардохей.
1: Эсфирь смелая девушка.
4: Да, это так. Бог дал ей мудрость, а также повел ее туда, где она могла быть нужной и полезной. Вначале, наверное, ей было трудно понять, для чего она попала в этот дворец. Но Бог сделал через нее большие дела.
2: Ты думаешь, я в этом другом классе тоже зачем-то нужна?
4: Все может быть. Завтра, когда придешь в класс, посмотри. Может, кто-то нуждается в твоей помощи. А может, кому-то ты станешь утешением.
1: А может, кому-то ты должна рассказать о Боге.
2: Да, я подумаю об этом.
4: Подумай, и еще помолись.
1: Ириша, а теперь нам нужно взять книги и бежать домой.
2: Да, это точно. А тебе, Гоша, спасибо за рассказ.
4: Пожалуйста, приходите еще.
1: Пока!

0: Дорогие ребята, иногда мы оказываемся в таких ситуациях, в которых не хотели бы оказываться, и нам трудно понять, для чего это. Но помните, у Бога ничего не бывает зря. Оглянитесь вокруг. Может быть, там, где вы находитесь, кому-то нужна помощь, поддержка или утешение. Будьте готовы послужить Богу. Он может благословить вас и тех, кто находится рядом.
1: А наша программа подошла к концу.

не знаю. Бог живет не в церкви. Он тихо селится в душе и бережет на вираже за миг единственный до смерти. Когда не веришь ты уже, я знаю. Бог живет в друзьях, с которыми роднятся души. Для них Он звезды утром тушит. Что был рассвет, а к ночи ужин, в нову камина при свечах. Я знаю, Бог живет в любви к одной единственной на свете, к родителям и просто к детям, твои они или не твои. Я знаю, Бог живет в любви. Я знаю, Бог живет в стихах, в холсте и красках, в каждой ноте, пусть даже вы не ту возьмете. Смычком коснувшись по пыхах, отогревая мир в руках. Я знаю, Бог живет не в церкви, Он тихо селится в душе. Вы там Ему хоть раз поверьте, идя вперед на вираже. Аминь. Бог живет повсюду.

0: продолжаем чтение книги «Летучая мышь». Окно в маленькой спальне Франца Ведера выходило на восток, и восходящее осеннее солнце пробивалось сквозь облака и заливало постель спящего теплым золотым сиянием. Оно и разбудило Франца. Он протер глаза и сощурился от ярких лучей. Затем удивленно огляделся вокруг себя. «Ах, да!» — вспомнил он. «Они вправду очень добры ко мне, но имя свое я не выдам. И совершенно ясно, что они меня бы и на порог не пустили, если бы знали, кто я такой. Если они догадаются, мне конец. Об этом позаботится Зуренбург. Опасный парень этот Франц Ведер, гоните его прочь. Ему место только в сиротском приюте. Но еще не все потеряно». Франц сжал кулаки. Все против него, и он против всех. Но здесь, в этом доме, разве не была с ним так любезна эта фрау? Он устроился поуютнее в своей мягкой теплой постели. Здесь все было совсем по-другому, чем в сарае Зуренбурга или под навесом у лягушек, или в мокрой траве под открытым небом, или же на каменных ступеньках перед дверью. Какая здесь великолепная кровать! А потом, какими толстыми были бутерброды, которые фрау сама приготовила ему! А ее совет? Молись ему, держись за того, о котором рассказывала тебе твоя мать, потому что он любит тебя, он привел тебя сюда. С этими словами, звучавшими у него в ушах, он и заснул вчера вечером. И теперь, когда он проснулся, они снова пришли ему на память. Они утешали его озлобленность и горечь и делали менее мрачным его взгляд на будущее. Вдруг зазвонил дверной колокольчик. Его звон разнесся по всему дому. Франц замер. «Это пришла полиция, чтобы схватить тебя!» Его одежда лежала рядом с кроватью. Мгновение ока он выскочил с кровати и натянул брюки. Но его страх улегся, когда до него донесся приветливый женский голос. «Доброе утро, госпожа!» — проговорил он на местном наречии. «А что это здесь такое? По-моему, какой-то узелок со старыми лохмотьями». «Ой, дурак!» прошипел вполголоса летучая мышь и хлопнул себя рукой по голове. «Мой узел! Всю ночь пролежал на улице перед дверью!» «Положи его на кухне, Роше, я знаю, чей он!» — ответила хозяйка дома. Франц подумал про себя, что, возможно, пришла домашняя прислуга, и некоторое время чувствовал себя совершенно спокойно. Тут он подошел к двери, но она была закрыта. Он попробовал еще раз. Закрыто. Ясно, они ему не доверяли. Тогда он с любопытством оглядел комнату. Здесь было очень уютно. Тут стоял отполированный до зеркального блеска коричневый шкаф, два таких же стула, маленький стол с какой-то тарелкой. Для чего она была тут, Франц не знал. И кровать с чудесным теплым одеялом. Для Франца это было все равно, что оказаться в спальне какого-нибудь принца. Как же хорошо живут некоторые люди! Ну, так что ж теперь? А ну-ка, придет сейчас тот крупный мужчина с большущими усами и снова начнет приставать со своими дурацкими вопросами. Ни слова он от меня не услышит. А если спросит хозяйка дома... Летучая мышь казался самому себе птицей, запертой в красивой золотой клетке. «Если будет нужно, я выпрыгну из окна. Только куда потом?» «Ах, как хорошо он все придумал! План с кораблем, побег в открытое бескрайнее море! Другим бы уж точно повезло, а ему? Ведь он же во всем неудачник, не так ли?» Франц задумчиво поглядел в окно. В сад, окруженный высокой каменной стеной. На минуту он забыл о своих огорчениях и увлекся тем, что предстало его взору. Красивый сад, но довольно запущенный. Здоровые, крепкие фруктовые деревья,
1: но совершенно напрасно залитая водой. А вон одичавший ягодный кустарник. Цветочные клумбы заросли сорняком. Жаль, этим стоило бы заняться.
0: Вдруг он услышал шаги и звук отпираемой снаружи двери. «Но приготовься к сюрпризу, да только к неприятному», — подумал летучая мышь. Но вошел не хозяин дома, а та самая приветливая фрау.
1: «Доброе утро, мальчик!»
0: — весело сказала она ему. «Ты долго спал, я рада этому».
1: «Доброе утро, госпожа!»
0: — вежливо ответил Франц. Странно, как-то само собой получилось, что он шагнул немножко навстречу этой фрау. Невольно он потрогал свою рубашку, чтобы застегнуть ее, но на ней не осталось ни одной пуговки, их не было уже давно.
1: «У тебя нет ничего из одежды, кроме того, что на тебе?» — участливо спросила тетушка Мария.
0: «Нет, госпожа!» — горячо возразил Франц. «У меня есть еще одни брюки и китель в моем узле, но они совершенно грязные и рваные. То, что теперь на мне, об этом позаботилась еще мама».
1: «Твой узел лежал на улице перед дверью, и его только что принесли в кухню. Если он тебе нужен, мы постираем вещи и починим их. Ну, а теперь рассказывай, как ты оказался сегодня ночью у нас?»
0: «Подумай только, вчера вечером ты упрямо хотел идти дальше, несмотря на дождь, ветер и холод».
1: Франц смущенно глядел в пол.
0: «О том, как я спал, госпожа, вы, конечно, и сами догадались бы, если бы узнали, где и как я провел последние ночи. В сарае для инструментов, на только что вспаханной ниве, в саду, под деревьями, кустами. А после того, как я от голода стащил сырую репу и два куриных яйца, в сырой траве. И, наконец, я присел у вашей двери, поскольку совсем изнемог. Я больше не мог бы сделать и трех шагов. А как я спал последнюю ночь, вы сами знаете».
1: Тетушка Мария внимательно выслушала его. На какое-то мгновение она подумала о том, что все это было сплошным враньем. Но когда она посмотрела мальчику в лицо, то могла убедиться, что перед ней стоит вовсе необычный бродяга, у которого рыльца в пушку. Карие глаза с открытым, честным взглядом говорили ей, что здесь не было никакого обмана.
0: «Но, мальчик, — спросила она, немного подумав, — а ради чего все это? Что искал ты вчера вечером здесь, в дождь и тьму?»
1: Летучая мышь замялся. Мог ли он рассказать этой женщине все? Не поделиться ли с ней своим планом? Но потом Франц сказал себе. «До сих пор она была добра ко мне. Вдруг она мне поможет?» Ах, прекрасный план! Был ли он вообще выполним? Еще несколько мгновений Франц колебался, потом отказался от внутреннего сопротивления.
0: «Я ищу корабль, госпожа! Чтобы оказаться в безопасности, чтобы скрыться. Меня не должны обнаружить прежде, чем корабль выйдет в открытое море. Но вчера вечером я не нашел порта. Собственно, я не понимаю, в чем дело».
1: Тетушка Мария ничего не говорила, она давала ему возможность высказаться. Франц еще раз помедлил. Потом из него вырвалось.
0: «Я все расскажу вам, госпожа, все! Я своровал только два яйца и пару реп. Это все. Иначе бы я совсем умер от голода. Это уж точно. А в бега я пустился по одной определенной причине. Меня должны были отправить в сиротский приют. И я лучше умру, чем пойду в сиротский приют».
1: «Но, дитя, почему ты сразу обо всем этом не рассказал?
0: Я не смел. Я не доверял вам. Я боялся того высокого господина, который вчера вечером говорил со мной. Он, конечно, вернул бы меня домой, если б я ему открылся. О, госпожа, нельзя ли мне остаться здесь у вас? Может, у вас найдется какое-нибудь совсем маленькое свободное местечко для меня? Я буду делать любую работу. Я все могу. Я буду исполнять каждое ваше желание. Буду прилично вести себя. Ну, пожалуйста!»
1: Фрау Мария ответила. «В любом случае ты мог бы остаться у нас на несколько дней, но что потом?»
0: Тут Франц обеими руками указал на сад. «У вас прекрасный сад, госпожа,
1: но немного запущен. Теперь самое подходящее время для сбора урожая яблок, да и груш со сливами тоже. Почти на всех деревьях много засохших веток, их надо убрать. А на огороде полно сорняков, это тоже лишнее. Если не выполоть их, весной будет беда. А потом цветочные клумбы, осенние астры, подсолнечник, георгины. Все это растет как попало, вперемешку, слишком плотно. И одно растение душит другое, а потом... Ты что, был садовником? Нет, госпожа, я жил у одного крестьянина, но часто я должен был делать многие другие работы. Проверьте меня, госпожа, вы увидите, какой порядок я наведу в вашем саду. Мне совсем не нужны такие вкусные бутерброды, как вчера вечером. Обойдусь и черствым хлебом. И спать я могу где-нибудь в маленьком сарае, возле стены, в саду. Я почти 2 года спал в амбаре. Госпожа, проверьте меня. Я буду много работать и делать все очень хорошо. Вот увидите, госпожа. Голос его дрожал от волнения, от страха, что ему не позволят остаться. Он говорил себе, что уж если эта приветливая дама не оставит его у себя, то от того крупного, серьезного мужчины и вовсе нельзя ждать ничего хорошего. Да, он, конечно, и не сможет говорить с ним так откровенно, как с госпожой. Фрау Мария размышляла недолго. — Как же тебя звать? — спросила она. — Франц Ведер, госпожа. — Ну, Франц, прежде всего ты остаешься у нас. Крупный строгий господин — это мой племянник. Его зовут господин Ван Бинген. Он, пожалуй, знает, как сделать так, чтобы ты не попал в сиротский приют. 5 лет прошло с тех пор, как Франц Ведер, полузамерзший, был найден тем осенним вечером у дверей дома.

рассказывала ему все то, что узнала от мальчика утром. «Сегодня вечером я еще раз расспрошу его. Он должен рассказать мне все это еще раз. Так я скорее обнаружу, не мошенничает ли он». Теперь Франц Ведер больше не упрямился. Его хозяйка пообещала ему, что они не отправят его в сиротский приют, а этого было более чем достаточно. Разве солнце не светило в этот день намного ярче, чем даже во все летние дни до этого? Он охотно отвечал на все вопросы хозяина дома и не утаил ничего. Когда он кончил описывать свой побег, который совершил, чтобы не попасть в сиротский приют, его взгляд выразил мольбу, и он спросил со страхом в голосе: «Не правда ли, Менхер, вы не отправите меня туда? Сегодня утром госпожа обещала мне, что вы мне поможете». «Я позабочусь о том, чтобы тебе не нужно было идти в сиротский приют. И если моя тетя захотела принять тебя здесь, то и я охотно соглашаюсь с этим. Ты остаешься у нас. Но я должен предупредить тебя, Франц. Оставь все эти шуточки, которые ты выкидывал там, в Атернхофе, иначе ты скоро снова очутишься за дверью». Франц намотал это предупреждение на ус. И с тех пор никто в доме не видел от него неприятностей. Впрочем, большую часть времени он был занят в саду и во дворе. Господину Ван Бингену не стоило больших усилий расследовать, правдивы ли показания мальчика, и постараться помочь ему. Кое-что из жизни маленького беглеца напомнило ему его собственную юность, и это позволило ему с пониманием отнестись к беглецу. В той же деревне, что и Франц Ведер, он провел свои лучшие годы и тайком любил ту, которая зовется теперь фрау Зуренбург. И это сыграло свою роль в том, чтобы заступиться за этого мальчика. Он подготовил бургомистру отчет, сообщая, что Франц Ведер найден, что он лично позаботится о мальчике и возьмет над ним опеку. Из ответного письма бургомистра следовало, что летучая мышь сказал правду. Его спохватились, когда один рабочий из Атернхофа обнаружил на берегу озера шапку и удочку мальчика. Поиски его тела в озере результата не дали. В конце письма бургомистр выражал надежду, что, возможно, господину Ван Бингену удастся воспитать из летучей мыши полезного человека, а, соответственно, и полезного члена человеческого общества. Задача, над которой, к сожалению, тщетно бились некоторые члены общины. Когда он прочитал письмо, а после него это сделала и тетушка Мария, то оба невольно покачали головой. Ох уж этот Зуренбург! Он в самом деле считал, что, снабжая мальчика куском хлеба и мешком соломы, он выполняет свои обязательства по отношению к нему. — Итак, Хендрик, — сказала тетушка Мария своему племяннику, — давай с Божьей помощью постараемся стать мальчику опорой в жизни и дадим ему кров. Я убеждена, что с ним лучше обходиться с любовью, чем с суровостью. После этого господин Ван Бинген уладил все, что в этих случаях предписывал закон. И он, и его тетушка посвятили себя воспитанию и образованию мальчика. Несмотря на все это, Франца еще манил план повидать весь мир. Но здесь было то, что изо дня в день все больше привязывало его к этому дому. Благодать Божия, которая выражалась в сердечных заботах и участливом отношении тетушки Марии. Постепенно его недоверчивость и робость исчезли, и он испытывал благодарность к этим людям, которые спасли его от сиротского приюта. Сначала господин Ван Бинген подумывал послать Франца в школу, но тетушка Мария сказала: «Лучше не делать этого, Хендрик. Я боюсь, что в нем проснется прежняя летучая мышь. Не находишь ли ты, что лучше тебе самому обучать его? Я боюсь, что ему придется начинать с самого начала». «Ну, — улыбаясь, возразил господин Ван Бинген, — за годы моей службы я справлялся со множеством разных новобранцев. Справлюсь теперь и с этим. Лучше я буду обучать их вместе с Нони. Так один будет поощрять другого».

его большому удивлению оказалось, что летучая мышь знает и умеет намного больше, чем он предполагал. Задание, которое он давал мальчику, тот выполнял очень быстро и старательно. А остальное время он проводил в основном в саду и во дворе, смотрел за порядком и выполнял свою работу как нечто само собой разумеющееся и по собственному побуждению. Так что за него можно было только порадоваться. Со временем даже господину Ван Бингену доставляло удовольствие заниматься с Франсом. Действительно ли этот мальчик был летучей мышью? Действительно ли его так боялись другие мальчики? Да, так оно и было. В своей душе Франц Ведер всегда оставался летучей мышью. Тетушка не обманывалась. Она знала, что полное изменение, обновление в нем может произойти только с помощью благодати Божией. И она молилась за своего подопечного. В общении с ним она неустанно ссылалась на Господа Иисуса, Спасителя мира, доброго пастыря. Франц тихо и внимательно слушал ее, не высказывая своего мнения. Таким образом, время для Франца Ведера летело очень быстро. По-прежнему усердно и терпеливо трудился он в саду, там и тут помогал по дому. Большую часть времени он проводил теперь в адвокатской конторе, там же, где и господин Ван Бинген. У него было не очень много знакомых, а друзей и подавно. В основном он изъяснялся несколькими словами, давал краткие ответы, а если надо было сказать что-то более ясно, в его взгляде всегда появлялось какое-то угрожающее враждебное выражение, так что его подопечные избегали общаться с ним. С первого воскресенья, которое провел мальчик в доме тетушки Марии, та начала знакомить его с Божьим Словом, которое проповедовалось в этой местности с большой добросовестностью, так что он все время мог слушать Слово Божие. Взрастет ли когда-нибудь семя в его сердце? Снова наступила осень. Холодный моросящий дождь мочил улицы северо-голландского городка, и от этого в нем становилось еще тише и пустыннее, чем обычно. Господин Ван Бинген и Франц Ведер вернулись из конторы домой, повесили сушиться свои промокшие пальто и присели в гостиной за чашкой кофе. Нони, услышав голоса мужчин, вышла им навстречу. Чем была Нони для тетушки Марии, тем был Франц для господина Ван Бингена. Улыбаясь, тетушка заметила своему племяннику. — Твоя Нон и мой летучая мышь совсем нас избалуют. А потом добавила. — Я не могу себе представить, как можно жить без них обоих. — Но ты знаешь, тетя, что касается нашей Нон, я думаю, тут можно не беспокоиться. Ей только 16 лет. С Францем, конечно, совсем другое дело. Ему уже исполнилось 19. Он не может вечно оставаться у нас, хотя бы из-за своей работы. Его начальник недавно откровенно сказал мне, мы не можем задерживать его здесь, он может пойти дальше, и это очень хорошо. Молодой человек с такими способностями и желанием работать не задержится долго в адвокатской конторе маленького городка. Я ничего не сказал ему на это, но я чувствую, что он прав. Я тоже люблю его, как и ты, Хендрик. Мальчик вырос у нас на глазах и любит нас, как родной сын, и нам будет трудно привыкнуть к мысли, что его место за столом будет пустовать. Но его будущее благополучие, его дальнейшее образование прежде всего, и мы оба это знаем. Мы не имеем права удерживать его, если он захочет продвинуться по своей работе, а поэтому уехать отсюда. Маленькая семья собралась за чашкой кофе, и Нони, прежде всего она, вносила жизнь и радость в этот маленький круг. В первый же день, когда Франц Ведер нашел приют у тетушки Марии, Нони показалась ему прекрасным цветком из далекого сказочного мира. И с тех пор он выполнял все ее желания и капризы, хотя это давалось ему нелегко.
Однажды в огороде она пробежала по только что засеянной грядке. В другой раз сорвала первые тюльпаны, только-только начинавшие цвести. А как-то набрала целую корзину неспелых груш, к чему Франц отнесся очень неодобрительно. Но он никогда не злился на маленькую безобразницу. Чувствовал ли он, что она всем сердцем была привязана к нему? Когда он жил еще в Этернхофе, как-то крестьянин Зуренбург сказал своей жене: «К щенкам, жеребятам и телятам у мальчишки есть сердце, что удивительно, но по отношению к людям летучая мышь — это настоящий сатана. Спроси об этом кого хочешь». Нет, крестьянин из Этернхофа не понимал летучую мышь. Да ему бы и в голову не пришло постараться лучше понять его. Но он и Франц очень скоро сдружились. Чувствуя это, Франц спешил помочь Нон в любом ее маленьком горе. Он приходил на помощь, если она не справлялась с какой-нибудь домашней задачей, и часто радовал ее какой-нибудь маленькой поделкой, над которой он много трудился. Учение давалось ей не так легко, а Франц за час мог выучить больше, чем она за целый день. Она была способной, но ей не хватало усидчивости. Кое-что давалось ей очень легко. Например, она играючи изучала иностранные языки. Но нелегко шла у нее математика. Ей приходилось порядком поломать голову над арифметическими задачками. Но каждый раз оказывался рядом Франц. Для Нон у него всегда находилось время. Дядя Хенрик подумывал о будущем Нон и очень переживал за свою дочку. Тетушка Мария, наоборот, не придавала трагического значения тому, что ее воспитанница проявляет к школьным учебникам так мало интереса. С некоторого времени Нон часто заходила на кухню и возилась там. Ей доставляло удовольствие под руководством тетушки составлять меню, варить, печь, а потом накрывать на стол. Тетушка Мария радовалась, что у нее появилась хорошая помощница во всем. Но особенно она радовалась тому, что знала. Со временем Нон сама сможет правильно вести домашнее хозяйство. Когда после ужина стол был уже убран, Франц хотел углубиться в учебник. Но тут к нему подошла тетушка. «Нет, Франц, сегодня вечером не будет никакого учения». «Но почему?» — удивленно спросил он. — Потому что сегодняшний вечер вызывает кое-какие воспоминания, особенно связанные с тобой. Тут она улыбнулась. Ах, тут Франц понял, что имела в виду тетя. Он серьезно ответил. — Тетя Мария, действительно, сегодня вечером исполняется 5 лет с тех пор, как ты нашла меня возле дверей дома и приютила. Как бы мне хотелось отблагодарить тебя за все это. О, когда я думаю об Этернхофе... Конечно, там у меня была крыша над головой, но здесь я дома. Как же все изменилось! Франц хорошо умел владеть собой, но сейчас на глазах у него выступили слезы. Будь благодарен, Франц, тому, кто тебя привел сюда, кто направлял сюда, к нам, каждый твой шаг. И ты очень хорошо знаешь, как мы все рады, что ты здесь, с нами, что ты есть у нас, — добавила тетушка. На улице разгулялся ветер, и дождь лил еще сильнее, чем накануне. А в большой гостиной было тепло, светло и дружно, точно так же, как 5 лет тому назад, когда Франц, умирающий от голода и стужи, впервые услышал песню о спасителе грешников, добром пастыре. Вспоминала ли об этом Нон? Неожиданно она попросила тетю. — Пожалуйста, тетушка, сыграй еще, мы читаем постоянно. К этой просьбе присоединился и Франц. Тетя села за пианино, Нон встала рядом с ней, и тогда они вместе запели знакомую песню о спасительной любви пастыря Господа Иисуса. Франц молча слушал. Возможно ли, чтобы Господь Иисус был и его спасителем и Господом, и также из-за него совершил это искупительное деяние на Голгофе? Выходит,
Он в самом деле нуждался в этом спасителе. Значит, так же и он, прозванный когда-то летучей мышью противник Бога, должен с ним примириться. Действительно ли он погибший грешник, нуждающийся в спасении? Да, когда он думал о прошлом, о нищете и бедах, преследовавших его в родительском доме, о своих злоключениях на улице, в школе, о пренебрежении к нему в Атернхофе. Но теперь-то здесь о нем заботятся, к нему прислушиваются, его лелеют, любят. И что же, он и сейчас навсегда погиб.

0: величествен вселенной дом. И каждый раз, встречая утро, пусть воспоет душа псалом Творцу великому за мудрость.
1: Мы тебя, мой Бог, прославим песней, песней, переполненной любви. Ничего не может быть чудесней, чем благословения твои.

Бог послал спасение. Бог послал спасение, не от наших дел. Он своей рукою взял на свой удел. Светлыми лучами освещает путь, на пути к отчизне не дает уснуть. Оттого на сердце у меня светло. В Боге нам прощение вечное дано. Милость — это Божья, глубже всяких рек. Приходи к Иисусу, грешный человек.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, моя мамочка миленькая.
4: Мамочка родненькая, как хорошо, что ты дома.
5: Привет, привет. Что вы сегодня такие ласковые, как будто мы 100 лет не виделись. Нет, ну на самом деле я тоже очень рада вас видеть.
4: Мама, ты даже не представляешь, как хорошо, что ты у нас есть.
5: Я тоже счастлива, что вы у меня есть. Но что вас побудило к таким размышлениям?
3: Да, именно. Мы сегодня весь день об этом думаем.
4: Сегодня Аня Петрова рассказала нам, что у ее подружки умерла мама, представляешь?
3: Да, а папы у нее нет, и теперь она живет с дедушкой.
4: Бедная девочка, представляешь, это ужасно.
3: Вот мы и думаем, как хорошо, что ты у нас есть, и папочка.
5: Это очень печально, но на самом деле есть очень много деток, которые живут без родителей.
4: А если у них нет и бабушек, и дедушек, где они живут?
5: Такие дети воспитываются и живут в детских домах или в интернатах.
3: А кто им готовит еду? Кто за ними ухаживает?
5: В таких домах работают воспитатели, учителя, няни, повара. Они и заботятся об этих ребятишках. Но как бы они ни старались, никто и ничто не может заменить им настоящую семью.
4: А что, у них у всех умирают родители?
5: Бывает и так, что родители сами оставляют своих детей.
3: Как же можно оставить своего ребенка?
5: Это страшно, но бывает и такие горе-родители.
4: Мамочка, но ведь ты нас никогда не оставишь.
5: Мои милые, я вас очень люблю, как и большинство других родителей своих детей, а потому никогда не оставлю.
3: Это хорошо, хотя странно.
5: Что тебе так странно?
3: Помнишь, ты говорила, что Бог любит всех детей?
5: Да, и это правда.
3: Но ведь Он мог сделать, чтобы мама этой девочки не умерла.
4: Да, и чтобы эти горе-родители не отдавали детей в интернаты.
5: Бог может все, но есть то, чего Он не делает никогда.
4: И что же это?
5: Он никого и никогда не принуждает. Люди, причем очень многие люди, живут без Бога. Они сами избирают зло, а потом удивляются, почему в их жизни так много страданий.
4: Но ведь есть люди, которые и не выбирают зло.
5: У каждого человека в жизни бывают трудные дни, и Бог это допускает. Но хочу вам сказать одно. Если человек любит Бога, то из любых испытаний он сам выйдет лучше и чище. И еще, ведь рядом в этих трудностях он сам. Он не оставляет вас одних.
3: Да, может, это и так.
5: Есть одна легенда, которую я вам могу рассказать. Хотите?
4: Хотим, конечно. Я так люблю, когда ты нам что-то рассказываешь.
5: Так вот, одному человеку приснился сон. Он идет по берегу реки и вот оглядывается и видит, за ним тянутся следы, его следы. Но вот он обнаруживает рядом со своими еще чьи-то. «Что же это могло значить?» – подумал человек. И вот перед ним является ангел. «Весь этот путь, который ты видишь, – это твоя жизнь. Ты шел по этому пути день за днем, час за часом. Но тут, рядом с моими, еще чьи-то следы, — говорит человек. Чьи они? А это Бог. Он шел рядом с тобой всю твою жизнь. Но тут человек присматривается и видит, что кое-где одни из этих следов обрываются, и виден отпечаток только одних пар ног. А что это значит? — спрашивает человек. Почему то тут, то там следы остаются одни? А это были те периоды, когда в твою жизнь приходила беда, ответил ангел. Так вот оно что, печально сказал человек. Значит, когда я был в беде, Бог оставлял меня? Ангел улыбнулся и сказал: нет, в такие минуты Бог просто нес тебя на руках.
3: Какая красивая легенда!
4: Значит, Бог поможет и этой девочке пережить это страшное время.
5: Вы только молитесь за нее. Бог может дать ей утешение. Иногда когда вы глубоко раните палец, и я вам пытаюсь обработать его зеленкой.
3: Ой, это очень больно.
5: Да, но проходит время, и рана заживает, боль утихает, а со временем исчезает. Так бывает и с душой. Когда нам плохо, она болит, но проходит время, и Бог залечивает душевные раны.
4: Хорошо, мамочка, мы будем молиться за эту девочку.
3: Мам, а можно пойти погулять? Мы чуть-чуть.
5: Хорошо, идите, но недолго. Еще уроки делать.
4: Что-то мы, Мариш, давно к Гоше в библиотеку не заходили.
3: Давай сходим, узнаем, как он там поживает.
4: Может, историю послушаем?
3: Точно, пойдем.
4: Гошенька, а Гошенька, выходи.
3: Привет, привет, мы в гости.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Девочки, рад-рад, как поживаете?
4: Мы поживаем хорошо, но у одной девочки умерла мама, представляешь?
7: О, это очень-очень плохо, молитесь, чтобы Бог ее утешил.
3: Да, нам и мама так говорит.
7: В этом мире много страданий, и вы должны поддерживать тех, кто проходит через них.
4: Вот если бы не было греха, люди бы не страдали.
7: Да, но люди сами не послушались Бога. И в мир вошел грех, и смерть тоже.
3: А я думаю, что страдают только те, кто грешат.
7: Ты рассуждаешь так, как друзья Иова.
4: А кто такой Иов, и что у него были за друзья?
7: А давайте откроем Библию и послушаем. Когда-то давно в стране Уц жил человек по имени Иов. Он был очень богат, и было у него 7 сыновей и 3 дочери.
4: Действительно богатый, дети – главное богатство.
7: Это точно. Бог сильно благословил Иова. Да и он был благочестивым человеком. Он всегда молился, приносил Богу жертвы за себя и за свою семью.
3: Наверное, у него и проблем никогда не было.
7: Да, до поры до времени все было хорошо. Господь был доволен Иовом. Он говорил, что такого, как Иов, не было на всей земле.
4: И кому Бог так говорил?
7: В Библии написано, что был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними был и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла».
3: Ужас, так сатана ходит по земле?
7: Сатана ненавидит Бога, а значит и его детей. Он клевещет на тех, кто живет с Богом в мире. Он хочет украсть, убить и погубить. В общем, сделать людям зло.
4: Так он и на Иова стал клеветать?
7: Он так сказал Господу: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградила его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Бог был уверен, что Иов останется верным и не отречется от своего Создателя во все дни, не только когда у него все хорошо. И тогда сатана стал вредить Иову. Он погубил всех его детей и разорил все его имущество. Сам же Иов заболел страшной болезнью, проказой, а потому был вынужден жить далеко от города, в бедной лачуге.
3: Ох, сатана, противный какой! И что же Иов?
7: Иов очень горевал, но во всем этом он не согрешил и не произнес ничего плохого о Боге. Господь дал, Господь взял. «Да будет благословлено имя Господне», – так сказал Иов. «Неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злое нет?» Иов надеялся на Бога. Он верил, что Господь мог его воскресить даже из праха.
4: Гоша, а ты что-то говорил о друзьях Иова?
7: Да, были у Иова друзья, которые приходили к нему и говорили о том, что, может, он согрешил, может, ему покаяться. Но Иов знал, что он ничего плохого не сделал. Это друзья своими разговорами делали Иову только больнее. Они не знали, что Бог допускал испытания. Сатана хотел бы уничтожить и душу Иова, но Господь не допускает этого. И однажды, когда к Иову пришли друзья, послышался шум сильной бури, и из бури раздался голос самого Господа.
3: И что же говорит ему Господь?
7: Он задавал Иову вопросы, на которые тот не мог ответить. Но Иов увидел могущество Божье и еще больше смирился пред всемогущим, всесильным и премудрым Богом. А вот на друзей Иова Господь прогневался, потому что они говорили о Боге то, чего сами не знали и не понимали. И тогда Иов принес жертву за себя и за своих друзей.
4: И что было дальше с Иовом?
7: Бог, испытав Иова, полностью возвратил его потерю и послал вдвое больше, чем имел Иов раньше. Его друзья по молитве Иова получили прощение от Бога. Ну а после к нему пришли братья и сестры и все его прежние знакомые. Они принесли подарки и радовались вместе с Иовом. В последние дни Бог еще больше благословил эту семью. И дал ему Бог 7 сыновей и 3 дочери. И не было на всей земле прекраснее женщин, чем дочери Иова.
3: Да, много испытал этот Иов.
4: Но он не ушел от Бога и даже не роптал.
7: Иов достойно прошел испытания, но, как видите, даже благочестивые люди могут проходить через них. Но не бойтесь, Господь не допускает больше, чем человек может вынести. Он любит вас и всегда будет рядом.
3: А еще я постараюсь не судить, как друзья Иова.
7: И это правильно, потому что только Бог знает, почему человек проходит то или иное испытание. И ваше дело поддержать человека, если нужно помочь ему. А делать выводы – это дело Бога.
4: Да, Гоша, очень интересный рассказ.
3: А я хотела бы еще и песенку.
7: Хорошо, слушайте.

0: Спасибо, Гоша.
1: Нам пора идти, пока.
2: Приходите еще, до новых встреч.
3: Дорогие ребята, если вы видите людей, которым сейчас очень плохо, будьте им опорой и утешением. Но если в вашей жизни трудности и проблемы, верьте, Бог пронесет вас на руках и никогда не оставит.
4: А наша программа закончена, мы прощаемся с вами.
1: Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, 194-214, Абонентский отчет 39, программа
4: «В гостях у книжного червячка».

Я, как апостолы когда-то, учусь у ног Христа. Та школа мудростью богата, доступна всем, проста. В той школе сотни миллионов уже выпускников, приверженцев ее канонов, свободных от оков. В той школе многие предметы я жизнью проходил, любил, прощал, давал обеты, прощения просил. Я верю, что, пройдя путь жизни, войду в небесный град, где сам Христос, благой Учитель, мне вручит аттестат.

теперь вернемся к нашей повести о мальчике под названием «Летучая мышь». Был уже поздний вечер, когда все, наконец, успокоились. Господин Ван Бинген и Нуни поднялись в свои спальни, а Франц еще на какое-то время остался внизу, чтобы приготовить работу на следующее утро. Обычно он справлялся с этим за несколько минут, но сегодня он замешкался так, что тетя обратила на это внимание. — Тетя Мария, — вдруг спросил он, — ты всегда старалась донести до меня то, что говорит нам Библия. Ты убеждала меня в необходимости обратиться к Богу, осознать свою греховность, признать свою вину перед Богом и попросить у Него прощения, ссылаясь на избавительный поступок Господа Иисуса на кресте на Голгофе. Ты старалась объяснить мне, что призвание верующего — следовать за Господом и брать пример с Его святой незапятнанной жизни, которую Он вел на земле. Я слушал тебя, тетя, потому что сразу полюбил тебя и потому что все это было так ново и привлекательно для меня. Я пытался понять Библию, осмыслить искупительное деяние, но я натыкался на трудности, которым оказался не готовым, и на вопросы, на которые не находил ответа. Вот и сейчас я продолжаю думать, почему это так, а это так, и все время убеждаюсь, что во мне нет веры. Франц Ведер замолчал. Еще никогда он столь ясно не выказывал своего отношения к подобным вещам. Тетя внимательно его выслушала. «Я знаю, слова здесь не помогут, Франц. Но позволь мне сказать одно. Блажены те, кто не видя уверовали. Есть в нашей стране много людей, которые полагают, что не могут поверить без очевидного, приемлемого для их разума доказательства. Но там, над небом и облаками, живет всемогущий Бог, который сам о себе свидетельствует, обращаясь прямо к их сердцам. Твое детство было суровым, Франц, полным лишений, бед и борьбы, и все это ожесточило твое сердце. И ты с лихвой возвращал назад или пытался это сделать все зло, что причиняли тебе. Всеми силами ты пытался проложить себе дорогу, но не в большой портовый город. Ты был приведен, а сюда, в наш маленький, спокойный городок. И здесь ты нашел любовь, и всем сердцем отвечаешь нам любовью. Видишь, Франц, в этом я четко усматриваю Божье провидение, которое сквозь ночь и тьму привело тебя в совсем другое окружение, чем то, которое ты искал. А разве твой собственный путь не ожесточил бы твое сердце больше? Мой век, Франц, близится к концу, но ты еще только вступаешь в жизнь. Мой Господь и Отец допустил, чтобы и на моем жизненном пути какое-то время был мрак. Ведь и у меня были любимые люди, которые когда-то находились со мной рядом, и которых одного за другим унесла смерть. Но мрак отступил, и я могу только благодарить Бога за любовь и мир, которая подарила мне любовь Господа. Так же и ты, каким бы юным ты еще не был, уже изведал в своей жизни мрак. А теперь? Разве уже теперь не стало светлее? Гляди, ведь это милосердие Божье! Он ищет тебя. Он мог бы подарить тебе намного больше. Он хочет дать тебе вечную жизнь, хочет спасти тебя, избавить от твоих грехов драгоценной кровью Иисуса Христа. Да, Он хочет этого, но и ты должен хотеть, должен принимать Его благодать, Его бескорыстную любовь и позволить спасти себя. Ах, Франц, мальчик мой, прими день спасения! 2 месяца спустя, в середине декабря, сильный мороз заковал ручьи и озера крепким льдом. Много молодых людей резвилось на гладкой блестящей поверхности. Но они тоже с удовольствием катались на коньках. Франц был ей в этом учителем. Как раз после обеда они оба, захватив свои коньки, отправились на каток возле городских ворот. Пока они шли по любимым улицам Мейервордена и разглядывали вывески, висевшие там и сям, но невесело болтала. — Как прекрасно, Франц!
что ты сегодня свободен. Было бы хорошо, если бы и послезавтра ты тоже нашел бы немножко свободного времени. Кататься на коньках можно только тогда, когда позволяет лед, а твоя контора никуда не убежит. И вообще, у меня такое впечатление, что ты считаешь свой бумажный хлам слишком уж серьезным и важным делом. В это мгновение их обогнала группа молодых людей, один из которых подчеркнуто вежливо поздоровался с ними. Это был стройный белокурый юноша, единственный сын очень богатого владельца гостиницы Летукера. Однажды он случайно встретил Нони Ван Бинген на одном семейном приеме у дальнего родственника, куда девочка приходила с тетушкой Марией. С того дня Арнольд Летукер искал любую возможность познакомиться с Нони Ван Бинген поближе. Но это было непросто. Она не появлялась на улице без сопровождения. Сначала Арнольд Летукер принимал Франца за ее брата. Потом случайно узнал, что они не были родственниками. С тех пор он был уверен, что сможет отставить этого простого писаря в два счета. «Не это ли молодой Летукер?» — спросил Франц, немного удивленный этой бросающейся в глаза выходкой Летукера. «Да, кажется, его так зовут», — кивнула Нони. Я познакомилась с ним на одном семейном празднике. Он очень мил. Франц нахмурил брови и искоса взглянул на свою спутницу. Несмотря на то, что ей было уже 16 лет, отец и тетушка считали Нони совсем еще ребенком. И Францу никогда еще не приходило в голову, что кто-то мог легко посчитать ее более взрослой, чем она была на самом деле. Как шла ей эта пестрая шапочка, такая красивая, на ее волнистых смоляных кудрях, как блестели ее глаза под длинными темными ресницами, а как разрумянились на свежем зимнем воздухе ее смуглые щечки. «Пышный южный цветок в чужом окружении», — невольно подумалась Францу. «Бабочки очень быстро улетают». И очень скоро Франц может оказаться ни с чем. Толчок в руку вывел его из размышлений. «Франц, надеюсь, ты погружен не в твои скучные дела или математические уравнения?» Смеясь, журила его Нони. «Посмотри же вперед! Прекрасный лед и столько парней и девушек!» Каток и в самом деле был чудесный, только и кататься. И вот они надели свои коньки и принялись весело резвиться на гладком, как зеркало, льду. «Так здорово, как сегодня! Не было за всю зиму!» — восхищенно воскликнула Нони. «Да, сегодня великолепно!» — радостно улыбнулся ей Франц. «Вон, посмотри туда, твои знакомые!» В следующее мгновение они уже были окружены целой ватагой молодежи, весело их приветствовавшей. Арнольд Летукер ловко подъехал к ним и улыбнулся Нони. «Вы всегда держитесь в стороне, фрейлен Ван Бинген. А ведь чем больше общества молодых людей, тем больше у них разных забав. Вы так не думаете?» Нони посмотрела на Франца вопросительно и немного озадаченно. Она знала, что отец был против того, чтобы она общалась с людьми, которых едва знала. Но ей не хотелось быть невежливой по отношению к этому юноше. «Поверьте мне», — настаивал Летукер, заметив ее смущение, — «я не хотел бы быть навязчивым, но почему только один господин Ведер наслаждается вашим обществом?» Нони не знала, что на это ответить. Зато Арнольд Летукер расценил ее молчание как согласие.

Юноши и девушки превосходно повеселились. Только Франц чувствовал себя в этом обществе не совсем уютно. Уже смеркалось, когда Нони смогла перекинуться парой слов с Францем наедине. — Как ты думаешь, Франц? — спросила она, как бы между прочим. — Это очень плохо, если сегодня мы вернемся домой попозже. Конечно, не намного, только на часочек. Арнольд Летукер сказал, что сейчас каток должны осветить. И как, наверное, чудесно будет тогда кататься на коньках. Тетушка будет очень волноваться. Едва он успел ответить, как новые знакомые снова увели ее в середину катка. И тут вся вереница подкатила к деревянной палатке, в которую Летукер приглашал всех на стакан горячего пунша. «Потом еще лучше будет кататься», — заявил он. Теперь Франц не мог больше молчать. «Возможно, вы и правы, господин Летукер, и мне очень жаль, что я мешаю вашей забаве, но фрейлин ван Бинген и я не сможем воспользоваться вашей щедростью. Нам уже пора возвращаться домой». Эти слова были сказаны спокойным, но твердым тоном. И Арнольд Летукер понял, что Франц Ведер не позволит просто так сбить себя с толку. Но он не сдался. «Терпение, терпение, господин Ведер! Фрейлин ван Бинген уже не ребенок. Но если ей надоело кататься на коньках, это существенно меняет дело». Франц снова взглянул на Нони, и она нетерпеливо попросила. «Неужели дома так уж обеспокоится, если мы придем чуток позднее? Сегодня вечером так чудесно, и здесь столько молодежи!» Но Франц стоял на своем. «Мне жаль, Нон, но твой отец настойчиво просил меня, чтобы я позаботился о том, чтобы мы вернулись домой вовремя». Делать было нечего. И, несмотря на протесты молодых людей, Нони должна была попрощаться с ними. Какой веселой и жизнерадостной была она по дороге сюда, и какой тихой и задумчивой возвращалась она домой. Молчал и Франц, ушедший в себя. Ах, вот так все время в его жизни. Один против всех, и все против одного. Через несколько дней Франц Ведер получил от своего начальника задание поехать в Амстердам с одним деловым поручением. Он понял, что это была не развлекательная поездка, а сложное дело, которое надлежало уладить. И он решил воспользоваться дорожным временем, чтобы заранее составить о нем представление. Много раз просмотрел он документы, которые вез с собой. Но когда наступил срок, все прошло гладко. Он получил желаемые документы, а после этого у него осталось время. И прежде чем отправиться в отель, он решил погулять по городу. Пройдя по улицам, он вспоминал свое детство, годы, проведенные в городе. Как часто останавливался он тогда перед разнообразными вывесками, восхищался тысячей вещей, которые предлагались, но были для него недостижимыми, далекими, как звезды в небе. Ах, какой контраст с сегодняшним днем! Если захочет, он сможет войти сейчас в любую лавку и купить все, что ему понравится. Если бы его мать могла видеть его сейчас. Но был ли он в самом деле счастлив? Вот тетушка Мария была, без сомнения, счастлива. В ее душе был покой, тот покой, который не может дать мир. Но он не был по-настоящему счастлив. Что касается внешней стороны, все шло очень хорошо, удивительно хорошо. Любимые люди заботятся о нем. А внутренний мир? Мир души? Нет. Его у него не было. Стоя перед витриной с красивыми женскими шляпками, он вспомнил Нони. Нони все еще была ребенком. Это подтвердил тот день, проведенный на катке. В тот же вечер она снова была веселой и непосредственной с ним, как обычно. А когда господин ван Бинген упрекнул ее за то, что они вернулись так поздно, она сразу честно взяла вину на себя. Да, Нон была

еще ребенком. Но другие-то уже так не считали. Господин Ван Бинген доверил ему свою девочку, как отец сыну. Но какое право имел он добиваться успеха у Нони наряду с другими молодыми людьми? Да и не безнадежное ли это дело для него, летучей мыши, взявшемуся неизвестно откуда? А как в самом деле относится к нему Нони? Что он для нее значил? А если она когда-нибудь увлечется кем-то другим и оставит его навсегда, сможет ли он перенести это? Я должен бежать навсегда из Мейервордена. А тех, кого я люблю и кто мне близок, там нет несчастья, прочь отсюда как можно дальше. И поскольку в тесных улочках большого города его все время кто-нибудь толкал, он быстрыми шагами направился в гостиницу, чтобы побыть одному. На следующее утро он пришел на вокзал пораньше, чтобы с первым же поездом вернуться домой. Погода была холодной и ветреной, но у билетной кассы уже царила суета. Стоя в очереди в одну из касс и от нечего делать, глядя вокруг, Франц обратил внимание на одного господина, сопровождаемого дамой, который заказывал два билета первого класса. Чтобы заплатить, ему нужно было высвободить руку. Господин перебросил свой мокрый плащ через плечо и достал кошелек с деньгами. При этом из кармана плаща на пол упал какой-то плоский темный предмет. Молодой парень из очереди в соседнюю кассу тоже увидел это и носком сапога подтолкнул предмет к себе. Одновременно он уронил на пол свои деньги, приготовленные для покупки билета, нагнулся за ними и при этом с быстротой молнии сунул этот темный предмет в карман своего пиджака. Затем он купил билет и отправился в зал ожидания. Получив свои билеты и положив их в карман, господин с плащом на плече обратился к своей спутнице, показал на вывеску «ресторан» и только хотел открыть перед дамой дверь, как вдруг его кто-то окликнул. — Вы ничего не выронили из кармана вашего пальто только что у кассы, Мингер? — спросил Франц. Господин тотчас сунул руку в карман пальто и побледнел. — Мой бумажник со всеми документами. — Тогда идемте быстрее. Я видел, кто быстрее. — Останься, пожалуйста, здесь, Генриетта, — бросил мужчина своей спутнице и последовал за Францем в зал ожидания. Там уже толкалось множество пассажиров, пробиваясь через дверь к платформе, а вокзальный служащий был занят прокалыванием билетов, поскольку поезд уже готовился к отправлению. Нужный Францу поезд отправлялся через четверть часа. Он сразу же увидел вора, проталкивающегося вперед, чтобы как можно быстрее попасть на платформу. Не мешкая, Франц подошел к очереди, отстранил нескольких отъезжающих и схватил вора за руку. — А вам придется немного подождать, господин, — сказал Франц Ведер. Его голос прозвучал так уверенно и спокойно, что остальные пассажиры приняли его за полицейского и тотчас же очистили место. Парень был так ошеломлен, что позволил вывести себя из зала ожидания в вестибюль без всякого сопротивления. Но там к нему, кажется, вернулось самообладание. Он рывком высвободил свою руку и возмущенно спросил: — «Кто вы? Кто дал вам право хватать меня?» «У меня есть на то причина», — объяснил Франц. «Я только что заметил, как вы подняли с пола бумажник этого господина и тихонько спрятали его. Будьте же благоразумны и отдайте мне бумажник. Или вы хотите, чтобы мы позвали полицию?» Вор понял, что перед ним не полицейский, и яростно закричал: «Да вы с ума сошли, уважаемый! Я не брал никакого бумажника!» И бросился на Франца, чтобы потом пробраться к выходу на перрон. Но Франц, бывший наготове, выдержал его натиск и бросился ему на перехват. Потом они оба покатились по грязному каменному полу вокзальной станции. Франц, значительно более проворный, чем его противник, скоро подмял того под себя и завернул ему руку за спину, так что тот застонал и сдался. В этот миг в зал вошли два полицейских,
позванных из караулки очевидцами. Быстро разобравшись, что к чему, они разняли дерущихся и повели их в караульную. Господин в пальто, а также двое других пассажиров, взятые свидетелями, пошли вместе с ними. В караульной сначала спросили их имена и место жительства и попросили показать удостоверение личности. Каково же было удивление Франца, когда выяснилось, что господин в пальто был барон Герард ван Люденхоф, единственный сын старого помещика, через поля которого Франц бежал ночью из Оттернхофа. Вор сам положил украденный бумажник на стол. Барона попросили проверить содержимое. Этого требовали правила. А вор даже и минуты времени не имел, чтобы открыть его. После того, как был составлен и подписан протокол, им разрешили идти. На вокзальной станции Франц протянул господину ван Люденхофу руку на прощание. «Я рад за вас и хотел бы пожелать счастливого пути. Через четверть часа отходит следующий поезд, которым я отправляюсь». Франц вежливо поклонился и хотел пойти в зал ожидания. Но господин ван Люденхоф остановил его. «Нет, господин Ведер, пожалуйста, подождите. Вы оказали мне огромную услугу, избавили меня от тяжкого ущерба. Приношу вам за это большую благодарность и приглашение, которое вы не должны отклонять». Не дожидаясь ответа, господин ван Люденхоф подошел к ближайшей кассе и попросил билет первого класса до Мейервордена. Он передал его Францу со словами: «Вот, господин Ведер, вы составите нам компанию до Мейервордена. Там вы выйдете, а мы проедем немного дальше. А теперь пройдемте, пожалуйста, со мной. Я познакомлю вас с моей супругой. Должно быть, она о нас уже беспокоится». Франц стал отказываться. Он охотно бы остался на какое-то время один. Да и выглядел он отнюдь не по-светски. Его костюм был испачкан, галстук съехал на бок, волосы слиплись на лбу, а на подбородке кровоточила рана. Но к ним уже подходила дама. — Герард, что случилось? — обеспокоенно спросила она. — Я слышала, будто кто-то был задержан, и уверена, ты что-нибудь знаешь об этом? Барон представил ей Франца Ведера и торопливо сообщил ей о том, что произошло. Затем он вновь обратился к Францу. — Отлично, мой юный друг. Когда я услышал, как вы заговорили с парнем, я действительно подумал, что вы из полиции. Наверняка так же подумали и остальные очевидцы. Вы проявили мужество и выдержку. Так, значит, вы работаете не в полиции, а в какой-то конторе, насколько я понял. Франц кивнул, а барон продолжал расспрашивать. — Итак, вы живете в Мейервордене? Ваши родители тоже там живут? — Нет, Минхер, — ответил Франц. Мои родители умерли, когда мне было 11 лет. После этого все у меня пошло наперекосяк, конечно, и по моей вине тоже. Сейчас я это понимаю. Позднее добрые люди взяли меня к себе, заботились обо мне, обеспечили работой, чтобы у меня был стимул и перспективы самому чего-то достичь в жизни. Да, суровая юность, и таких немало. Но как многие идут по дурному пути в ложном направлении, в конце концов они оказываются на каком-нибудь корабле или в каторжной тюрьме, однако мало кто кончает писарем в адвокатской конторе, — добавил он, улыбаясь. Затем он снова спрашивал Франца, осведомлялся о его сегодняшней работе в конторе, о его доме и его приемных родителях, а также о его дальнейших планах в работе. «Часто ли вам приходится совершать такие путешествия для своего шефа?» «Нет, Минхер, это первая такая поездка. Обычно же мой шеф сам занимается иногородними поручениями». Тут прибыл поезд, и все трое заняли пустое купе. Здесь барон возобновил разговор. «Итак, вы не часто путешествуете?» «Нет, господин барон. Но вы, вероятно, хотели бы побольше посмотреть мир?» «О да, мне бы очень этого хотелось», — честно признался Франц. Они еще поговорили на разные темы, и, наконец, барон сказал: «Сейчас вы должны выходить. Возьмите, пожалуйста, вот это, на новый костюм.
Сделайте мне одолжение. Я не хотел бы смущать вас, но ваш костюм пострадал из-за меня. Пожалуйста, господин Ведер». Он вынул бумажник и протянул Францу несколько банкнот. Франц сердито отказался. «Это было само собой разумеющееся, господин барон. Так поступил бы любой на моем месте. Впрочем, господин барон», — продолжал Франц с лукавой усмешкой, «я уже давно получил от вас вознаграждение. Еще мальчиком я не пропускал ни одного воскресенья, чтобы вволю не покупаться в маленьком озере, принадлежащем Люденхофу. Вот это было здорово!» Барон снова попытался всунуть ему деньги, но Франц наотрез отказался от них. Через несколько минут поезд остановился в Мейервордене, Франц попрощался и вышел. Супруги помахали ему вслед. По мокрым от дождя улицам он торопился в контору своего шефа. Францу не терпелось сообщить ему об удачной поездке. А поездка эта имела и другие последствия. Вот уже минули январь и февраль, а у молодых людей так и не было больше возможности покататься на коньках. Мокрый снег, дождь и туман постоянно сменяли друг друга. «Но ведь и в марте иногда бывает лед, правда, Франц?» Как-то вечером нетерпеливо спросила Нони. «Конечно, Нон, такое случается, но очень редко. Но ведь тебе важно вовсе не это, а то, будет ли там Арнольд Летукер». Напрасно он сделал это замечание. Лучше бы он попридержал свой язык. Он изобразил безразличие и продолжал читать книгу. Нони обиженно вздрогнула. «Да, сегодня вечером ты просто смешон. А Арнольд Летукер? Какое мне дело до того, на катке он или нет? Похоже, тебе просто не нравится кататься на коньках. Ты знаешь только свои книги и постоянную зубрежку и гнешь спину на своего господина-адвоката». Когда она отчитала его таким образом, Франц рассмеялся, но в сущности он был очень смущен. Никто не должен знать, что дочь его приемного отца значила для него больше, чем все остальные на свете. А чтобы никто этого не заметил, надо бежать отсюда. И как можно быстрее. Он, летучая мышь, не мог питать никаких надежд на этот счет.

0: Папа, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Вот это здорово! Проезжать между машинами. Я могу ездить среди машин, не хуже других. Я им покажу. Этот парень думал, что он меня стукнет. Я имею такое же право ездить тут, как и все остальные машины. Да. Ого-го. Да тут я, можно сказать, был на грани. Но я нисколько не испугался. Никому не позволю указывать мне, как и где мне ездить. Я не трус.
3: Привет, тетушка Кэрол.
4: Здравствуй, дядюшка Дэн. Ты чем-то озабочен?
3: Ты снова хочешь меня заинтриговать, тетушка Кэрол. Дала послушать всего лишь маленький отрывок из рассказа.
4: Извини, но нам же надо было дать знать всем, что сегодня мы будем рассказывать историю из современной жизни. Все слушайте очень внимательно. Я назову этот рассказ «Грег и взбесившийся

0: Пап, я хочу велосипед. Мне очень хочется велосипед.
1: Велосипед?
0: Он мне очень нужен, пап.
1: Велосипед дорого стоит, сынок.
0: Ой, ну я знаю, пап, но он мне правда очень нужен.
1: Нужен тебе? Но зачем тебе велосипед?
0: Ну, я мог бы всюду доехать. И очень быстро, пап. Например, в школу, в город, в магазин. Мог бы поехать в поход. Ну, куда угодно. Ну, пожалуйста, папочка.
1: Сейчас нам это не по карману, Грег.
0: Да, папочка. Ну, папочка, велосипедный клуб собирается в поход, и я не смогу с ними поехать, если у меня не будет велосипеда. Ну, своего велосипеда.
1: Ну, ладно, я куплю тебе велосипед, когда ты научишься на нем ездить.
0: Ну, я и сейчас умею, папочка, ну, ты же знаешь.
1: Знаю, но я имел в виду не просто сесть и поехать. Ты должен знать и соблюдать все правила уличного движения. Ты ездишь слишком быстро, ты крутишься между машин при напряженном движении, ты, кажется, не понимаешь, что на улицах есть и другие люди с такими же правами, как и у тебя.
0: Ой, ну я обещаю ездить, папочка, аккуратнее.
1: Ну, посмотрим.
0: Так значит, ты купишь мне велосипед?
1: Я сказал, посмотрим.
0: Ой, ну, папочка, ну он мне нужен, ну прямо сейчас. Папочка, ну клуб едет в поход на следующей неделе. И если у меня не будет свой велосипед, ну я не смогу поехать.
1: Послушай, сынок, я ведь тебе сказал, посмотрим. Эй, сынок, сынок. Грег, проснись.
0: Ну чего?
1: Вставай-ка, сынок.
0: Ну, пап, я так спать хочу.
1: Какой сегодня день, сынок?
0: Ой, ну, пап, сегодня, ну, вторник, что ли?
1: Но сегодня еще и пятое. Твой день рождения.
0: Ой, ну, пап, ну, мне все равно, я так спать хочу.
1: Там внизу тебя ждет один сюрприз. Подарок ко дню рождения.
0: А? А что это, пап?
1: Вставай, спускайся вниз и увидишь.
0: А, ну, ладно, пап. Сейчас только оденусь. Что это?
2: С днем рождения, милый Грег, милый Грег, милый Грег.
0: Велосипед, ух ты, а, вот это классно! Да это тот самый лучший велосипед в мире!
1: Скажи спасибо и маме, и сестренке.
0: Ой,
1: это тебе от всех нас.
0: Спасибо, спасибо, мои дорогие, спасибо.
1: Но тебе ставится два условия, сынок. Не ездить по улицам с сильным движением.
0: Ладно, пап, не буду.
1: И второе, не ездить по горным тропинкам.
0: Ой, пап, я знаю все дороги, не буду ездить там, где опасно.
1: Ты хочешь, чтобы велосипед у тебя остался?
0: Ну, хорошо, хорошо.
1: Предупреждаю тебя. Абсолютно серьезно, сын мой. Если ты будешь ездить по улицам с напряженным движением или по горным тропинкам, я отберу у тебя велосипед.
0: Хорошо, папа. Вот это здорово! Проезжать между машинами. Я могу ездить среди машин не хуже других. Я им покажу. Этот парень думал, что он меня стукнет. Я имею такое же право ездить тут, как и все остальные машины. Да. Ого. Да тут я, можно сказать, был на грани. Но я нисколько не испугался. Никому не позволю указывать мне, как и где мне ездить. Я не трус.
3: Что случилось? Что случилось?
4: Да сбило кого-то.
5: Огнешка подъехал так близко, что я не смог остановиться.
6: Кажется, это мальчик на
7: велосипеде. Как сильно у него
8: живой?
7: Лицо поцарапано.
8: Живой.
9: Надо вызвать полицию. Полицию.
3: Да надо же. А сильно разбился?
9: Я так и не знаю.
5: Да как будто бы да, сильно.
9: А вот и полиция, полиция.
10: Дайте назад.
7: Назад! Ну дайте ему
10: Освободите
7: воздух!
10: Место.
7: Да дайте ему воздух, он дышать.
11: Так. Отойдите назад, граждане. Ну, как ты, парень?
0: А, нормально, сэр.
11: Как это произошло?
0: Я ехал на велосипеде, и вдруг на меня наехала машина. Причем умышленно.
5: Послушайте, господин полицейский, это моя машина ударила паренька. Он поднырнул прямо перед моим носом. У меня не было никакой возможности остановиться.
11: Так, ну и что ты на это скажешь, парень?
4: Я умею ездить на велосипеде. Я ехал, как все. И имею такое же право ездить по улицам, как и он.
11: Ну, конечно, сынок, конечно имеешь, если только соблюдаешь все правила движения.
4: Я ничего не делал.
11: А ты соблюдал все правила движения?
4: Да, я соблюдал.
11: Ты держал дистанцию в корпус за машиной, которая шла перед тобой? Ты сигналил, когда переезжал с одной полосы на другую? А вот видишь ли, сынок, ты имеешь право ехать по проезжей части, но только если ты соблюдаешь все правила уличного движения, которые соблюдают остальные, находящиеся на этой улице. Ясно?
4: Я ничего не делал.
11: Ага, теперь понятно. Ты, видно, из таких всезнаек, для которых закон не писан. Ну, что ж, придется побеседовать с твоим отцом. Пошли.
6: Большое спасибо, господин полицейский. Уверяю вас, я обо всем позабочусь. Иди домой, сын. Я потом с тобой поговорю. Ну что, сын? Что ты можешь сказать в свое оправдание?
4: Я ничего плохого не делал.
6: Ты ехал посреди сильного движения. То есть ты делал то, что я запретил тебе.
4: Я имел такое же право ехать по улице, как и все. Тот водитель должен был смотреть, куда он едет.
6: Значит, ты никого не хочешь слушать, так? Ну, у тебя на все есть ответ. Ты все знаешь. Ну так ответь мне, откуда взять денег на починку разбитого велосипеда и крыла той машины?
4: Ну, папа!
6: Завтра с самого утра поедем на ферму к дяде Биллу и будешь там работать, причем изо всех сил и до конца лета. Отдаю его в твои руки, Билл, и помни, что он должен беспрекословно слушаться тебя наравне с твоим сыном Лэнсом. А если он не будет слушаться, наказывай его точно так же, как ты бы наказал Лэнса.
8: Я думаю, мы поладим. Грег, Лэнс и я. Не беспокойся.
6: Нет, он упрямый мальчишка. Любит делать все по-своему, никого не слушать.
8: Ферма как раз подходящее место, чтобы выбить эту дурь из головы. Жизнь на ферме, тяжелая работа, как-то смягчает. Так что езжай спокойно к себе в город и оставь Грега на меня.